Вокально-инструментальный ансамбль «Ялла» образовался в 1970 году из самодеятельного ансамбля при Ташкентском театральном институте. Первым худруком коллектива стал Герман Рожков, который начал курировать ансамбль, еще будучи директором учебного театра при институте. Название группы схоже с обозначением одного из стилей узбекской народной музыки, но появилось оно на репетициях из слов припева песни «Кызбала» «Озорная девушка». Аранжировка этой узбекской народной песни стала первой удачей ансамбля. В январе 1971-го «Виа Елла» успешно выступил с ней и песней Марка Фраткина «На тот большак» на региональном отборочном туре всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем таланты». Он проходил тогда в Свердловске, и коллектив попал в финал конкурса в Москве, где, исполнив узбекскую народную песню «Рамазан» и русскую народную «Плывут туманы белые», стал дипломантом престижного конкурса. В результате песни «Кызбала» и «Яламаерм» в исполнении ансамбля были записаны на всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия». Солировал тогда Равшан Закиров, это младший брат Батыра Закирова, одного из идейных вдохновителей молодого коллектива, и Фаруха Закирова, с именем которого в последние годы, собственно, и ассоциируется вокально-инструментальный ансамбль «Ялла».

Одной из основ успеха Елы было использование наряду с электрогитарами и электроорганом народных узбекских инструментов, восточных песенных мотивов в современной, по меркам 70-х годов, обработке. Репертуар ансамбля складывался в основном из песен на узбекском языке, но исполнялись также песни на русском и английском языках.

Известность получили композиции ансамбля «Ела», созданные по мотивам народных узбекских песен. Группа и ее лидер Фарух Закиров разработали свой подход к интонационно-ритмическому началу узбекского фольклора и создали множество известных песен. В тот период музыканты часто обращались к творчеству поэта Тураба Тула и писали песни на его стихи. Как вспоминал позже Фарух Закиров, участвующий в ансамбле с 1972 года, большой вклад в создание репертуара и самого имиджа, как теперь говорят, ансамбля внес первый музыкальный руководитель «Елы» Евгений Ширяев.

На протяжении нескольких лет ансамбль успешно выступал в ташкентском мюзик-холле и гастролировал по всему Советскому Союзу. В 1973-м Ела принимал участие в 10-м Всемирном фестивале студентов и молодежи в Берлине, в Германской Демократической Республике. А на фирме «Амиго» Виа Ела записал 15 песен на немецком языке, половина из которых, по словам того же Закирова, попала в первую десятку национального хит-парада ГДР. В Советском Союзе их песни также периодически записывались фирмой «Мелодия» как на виниловых пластинках, так и на гибких пластинках-вкладышах журнала «Кругозор».

0: Со временем к народным песням и песням современных авторов в репертуар стали добавляться произведения собственного сочинения на стихи великих поэтов Востока Алишера Наваи, Омара Хайяма. В 1979-м в ансамбль пришли новые музыканты, которые играют в нем по настоящее время. Из старого состава с 1972 года остался только Фарух Закиров, художественный руководитель, певец и композитор. И вот в 80-м обновленный ансамбль ожидал новый творческий успех. Сочиненная Закировым на стихи Энтина песня «Учкудук» «Три колодца» стала в Советском Союзе просто каким-то невероятным шлягером и до настоящего времени остается визитной карточкой ансамбля.
1: Горячее солнце, горячий песок,

период с 81 по 86 год уже в статусе государственного ансамбля Узбекской ССР «Елла» – дипломант, проводимый в Советском Союзе ежегодных фестивалей «Песня года». В 82-м выпускается первый альбом «Диск-гигант» коллектива под названием «Три колодца». В разные годы становились популярными в исполнении ансамбля песни «Последняя поэма», «Шахрисабз», «Канатоходец», «Песенка на середине», «Лицо возлюбленной моей», «Позвала меня дорога», «Чайхана», «Золотые купола Самарканда». Были записаны несколько альбомов, показаны красочные театрализованные представления, такие как «Создадим праздник, друзья», «Лицо возлюбленной моей» и «Чайхана на все времена». В 2000 году Фарух Закиров был назначен на пост министра культуры Узбекистана. Но, несмотря на это, он остался в составе «Еллы», и ансамбль продолжает концертную деятельность и студийные записи. «Елла» по-прежнему часто выступает перед своими поклонниками, выпускает диски, коллектив довольно частый гость телевизионных музыкальных программ.

0: эфире «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». У них и у нас. Год 1609. Сентябрь. Продолжение.
2: По дороге Шейна неслышным кошачьим шагом догнал губной староста. «Тебе чего?» — обернулся к нему Михаил.
3: «Доложить хочу, что разузнал», — ответил Лаврентий. «Караульные говорят, за минувшую неделю никто надолго из крепости не отлучался, Михаил Борисович. Значит, едва ли та крыса, про которую Колдырев разведал, успела до короля Сигизмунда добраться?» Михаил остановился и, нахмурившись, раздумывал. «Не скажи, Лаврентий. Конечно, если план кто и составил, то лишь тот, кто в крепости живет. А если у изменника на посаде есть сообщник, тогда все просто. Вышел за ворота, бумагу передал, довернулся. А уж кто куда и надолго ли отлучается из посадских, никакие караульные не знает». «И то верно», — согласился Логачев. «Еще хочу донести, чего сегодня на посаде было. Не про Зобова, то ты ведаешь. Другое. Может, важное дело, а может, пустое. Но только тело мертвое налицо. Стрелец один за Витебские ворота попросился, уж темно было. Обычно его свои-то пустили б, но после наших расспросов решили бдительность проявить. Мол, по какой надобности? Тот растерялся. Они хотели его обыскать, подумали, а вдруг это и есть вражина? Вдруг донесение польскому королю несет? А стрелец спугался, да побег от них в посад. Они за ним. Но в темноте не догнали. А после нашли его посреди улицы на окраине посада, рядом с гончарной мастерской. И вся грудь ножиком исколота. Конечно, никакого послания при нем не было. Не было. Я ж говорю, может, пустое. Может, он к бабе чужой за посад ходил. Потому и отмалчивался, да на товарища озлился, что расспрашивать его стали, и утек. А после на муженька нарвался. Кто знает. Но у меня, Михаил Борисович, другое письмецо все из головы не идет.
2: Какое это? Ты про что? Шейн вновь зашагал к воротам, и Лаврентию пришлось почти бежать, чтобы не отставать от стремительного шага воеводы.
3: Я про то пристранное письмецо, в коем латынью «Смоленск» зашифровано.
2: Это ж точно кому-то сигнал.
3: Воевода на ходу лишь пожал плечами.
2: Ты что, в чем Гришку подозреваешь?
3: Да нет. В чем же мне его-то подозревать-то? Отец его в воеводах ходил. Мать Людмила Афанасьевна так и вовсе боярского рода была. Разве ж может такого корня росток взять да загнить? В любом случае, зная он, что там за главными буквами указано, он бы того ж самого с другой стороны углем не вывел, не стал разоблачать писавшего. Однако кому и для чего в Москве сей сигнал надобен? И в Москве ли? А может, поблизости от Москвы?
2: Шейн усмехнулся. «Думаешь, в табор тушинскому вору послание настрочили? Сигнал дал тамошним полячишкам идти на Смоленск, Сигизмунду на подмогу? Вряд ли, Лаврентий. Самозванцевы поляки с собственным королем на ножах. Там и тех много, кто раньше мятеж против Сигизмунда поднимал. Рокош по-ихнему. У них, вишь, тоже единения нет, своя смута. Эх, точно одного мы с ними корня». Да и коим образом к тому может быть причастен какой-то там аглицкий купец? Не знаю, воевода, не знаю. Лаврентий, не поспевая за Шейном, сбился с шага, отстал, но тотчас вновь догнал Михаила. Только не идет письмецо из ума. Не идет ты все тут. Меж тем они приблизились к Фроловской башне. Ворота были раскрыты, и в них уже въезжали подводы, груженные скарбом. Некоторые из посадских не стали ждать утра и скорбных ударов набата. Печальные вереницы тянулись смоляне к последней защите и последней надежде, к увенчанной башнями высокой стене крепости. Всю тревожную ночь Днепровские ворота, как и ворота посада с той стороны моста, были открыты.

0: Крестное знамение. Год 1609. Сентябрь.
1: По опушке Санька уже мчался бегом. Старец проводил его до знакомых мест, до березовой рощи. Отшельник погладил мальчика по голове. «Дяденьке поклон передай от грешника Савватия. Да попроси простить меня за все, в чем перед ним виноват. Благодарствуй за все, отче». Саня низко поклонился. «Без тебя б меня волки сожрали». «Нет», — покачал головой инок. «Я ж говорил, ничего худого с тобой, отрок Александр, не случится, покуда все, что тебе следует, не исполнишь. А теперь поспеши». «А сокол тот», — вдруг вспомнил Саня. «Он что означает? Кто это? Ты же знаешь».
2: «Беду он означает», — глядя в сторону, негромко ответил Савватий. «Большую беду, вот что». И добавил почти те же загадочные слова, что мальчик уже от него слышал 3 дня назад, впервые оказавшись в лесной избушке. «Поспеши, Саш, поспеши, если уже не опоздал». Санька больше ни о чем не стал спрашивать. Ему очень хотелось домой. Старый боярский терем манил мальчишку неотвязно. Оказывается, с этим домом было связано все самое лучшее, самое дорогое в его короткой жизни. А вот и опушка. Толстые березы стоят порознь, машут распавшимися зелеными косами, в которых блистают уже сентябрьские золотые искры. Вот меж берез завиднелась высокая изгородь усадьбы. Санька не стал ее перелезать, пошел кругом и вскоре увидал знакомые старые липы. Как уютно сидели тогда среди этих лип его дядя и молодой священник. Ели пироги, пили вино и думать не думали, что из окна барского дома в них сейчас выстрелят. «Ой, а если он все-таки поранил дядю?» Схимник уверял его, что старик Колдырев остался невредим. Да только откуда он это знает? Санька, ускорив шаг, подошел к воротам широкого двора и замер. За раскрытыми воротами слышались многие голоса. Речь была чужая, непонятная, и от этого Саньке почему-то стало уже по-настоящему страшно. Он заглянул внутрь. Во дворе толпились, расхаживали и гоготали люди в воинских доспехах. К балясинам крыльца были привязаны взнузданные и оседланные кони. Казалось, эти люди только что прибыли. Но где же дядя Дмитрий? Почему он позволил каким-то чужакам у себя хозяйничать? Тем временем, чуть в стороне от деревенской церкви, расположившись на поваленном дереве, 2 человека вели меж собой неторопливую беседу. Один из них был тот самый молодой священник, с которым 3 дня назад отставной воевода Дмитрий Колдырев вкушал пироги в тени старых лип. Его собеседник выглядел куда старше. Это был невысокий, полноватый мужчина, лет сильно за 50, облаченный, как и отец Лукиан, в длинное черное одеяние, тоже с крестом на груди. И одеяние, и крест отличались от подрясника и наперстного креста отца Лукиана. Но это было, на первый взгляд, не слишком заметно. Бросалась в глаза аккуратная круглая лысина, явно не настоящая, выбритая в рыжеватой шевелюре иноземного священника. У нашего батюшки было такое же гуменцо, но его прикрывала скуфейка. «Нет, поверьте, брат мой», — пылко вещал ксёнц, — «я вижу, что в вашей вере много искренности, много настоящего религиозного рвения. Но разве в этом истина? Ведь истина Христовой веры в том, что она должна быть неразрозненной, у каждого народа своя, а всеобщей. Не зря же Господь дал апостолам умение говорить на всех языках земли и послал их донести благую весть до всех народов и до всех людей. Вы же, ортодоксы, замкнулись в своей обособленной церкви и веками живете в ней отдельно от остального мира. Мы, католики, обратили ко Христу многие страны и народы, а вы не считаете это своим святым долгом. Вы не делитесь с миром благодатью, но при этом осуждаете тех, кто этой благодати лишен». «Простите, отец Януарий». Батюшка сумел, наконец, прервать поток слов, обильно изливаемый ксензом. Но вы свою веру насаждаете, так сказать, огнем и мечом. Вот вы с гетманом Сапегой пришли в наши места. Ваши воины заняли дома наших крестьян, я слышал, и в боярской усадьбе встали на постой, никого не спросясь и ни копейки не платя хозяевам ни за стол, ни за ночлег. И я не удивлюсь, если теперь вы нам всем предложите сменить веру православную на католическую. Разве это проповедование? Простите великодушно, но это насилие. Ксенц благожелательно улыбнулся. Если неразумный младенец причиняет себе вред, то разве не права мать, которая силой отводит его от края высокого крыльца, с которого он может упасть, или от пылающего очага, к которому он тянет ручки? Спасать иной раз приходится и против воли того, кого спасаешь. Но потом, повзрослев и прозрев истину, тот возблагодарит тебя. «Вы чисто говорите по-русски», — заметил отец Лукиан. «Выучили, чтоб просвещать неразумных русских». «Но не мог же я, служитель Церкви Христовой, прийти на вашу столь прекрасную землю, не зная, как следует вашего языка?» — воскликнул ксенц. «Как не похоже польский с русским? Это было бы неразумно. Скажу больше, это было бы неуважением к русским». «Значит, давно готовились?» Батюшка, в свою очередь, улыбнулся. «Я так и думал, отец Януарий. Много слышал проклятвы вашего короля». Мол, он идет на Русь не порабощать ее и не подчинять Речи Посполитой, но помочь нам прекратить смуты и междоусобицы. И на веру нашу никто не посягает. Более того, если станет московским царем сын короля Сигизмунда Владислав, он тотчас же примет православие. Но для чего тогда ксензы учат наш язык? Вы же не один такой будете, да? Поляк сокрушенно покачал танзурой. Его мягкое, благообразное лицо выразило искреннее смущение. «Мне тяжко это слышать, брат мой!» — воскликнул он. «Ведь наша вера, наша общая вера — это вера любви. Так неужели мы не сможем и не захотим понять друг друга? Вот уже много лет на вашей многострадальной земле царит смута. Знать спорит из-за власти, меняются правители, бесчинствуют самозванцы. И ортодоксальная церковь не в силах это остановить. Более того, я знаю, что зачастую ваши оказываются втянуты в распри, принимают то ту, то другую сторону. Выживет ли государство, в котором такая шаткая власть и такая нетвердая в своей воле церковь? И вот сюда приходит с могучим войском великий справедливый монарх. Приходит, чтобы навести на этой земле порядок, чтобы простой народ перестал страдать от бесконечных междоусобиц, разбойников и самозванцев. Не тот ли это Сигизмунд Третий Ваза? Голос отца Лукиана был по-прежнему спокоен, но в нем чувствовалась отточенная сталь. Не тот ли истовый католик, что, следуя завету папы Павла IV, устраивал сожжение книг на площадях? И правда ли, отец Януарий, что, согласно папскому индексу запрещенных книг, смертная казнь полагается у вас, католиков, не только за издание книг из того списка, но и за чтение? О, я вижу, вы гораздо больше знаете, чем можно ожидать от деревенского батюшки. Ваша информированность, кажется, такого слова в русском языке нет, просто пугает. Но я вам, конечно, отвечу. Индекс, о котором вы говорите, индекс Librorum Prohibitorum, был введен еще 40 лет назад, и у тогдашнего папы, да покоится его прах с миром, были на то свои причины. Но вот что меня удивляет. Вы говорите об этом, а не о том, например, что наш орден иезуитов, общество Иисуса по всей Европе открывает школы для детей, общедоступные, для всех сословий, для всех вероисповеданий. И школы эти, заметьте, бесплатные. Учат там грамоте, арифметике и закону Божью, но это просвещение для всех. Мы несем не только свет веры, но и свет знаний. Но вы, священник, человек Богом, призванный усмирять в людях гордыню, подавлять злобу, вы не хотите принять нас как своих братьев. Почему? Потому что мы по-иному крестимся? Или что-то не так читаем в Священном Писании? Не что-то, а сам символ веры. Очень спокойно, но отчего-то загоревшись краской, ответил отец Лукиан. Символ веры принимался Никейским, и Константинопольским вселенскими соборами более 1000 лет назад. Тем же мягким, печальным голосом ответил Ксенс. Значит, принят людьми, но не Богом. А люди ведь не безгрешны. Вы же не станете с этим спорить. Господь никогда не говорил своим апостолам ни как должно совершать крестные знамения, ни как правильно строить храмы. Напротив, это мы взываем к нему. «Per signum crucis de inimicis nostris libera nos, Deus noster». И не спрашиваем совета, как нам правильно креститься. Мы все это долгие столетия решали сами. И если наши обычаи случайно разделились, то почему это должно разделять нас, едино верующих в божественное воскресение? Мы с вами живем в просвещенном веке, пан Лукиан. Не пора ли прекратить бесконечно думать о том, что нас разделяет, и вспомнить, наконец, чем мы объединены? Верьте, мы, католики, несем мир на вашу землю. И святую инквизицию тоже? Тихо спросил батюшка. И индульгенции за еще несовершенные будущие грехи. Ксенс всплеснул руками. О, вы очень умны, отец Лукиан. Я восхищаюсь вами и буду тогда с вами полностью откровенным. Мы сами подчас творим ошибки, грешим. И, увы, служители церкви, от простого монаха до кардинала, не всегда и не во всем безгрешны. Мы, увы, всего лишь люди. Вы знаете правду об индульгенциях? Их продажа началась в связи со строительством собора Святого Петра в Риме. И это вовсе не было, как многие считают, оплатой прощения греха. Индульгенция заменяла собой епитимью. Вместо того, чтобы бестолку стоять в церкви и бить поклоны, либо соблюдать длительный пост, либо скороговоркой 3000 раз читать «Отче наш», грешник, осознав свой грех и раскаявшись в нем, должен пожертвовать церкви некую сумму. Это рационально. Хотя такого слова в русском тоже нет. Благой смысл индульгенции был извращен врагами церкви, которые и стали их продавать, собственно, как отпущение грехов. Такая же история и с инквизицией. Санктум официум была учреждена когда-то как судебное и следственное заведение, чтобы защитить церковь и христианские народы от нашествия ересей, от засилия чернокнижников, опасных и коварных. Это правда. И если порой инквизиция проявляет несправедливость в отношении кого-либо, то это лишь от того, что среди множества врагов трудно обычному слуге Божьему бывает разобраться в обстоятельствах. Мы несем миру просвещение, культуру и, само собой, это нередко встречает противление сил зла. Значит, вы пришли просвещать нас, неразумных. Вновь улыбнулся отец Лукиан. Отец Януарий не успел ответить. Позади собеседников послышался конский топот, возбужденные голоса и затем густой голос возгласил по-польски: «Дорогу! Дорогу великому христианскому королю Сигизмунду!» «Наш король приехал!» — возбужденно воскликнул Ксенс. «Основное войско догнало войско канцлера Льва Сапеги. Значит, через несколько дней мы будем в Смоленске». «Вы в этом так уверены?» Отец Лукиан, тоже поднявшись с поваленного ствола, тревожно смотрел на громадную конную толпу. «Но, как я слыхал, бояре Смоленска счастливы встретить его величество и поднести ему ключи от города». Голос отца Януария зазвенел от возбуждения. «Мы пришли не проливать кровь, а вот и король». Король, со свитой и следовавшей за ним конной хоругвью, подъехал к поместью. Крылья, укрепленные сзади на кирасах у гусар, были заметны издалека и хорошо слышны. При движении это крылатое войско сразу начинало трещать, как флажок на ветру, как тысячи праздничных флажков. Вокруг, возле изгороди и внутри двора толпились крестьяне, которые при появлении королевского отряда сметенно шарахнулись в разные стороны. Однако никто не ушел. Конные обступили их со всех сторон. Внутри дома слышались шум и брань, но голоса стихли, и к Сигизмунду подтащили старика Колдырева. Кафтан на нем был измят и в нескольких местах порван. Седые волосы встрепаны, кисть руки перемотана. «Что ж ты не встаешь на колени, боярин?» насмешливо спросил вельможа из королевской свиты. Он говорил по-русски чисто, совсем без акцента.
1: «Царя не вижу», — буркнул Колдырев.
2: «Что? Привыкай говорить, чтоб тебя всем было слышно, как это принято у шляхты!» — прикрикнул на старика вельможа. «А не бормотать себе под нос!»
1: «Ух, присосался, как пиявка. Переведи своему королю. Русский всегда готов упасть на колени. Перед Богом и царем».
2: Старик продолжал стоять. Король сделал жест, чтобы переводивший к нему наклонился и быстро произнес несколько слов.
1: «Это хорошо, что ты заговорил о Боге», — сказал поляк. «Перекрестись и прозреешь. Увидишь истинного царя».
2: Старик молча сложил двуперстие и осенил себя крестом. Справа налево.
1: «Пан помещик!»
2: — воскликнул вельможа, вновь обращаясь к старику Колдыреву. «Его величество король Сигизмунд изволили спросить, христианин ли ты?»
1: «Конечно, христианин, а то кто ж?» «Бусурман в Сущеве отродясь не водилось», —
2: угрюмо насупясь, ответил отставной воевода.
1: «В доказательство, пан помещик, наложите на себя крестное знамение во имя Господа нашего Иисуса Христа».
2: Колдырев вновь осенил себя православным крестом. Вельможа брезгливо пожал плечами и обернулся к королю. Тот кивнул. Толпа крестьян смотрела на все происходящее молча. Приумолкли и окружающие короля верховые.
1: «Не так, не так! Неправильно крестишься, русский! Но наш король милостив. Он в третий раз спрашивает тебя, верный ли ты сын нашей матери, святой католической церкви? Его величество вновь спрашивает, христианин ли ты, пан, или проклятый схизматик? Но сначала подумай, пан, перекрестись, как должно истинному христианину».
2: Рука старика вновь поднялась со сложенным двуперстием и только пошла направо, как тотчас упала. Гром выстрела заставил толпу ахнуть. Картечь отбросила старика назад. Он упал, раскинув руки, под одной из лип, среди которых так любил сиживать, один или с друзьями.
3: «Матер Дей, ора про нобис!»
2: Потрясенно прошептал отец Януарий и машинально перекрестился. Слева направо. Король Сигизмунд снова подозвал своего переводчика, который отдал солдату дымящийся пистоль и принял из его рук новый, заряженный.
1: «Ну зачем же вот так, пан Пальчевский?» — недовольно проговорил король. «Я бы не хотел начинать свое правление на этой земле с подобных резких мер. И потом мне было о чем его порасспросить.
2: Прошу великодушно извинить, ваше величество». Шепотом и с неизменной улыбкой ответил Пальчевский. «Но вы плохо знаете русских. С ними иначе нельзя. Только кнут. С самого начала. Чтобы почувствовали твердую руку. Рабство у них в крови со времен монгольского ига». Сигизмунд молчал, недовольно поджав губы. «Вы знаете, что творится в их Москве? А все почему?» — продолжал заводиться Пальчевский. «Нету на них сильного правителя, каким являетесь вы, ваше величество». Он еще раз поклонился королю. «И доказать это необходимо прямо здесь и прямо сейчас. Времена смуты прошли, наступает новая эпоха. Эпоха нового порядка. Я писал вам, вы помните, Россия должна стать польским новым светом. Русских еретиков следует перекрестить и обратить в рабов, как испанцы поступили с индейцами. Использовать бескрайние просторы России, как испанский король использует бескрайние просторы Америки». Сигизмунд ничего не сказал, выпрямился в седле и раздраженно отвернулся.
4: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, прими, Господи, душу раба Твоего, новоприставленного Дмитрия, за Отечество и веру православную убиенного, прости ему все прегрешения, вольные и невольные, и сотвори ему вечную память». С силой оттолкнув державших его под руки поляков, отец Лукиан метнулся к убитому, опустился на колени, закрыл старику глаза и молча осенил себя все тем же православным крестным знамением и посмотрел снизу на верховых.
1: «Надеюсь, вы не будете убивать священника», по-прежнему глядя в сторону, произнес король. «В конце концов, это его работа».
2: «Почему же, ваша милость?»
1: «В конце концов, это моя работа». «Эй, поп, давай!»
2: Пальчевский дулом пистоля показал, что священнику надо встать, а потом также нарисовал в воздухе крест. «Тебя, молодой человек, ждет ад, а тебя, твое величество, ждет Смоленск». Священник перекрестился. Раздался выстрел. Батюшка завалился на бок. Он глубоко вздохнул и вытянулся. Тела помещика и священника легли крестом.

Пальчевский сунул за пояс второй разряженный пистоль. Толпа застонала. Глухой ропот прокатился по поляне под вековыми липами. «Крестьяне!» — закричал изо всех сил, возвысив голос Пальчевский. «Король Сигизмунд несет вам вольность! Не будет над вами отныне ни московитских помещиков, ни попов-еретиков!» «Изверги!» — прокричал кто-то. В воздухе что-то свистнуло, мелькнула тень, Пальчевский едва успел отклониться, и брошенный из толпы комок земли шмякнулся о ствол дерева. «Вы видели, мой король?» — закричал Пальчевский. «Вот об этом я и говорил!» Солдаты, не видя, кто именно крикнул и кто кидал, наугад выволокли вперед пожилого, лысоватого мужика. «Перекрестись, мужик! Да не ошибись!» В голосе Пальчевского звенела ярость. Крестьянин, как будто не понимая, что от него хотят, ошарашенно оглядывался по сторонам. И вдруг увидел клубы черного дыма оттуда, где стояла церковь, и сразу высокие языки красного пламени. Нашарив на груди крест, мужик вытащил его, зажал в пятерне, поцеловал и, вперев глаза в польского вельможу, медленно совершил крестное знамение. Вновь справа налево. Вновь выстрел, и вот на зеленой траве лежат дворянин, священник и крестьянин. «Следующего!» — в запале крикнул пан Пальчевский. Сигизмунд отъехал на несколько шагов. Солдаты вломились в толпу. Раздались отчаянные вопли. В этот момент прогремел еще один выстрел. Пан Пальчевский ахнул, взмахнул руками и рухнул с седла, затылком в натоптанную копытами грязь. Пуля вошла ему прямо в рот. Теперь уже завопили поляки. Короля едва ли не стащили с седла, стали прикрывать щитами. Кто-то указал в сторону барского дома. Из окна кабинета Колдырева еще вился белый пороховой дым. Теперь солдатам было не до крестьян. Одни беспорядочно палили по дому, другие бежали туда, размахивая саблями. Но дом был пуст. Только странная белая птица ринулась из окна навстречу бегущим. Громко крикнула и, сделав круг, умчалась прочь, в сторону леса, куда вновь вбежал Санька, прижимая к груди заморский пистоль. Третьим выстрелом он попал.

0: Продолжение.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к восьмому слову. Слово о безгневе и кротости. Вот раздраженный человек не мирный человек. Он не имеет мира в сердце. Но вот мы раздражились. Вот к Марье Петровне пришла соседка Анна Ивановна. И начала балаболить своей балаболкой. Ты так меня достал, что пошла ты вон. Надоело. Только не проблемы из-за тебя. Ну, сколько ж можно? Раздражились, выгнали. Прям вот, ну, довела нас совсем. А на приходе сколько? Которые то стоят не там, то делают не то. То не так одеваются, то не так молятся, не там поклоны кладут. И все это раздражает. И вот когда мы начнем молиться за них,

0: Никак, он просто
1: сказать всю свою жизнь, а он не старец, чтобы ее видеть. Но даже услышав всю историю вашей жизни, он не может сразу понять, что с вами происходит, потому что ему нужно помолиться. И получается, просто сваливает на него груз, который он сам разрешить не может, даже если он опытный человек. Старец смог бы, а он просто духовник. И поэтому надо самому сначала понаблюдать за собой, посмотреть за собой. Помните, так условно, это риторическая фигура, уж простите меня. В «Войне и мир» есть такой сюжет. Вот он мне еще давнище когда запомнился, и как-то вот по промыслу Божьему очень часто я вспоминаю, Пьер Безухов ударился в богоискательство. Ну, как тогда было модно в то время, и он пришел к масонам. Не к тем масонам, которые революцию устраивают, оранжевые или не оранжевые, разные. Пришел к русским масонам. Русский масон, это, я умоляю, совсем другое дело. Вот. Но я рассказывал когда-то, помните мою историю, когда изучали с вами, я про этот рассказывал момент, что русский масон – это явление совершенно исключительное. Русские – странная нация, у них много разных грехов и пороков, вполне объективных, вполне закономерных, которые нужно стыдиться и прикрывать, а не выставлять наружу, и не переживать, когда нас за эти пороки укоряют. Но у нас есть потрясающая черта. Нет такой гадости на свете, которой бы русские не смогли сделать что-нибудь хорошее. Вот. Это поразительная способность, но вот даже из масонства русские смогли сделать нечто отдельное. И, конечно, оно не христианство, но вот даже из него пользу русские смогли получить. Так вот, он приходит к этому своему наставнику. Ну, сначала они там встречаются на станции, потом еще встречаются, потом... Ну вот, Пьер Безухов захотел, я, говорит, готов. Книжки какие-то читал, духовно-нравственные, назидать. Правда, духовно-нравственные, не потому, как поджигать и взрывать. И вот он, наконец, созрел, и его Лобзин Елагин по-настоящему спрашивает, а какая твоя самая большая страсть? Кстати, ну кто вот помнит хоть чуть-чуть роман Пьера Безухова, спросить, какая у него настоящая страсть. Гуляет, играет в карты, очень много пьет, очень большая физическая сила. Помните, он там медведя отобрал у этого и водил его, и народ пугал. Вот, а там квартальный, который за ним пришел, он поднял и посадил на какой-то крюк или на фонарный столб. То есть огромная сила у человека, дури много, все. И предполагается читателю, вот он как бы пауза там, и читатель вместе с Пьером думает, вот зная всю его жизнь, вот склоняешься к тому, что вино. Вот, ну пьет он много, правда много пьет, безудержно. Обжорство очень много ест, потому такой толстый. Ну много разных черт, но одна из его черт до этого момента не выделена вовсе. Вот Толстой еще тогда с ума не сошел. Вот, это действительно один из лучших его романов, один из лучших романов русских. Хотя есть там, конечно, уже наблюдается прибамбасы толстовские. Но вообще все-таки талант у человека большой. И вот он там тонко подводит, вот нет возможности подробно рассказать. Мне это очень нравится момент. И вот он задумался, и читатель вместе с ним думает, что он скажет. И неожиданно для читателя, и Толстой это очень хорошо сделал. Он говорит совсем не то, что ожидает читать женщин. Но он никогда не гулял. Никогда. Он никогда не развратничал. Единственный момент, который, по идее, невнимательный, да и я бы не заметил, когда читаешь третий или четвертый раз, так уже замечаешь. Не заметишь сразу. Его же сводит с ума белые плечи Элен. Просто он же, просто пораженный этими плечами, он и говорит ей, я вас люблю. Она знает, что делает, она как та светская львица, распустила свои когти, она ловит его, он богатый, вот, она разорившаяся. Ну вот она поймала его, да, но он пораженный, вот, хотя никогда ничего вроде такого не было. Но он очень честно, посмотрев себя, понял, что да, он, конечно, стеснительный, там все такой застенчивый такой мальчик, но в целом-то там, под ворохом всех этих винопитий и прочее, лежит неутоленная, страшная, блудная страсть. А его отец, он этим и знаменит. По роману Безухов, старше, вот он как раз и знаменит тем, ну, собственно, есть незаконнорожденный сын. И тот-то гуливанил по екатерининской эпохе направо и налево. Мы там об этом еще поговорим.
2: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова «Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви»

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Грех и покаяние. Покаяние – большая и сложная внутренняя работа. Самоанализ, беспристрастная самооценка наедине с собственной совестью. Когда же человек приходит на исповедь, он лишь завершает эту работу, держит ответ перед Богом. И это очень важно для сохранения связи с Господом. Грех – единственная преграда, способная помешать такой нашей связи. Не рациональные сомнения, не что-либо иное, а именно грех. Если он не раскаян, то превращается в настоящую железобетонную стену, через которую благодать не проходит. В ответ же на наше покаяние действием божественной благодати мы исцеляемся, получаем прощение грехов. Интервью для информационного агентства ТАСС 10 марта 2015 года.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Мы продолжаем рассказ о таинствах Православной Церкви, и сегодня я постараюсь рассказать о таинстве покаяния или исповеди. «Сердце чисто созерди во мне, Боже», читаем мы в 50-м псалме. Мы просим Бога помочь нам в обретении чистоты совести, чистоты сердца. Совесть, по словам блаженного Августина, бездна, в которой обитает Бог. Совесть-то нам и подсказывает, что что-то у нас не так, что-то... И совесть беспокоит нас, требует очищения сердца, помыслов и так далее. И Господь нам дал для этого таинство исповеди или покаяния. Вот православный катехизис так определяет это таинство. Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует, открывает устно свои грехи Богу и при видимом прощении от священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом.

0: Начало покаянию, если мы говорим о Новом Завете, начало покаянию положил Иоанн Креститель, а затем грехи отпускали апостолы, которым была дана власть, а через них уже потом и всем священникам. В Евангелии от Иоанна мы в 20 главе читаем: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Причем это касается не только земной жизни. «Аще свяжете на земле, будут связаны и на небеси», или «Аще разрешите на земле, будут разрешены и на небесех». В Евангелии от Матфея мы это читаем. Да, как таинство, покаяние принадлежит уже вот к новозаветным временам. Но возникло оно не на пустом месте. Ведь, по сути, покаяние – это не только регламентированный протокол внешних действий, но прежде всего таинство возвращения души к Богу. Потерялась она, и нужно ей найти возможность вернуться. Потребность очистить душу была во все времена. Ну, вот, например, у славян известная такая исповедь земле. Грешник, чувствуя вот эту необходимость, а она действительно всегда была присуща человеку, вот, и этот человек шел в чисто поле, выкапывал в земле ямку, шептал туда свои грехи, и вот так становилось на душе ему спокойнее и чище. Так он вот свою вот эту потребность в очищении души исполнял. Но чтобы человеку покаяться, необходима все-таки исповедь более полная, что и предполагает таинство. Она имеет цель очистить совесть кающегося грешника от греха. А грех есть беззаконие, то есть нарушение каких-то норм, законов. Грех по православному учению – это рана на душе человеческой, это болезнь, это некое такое искажение. И причем рану, которую наносит грешник сам себе, так говорил преподобный Исаак Сирин. А вот этого-то мы в своей часто очень и не видим, не ощущаем этой раны. Что-то болит, а как очиститься, этому нужно тоже учиться. А порой, если и видим, и чувствуем этот грех, то настолько в нем бывает погрязнет человек, что уже и не желает избавиться от этой болезни. Вот Исаак Сирин еще так говорил: «Грешник, то есть человек, приступающий заповеди Господа, подобен псу, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, потому что пьянеет от вкуса собственной крови». Вот очень точное такое, конечно, жесткое определение, но очень точно определяет вот это состояние грешника, который уже в грехе настолько, что он и не видит выхода, и, как здесь и говорится, пьянеет от вкуса собственной крови. Очень трудно, да, увидеть и понять, что ты грешник, и признаться в этом и самому себе, а еще нужно пойти к священнику, и это всегда очень нелегкий путь. Вот, а как можно увидеть свою греховность? Преподобный Семен Новый Богослов пишет: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Вот как. То есть, понуждая себя к исполнению заповедей Евангелия, мы постепенно начинаем познавать себя и убеждаться, что мы грешны. Появляется у нас такое вот увеличительное стекло, когда мы смотрим на свои поступки, более детально рассматриваем их, видим и чувствуем эту греховность. И не просто грешны, мы видим, что сами не справимся с собой, у нас не хватит сил победить вот то, что мешает душе быть чистой. Хотели бы не завидовать, и не рассуждать, и не возмущаться, а не можем. Вот когда мы это почувствовали, когда человек начинает понимать, что сам он не справится, тогда уже начинает он и смиряться не внешне, а внутренне. Тогда начинает понимать, что нужен Спаситель. И мы обращаемся к Церкви, к ее таинствам и, в частности, вот к покаянию. Грех вызывает вот такое остро ощущаемое чувство вины. И совесть вот нас подталкивает, побуждает освободиться от этого чувства. А освободившись от конкретного греха, освободимся ли мы от его причины? Едва ли, потому что грехи – это лишь плоды на злом древе греховной жизни. Растет, скажем, куст, а на нем ядовитые плоды. Мы оборвем их, а куст оставим. Что произойдет? Какой-то период пройдет, и опять появятся ядовитые ягоды, ядовитые плоды. Значит, надо убирать, чтобы не было этих плодов ядовитых. Нужно убирать с корнем сам куст. Вот таким кустом в духовной жизни являются страсти. Что это такое? Это явление духовное и до конца, в общем-то, рациональному объяснению не подлежит. Страсть действует в сердце человека неким таинственным образом, подменяя собой ту деятельность души, которую предусмотрел Творец. Ну, какая страсть? Например, гедонизм. Или, скажем, более ближе, может быть, понятнее, чревоугодие. Чревоугодие – это угождение своему телу, не только там это еда какая-то чрезмерная, нет. И удовлетворение страсти делается потребностью человека, такой извращенной, порой даже сильной, чем естественные потребности. Он не может остановиться, не может себя победить. Это вроде раковой опухоли, когда естественные клетки человеческого тела подменяются другими уже клетками видоизмененными. Тогда, осознав это, грешник обращается к церкви, исповедуется перед священником, как свидетелем его исповеди. Но незримо здесь присутствует на исповеди, в таинстве исповеди Христос. Так священник читает перед началом этого таинства молитву, в которой есть слова «Сей чадо Христос невидимо стоит, аз же точи свидетель есим». То есть невидимо он стоит здесь, Христос, а ты исповедуешься ему, а я только свидетель есим. Я только свидетель, заверяю, что грешник искренне кается. Есть такое греческое слово «метаноия», то есть изменение, перемена ума. Вот эта цель покаяния. Бог прощает грехи, в которых кающихся признался при свидетеле священнике, и еще мало того, да, он их не только просто назвал, а еще и обрел решимость исправиться. Вот. И поэтому Господь, видя это, зная это, дает человеку силы для исправления, той самой перемены ума. Если он приходит на исповедь, не желая что-то изменять в себе, не, и просто, что ли, формально вот перечисляет грехи, то смысла, конечно, какого-то в этом не будет, и изменения не будет, и все будет продолжаться снова. Покаяние ведь на самом-то деле совершается даже не тогда, когда человек покаялся на исповеди перед Богом и присутствии священника, а оно, как подлинная перемена ума, наступает, когда человек оказывается перед возможностью повторить тот или иной грех, и он его не повторяет, потому что в нем уже этот грех не имеет своего начала, своего корня, своего основания. То есть он страсть сумел остановить и не давать ей развиваться дальше. Вот когда он сумеет это сделать, то тогда эффект от этого таинства он почувствует на себе. Поэтому к покаянию, к исповеди следует подходить очень серьезно. И тут есть тонкость. Можно всю жизнь ходить в церковь, исповедоваться, причащаться и так ничего не понять по-настоящему и не начать жить духовной жизнью. Вот тут-то, как ни странно, но помогают скорби, какие-то тяжелые переживания, даже тяжелые грехи и падения, они оказываются в этом случае промыслительными. Промысел Божий – это такое действие, в котором в первую очередь соотносится с нашим внутренним духовным состоянием. То, что можно дать одному, другому дать нельзя. То, что полезно для одного, вредно для другого. Для получения прощения грехов от того, кто кается, требуется прежде всего и примирение со всеми, и искреннее раскаяние. Вот это очень важно. Искреннее раскаяние, твердое намерение исправить жизнь, вера и надежда на милосердие Господа нашего Иисуса Христа. Ну и, конечно же, и пост, и приготовление, если предполагается после исповеди причастия. А вот это искреннее раскаяние и намерение исправить свою жизнь, вот этого очень часто не хватает, а требуется. И очень даже без этого не получится настоящего покаяния, настоящей исповеди. В русской церкви принято, как мы знаем, индивидуальное покаяние. У нас нет такого вот западного формализма, хотя, конечно, проникает к нам, например, вот списки грехов. Это ведь оттуда пришло. Перечисление грехов без раскаяния. Написали на бумажке, пробарабанили перед священником, не успел еще и услышать все четко. Ну, вроде и все. Нет такой вот тарификации, когда за определенные грехи назначалось бы определенное наказание. Ну, там есть определенные эпитимии, я скажу чуть позже о них. А так, конечно, нет. В западной практике есть, да. Прочитай 5 раз «Отче наш», ну вот и все. Вот такой совет. У нас несколько по-другому. Да, вот в особых случаях, когда вот это необходимо, налагается так называемая эпитимия, это греческое слово обозначает запрещение. То есть рекомендация пока, может быть, отложить причастие, а нужно совершать благочестивые дела, некоторые лишения предписываются там. Пост определенный, более усиленный, да, Для чего? Вот это определенное лекарство, оно направлено, чтобы человек мог преодолеть греховные привычки. Применяются различные рекомендации. Это и прочтение Евангелия, Псалтири, каких-либо книг. Главное, чтобы кающийся воспринял эту эпитимию с радостью, с надеждой, чтобы она поможет ему победить свою страсть, чтобы он понял, что это не наказание, да, как бы ни звучало там, что это запрещение там, вот, а это помощь и своеобразное вот лекарство от греха. Тут как раз и есть главное в таинстве покаяния – желание человека жить по-другому, справиться с греховными наклонностями. Как лечиться, например, от наркомании или там, от алкоголизма? Да? Лечится, лечится, а иногда никакого эффекта нет. Бывает, бывает. А когда? А будет он результат тогда при одном условии – искреннее твердое желание вылечиться, признаться себе, что да, я болен, мне нужно лечение. Тогда не будет формальности, тогда будет польза для души. Очень хочется пожелать всем, чтобы мы как-то все-таки, чтобы исповедь наша была не перечислением грехов, не каким-то там отчетом о проделанной работе, как иногда шутят, но искренним желанием изменить свою жизнь и не грешить, и обратить душу к Богу, который того и ждет, потому что в мир он приходил не к праведникам, а к грешникам, чтобы привести их к покаянию, а значит, спасти душу этого человека. Открываем Евангелие и читаем. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» от Луки Евангелия. Следующее открываем главу. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» тоже Евангелие от Луки. А вот первое послание к Тимофею апостола Павла. «Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников». Вот, и апостол Павел, кстати, называл себя худшим из всех. Вот что нам нужно, и понять, к кому он пришел, и что он нам обязательно поможет справиться и с грехом, и, более того, со страстью, ведущей к совершению этого греха. Дай Бог это понять всем, кто нас слышит, всем, кто желает правильно исповедоваться. И Господь поможет, ищущий да обрящет. Храни вас Господь.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Церковное слово. Заушать.
1: Заушать, ударять. Пример из Евангелия от Матфея.
0: «Тогда заплеваше лице его, и пакости ему деяху, и полонитом обияху его, овии же залониту удариша за ушаху его». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом.
1: Итак, заушать означает ударять.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве 24 октября 2021 года.
2: «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И мы слышали отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Совершенно очевидно, что апостол Павел использует эту аналогию, этот пример из сельскохозяйственной жизни, потому что точно знает, слово его поймет каждый человек, потому что большинство из тех, кто слушал, имели отношение к земле и хорошо понимали, чем лучше засеешь, чем больше вложишь в землю, тем больше и получишь. Но апостол Павел, конечно, не давал инструкций своим слушателям по поводу того, как им вести свое сельскохозяйственное дело, потому что они разбирались в этом, наверное, лучше, чем сам апостол Павел. И слова свои он, конечно, используя этот сельскохозяйственный образ, отнес к совершенно другому. «То лучше сеет, тот лучше и пожинает». О каком же сеянии идет речь? А речь идет о том сеянии, в результате которого вырастает урожай, коим является результат нашей жизни. И вот этот результат, этот урожай, будучи нематериальным, вместе с человеческой душой переходит в вечность и предстает пред Богом. Вот о каком сеянии и о каком урожае говорит апостол Павел. И это, конечно, совсем другая тема, имеющая отношение к любому человеку, вне зависимости от того, имеет он отношение к сельскому хозяйству или к какой-то другой сфере человеческой деятельности. Это притча, эти слова для всех нас. Кстати, эти слова отобразились и в народной мудрости, что посеешь, то и пожнешь. То есть сеянием с человеческой деятельностью связывается результат. Результат может погубить сеяние, погубить труды или, напротив, вернуть сеятелю с избытком результаты его трудов. Вот если вдуматься в эту притчу, то она, конечно, очень соответствует вообще всей жизненной логике. Но в самом деле, сейчас что-то скажу современным языком, чем эффективнее инвестиции, тем больше прибыль предприятия. Сеяние – это и есть наша инвестиция в самих себя. Это и есть самая важная инвестиция. Более важной не существует, потому что в результате не прибыль государства, а спасение нашей души, а значит, наше подлинное счастье и благополучие. Другими словами, вот эти инвестиции в размером во всю жизнь, они каждым человеком должны быть вложены в самое прибыльное дело. Каково же это дело? Куда нам с вами вкладывать свои инвестиции? Свой разум, свою волю, свои чувства, свои знания, свой опыт? Мы должны вкладывать все это в то дело, которое откроет перед нами врата Божественного Царства. И не только после смерти, уже здесь, на земле. Сделает нас счастливыми.
0: Первосвятительское слово.

0: редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Повесть о Петре и Февронии Муромских.
3: В каждом древнерусском творении основная тема – это тема спасения души. Смотрите, я на это обратил ваше внимание. Мы с вами говорили, что внешнее отражение – суть внутреннего. Победив змея, он возгордился, потому что он змееборец. Есть еще равные ему, кто победил змея. Георгий Победоносец, он святой. И теперь Петр, который побеждает змея. Понимаете, что значит, и я святой, да? Так сказать, гордыня начинает. Но я же победитель змея. Опять же таки, он уже будет уже с другими общаться, и все будут подчеркивать, может быть, он сам и не думает так, но окружение, он же змееносец, змееборец точнее, понимаете, и отрок-то говорит, мой князь, то есть отрок гордится своим князем, он змея убил, смотрите, отрок говорит, а что значит отрок? Это значит, это вся дружина точно так же говорит, а если вся дружина говорит, то все остальные, что он змееборец, и значит, у князя плечи расправились, я змееборец, я не такой, как все. Понимаете, Господь это прекрасно понимает, и какое ему посылает испытание? Язвы и струпья. Но если душа гнилая, то сказать, а гниль это выходит наружу. То есть вот исцелись прежде всего духовно. Струпья и язвы нужно лечить или врачевать душу. Князь это видит, князь этого не видит. Князь знает только одно, что у него есть болячки. Язвы и струпья. Поэтому он говорит, скажите, чтобы лечила, я, так сказать, женюсь на ней. То есть затеял обман. Может ли исцелиться душой князь, если он затеял обман? Конечно же, нет. А что делает Феврония? Феврония со смирением говорит, хорошо. Вот скажите ему, чтобы протопили баньку. Сама взяла хлебные кисляжи, то есть закваски, дунула на это сошествие Святого Духа, да, вместо с этим. И говорит, ну вот вы истопите баньку, помойте князя, и пусть сам, видите, никого не подставляет, помажет все струпья, один оставит. И будет здрав. Князь же думает о том, что ему сказал отрок, что она зело мудра суща. Поэтому он же хочет, и потом доходит до него, хочет мудрости ради быть и мне женой. Понимает, начинает что-то прозревать. Но надо же ему испытать, он же рациональный князь. Пока я буду там в баньке париться, вот берет пучок льна и посылает Февронии опять отрока. И говорит, пока я буду

0: утинок мал.
1: О благоверных, о святых, поэтому не столь акцентируется внимание на их физических детях, сколько на их духовных чадах. А духовные чада – это мы с вами. И чтобы не было между святыми и духовными чадами прослойки в виде детей физических, автор о них просто не упоминает, потому что мы притекаем непосредственно к самим святым, будучи их духовными чадами. Как все просто, потому что они опекают, оберегают, покровительствуют русской православной семье. Как все просто, оказывается. Вот на этом я завершу свой рассказ. Спасибо.
2: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Пора читать.
1: Митрополит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Всем известен афоризм знаменитого историка Василия Осиповича Ключевского. История – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков. В этом главная мысль новой книги, которая заинтересует читателя любого возраста. Она называется «Гибель империи. Российский урок» и не принадлежит перу профессионального историка или политолога. Но вся ее соль как раз в том, что автор с вниманием эксперта проанализировал события, которые захлестнули Россию в 1917 году и погрузил в этот увлекательный водоворот читателей. Имя автора хорошо известно всем любознательным читателям. Это митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов. В своем новом труде автор использовал более 300 архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. На страницах книги предстают правители России, крестьяне, знаменитые деятели науки, культуры, искусства. Автор рассказывает о расцвете промышленности, сельского хозяйства и многих сфер жизни в Российской империи. Он задается вопросом, почему и как мощное государство с тысячелетней историей могло сгинуть в одночасье. Последний русский император предстает в книге митрополита Тихона не безвольным правителем, а деятелем, бесконечно преданным своей стране и вверенному ему народу. Образ русского императора и императрицы, несмотря ни на что, поднимаются на недосягаемую высоту. Книга митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок» – хороший повод задуматься и, возможно, взглянуть на известные исторические факты под другим углом. Она поможет всем, кому дорога Россия, кто хочет твердо стоять за веру и государство, без которых не может существовать наша Родина.

0: Радио Образ. Доброе радио.
1: Ирина Дружаева. Предчувствие любви. Избранные рассказы. Детям и взрослым о детстве 40-х и 60-х годов. Часть первая. Детство 40-х. Продолжение. Кубарь.
2: Щенок был очень забавным. Маленьким, пушистым и толстым. Почти одинаковым в высоту, длину и ширину. За это Люська сразу же окрестила его Кубиком. Но это звучало как-то не по-собачьи. И старшие братья, подарившие Людмилке щенка, стали звать его Кубарем. Щенок подрос в симпатичную, пушистую, добродушную собачку. Звонкоголосый Кубарь сделался любимцем всей семьи. Сам же он явно выделял из всех маленькую Люсю. А она любила гладить его по шелковой шерстке и часто называла подаренком. Пес и девчушка то и дело затевали шумные догонялки с криками и веселым лаем. И куда бы ни направилась Людмилка, подаренок шел за ней, словно привязанный. Вот и этим ранним утром, увидев Люсю, вышедшую на крыльцо с лукошком в руках и кузовком за плечами, Кубарь весело тявкнул и завилял пушистым хвостом, словно говоря: «Я готов к прогулке, куда пойдем?» Люська ласково потрепала его по голове и направилась к лесу. Она давно уже изучила и лесные тропы, и ближние болота, и не боялась ходить в лес одна. Да и Кубарь, весело семенивший впереди по узкой дорожке, придавал ей уверенности. Тропа вывела на песчаную лесную дорогу. Загребая ногами глубокий сыпучий песок, Люся с завистью посмотрела в сторону Кубаря, который накручивал круги меж сосен и елей. Лес с левой стороны дороги постепенно редел, и показалась зеленая проплешина ближнего болота. Люська в нерешительности топталась у обочины. Она уже была здесь вчера с братьями и знала, что ягод здесь мало, а болото исхожено уже вдоль и поперек. С утра мать строго-настрого запретила идти дальше. «На дальнее болото не ходи, мала еще. Там и взрослому заблудиться ничего не стоит». Сначала тихонько, а потом все быстрее – Люся зашагала дальше по дороге. Она шла и сама себя подбадривала. «А я вглубь-то не пойду, по краешку только, да и Кубарь со мной». Так, сама себя успокаивая, дошла до развилки дорог. Отсюда на большое болото вела протаренная тропа. Людмилка перекрестилась и решительно свернула на тропинку. Кубарь засеменил следом. Лес редел постепенно, и также постепенно тропа затерялась в мягких маховых коврах. На ближних кочках краснели редкие мелкие клюквинки, а болото манило и затягивало вглубь, словно что-то нашептывая и обещая. Однообразный вид вокруг пестрел тонкими чахлыми березками, да невысокими гривами с корявыми сосенками. И чем дальше Люська уходила от коренного леса, тем больше он сливался с болотным пейзажем. «Вот еще чуточку и вернусь», — подбадривала себя девчонка, разглядывая маховые кочки. Люська обошла длинную гриву и ахнула, набрела на нетронутое никем богатство. Все кочки вокруг были густо усыпаны багряными крупными клюквинами. Она принялась собирать ягоды, кружась по клюквенным россыпям. а кубарь, играя, носился с лаем по болоту. Почти наполнив кузовок, маленькая ягодница устало присела на кочку и достала из привязанного к кузову платка свой обед – ломоть домашнего хлеба и два куска комового сахара. Мохнатый подаренок тут же уселся напротив, нетерпеливо перебирая лапами. Люська, смеясь, поделила пополам и хлеб, и сахар, и протянула половину обеда кубарю. «Отдохнули и хватит», — подбадривала она себя, вновь склоняясь над влажным мхом. Кузовок был полон. Оставалось набрать лукошко, когда песик начал бегать вокруг Люськи, лаять и ложиться на кочке прямо ей под руки. Она журила кубаря, переставляла свою корзинку в сторону, но он вновь и вновь подползал к ней, мешая собирать ягоды. «Ну что же ты делаешь, подаренок?» «Устал, да? Я тоже устала». «Ну хорошо, пойдем домой», — бормотала Людмила, завязывая платком неполное лукошко с клюквой. Водрузив на спину тяжелый кузовок, она огляделась и уверенно направилась в сторону леса. Но через десяток метров вдруг засомневалась, правильно ли идет. День был пасмурный, на помощь солнышка рассчитывать не приходилось. Она обходила гриву за гривой. Пейзаж вокруг не менялся, и долгожданная стена старого леса не показывалась. Люська сбросила кузов, села на кочку и заплакала. Кубарь вертелся рядом, норовя лизнуть в соленые щеки. Люся, обняв собаку, тихо всхлипывала. «Подареночек, заблудилась я. Куда идти-то? Где наш дом?» Услышав знакомое слово, кубарь отбежал чуть в сторону и встал, глядя на маленькую хозяйку. Люся встала и уже громко скомандовала: «Кубарь, домой!» Пес пробежал еще несколько шагов и встал, оглядываясь на девчонку, словно зовя ее за собой. Люська с сомнением смотрела на своего мохнатого спутника. Ей казалось, что дом совсем в другой стороне. Она снова позвала подаренка домой, и он опять побежал в ту же сторону. Поколебавшись минуту, Люська нацепила на плечи кузов и доверилась чутью собаки. Она шла за кубарем по болоту, устало путаясь ногами в глубоких мхах. А пес убегал вперед, оглядывался, дожидаясь хозяйку, и вновь вел ее за собой. Лишь почувствовав под ногами твердую почву, а не зыбкий мох, Люся подняла голову. Кубарь вывел ее на длинную узкую гриву, заросшую соснами. По гриве велась чуть видимая тропинка, а на конце ее темнела плотная стена леса. Девчонка точно знала, что здесь она не проходила. «Кубарь, куда это мы забрели?» — повернулась она к собаке. А пес весело махал хвостом, зовя ее за собой. Тяжелый кузовок врезался ремнями в плечи, но Люся, подгоняемая тревогой, не останавливаясь, шла сначала по гриве, потом по замшелому ельнику вслед за собакой. Глубокие колеи песчаной лесной дороги расстелились под ногами совсем неожиданно. Люська плюхнулась на обочину и снова заплакала, теперь уже от радости. Она поцеловала подбежавшего кубаря холодный мокрый нос и зашептала: «Ты мой хороший, умница, спасибо тебе!» Пес сидел перед ней, наклонив мохнатую голову, и улыбался. Да-да, Люсе показалось, что он действительно улыбался, радуясь, что помог ей. Поднявшись с обочины, она уже не сомневалась, в какую сторону идти ей по дороге, а сразу пошла за семенящим впереди кубарем. Умный пес вывел ее на дорогу гораздо ближе к дому, чем то место, где они утром заходили в болото. Люся даже удивилась, как скоро показались впереди крайние домики поселка. На крылечке у дома сидело все семейство. Братья собирались уже идти на поиски припозднившейся сестренки. Людмила принялась рассказывать о своих приключениях, а Кубарь прыгал, лаял и вертелся у всех под ногами, обласканный всеобщим вниманием. Все тормошили и гладили героя дня. Что и говорить, заслужил.
1: Как аукнется, так и откликнется.
2: Снится Люсе сон, что она в родительском доме, в своей кровати, а над ней склоняется матушка с блюдом печеных лепешек. Она тормошит дочку. Поешь горяченьких-то. Сон с трудом отпускает Люську из своих теплых объятий, гонимый Галкиным голосом. «Вставай, в школу пора!» Люся грустно вздыхает. «Эх, такой сон не дала досмотреть, вкусный!» Время трудное, послевоенное, голодное. Дома выручала коровушка, а в чужих людях приходилось порой несладко. Люся и Галя, закончив у себя в поселке начальную школу, учатся дальше в чужой деревне и живут вместе у одной хозяйки, тети Шуры. Изба небольшая, комната да кухня. На единственной кровати спят хозяйка с дочкой, а подружки на полу, на матрасах, набитых соломой. Начинку постелей приходится то и дело менять, так как она слеживается и сбивается в комки. Зато как здорово спать на свеженабитом соломой шуршащем матрасе. Весь первый урок Люська клевала носом задремывая. Вот только вкусный сон не вернулся. После школы, румяные с мороза, девчонки пообедали картофельной похлебкой и забрались на теплую печку. В полумраке принялись рассказывать друг другу разные страшилки. Вдруг в ногах у них в темном углу что-то зашуршало и зашевелилось. Подружки разом заверещали. Гальку как ветром сдуло с печки. Она носилась по избе с криком «Люська, слезай с печи, там рогатый в углу!» А Люся уже рассмотрела на кирпичах маленького черного котенка. Но котенка у хозяйки не было. Девчонка удивленно разглядывала найденыша, спрашивая, «Откуда ты взялся, малыш?» А Галка схватила ухват, встала на ступеньку лестницы у печки и давай тыкать в угол черной рогатиной. Люся попыталась схватить котенка на руки, но он, напуганный Галиными воплями, прыгнул с печки. Что тут началось? Котенок метался по избе с выпученными от страха глазами, а за ним с ухватом в руках носилась всклоченная Галька. Люся никак не могла докричаться до возбужденной подружки. «Не трогай его, это же котенок!» Но Галка упорно вопила. «Нет, это он нечистый!» И все пыталась ткнуть малыша ухватом. Забежав на кухню, котик с перепугу пролез в узкую дыру под лавкой, оказавшись в подполье. Галинка еще истеричнее принялась доказывать, что это вовсе не котенок. «Нету в доме кота, а это бестия меня боится, вот и скрылся. Он там еще в кого-нибудь превратится». «Да я сама тебя сейчас боюсь, не то что котенок. Брось ухват», — уговаривает подругу Люся. Но Галька уже открыла крышку подполья и спустилась вниз. Оттуда глухо доносился ее голос. «Помоги же, Люська!» Люся свесила голову вниз, глядя, что там происходит. Котенок метался по подполью и шипел, а Галька бегала за ним, пытаясь схватить, но только то и дело ударялась головой о низкие половицы да спотыкалась о куче картошки. При этом она еще и завывала: «Поймаю! Не уйдешь!» Людмила, жалея котика, попыталась кричать сверху: «Оставь его в покое! но две шипящие-вопящие фигурки внизу словно обезумели. Тогда Люся тоже спустилась в подполье, и котенок метнулся прямо ей под ноги. Она схватила малыша на руки и прижала к себе. Он вцепился в нее когтями и замер. Люська, не замечая царапины боли, гладила котенка. Он вздрагивал, шипел, а кошачье сердечко билось, как бешеное. Увидев, что его мучительница опять приближается, кот попытался вырваться от Люси, но она удержала его и выбралась с ним наверх. Прижимая малыша к себе, она уворачивалась от орущей Гальки, гладила котенка и что-то ласково шептала ему на ушко. Котик теперь уже сам прижался к своей защитнице и не пытался убегать. А Люська прикрыла ладонью его голову, чтобы не видел Гальку, кружащуюся вокруг них с ухватом. Чем бы все это закончилось, неизвестно. Но тут в дом вошла хозяйка. Тетя Шура удивленно смотрела на испуганную Люську с котом на руках и на растрепанную красную Гальку с ухватом. Так и не поняв, что тут происходит, она сказала, раздеваясь: «Вы котика не обижайте. Он в дровах замерзал, я его и взяла. Пусть у нас живет. Вот только как его назвать?» Галька, опираясь на ухват, тут же выпалила: «Рогатый!» Хозяйка цыкнула на девчонку: «Фу, что ты несешь? Да поставь ты ухват-то, все сажей перемазала». В избу влетела румяная от мороза Нинка, хозяйкина дочка, и с порога закричала: «Где Мурзик?» Вот так решился вопрос с кошачьим именем. И вот такое непростое знакомство было у девчонок с хозяйкиным котом. Мурзик оказался красивым и ласковым, и больше всех в доме полюбил свою защитницу. Спать всегда укладывался у Люси в ногах и напевал ей свои хмурежные песенки. С завистью глядя, как подруга играет с котенком, Галька пыталась было наладить отношения с этим новым жильцом. Но куда там? Он шарахался от нее, как черт от ладана, в руки никогда не давался, а при попытке погладить превращался в злобный клубок зубов и когтей. Так и не сумев завоевать доверие и любовь Мурзика, Галька в отсутствии хозяйки продолжала звать его Рогатый. А все просто, ведь как аукнется, так и откликнется.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 16 августа, Церковь вспоминает преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, преподобного Антония Римлянина, мученика Рождена, священномученика Вячеслава Луканина. Мученик Рожден жил в V веке. Он был персом и исповедовал зороастризм, религию, сторонники которой поклонялись огню. Его имя означает «светило веры». Рожден происходил из знатной семьи, служил при царском дворе. Много лет он был наставником персидской принцессы. Когда та стала женой грузинского царя Вахтанга Великого, Рожден переселился в Грузию. Царь оценил ум и таланты придворного и сделал его своим советником. А придворные и народ полюбили перса за простоту и добродушие. Со временем он глубже узнал христианство и принял крещение. Мир в стране нарушил новый персидский царь. Он начал войну с Грузией. Рожден стал во главе обороны. Он преданно защищал свою новую родину и новую веру. Персам удалось схватить военачальника. Рождена пытались заставить отречься от Христа, сначала уговорами, а потом пытками. Но тот оставался непреклонен. Персидский царь с уважением относился к прежним заслугам вельможи. Он разрешил тому перед казнью съездить к семье, так как знал, что Рожден сдержит свое слово и вернется обратно. Втайне царь надеялся, что свидание с родными сломит волю Рождена. Но христианин вернулся с твердым намерением пройти путь мученика до конца. Его распяли на кресте вместе с четырьмя разбойниками.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во еже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, повелитель.

0: Тише в них да судить.
1: И то, ведущий душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Праведницы возрадуются, а грешни восплачутся. Тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас. Тем же прежде конца покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився. Ни капли слез имею от жестосердия. Ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж и грешные добра всегда бегаю. Но Ты, милостивая, помилуй мя, да покайся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мне окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила иси, едино пречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можеши, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, Ты ми помози, и средней бы неоскудное Тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне». Все помышления мои и душу мою к Тебе возложих, хранителю мой. Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение. Но Ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь тьми, и Тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением воззрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию Ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еси всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатеся будет, блюдись от тех человече царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бы погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового.

0: и доведи мя Дева Царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Бога Невестная. Пресвятая Богородице, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородице, спаси нас, наслаждающиеся пречистая Твоих дарований, благодарственные воспеваем пение, ведущий Тя, Бога Матерь. Пресвятая Богородице, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помоси Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородице, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю Тя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари, молюся. Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаянный человече, как лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гие не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, блудника и разбойника, кающиеся приялась и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородице, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородице, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой, много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах. Ныне убо молю тебя, милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит такова я, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу. Но ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек к Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, дасти ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла ей, сам ся издав смерти, тлением и смертью мое естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, отли недуг восстави мя. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси молюся ти, святый ангели, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангели, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердни, Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моя горький час смерти, и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесть, и кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорби меходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, якоже восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился Иси, Юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Боже благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Боже благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, сокровище спасения, источник нетления, Тя родчую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси, Отец наших Боже, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родчая. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми во веки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангели, я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ее на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвори, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры и вопиющих, Отец наших, Боже, благословен Иси. Из пламени преподобным росту источил Иси, и праведного жертву водою попалил Иси, вся ботворивший Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать Иси, когда помышляю смерть, видя во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся ас, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою, и сохрани меня от наглой смерти, и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри, Дево, поющей и превозносящей Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни, Дево, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление богатства изливающей, верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющей из страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый Ангели Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Ангела тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будем и помощница, и тишина, Богородице, Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня, лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельские взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными воитя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. «Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас! Мати Божия, помози ми, на тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь! Пресвятая Богородица, спаси нас! Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас! Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас! Света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас! На месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия воздравия притворяющий. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя! Помилуй мя, едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Деву, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз, и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои, возвыси мой ум к Тебе долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреться к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас! Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богоматери, якода сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангеле Христов святый, к тебе припады и молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость, и отгнах тебя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скот и бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрище на мя, оплетшися зле во гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 23 января 2022 года.
2: Каждому из вас дана благодать Христова по мере дара его. Отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам. И в этом же послании другие слова находим. Благодатью вы все спасены через веру, сие не от вас Божий дар, дабы никто не хвалился. Что же хочет передать нам апостол Павел из того откровения, которое он получил от самого Господа и Спасителя? Он передает нам то, что человек спасается не своей силой, не своей праведностью и даже не своими добрыми делами, а человек спасается исключительно силой благодати Божией. Благодать – это божественная энергия, и только она может приблизить человека к Богу. Но и в самом деле бесконечный, великий, Творец Вселенной, Господь, явившийся нам в Сыне Своем, и человек, ограниченный, слабый, греховный. И какие бы силы ни напрягал человек, он не может уже в силу того, что обременен, несомненно, грехами, даже несмотря на покаяние, приблизиться к божественной славе и тем более войти в божественное царство, то есть обрести спасение. Поэтому каждый должен помнить, что мы спасаемся не своими делами, потому что они ничтожно малы, даже если нам кажутся значительными, а спасаемся только благодатью Божию. Господь изливает свою благодать на людей, но каждый из людей имеет возможность принять эту благодать или отвергнуть. И вот тут-то и нужно вспомнить о добрых делах. Человек ведь совершает по-настоящему добрые дела не по приказу, не по чему-то требованию, и даже не по чьей-то просьбе, хотя иногда просьба присутствует, но не она является решающей, а решающей является желание человека сделать доброе дело, другому помочь. И когда мы совершаем добрые дела, мы как бы открываем себя через эту добродетель навстречу божественной благодати. Злохудожную душу не внидит премудрость и не обитает в телеси повинном греху, учит нас Священное Писание. А что такое злохудожная душа? А это та самая душа человеческая, которая исполнена зла, которая не навыкла совершать добрые дела, для которой сама добродетель является абсолютно чужеродным. В нее не может войти премудрость Божия, а вместе с премудростью и спасение. От силы благодати Божией зависит человеческий путь. Но и человек-то сам идет по этому пути. Благодать его не ведет за ручку. Бог не определяет наши поступки. Мы сами идем по избранному нами жизненному пути. А вот здесь, на этом пути, который даже изначально может быть очень правильным, удобным, мы сами воздвигаем себе препятствия. Крутые повороты, страшные обрывы, пропасти. А чтобы эти препятствия преодолеть, наших сил никаких на это не хватит. Все исправления недобрых дел в нашей жизни, все исправление кривизны нашего жизненного пути можно совершить только силой божественной благодати. Вот почему и сказано: «Благодатью вы все спасены через веру, и сие не от вас, не от добрых ваших дел, чтобы никто не похвалился».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих, и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехе родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши меня сопом, и очишуся, омыши меня, и по чеснегу убелюся,

спасение Твоего и Духа Владычнему утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Божий спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри меня распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащие ны воздвиглось и,

0: Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, унынество надгоняющей, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похваление, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянные мои души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чающи разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. Давайте послушаем.
5: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку царю».
6: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
5: Аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.
4: Что такое Царство Небесное, о котором так часто говорит Христос? Притча, которую мы только что услышали, намекает нам на это при помощи образов царя и его должника. Говорится, что раб должен был царю 10 тысяч талантов. Это гигантская сумма. Талант – это не монета, это обозначение веса. Обыкновенно речь идет о 26 килограммах серебра. Таким образом, раб должен был господину 260 тысяч килограммов драгоценного металла. К слову, весь доход Палестины в те времена составлял около 10 тысяч талантов. То есть долг слуги был больше, чем доход царя, и тем не менее он был прощен. Вторая сумма по сравнению с первой незначительна. Это всего лишь 100 динариев, то есть 100 серебряных монет. Однако раб отказывается прощать своему должнику. Что поражает в этой ситуации? Поражает то, с каким великодушием царь дарует милость своему слуге, прощает ему сумму, которая и для него самого была значительной. И с какой мелочностью и злобой человек, которому только что списали такой громадный долг, по сути даровали жизнь, идет и выбивает жалкие копейки из ближнего. Почему он это делает? Потому что он не чувствует радости прощения, которое ему только что подарили. Ему ее недостаточно. Из-за своей узости, жадности, неспособности оценить то, что у него уже есть, он не может вместить в себя царский дар и пережить его в полноте. Он хочет чего-то большего, а потому в итоге лишается всего. Что же здесь есть Царство Небесное? Это то самое состояние радости прощения, которое может испытать человек и сделать его постоянным состоянием своей души. Мы, увы, порой даже не задумываемся, какой гигантский долг Господь списывает нам каждый день. Ведь посмотрите, у большинства, несмотря на мелкие бытовые неурядицы, жизнь течет своим чередом. Мы относительно здоровы, здоровы наши дети, есть во что одеться, где переночевать, что поесть. Однако мы принимаем это как данность и не чувствуем по поводу этого всего особой радости. Что мы делаем вместо этого? Мы берем свою жизнь за горло, душим ее, трясем и требуем: «Отдай мне то, что должна, дай мне больше». Однако мы редко когда задумываемся, что все это какие-то жалкие гроши по сравнению с тем, что мы уже имеем, и что нам было дано по большой милости и великодушию Царя Небесного. Двигаясь в этом направлении, мы очень рискуем лишиться и того, чем обладаем. Если же мы научимся видеть такие незаметные милости, которыми наполнена наша повседневность и которые являются фоном нашей жизни, то незаметно для самих себя уже здесь, на земле, наряду со святыми, мы станем полноправными участниками Небесного Царства.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Сегодня, 16 августа, Церковь вспоминает преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, преподобного Антония Римлянина, мученика Рождена, священномученика Вячеслава Луканина. Преподобные Исаакий, Далмата и Фавст были игуменами Далматской обители. Преподобный Исаакий жил в IV веке в Византийской империи. В это время к власти пришел император Валент, сторонник ереси арианства. Это учение отрицало равенство природы Бога Отца и Бога Сына. Валент насаждал эту ересь и закрывал православные храмы. Тогда Исаакий отправился в Константинополь, чтобы убедить императора одуматься. В это время Валент вел свои войска на битву с племенем вестготов. Монах закричал царю из толпы: «Отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе». Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темницу. Но предсказание сбылось. Войско было разбито, а Валент погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Преподобный Далмат жил в конце IV века. Он служил в войске святого благоверного царя Феодосия Великого и пользовался его уважением. Потом он оставил мир и вместе с сыном Фавстом ушел в обитель преподобного Исаакия. Со временем Далмат стал игуменом монастыря. По его имени обитель получила свое название. Фавст, подобно отцу, был аскетом и подвижником. Монахи обители также избирали его игуменом монастыря.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Продолжим разговор о таинствах Русской Церкви. И сегодня пришло время поговорить о таинстве причащения. По-гречески это «евхаристия», переводится как «благодарение» и «дар». Это главное таинство Церкви, но также еще «евхаристию» называют «святым причастием» или «вечерей Господней». Почему «благодарение»? Потому что Церковь благодарит Бога за всю историю спасения, за творение мира, за пришествие Христа, дар будущего Царства, за радость литургического собрания. Это благодарение охватывает прошлое и настоящее, и будущее. Епископ или священник от лица всей собравшейся общины благодарит за все, что мы знаем и чего не знаем, явные и неявные благодеяния, бывшие на нас.

0: Конечно, все верующие люди знают, что впервые Евхаристия была совершена на Тайной вечере в Сионской горнице, когда Христос сказал: «Творите все мои воспоминания». С тех пор она, Евхаристия, совершается постоянно. Мы благодарим Бога, не записки читаем, а искренне молимся, благодарим, причащаемся тело и кровь Господне. Конечно же, читаются и записки о тех, за кого мы молимся, о здравии, и о тех, кого уже нет с нами. Это все так. Но самое главное – вот это благодарение. Записки – это уже второстепенное. Вот как определяет православный катехизис это таинство. Причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самого тела и крови Христовой для вечной жизни. Через это он таинственно соединяется со Христом. Вспомним, как было на Тайной вечере. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите и едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов“». Вот и в этих евангельских словах, в общем-то, все понятно, что же произошло и что мы, как бы в воспоминании Христа, творим во время совершения вот Божественной литургии. Евхаристия совершается действительно в ходе Божественной литургии, а сама литургия – это общественное служение. Для совершения литургии не столько обязателен храм, сколько престол или антиминс. Антиминс – это плат такой с изображением Христа и положенного во гроб. И Богородица изображена, а также апостолы, жены мироносицы. Литургия состоит из трех частей. Первая часть – проскомидия, когда приготавливается вещество для таинства. Вторая часть – литургия глашенных. Это все готовятся к таинству сами верующие. И литургия верных – совершение самого таинства. Во время третьей части происходит таинственное присуществление или приложение, по-разному называют. То есть это изменение природы вещества – хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Это великое чудо, и мы, конечно, не можем объяснить, как это происходит. Мы верим, что так это происходит. И это центральный момент богослужения, анафора, молитва, в которой священник просит Святого Духа ниспослать благодать на хлеб и вино, чтобы они стали телом и кровью Христовым. Надо помнить нам об этом, что мы причащаемся не вином и хлебом, а телом и кровью Христовым, под видом хлеба и вина. На самом деле веруем в то, что это истинное тело и кровь Христова. Вот, причащаясь святых таин под видом хлеба и вина, в оставлении грехов и в жизнь вечную, человек таинственно соединяется со Христом. Евангелие открываем и читаем. «Иисус же сказал им: „Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем“». Вот что происходит во время литургии. Мы соединяемся с Христом через причащение его тела и крови. А вот высказывание митрополита Суржского Антония очень интересно, и мне хотелось его привести в ходе нашего разговора. Вот что он писал. «Он делает нас собратьями», Христос имеется в виду, «Он делает собратьями и равными себе, сотрудниками Богу, и через невероятные, непостижимые действия и силу Духа, ибо этот хлеб больше не хлеб только, и это вино не только вино, они стали телом и кровью дающего. Мы становимся зачаточно, а постепенно все больше, участниками божественной природы, богами по приобщению. Так что вместе с тем, кто есть воплощенный Сын Божий, мы становимся единым откровением Божьего присутствия, всецелым Христом, о котором говорил святой Игнатий Антиохийский. И даже больше того, выше и глубже этого, в этом приобщении к природе и жизни единого Сына Божия, по словам святого Иринея Леонского, действительно мы становимся по отношению к самому Богу единородными сынами Божьими. Мы и друг друга называем братьями и сестрами во Христе. Это же не просто слова. Мы причащаемся одного тела и одной крови Христовой. Поэтому действительно приобщаясь и соединяясь со Христом, мы еще и друг друга становимся братьями, сестрами. Понятно, что человек обязан причащаться с чистым сердцем. Ну, а почему так? Потому что Христос говорит, да, Евангелие от Иоанна, «Едай мою плоть и пей мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Как же можно, да, не с чистым сердцем принять тело и кровь Христов? И напротив, «Едай бой и пияй недостойно, суд себе ясто пиет, не рассуждая тело Господне». Это говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Поэтому, ну, мы достойно должны подойти и с чистым сердцем принять тело и кровь Христова. В древности каждый верующий приносил на Евхаристию свои дары, из них выбирались самые лучшие хлеб и вино, которое полагалось на престол, а после евхаристической молитвы предстоятель читал молитву благодарения над остальными дарами, которые диаконы после службы раздавали нуждающимся и относили домой больным членам общины. Процитирую, «Часто родители отдают детей своих на вскормление другим, а я, — говорит Спаситель, — не так, но питаю вас своей плотью, самого себя, предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны, подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас там. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которую я сроднился с вами, и опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид цветущий и царский, рождает красоту невообразимую, не дает увидать благородство души, непрестанно напояя ее и питая. Наша кровь, образующая из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим, а эта кровь не так, но тотчас же напояет душу и сообщает ей великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывая же к нам ангелов и владыку ангелов. Ибо бесы убегают, когда видят владычную кровь, а ангелы собираются. Она спасение наших душ. Ею радуется душа, ею украшается, ею согревается. Она делает наш ум светлее огня. Она делает нашу душу чище золота. Причащающиеся этой крови стоят вместе с ангелами и высшими силами, будучи одеты в ту же, что и у них, царскую одежду, и оружие имея духовное. Но я не сказал еще о самом великом, причащающиеся здесь одеты в самого царя». Царя с прописной буквы. Это сказал Иоанн Златоуст, святитель IV века. Прочитав этот отрывок, становится понятно, что не случайно одним из символов христианских стал пеликан. Этот образ, благодаря легенде о самопожертвовании птицы, вошел в раннехристианскую символику и стал аллегорией Иисуса Христа. Ну, известно, что, да, пеликан, как бы, согласно легенде, прокалывает свою грудь и, когда необходимо и нет пищи, кормит птенцов своей кровью. Вот он и стал таким вот символом, что ли, в христианстве, символом самого Христа. Мне недавно, кстати, такой крестик привезли, древний, и я вот раньше не видел, и там же на распятии изображен не Христос, а пеликан. Конечно, под ним подразумевается сам Господь наш Иисус Христос. Вот что хотела сказать об этом таинстве, насколько позволяет нам вот эфирное время. А кто хотел бы узнать больше, понятно, что о Божественной литургии и Евхаристии написано очень много, о таинстве причащения. Но чтобы, ну, может быть, так вот эмоционально воспринять то, что происходит во время службы, я бы посоветовал прочитать Николая Васильевича Гоголя. Есть у него произведение, раньше оно не печаталось, а теперь доступно для чтения. Это «Размышление Божественной литургии» называется. Там языком Гоголя очень образно, очень эмоционально описывается все, что происходит и в алтаре, и в храме, и что касается наших душ. Ну, а следующее таинство, которое мы рассмотрим, это будет таинство или освящения, или соборования. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

Сегодня, 16 августа, Церковь вспоминает преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, преподобного Антония Римлянина, мученика Рождена, священномученика Вячеслава Луканина. Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в середине XI века. Родители его были богатыми людьми. В 17 лет Антоний осиротел. Он раздал часть наследства бедным, а часть вложил в деревянную бочку и пустил ее в море. Сам юноша занялся изучением греческого богословия. Вскоре Антоний принял монашеский постриг и прожил 20 лет в скиту. В это время обострились отношения между католиками и православными. Скит был разогнан. Антоний скитался, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень. На нем он прожил целый год в посте и молитве. Однажды страшная буря сорвала камень и понесла его в море. Через 2 недели он остановился в Волхове, недалеко от Новгорода. Антоний долго не смел сойти на берег. Он не понимал русского языка и на все вопросы местных жителей отвечал поклонами. Через купца-соотечественника Антоний Римлянин узнал, что попал в православную страну. Он продолжал жить на камне, посещал богослужения в соседнем храме. Вскоре местные жители стали приходить к подвижнику за благословением. При поддержке епископа новгородского Никиты Антоний основал на месте своего спасения монастырь. Вскоре рыбаки в своем улове нашли ту самую бочку со второй частью наследства отшельника. Антоний Римлянин пустил все средства на устройство монастыря. Его храм Рождества Пресвятой Богородицы сохранился до наших дней.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: «В гостях у батюшки». Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сегодня я предлагаю вам продолжить разговор о знакомстве Руси со святым православием. Сегодня с нами в студии Светлана.
4: Здравствуйте, батюшка!
3: Здравствуйте! И Настя.
5: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
6: Первыми из русских князей по преданию крестились киевские князья Аскольд и Дир, 867 год. Князьями прежде назывались правители русской земли. Почти через 100 лет после них мудрая российская княгиня Ольга, видя чистую жизнь киевских христиан, убедилась в истинности их веры и приняла святое крещение в 957 году. Она с большой свитой ездила в Византию и от самого Константинопольского патриарха получила святое крещение и была наречена Еленою. Вернувшись домой, она уговаривала сына своего Святослава принять христианство, но он, будучи по природе суровым воином, не согласился.
5: Батюшка, а что за предание, которое рассказывает нам о том, как крестились Аскольд и Дир?
3: Вся информация, которую мы располагаем, говорит нам только о том, что было два человека, как раз с этими именами, которые одни из первых на Руси славян приняли крещение.
5: То есть от них началось крещение всей Руси?
3: А насколько нам известно, это только-только начало знакомства нашей Руси с христианством. Более того, мы знаем, еще была впоследствии названная равноапостольной просветительница славян, по сути дела, Ольга, которая тоже была крещена. И вот мы знаем, что она очень много повлияла на то, чтобы славяне знакомились с христианством. Но на самом деле это еще не было в полной мере просвещением всей Руси. Это были какие-то единичные случаи, если так говорить. А вот когда уже князь Владимир, крестившись сам, и начал действия по просвещению практически всего славянского населения Киевской Руси тогдашней, вот именно этот период времени мы называем периодом крещения Руси.
4: Батюшка, а вот княгиня Ольга ездила креститься в Византию. Означает ли это, что то тогда не было ни одного храма на Руси и священнослужителя?
3: Прямых свидетельств на сегодняшний день мы практически никаких о том времени не имеем. Предположить мы можем, что где-то были какие-то храмы, возможно, даже были какие-то священнослужители не славянского происхождения, но это только предположение.
4: Потому что это не записано в летописи?
3: Потому что на тот момент времени христианство хоть и наблюдалось среди наших соплеменников, скажем так, но полноценного вот такого культа, полноценного стройного иерархического какого-то института еще, естественно, конечно, на Руси не было.
5: Батюшка, а всем ли меняли имена при крещении? Сейчас ведь имя дается при рождении и не меняется.
3: Дорогая Настя, хотелось бы сразу немножечко тебя поправить. Сейчас дают достаточное количество имен, которых нет в святцах. Поэтому, когда нам приносят ребятишек сегодня крестить с именами, как Эльвира, допустим, там или еще что-то, мы предлагаем родителям выбрать имя святого, с каким мы будем крестить данного ребенка. Что касается периода крещения Руси, здесь все очень сложно. Почему? Потому что изначально, когда человек крестился, ему подразумевалось наречение имени такого, который уже носил святой человек. То есть для того, чтобы будущий крещенный уже христианин имел равнение на того святого, в честь которого он назван. Поэтому человека с именем с языческим часто нарекали именем святого, с тем, чтобы ему было постоянное напоминание о том, что он несет в своем имени именно относительно духовной жизни. Это первое. Это сейчас традиция сохранена, как я уже только что заметил. Если приходит крестить или приходят взрослые креститься, мы крестим их с православными именами. А что касается непосредственно той Руси, древней Киевской Руси, конечно же, практически многим людям давались имена именно уже на тот момент времени просиявших святых.
5: То есть получается, что княгиня Ольга при крещении получила имя Елена, потому что до этого уже существовала святая Елена?
3: Да, конечно. Точно так же, как и впоследствии ее известный внук Владимир Красное Солнышко из славянского имени Владимир получил имя святого Василия.
4: Отец Николай, да. А как это возможно представить? Вот книга.

0: во время суть только...
1: Еще! А потом лежу на травке, окруженной скорлупками, и нежусь на солнышке. Какая красота! Вокруг порхают разноцветные бабочки, жужжат букашки, а я лежу и думаю, что если быть наблюдательной и бесстрашной, то можно достать что угодно и быть всегда сытой. Очень довольная собой, я вскоре уснула, пригревшись на солнышке. Проснулась с чувством тревоги. Слышу, мама возмущается и ругает кур, которые так мало сегодня принесли яиц. Твердо решаю, что больше не пойду в курятник. Очень не люблю расстраивать маму. Половину следующего дня я играла, а потом не знаю, как первое яйцо оказалось в моих зубах. Потом второе, а потом я уже не могла остановиться. Вечером возмущению мамы не было предела. Она снова ругала кур, грозилась перестать их кормить. А я тихо лежала рядом, поджав под себя хвост, и только повторяла про себя, что вот теперь точно ни за что на свете мои лапы не переступят порог этого курятника. И вдруг мама заметила меня. «Буся, а ты чего у меня такая тихая? Заболела, что ли?» Она нагнулась ко мне, взяла мою мордочку в руки, и тут лицо ее резко изменилось. «Заболела, моя маленькая! Угу. Даже нос пожелтел! Ну, сейчас я тебя вылечу!» Что-то в ее тоне было такое страшное, что я вскочила и рванула к двери. Она за мной. В ее руке оказался веник. Я начала паниковать и как безумная бегать по комнате. А ужасный веник настигал меня везде. Под столом, на диване, за креслом. Я убегала от него, что есть мочи, но он всегда оказывался быстрее. «Вот я тебя вылечу. Будешь знать, как яйца воровать. И посмотрите на нее, какая хитрая. На тебе, негодяйка. А я на кур грешу. Вот тебе веником по грязному носу. Обхитрить меня думала». От страха и стыда я уже не знала, куда себя деть, и просто упала на коврик, спрятав нос между лап.
2: «Все, Бусельдорф. С этого дня доступ в огород закрыт, и никаких тебе яиц. Будешь есть одну кашу».
1: Ах, мама исполнила свое обещание. Все щели в заборе заколотили, а в миске с того дня была только невкусная каша. Я была так расстроена и напугана, что перестала даже думать о том, чтобы попасть в курятник. Мысль о венике бросала меня в дрожь, а грозное лицо мамы еще долго снилось, и я лаяла во сне. С тех пор я знаю, что воровать нехорошо, и терпеливо жду угощения от мамы. Она все равно угостит меня чем-то вкусненьким. А когда мне кажется, что этого мало, я просто иду в магазин. Уж там-то меня всегда угостят сосиской. Вы только на всякий случай маме об этом не говорите.
2: Бусельдорф. Березовая лапша. Любите ли вы лапшу? Как люблю ее я. А березовую лапшу? Не слышали о такой? Сейчас я вам расскажу. Ой, совсем забыла представиться. Меня зовут Бусельдорф. Я маленькая собачка с лисьей мордочкой и хвостом-крючком. Мне почти годик. И больше всего на свете я люблю играть, попадать в разные истории и вкусно покушать. Живу в деревне с мамой, так я зову свою хозяйку, которая угощает меня всем, что любит сама. К примеру, лапшой со сливочным маслом. И это такая вкуснятина. А если в нее добавляют куриное яйцо или сосиски, то съедаю все. Иногда даже у кошек отбираю. А иногда помогаю слопать порцию рокера. Это мой друг. Большой лохматый пес, породы немецкая овчарка. Он такой огромный. Странно, что совсем не любит лапшу. Вот и приходится помогать. Рокер добрый. Поэтому тоже часто приходит мне на помощь. Например, позволяет...

0: спрятаться у него под крыльцом, когда меня мама ругает. Роет со мной ямы на грядках и вместе со мной грызет обувь. Настоящий друг. Мы с ним постоянно вместе и частенько что-то придумываем. Как и в тот самый день. Было очень жарко. Мы лежали в тени на лужайке и грызли косточки из запасов Рокера. Мама куда-то ушла, оставив нас дома охранять огород. Мы томились от жары и скуки. Да и кто играет в такую погоду? Мы даже за кошкой не погнались, а она нагло перебегала наш участок. Мимо по дороге прошла целая компания взрослых и детей. Мы лениво их облаяли. Наверное, купаться пошли, подумала я. Ну, конечно! Меня осенило. Речка! Я подскочила, многозначительно посмотрела на Рокера и рванула к забору. Нужно во что бы то ни стало выбраться на улицу и сходить искупаться. Речка же совсем рядом. Сначала я решила выкопать лаз под забором. Но у меня такие маленькие лапки, что дело продвигалось медленно. А яма была совсем узкой, только нос мой помещался. У Рокера получилось бы лучше. Но он недоуменно смотрел, удивляясь, почему я рою яму не в картошке, как мы это обычно делаем. Тогда я решила протиснуться между досками в заборе. И чуть не застряла. Раньше я это делала запросто, а последнее время никак не получается. Мама говорит, что я бока наела. А я никакие бока не ела, а все равно в заборе застреваю. Про Рокера и говорить нечего, он даже маленькие такие штуки проделывать не мог. Вот бы через этот забор перепрыгнуть. Попробовала подпрыгнуть? Никак. Потом прыгнуть с разбега? Только больно ударилась пузиком и скатилась вниз. И как это у гадких кошек получается? Рокер все это время с интересом за мной наблюдал и решил тоже попробовать. Он даже зацепился передними лапами за верхнюю перекладину, но тоже свалился. В этот момент мимо проехал мопед. А мы жуть как не любим мопеды. Бросились на забор. Рокер уперся лапами в калитку, залаял, завертел головой и неожиданно поддел носом крючок. Калитка распахнулась. Я с восторгом побежала на улицу и понеслась в сторону речки. Мой друг за мной. Счастью нашему не было предела. Ха-ха! Если проявить немного упорства и смекалки, думала я, то перед тобой даже забор откроется. За поворотом нас ждала речка. Прохладная журчащая вода, осока, рыбки. Я люблю с разбега плюхнуться в воду, а потом выпрыгнуть на берег и быстро-быстро бегать в траве, пока снова не станет жарко, а затем болтых снова в реку, потом начинаю бегать за Рокером, кусать его за бока. Ему не больно, потому что у него очень густая шерсть, но он начинает гоняться за мной, и мы поднимаем столько брызг, что все вокруг искрится, и они падают на нас прохладным дождем. Мы обожаем купаться и готовы делать это часы напролет. Обычно мама приводит нас совсем ненадолго. Мы только чуть-чуть поплаваем и сразу домой. Но сегодня мы были одни и купались столько, сколько хотели. Даже не зная, сколько мы пробыли на реке, промокли насквозь, сплавали на противоположный берег, все там обнюхали, спугнули утку, погоняли лягушек и довольные лежали в травке, когда на берег вышел маленький мальчик. Через нашу речку ведет мосток из двух досок. Мы по этому мостику с мамой запросто переходим на другой берег. Мальчишка шагнул на доски, дошел почти до середины и вдруг зашатался, замахал руками и плюхнулся в воду. Вот смешно переглянулись мы с Рокером. Гораздо лучше купаться в заводе, где мы. Тут нет течения и красивый песок. Через секунду раздался крик. Мальчик забарабанил руками по воде. Голова его то погружалась в воду, то снова появлялась. Мы почувствовали, что-то не так. Рокер первым оказался рядом с мальчиком. Лаял, пытался схватить его зубами. Но мальчишка, похоже, пугался еще больше. Тогда Рокер стал плавать вокруг него, а я что есть мочи лаять с берега, чтобы привлечь внимание. Мальчик продолжал бить руками по воде и вдруг уцепился за хвост моего друга. Рокер тут же поплыл к берегу, и через мгновение они были уже на берегу. Мальчишка обхватил колени руками и долго плакал, а мы сидели рядом и успокаивали его. Потом он гладил нас по мокрой шерсти и приговаривал. «Добрые, милые собачки! Вы такие хорошие! Я вас никогда не забуду!» Потом он ушел, А мы еще долго приходили в себя, лежа на песке у воды. Как вдруг услышали голос. «Буся! Рокер! Ко мне!» Мама шла по берегу и искала нас глазами. «Ах, вот вы где! И долго вы тут плескаетесь! Идите скорее, я вас березовой лапшой угощу!» От слова «лапша» у меня заурчало в животике, и я с радостью бросилась к ней. Переплывая речку, я недоумевала. А где же мама спрятала лапшу? Ни сковородки, ни кастрюли у нее с собой не было. В руках только несколько прутиков. «Иди, иди сюда, моя маленькая, иди! Такая вкусная у меня лапша!» Заманивала меня мама. И когда я подошла совсем близко, в воздухе просвистели березовые прутики. «Вот такую я вам лапшичку приготовила! Вкусная!» «Убежали, калитку открыли, козы зашли в огород и всю капусту съели! Вот я вас попотчую! Ну, держитесь!» Мы со всех лап рванули к дому. «Мама за нами!» По дороге все приговаривая. «Вот я вас попотчую, только догоню!» Мы в рекордный срок долетели до дома. Рокер одним прыжком перемахнул через забор, а я все-таки не ела бока, проскочила между досками. Мы забились в дальний угол под крыльцом и сидели там, пока голос мамы, почущий нас лапшичкой, не стих в доме. Выбравшись, мы тихонько, опустив головы и прижав уши, обошли огород. Лужайка была истоптана копытами коз. Вместо красивых сочных листьев капусты на грядке уныло торчали погрызенные кочерышки. Мы легли рядом, положили мордочки на лапы и стали горевать. Я лежала и думала, что если бы мы умели закрывать калитку, такого точно бы не произошло, и что теперь мы обязательно должны этому научиться, потому что купаться нужно столько, сколько хочется. А лапша должна быть со сливочным маслом, а не березовая. Потом подумала, что у меня самый надежный в мире друг. И лизнула Рокеру нос. Надежный и отважный. Вечером к нам пришла мама с кастрюлькой. «Как вы тут, мои дезертиры?» «Ко мне сейчас приходила Анна Михайловна, передавала вам большое спасибо. Она мне все рассказала, и как вы бросились на помощь к ее внуку. И как вытаскивали его из воды, и как успокаивали. Какие же вы у меня молодцы! Я так вами горжусь!» Она прижала нас к себе и крепко обняла. Кто знает, как бы все обернулось, если бы не пошли купаться. Но убегать все равно нехорошо, тем более оставлять незапертой калитку. Давайте с завтрашнего дня ходить на речку чаще. Договорились? Мы с любовью смотрели ей в глаза, виляли хвостами и косились на кастрюльку. А в ней была самая настоящая лапша с маслом и яйцом. А для Рокера вкусная косточка. Березовую лапшу с тех пор я на дух не переношу. Потому купаться хожу только с мамой. Она добрая и обещания всегда держит.
1: Вы слушаете рассказы для детей Анастасии Кораблевой.
0: Бусельдорф. Рассказывает мама. Ушастый дозор. Если вы знаете собачку по имени Бусельдорф, то знаете и меня. Я та самая мама, о которой моя маленькая проказница все время рассказывает. Я прочитала все-все Бусины заметки, особенно меня рассмешил рассказ про яйца. И я решила тоже рассказать про нее историю. Тем более, что эта малышка столько всего натворила за год, что можно рассказывать всю жизнь. Итак, дело было весной. У нас, как вы знаете, есть куры, которые исправно несут яйца. Хороших кур много не бывает, и я решила вывести птенцов. Главным помощником в организации была, конечно же, Буся. Она с большим интересом наблюдала, как я кладу яички в инкубатор, каждая тщательно обнюхивая и порой, когда думала, что я не вижу, облизывая. Иногда она отходила на расстояние, усаживалась в свою любимую позу на попу лапу в растопырку и провожала каждое мое действие головой. Туда-сюда, вверх-вниз. уши торчали, как локаторы, а глаза при виде очередного яйца светились надеждой. «Смотри, бусинка, из этих яичек скоро появятся маленькие курочки». Шевелит ушами и смешно вертит головой. «Что, хитрый лис, наверное, хочешь стащить? Смотри у меня!» Буся посмотрела на меня взглядом, выражавшим оскорбление таким подозрением, и легла возле инкубатора, похоже, охранять яйца. Потянулись обычные будни. Но не для Буси. Еще бы! Любимые яйца переехали прямо в дом, лежат на расстоянии прыжка, а она ничего не может сделать. Я стала замечать, что собачка все реже выходит из дома и все чаще проводит время возле инкубатора. «Пусть охраняет», — решила я. «Все равно не стащит. Во-первых, они закрыты и довольно высоко. Во-вторых, думаю, она помнит урок, который я задала ей в прошлый раз». На всякий случай показала веник. «Мол, помнишь?» Она отвернулась. «Помню». Так мы и жили. Будущие птички высиживались инкубатором. Буся делала вид, что они ее не интересуют. И я перестала обращать на нее внимание. И совершенно напрасно. Я вам так скажу. Если у вас в доме маленькая лисья морда, будьте бдительны, ибо беспечность грозит всяческими разрушениями. Я поливала морковку, когда в доме раздался звонкий бусин лай. Был он какой-то необычный, сердце кольнуло, почуяв неладное, и я устремилась в дом. Картина, которая мне открылась, была одновременно уморительной, удивительной и, что ни на есть, неожиданной. На полу валялись скорлупки от яйца, рядом с ними копошился и пищал мокрый взъерошенный птенец, а Буся лежала неподалеку и без остановки на него лаяла. Я подхватила птенца и бросилась оценивать ущерб. Как ни странно, было украдено всего одно яйцо. По горячим следам я восстановила картину случившегося. Первое. Уходя в огород, я оставила инкубатор приоткрытым для проветривания. Второе. Рядом с ним стоял стул, который я, похоже, забыла убрать после поливки цветов. Третий. Коварная Бусельдорф, ждавшая 3 недели, улучила таки идеальный момент и решилась на грабеж. Далее хищница схватила яйцо, и в тот момент, когда скорлупа треснула, раздался писк. Буся от неожиданности выронила яйцо и отскочила в сторону. Яйцо шевелилось, пищало, из него показалось что-то живое. Маленькая собачка так испугалась пришельца, что стала лаять, не решаясь подойти ближе. Так я ее и застала. Как же я смеялась, глядя на поверженного охотника. Мне было настолько смешно, что я даже ругать ее не стала. Ну какая ж ты еще маленькая, Буся! Я взяла ее на руки и поднесла к инкубатору. Смотри, вот так на свет появляются новые курочки. Тем временем скорлупа у многих яиц дала трещины, а из некоторых уже показались клювики. Буся наблюдала, замерев у меня в руках, и время от времени слегка подрагивала. Кто знает, о чем она думала. Может, считала, что это и правда какие-то пришельцы. Может быть, думала, что это испорченные яйца. А может быть, коварная лисица оценивала ситуацию. Ведь вместо 30 яиц у нее теперь будет целых 30 вкусненьких цыплят. Так это или нет, только с того дня Бусельдорф взяла над птенцами настоящее шефство. Дежурила у клетки день и ночь, совершала систематичные обходы по периметру, не подпускала к ней никого, даже любимую кошку Мурку. С того дня вообще все кошки для нее стали лютыми врагами. Стоило только любой из них показаться в комнате, как Буся тут же срывалась с места и жутко рыча бросалась на врага. Кошки стали жить на кухне. И еще недавно любая из них могла обидеть собачку. Теперь же они прятались на печке и носа не показывали, если рядом грозный Бусельдорф. Тем временем птенцы подросли, и мы перевели их на улицу. Буся переехала вместе с ними. Никакие уговоры не действовали. Ушастый патруль исправно нес службу у клетки и домой приходил только пообедать. Тайком я наблюдала, не пытается ли моя лисичка подобраться к птенцам ближе. Но она интереса не выказывала и, похоже, в самом деле их оберегала. Все гадали, что случилось с собачкой. И знаете, мне кажется, я нашла объяснение. просто наша Буся повзрослела. Она поняла, что когда ты большой, сильный, храбрый, то нужно защищать всех маленьких и беспомощных, даже если ты запросто можешь их съесть. Вскоре цыплята выросли и заняли место в общем курятнике. А Бусинка с тех пор каждый день получает по целому вареному яйцу. Умница моя, уже такая большая.
1: Вы слушали рассказы для детей Анастасии Кораблевой, город Нижний Новгород, в исполнении автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «О наболевшем».
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, для начала напоминаю всем, в прошлый раз уже об этом говорил, ну и сейчас уже, как говорится, в принципе, уже на пятки наступает период, когда, ну что ж, опять пост, очередной пост, в этот раз посвященный Дню Успения Пресвятой Богородицы. Это у нас будет 28 аж августа. Этот праздник, как мы его называем, хотя, ну, каждый раз мы об этом говорим. Так, праздником-то его с натяжкой назвать можно, все-таки связан-то он с успением, со смертью Пресвятой Богородицы, но, тем не менее, там радующий всех элемент есть. Она же и воскресла, потом была воскрешена своим Сыном, Господом Иисусом Христом, и вот так получилось, что она из тех немногих, кто телом на земле не присутствует. То есть она была воскрешена вместе с ее телом. Не только душа взошла на небеса, но и сама Богородица, ну, скажем так, в целом оказалась там, в Царстве Небесном. Таких у нас единицы. Господь Иисус Христос, Пресвятая Богородица, ну, еще двое, которые умереть не смогли. Знаете, наверное, их, да, Енох и пророк Илия. Но им еще это предстоит. Если будет интересно, как-нибудь на эту тему тоже пообщаемся. Вот, так что Успенский пост у нас вот с четверга. Почему с четверга? Заговень во вторник. Ну, сегодня непосредственно пост с четверга. Ну, это, чтобы никого не смущало, среда, она сама по себе постный день. Вот, поэтому вот так получается, что в среду заговенье никто не устраивает, поскольку день постный, а в четверг пост начинается. Ну, получается, у нас пост на один день длиннее вот за счет этой среды в этом году. Вот как-то так. То, что касается строгости поста, то по строгости он приравнивается фактически к посту великому. То есть он безрыбный. У нас получается рыба только в день, в праздник Преображения Господня. Все же остальное мы, так скажем, вкушаем все растительное в основном, ну и гадов морских, которых благословили, вот, пожалуйста, развлекайтесь мидиями и кальмарами. Кому это нравится, кому это можно. Вот. Еще раз напоминаю для тех, кто злоупотребляет вообще понятиями церковными, что пост, он предназначен именно для воздержания, не для голодовки. Это раз. Второе. Он непосредственное отношение имеет только к здоровым, крепким людям. У больных свои условия поста, они постятся тем, что безропотно претерпевают и переносят свои болезни, и Бога за них благодарят. А то, что касается питания, еще раз напоминаю, пост — это пост, а не диета. Тоже давайте не будем путать вот эти понятия. Что пост диетой не является. А вот диета — это вот то, что у больных назначено им врачом. Потому что ко мне много людей подходит и спрашивают: «Батюшка, вот как мне поститься?» Вот буквально тут сколько дней назад-то, совсем немного, пришлось мне на ярмарке дежурить, вот подошли, несколько человек об этом опять спрашивали, а вот как поститься, если там болеешь, и вплоть до того, что там один человек подошел с онкологическим заболеванием, и, естественно, там с условием, что там может быть лучевая терапия, может быть химиотерапия. Какой пост, о чем мы говорим? Дорогие мои, человек и так на ладан дышит, а вот он еще поститься собрался. Вот. Давайте все-таки относиться к посту именно по-христиански, относиться к нему как к воздержанию. Причем не к пище, токма, а самое-то главное. Это духовный аспект воздержания. Воздерживаться от развлечений, воздерживаться от злобы, воздерживаться от зависти. Ну что, я не буду все страсти перечислять. Но самое-то главное, это воздерживаться от всех, как в одном фильме интересном, «Кавказская пленница» называется, сказано, от всех нехороших излишеств. Вот от чего нужно воздерживаться. Если человек курит, так вот воздержись от курения на период поста. Вот будет пост. Ты уж, как говорится, лучше мясо ешь. Вот. Вот это вот будет пост. Потому что без мяса-то ты проживешь. А вот без курева тебе тяжело.

от того, если производство органического синтеза, правильно сказать, вот, когда там еще были леса, болота, когда еще были там деревни и поселки, вот там, возможно, и стоял храм в честь этого святого, который в определенный момент истории, небезызвестный нам, этот храм был разрушен. А может быть, и еще раньше там в связи с чем-то, там сгорел был деревянный и так далее. Вот. А тут, значит, умные головы раскопали этот исторический факт, что да, действительно, был храм в честь этого святого. И решили его возродить, и вот построили, может быть, на новом месте. Но тем не менее. И все, так сказать, историческая справедливость восторжествовала. А у людей появилась мотивация что-то новое узнать про свой город, про свою землю, про историю. И в целом про историю церкви и конкретно про этого святого. Я считаю, в этом только плюс вижу. Так что пусть будет больше таких храмов, над названиями которых нужно немножечко поломать голову и немножечко нужно потрудиться, чтобы узнать, а чего это вдруг так назвали, с какого перепугу. Вот. И всем будет хорошо. Так и пойдет процесс просвещения в люди. А то, когда это... Знаете, бывает проблема-то еще одна от противного. Когда тебя нажуют, в рот положат, начинают пропихивать внутрь, а глотать уже не хочется. Лучше, когда сам. Вот. Поэтому я могу только приветствовать такой подход. Считаю, что всем от этого хорошо. Ну что ж, к сожалению, никто больше ничего не спрашивает. Увы. Вот у меня осталось тут пара вопросов с прошлой нашей встречи от Евгения. Тогда я не успел, вот тут зафиксировал. Давайте сейчас буду отвечать. Надеюсь, что задавший их человек, это мне на WhatsApp пришло или на куда там, на Telegram ли, вот я тут зафиксировал. Вот. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, что такое умная молитва, сердечная молитва? И еще сразу тут сходу вопрос подключил он. Как вычислить дату Пасхи? Ну что ж, я тут адресно скажу сразу, дорогой Евгений, если вам интересно вычислить дату Пасхи, то вы можете воспользоваться, если... так сказать, немножко компьютерного просвещения имеете. Есть специальная программа, «Пасхалия» называется. Ну, сама система вычисления дня Пасхи называется «Пасхалией». Там есть несколько вариантов вычисления. Разные пасхалии есть. Вот. И при желании это можно в ручном режиме вычислять. Но я не знаю, за день управитесь или не управитесь. Это, так сказать, в ручном режиме вычисляя. Вот. Я, честно говоря, когда в семинаре этот вопрос разбирали, я так его освоить и не смог. Там достаточно все это сложно. Даже термины не хочу вспоминать. Поэтому запомните просто слово «пасхалия». И все. И вот найдите такую программку, туда забиваете год, и он будет вам, эта программка, выдавать день, когда в этом году Пасха, в какой день попадает. Вот. Поскольку там даже вот есть такое понятие в пасхалии, вруцелета, это одно слово, вруцелетная буква, которая является ключевой для вычисления Пасхи. А это зависит от того, когда будет там у нас день солнцестояния, в какой день недели совпадать. И вот, исходя из дня солнцестояния и вруцелетной буквы в данном году, осуществляется там достаточно сложная система вычислений. Причем с учетом того, чтобы не совпало с еврейской Пасхой. И если еврейская Пасха совпадает с нашей Пасхой, то тогда приходится смещать нашу Пасху на неделю после еврейской. Ну, естественно, поскольку Пасха новозаветная была после ветхозаветной. Вот, совпадает.

0: дать они не могут. Поэтому даже если произошло при вычислении там в одну дату они попали, мы уже, так сказать, технически это дело переносим в ручном режиме, чтобы это совпадение устранить. Вот. Поэтому, чтобы голову не ломать вам, прям берите и найдите в интернете эту программку, и она вам благополучно вычислит. Ну же, я даже, честно говоря, не берусь это осуществлять. Это, по-моему, где-то из раздела высшей математики. Там же еще и лунный, там вот по солнечному календарю вычисляется один вариант вычисления Пасхи, а второй вариант вычисления Пасхи, еще он по лунному календарю вычисляется, там вообще песня, а не вычисление. Так что, если хотите голову себе сломать, милости просим в мир вычислений Пасхи. Так, что же такое умная молитва и сердечная молитва? Дорогой Евгений, опять же, если вас заинтересовал этот вопрос, ну, надеюсь, что это не праздное любопытство, а действительно вам бы хотелось этого достичь, то, как минимум, для этого нужно отрешиться от мира. В миру достичь умной и сердечной молитвы я даже сейчас не берусь вам назвать, кому это удалось. Наверное, никому. Это очень большой труд. В целом, нам хотя бы с вами, вот на том уровне, на котором мы пребываем, научиться бы просто молиться, просто молитве. Хотя бы, я неоднократно об этом говорил в наших программах, самое главное — научиться хотя бы не отвлекаться во время молитвы. Не отвлекаться. Мы ж как привыкли, встаем перед иконами и стоим. То, что касается вот этой самой умной молитвы, она не касается пребывания икон, не касается какого-то конкретного места положения человека в пространстве. Она сопровождает человека везде, где бы он ни находился. Речь идет, как вы понимаете, надеюсь, о молитве Иисусовой. И первый этап достижения вообще в молитвенном делании – это молитва устная, когда мы можем, не отвлекаясь, произносить эту молитву Иисусову устами. Ну, то есть просто произносить. И постепенно уходить на тот уровень, когда мы можем эту молитву произносить, не открывая рот, когда у нас уже и язык перестает вслед за молитвой во рту шевелиться, потому что на первом этапе вроде бы мы вслух эту молитву Иисусову не произносим, но язык продолжает работать. Так или иначе, мышцы сокращаются, и мы продолжаем там в закрытом рте у себя языком артикулировать. Еще пытаемся произносить слова. Вот когда мы и от этого уйдем, когда мы сможем, не отвлекаясь ни на что и ничем, только в мыслях у себя произносить эту молитву, сосредоточившись на том месте, куда она должна быть адресована. Где, Господь, ты сказал, Царство Божие находится? Мы ж к Богу обращаемся с молитвой, Господу Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную. Значит, Господу Иисусу Христу, к Царю славы. Царь где? В Царстве. А Царство Божие где, сказал Господь, находится? Царство Божие внутри вас есть. Так вот, внутрь себя должна быть обращена эта молитва. Вот когда мы ее правильно сориентируем с обращением и научимся, не используя речевой аппарат, ее произносить именно только в мыслях, еще раз повторю, ни на что и ничем не отвлекаясь, чтобы в нашем существе звучала только эта молитва, то тогда мы выходим на уровень вот этой самой умной молитвы, когда уже нам речевой аппарат для молитвы не нужен. Мы молимся только умом. Вот она и будет умная. А местом сосредоточения этого Царства Небесного, как известно, является внутри нас сердце. И вот при правильном упражнении уже умной молитвой мы начинаем постепенно переходить на уровень умно-сердечной молитвы, когда ритмически эта молитва начинает звучать у нас вместе с сердцем. Это сложно объяснить, это надо только почувствовать. Это для тех, кто этим занимается. Очень много выпущено литературы, кстати, в частности. Если интересно, вам можете взять и почитать об умной молитве. Многие святые отцы писали, это очень сложно, очень нужно, очень важно. И на сегодняшний день у нас, может быть, на всем земном шаре там несколько человек этим владеют. И вот когда человек доходит до состояния умно-сердечной молитвы, тогда бывает такое, что Господь посылает ему благодатную молитву, когда человек уже сам фактически не молится, когда молитва молится в нем сама, уже без его как бы участия. То есть человек может чем-то заниматься, с кем-то говорить прочее, а молитва уже независимо от его включения воли, она сама звучит в нем. И если человек отключается, отрешается от каких-то своих земных, так сказать, проблем насущных, то в нем постоянно она пребывает. Когда-то погромче, когда-то потише. В зависимости от того, занят человек чем-то или нет. Вот. Но, еще раз говорю, теоретически это, ну, так, сотрясание воздуха, по большому счету. Это все приходит, ну, знаете, как занятие восточными единоборствами. Теоретически можно вам сколько угодно там рассказывать, как какой-нибудь там удар йокогири осуществляется. Но фактически, если вам учитель этого не покажет, и если вы это там десятки тысяч раз не повторите, вы никогда не сможете этот удар нанести. Вот проблема в чем. То есть здесь тоже должен быть учитель, который научит правильно молиться, правильно сосредотачиваться и, так сказать, идти по ступеням от простого к сложному. Поэтому, дорогой Евгений, если интерес действительно к этому не праздный, то я рекомендую вам обратиться к литературе, где это все подробнейшим образом описано. А вот найдете ли вы, скажем так, достойного учителя, кто бы мог вам это показать, продемонстрировать и в нужное русло вас направить, вот тут, к сожалению, вы только можете это сами осуществить. Путешествуя по монастырям, общаясь с местными монахами, и, может быть, вам очень сильно повезет, Господь вам откроет, вы найдете человека, который сам этим владеет и вас сможет по нужному пути направить. А у нас звоночек был в студию, слушаем вас, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Спаси Господи, слушаем вас.
1: С интересом стал слушать ваши передачи, вообще радиообраз, радиовера. И вот, к сожалению, очень редко пытается, ну, получается, днем услышать, даже практически, может, первый раз я вот так вот услышала, что есть такие передачи, в которых доступным языком все доходчиво объясняют, и вот сейчас про молитву очень хорошая ваша такая речь была. У меня вопрос такого характера. Дело в том, что вот у меня дочь, там, 21 год. Вот есть у нее друзья, есть такие же молодежи, очень много у меня по работе. Они, как бы, я считаю, немножко потерянные такие, потому что у них был сложный такой период, коронавирус, тут еще что-то, изоляция из какого-то общества. И вот сейчас мы сталкиваемся, не первый раз уже слышу от них, когда они приходят, душа тянется в церковь, приходят просто, начинают, ну, просто православная церковь. Заходя, бывает, что получается осуждение. Не так платок одет, не тут стоишь, не так свечку держишь, не тому это. То есть никто, приходя в храм, как бы не объясняет, как себя вести. И понятно, что вот такие передачи тоже, когда молодежь работает, тут вот даже сложно попасть и услышать какие-то вот такие правильные наставнические такие вещи. Я хотела поинтересоваться, есть ли в Нижнем Новгороде вот у нас какие-то такие, может быть, специально для молодежи именно вот беседа напрямую, воочию, не по радио, а вот когда собираются люди, которых душа тянется к Богу, и чтобы не оттолкнуть, чтобы можно было доступно все объяснить.
0: Благодарю за вопрос. Вы знаете, у нас, я побоюсь соврать, но в свое время у нас при очень многих храмах были воскресные школы. Причем там возрастного ценза как такового нет. Если уж, что называется, претит там рядом с детишками находиться, это другой разговор. Но если действительно есть интерес и желание пообщаться со священником и получить ответы на вопросы какие-то вот такого уровня именно там дисциплинарного, этического и так далее, как себя в церковь вести и так далее, вот. Пожалуйста, в любой воскресной школе, то есть по воскресеньям, после богослужения, там батюшка остается и с детьми беседа проводит. Но с ними там и родители остаются, бывает, и этот разговор, он адресован как бы ко всем присутствующим, не только к детям. Ну, таким вот детским, конечно, доступным языком, чтобы всем было понятно. Но я думаю, если дети понимают, взрослые уж тем более поймут. Вот. Потом у нас есть катехизаторские курсы. По крайней мере, вот при кафедральном соборе в честь святого благоверного Александра Невского, князя, на Стрелке. Вот, пожалуйста, на катехизаторские курсы. Там тоже все объясняют, все рассказывают, все показывают. И, пожалуйста, здесь уже можно получить определенное даже образование в этом ключе. Не просто ознакомиться, а уже получить образование, и в конце прохождения тех курсов выдается удостоверение о прохождении катехизаторских курсов, то, что этот человек уже имеет право другим все это дело доносить. Вот. Либо просто поинтересоваться, где проводится, в каких храмах. Ну, я так думаю, что раз курсы есть, значит, и специалисты есть. И их не там не полтора человека на кубический километр, а поболе. Я думаю, что при многих храмах вот эта вот катехизация, катехизические беседы производят эти беседы. Пожалуйста, просто надо поинтересоваться, не полениться, позвонить в один, другой храм, ну где там вам поближе, чтобы ходить. Спросить, приходит катехизатор или не приходит, там бывают беседы с катехизаторами или нет. Все там, люди специально обученные вам, пожалуйста, все это расскажут, покажут, продемонстрируют, там и по храму проведут. Скажут, покажут, где в храм заходить, откуда из храма выходить, что такое икона, как к ней подходить, как прикладываться, как свечки ставить и так далее. Все. Поэтому я не знаю, с чем связано наличие таких вопросов, но... Было бы желание, просто надо позвонить, спросить. Я думаю, сейчас проблем с этим быть не должно. При желании найдете. То есть это не специальное вот место, где собираются, а при любом храме это должно быть, по крайней мере, должно именно быть. При каждом храме. Вот. Я-то за наш монастырь отвечаю только, ну, в монастырях у нас это как бы не совсем принято все это, больше в приходских храмах, но в конце концов, если уж совсем, ну, одолела такая проблема, негде информации взять, ну, можете прийти к нам в монастырь, к любому батюшке подойти и задать вопросы, я думаю, никто не откажет, ответит на все интересующие вас вопросы. Лишь бы они были, лишь бы интерес был. Потому что я не могу отвечать за другие, там храмы приходские, там батюшки бывают очень заняты, им и храмом надо заниматься, у них и семья, там и дети с мирополавками, все на свете, все надо успеть, крутись-вертись и так далее. Вот. Ну, по крайней мере, вот в монастырь к нам придете, любой батюшка вам не откажет. Если у вас будут вопросы, пожалуйста. Подойдите, спросите, ответит. Вот. А насчет специальных, говорю, это воскресные школы, специальное время и специальное место. Вот. В храмах по воскресеньям после богослужения воскресные школы. Никаких проблем. Так, вот что-то на WhatsApp пришло. Так, можно задать вопрос отцу Олегу? Да, можно. Можно. Разрешаю. Как отличить правду от неправды? Что такое подпись? Вот. Подпись – это ваша сокращенная или полная фамилия, которую человек оставляет под каким бы то ни было документом, тем самым утверждая, что это его авторство, либо утверждая то, что он с написанным в этом документе согласен. То есть подпись – это утверждение авторства или согласия в каком бы то ни было источнике. Вот что такое подпись. Ну, в моем понимании, может быть, еще какие-то есть формы подписи. Я не знаю, но, как правило, подписывать там хоть картину, хоть книгу, хоть документ. Ну, в общем, все, что написано пером, не вырубишь топором, и это в любом случае является документом того или иного образца, и подпись, она указывает на авторство. Вот, если это действительно там документ, какое-то соглашение, какой-то договор или еще что-то, значит, соответственно, подпись, она подтверждает согласие данного человека следовать этому договору. Вот, либо это, там, я не знаю, что, присяга или что-то еще, когда человек с ней ознакомляется, после этого подписывается, значит, он изъявляет желание и решение следовать тому, что он прочитал, то, с чем он ознакомлен. Вот. Чтобы уже в случае чего можно было этого человека привлечь, если он будет поступать иначе, неправильно. Как отличить правду от неправды? Вы знаете, этот вопрос, он вековой. Он вековой. Самое главное для нас, как для христиан, правду от неправды мы отличаем одним единственным способом. Согласуется ли данное, как тут сказать, выражение, формулировка, что там еще, слова, речь, с тем, что написано в Священном Писании, что сказал Господь. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Так вот, все, что сказано Господом, это истина. Все, что со сказанным Господом не согласуется, соответственно, это ложь. Вот, поэтому изучайте Евангелие, и каждый раз, когда вы хотите узнать, правда или неправда, ищите согласие сказанного с тем, что нам сказал Господь. Если это согласие, так сказать, согласование стопроцентное, значит, это истина. Если есть расхождение с тем, что нам оставлено в Священном Писании, то значит, это высказывание, которое вы слышали от данного человека, оно ложное. Вот и все. Это вот нам, как христианам, дана такая возможность, чтобы мы могли правду и ложь отличить. Вот это вот наша лакмусовая бумажка. Вот это наш критерий истины. Это Священное Писание, это слова Господа Иисуса Христа. Подробности, как там и что бывает, иногда бывают такие нюансы некие, они были все разъяснены святыми отцами. Там, конечно, объем информации очень большой, просто несметный, но если прям вам очень хочется этого, очень прям нужно добиться, докопаться до истины, пожалуйста, берите творение святых отцов и ищите в них растолковывание вот по тем или иным вопросам. Это самый лучший критерий. То, что касается побеседовать вживую, пожалуйста, Печорский монастырь, я уже сказал, где я обитаю. Никаких проблем. Было бы желание. сможете меня там найти, если большое желание будет. И там, в монастыре, мы с вами можем пообщаться. Так, ну что ж, пока больше никаких вопросов, никаких звонков, значит, вот еще у меня один вопрос от Евгения Ж. Ну, он тогда мне вот несколько вопросов задал, написал, вот я их сейчас вам тут и отвечаю, просто чтобы они не оставались. Не будет ли считаться эксгумация грехом? И кто так решил? Дорогой Евгений, дело не в самой эксгумации как таковой. Для тех, кто не в курсе, эксгумация – это извлечение захороненного тела из могилы для каких-то, так сказать, манипуляций. Ну так вот, дело не в самой эксгумации, чтобы ее, так скажем, представлять в форме греха или не греха. Дело в том, с какой целью она осуществляется. Если эта эксгумация осуществлена с целью глумиться над усопшим, над его телом, то это, естественно, грех, которого даже есть и название свое. Называется это вандализм. Разрушение могил, вскрытие их, надругательство над останками и так далее. Это называется вандализм. У нас даже есть, если мне память не изменяет, статья в Уголовном кодексе соответствующая. Да, это грех. Вандализм – это грех. Если же эксгумация осуществляется с целью выяснить, допустим, ну, появились сомнения у родственников, там, я не знаю, еще у кого-то, что был поставлен диагноз неправильно, и человек умер не от того, что ему написали. Какой же это грех? Чтобы мы докопались именно до истины и точно могли сказать, от чего этот человек умер, чтобы потом это не повторять. Либо если это судебно-медицинская экспертиза настаивает на эксгумации, если тоже не было до конца выяснено, какова была причина гибели человека. То ли его зарезали, то ли его там зарубили, то ли его застрелили. И из какого оружия, так сказать, нужно уточнить, чтобы в конце концов был найден убийца. Какой же это грех? Нет в этом греха никакого. И определяется это, вот как говорится, кто это определил? Закон, даже гражданский закон это определяет. Вандализм – это грех, а необходимость добиться, так сказать, добраться до истины грехом не является. Постижение истины – это не грех. Поэтому все, как говорится, немножко сложнее. Не эксгумация как таковая, а цель эксгумации уже определяет, грех это или не грех. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот прошел крестный ход в августе, значит, из нашей деревни ушли женщины после кормежки крестного хода паломников, оставив много очень посуды и столов. Вот что считается? До ближайшей деревни ушли крестным ходом. Что считается? Это считается крестным ходом?
0: Благодарю за вопрос. Я не знаю, что это было. Я там не присутствовал. Я вам сказать не могу. Это надо спрашивать у организаторов этого крестного хода, куда они и зачем шли, и кто их на это благословил. И если это было конкретно с чем-то связано, с каким-то событием, допустим, шли в Дивеево на Дивеевские торжества, а благословил их настоятель храма, из которого они шествовали до Дивеева, да, это будет считаться крестным ходом. А если это люди просто собрались там пойти по деревням пожрать на халяву, Господи, прости, то извините меня, какой же это крестный ход? Это я не знаю, это, так сказать, попрошайки, поберушки. Вы уж выясните, ради Бога, сами этот вопрос, я вам как скажу. Может, это, как говорится, действительно собрались там все бомжи от крестных деревень и решили прогуляться, эти калики-перехожие, чтобы было что поесть. Вот и ходят по деревням, побираются, их там кормят, они себя крестным ходом называют. Я не могу вам сказать, я говорю еще раз, там не был. Это ж вы, пожалуйста, выясняйте конкретно по месту и с теми людьми, которые к этому хотя бы какое-то отношение имеют. Ну, что ж, дорогие мои, время нашего общения подошло к концу. Всего вам доброго, храни Господь, доброго вам Успенского поста. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Уважаемые радиослушатели! В связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8.00 до 17.00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами протоиерей Василий Спирин, и я рад приветствовать вас в нашей программе «Читаем Библию». Сегодня я приглашаю вас почитать 22, 23, 24 и 25 главы книги «Бытия», в которых рассказывается о последних днях жизни патриарха Авраама. Мы с вами в прошлой программе говорили и довольно подробно о истории жертвоприношения Исаака, о том, как Бог испытывал веру Авраама, потребовав принести в жертву единственного сына Авраама, Исаака, законно рожденного сына. Но в последний момент Господь этой жертвы не допустил, этого жертвоприношения, и таким образом была испытана вера Авраама. И вот последние стихи 22 главы книги «Бытия» рассказывают нам о том, что было после этого. «После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов». Далее перечисляется генеалогия Нахора, перечисляются имена, как это очень часто мы видим в Священном Писании. Но вот в 23 стихе одно имя нас будет интересовать особенно. «От Вафуила родилась Ревекка». Собственно, вот эта небольшая генеалогия, которая здесь в конце 22 главы приводится, и нужна для того, чтобы показать происхождение Ревекки. Ревекка – это будущая невеста и жена Исаака, сына Авраама, и поэтому бытописателю очень важно сейчас в этот момент ввести в повествование родственников Авраама, откуда, собственно, и произойдет жена для будущего, будущая жена для сына Авраама Исаака. Вообще, это довольно интересное место, поскольку мы в самом начале повествования об Аврааме говорили о том, что Авраам как бы порвал все свои родственные связи. Он оставил своего брата и его семью в Харране, то есть на полпути от Ура Халдейского, откуда они происходили изначально, к Палестине. И вот в этом Харане, собственно, семья Нахора и находилась. И вот в конце жизни Авраама он получает известие о том, собственно, как жил его брат и какое потомство от него пошло. Потомство довольно большое. Здесь перечисляется, на самом деле, 8 детей от законной жены и четверть детей от наложницы. Но, как я уже сказал, то, что интересует автора книги «Бытия», бытописателя, это прежде всего, конечно, происхождение Ревекки, будущей жены Исаака. Теперь переходим к 23 главе, в которой рассказывается главным образом о смерти и погребении Сары. «Жизни Сариной было 127 лет, вот лето жизни Сариной. И умерла Сара в Кириафарбе, который на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Итак, указывается место, где умерла Сара, Кириафарба или Хеврон. Это место существует и поныне. Это город, который находится на палестинских территориях Израиля, и место это очень почитается представителями всех трех авраамических религий, христианами, иудеями и мусульманами, поскольку здесь, в Хевроне, имеются важные святыни, например, Мамврийский дуб, около которого, собственно, и произошло явление Бога Аврааму. Здесь же как раз место это почитается еще и как погребение святых праотцев. Вот, собственно, именно здесь Сара приставилась, умерла. Авраам же пришел рыдать по ней и оплакивать ее. Откуда же он пришел и, собственно, Почему он не был вместе с ней в это время? Толкователи объясняют это место следующим образом. Так как Авраам продолжал кочевой образ жизни, то в последние годы его жизни таких мест было главным образом два. Это Хеврон, Кириафарба, вот, собственно, о которой говорится здесь в связи со смертью Сары, и Версавия, где чаще Авраам находился со своими стадами. По всей видимости, он отсутствовал в тот момент, когда Сара умерла, и, вернувшись из Версавии в Кириаф-Арбу, он, собственно, и совершил это оплакивание по своей жене и затем же ее погребение. Именно там, собственно, где она и приставилась. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хеттовым и сказал». Сыны Хеттовы, собственно, это те ханаанские народы, хеттеи, по всей видимости, потомки Хама и Ханаана, о которых говорилось в 10 главе книги Бытия. И, собственно, вот на фоне этой, скажем так, языческой культуры, этого языческого этноса, и совершал свою жизнь и свою кочевую жизнь Авраам. И вот именно к этим местным жителям он и обращается. «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственности место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Авраам называет себя здесь пришлецом и поселенцем, хотя он, конечно, помнит о том, что вся эта земля дана ему и потомкам его, обещана Богом. Но тем не менее Авраам...

у этих местных жителей, хитеев, участок для погребения. Дело в том, что местность эта была каменистой, и вот так, собственно, погребать в землю, как нам это представляется, это было невозможным. Поэтому погребения совершались в пещерах. И вот такая естественная, по всей видимости, пещера или некая такая терраса на поле и была выбрана Авраамом для того, чтобы захоронить его жену. Сыны Хетта отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей твоей». Мы видим, что и вот эти самые хитеи отвечают Аврааму большим уважением и называют его даже князем Божьим. А более точный перевод может быть такой: «Ты могущественнейший князь среди нас». Вот, собственно, так они уважали Авраама, считая его пророком Божиим, и поэтому предлагают ему бесплатно, безвозмездно взять у них любой участок для погребения, что тоже, так сказать, подчеркивает их уважение к Аврааму. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хеттовым, и говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Эфрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Вот Авраам, собственно, называет место, которое он хотел бы приобрести для этого дела, а именно пещера Махпела, которая может, это название может быть переведено как «двойная пещера». По всей видимости, это действительно была некая каменная терраса с несколькими пещерами. Вот, и, собственно, этот участок вместе с полем и куском дубравы Авраам и просит, но не бесплатно, не в подарок себе, а для того, чтобы купить этот участок. Эфрон же сидел посреди сынов Хеттовых, и отвечал Эфрон, хеттиянин, Аврааму вслух сынов Хетта, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и сказал, и говорил Эфрону вслух всего народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Эфрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Эфрона и отвесил Авраам Эфрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хеттовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. Вся эта сцена действительно показывает вот такое взаимное уважение Авраама и местных жителей, хеттеев, и вот этого человека Эфрона, который был хозяином этого участка, понравившегося Аврааму. Мы видим, как один предлагает подарить, другой же по своему смирению не хочет брать бесплатно этот участок, и все-таки дело заканчивается куплей. Авраам оплачивает названную цену 400 сиклей серебра за этот участок и пещеру. Собственно, надо сказать, что в то время, конечно, денежных знаков еще никаких не существовало, и даже не было, по всей видимости, чеканки монет в каком-то понятном для нас виде. По всей видимости, вот эти сикли серебра, может быть, это были пластинки или какие-то слитки из серебра, или даже просто украшения, кольца, например, всевозможные браслеты, которыми и осуществлялось вот этот денежный расчет, эта сделка. Таким образом, Авраам все-таки приобретает именно через покупку приобретает этот участок, и этот участок входит в его вечное владение. «И стало поле Эфронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг,
владением Авраамовым при дочами сынов Хетта, всех входящих во врата города его.

0: Таким образом, вот, собственно, еще раз подчеркивается, что именно вот этим актом купли Авраам становится вечным собственником этой земли. И надо сказать, что местные жители помнили, что этот участок отныне им не принадлежит, и даже когда евреи вернулись из египетского плена, они им были законными владельцами этого участка. То есть в течение столетий местные жители сохраняли память о том, что этот участок был продан и не является их собственностью. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хеттовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Вот, собственно, эта пещера Махпела, пещера праотцев, место захоронения праотцев, а там, собственно, будет похоронен и сам Авраам, а также и Исаак, и Ревекка, и Иаков, и Лия. Вот, собственно, это место является местом святым и для христиан. В средние века рядом с этой пещерой была построена церковь. Но затем, собственно, церковь при завоевании этих территорий мусульманами была перестроена в мечеть. И сейчас эта гробница Махпела оказывается таким важным местом почитания у иудеев и мусульман. Это место неспокойное, поскольку находится оно на территории на палестинской территории, но, тем не менее, евреи туда тоже приходят молиться, и поэтому там случаются и столкновения, кровопролития, террористические акты, но, тем не менее, место оказывается очень почитаемым у мусульман и иудеев. Вот об этом месте, об этой пещере Махпеле, которая существует и поныне, мы как раз читаем в 23 главе книги «Бытия». Теперь же переходим к следующей главе. «Авраам был уже стар и в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем». Что значит «стар»? Мы можем точно указать возраст Авраама, о котором здесь прямо не говорится. Исааку было 40 лет, когда он женился на Ревекке. Этому посвящена вся 24 глава, которую мы начали читать. Родился Исаак, когда Аврааму было 100 лет. Таким образом, можно точно назвать возраст Авраама в это время. Ему 140 лет. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу». Вот здесь Авраам обращается к своему управляющему. По всей видимости, это тот самый Елиезер, о котором мы читали в 15 главе книги «Бытия». То есть верный домоправитель и верный слуга Авраама. Здесь Авраам предлагает своему слуге совершить некий акт клятвы, положив руку под стегно, то есть под бедро Авраамова. Ну, толкователи и историки так объясняют эту форму клятвы. Поскольку при бедре обычно в древние времена носили меч, то клявшийся таким образом как бы клялся на мече. И, можно сказать, выражал такую мысль, что если я нарушу эту клятву, то пусть меня поразит этот самый меч. Вот, по всей видимости, такая форма клятвы здесь имела место. Что же требует Авраам от своего слуги? Чтобы он не брал в жены Исааку, сыну Авраама, кого-то из дочерей Хананеев, то есть местных язычников. А что же предлагает Авраам сделать? «Но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену, сыну моему Исааку». О какой родине речь идет? Конечно, не Ур халдейский, откуда Авраам был когда-то выведен Богом специально, поскольку местные жители тоже были язычниками и не почитали истинного Бога. А, конечно, речь идет о Харане, где остался брат Авраама, Нахор, и, собственно, потомки Нахора, о которых мы читали в самом начале сегодняшней программы. Именно из этой родственной среды и из потомков своего родного брата Авраам и хотел бы взять жену для сына Исаака. Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба и земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: тебе и потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою в землю сию, ты будешь свободен от клятвы сей моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. Итак, Авраам отвечает на недоумение или на закономерный вопрос своего слуги: что будет, если женщина не захочет отправиться в такое долгое путешествие и покинуть своих родителей. Авраам же, освобождая в таком случае своего слугу от этой клятвы, только лишь требует, чтобы сам Исаак не переселялся в эту землю. С чем это связано? Ну, прежде всего, с тем, что земля эта Богом обещана Исааку и его потомству. Поэтому покинуть эту землю и переселиться в Харан было бы нарушением того обетования, которое Бог дал Аврааму и всем потомкам его. Во-вторых, конечно, здесь видится и такой обычай, скажем так, брачного права того времени, что жена должна была переселиться в дом своего мужа, а никак не муж в дом и в родство своей жены. Поэтому и эту традицию Авраам пытается соблюсти. Далее рассказывается о путешествии слуги Авраама в Харран. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». Вот, собственно, сокровища и верблюды, которые здесь перечислены, могут означать и в том числе некий дар невесте, поскольку по обычаям того времени за невесту полагался выкуп. Не так, как это, например, в европейской истории мы видим, или в русской истории, где за невесту дают приданое. В восточных странах был противоположный обычай, когда за невесту нужно было внести соответствующий выкуп и дары. И вот, собственно, по всей видимости, именно эти сокровища Авраама и эти верблюды и предназначались в качестве такого выкупа. «И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне: пей, я и верблюдам твоим дам пить, пока не напьются. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Вот в этом тексте, во всех этих стихах, интересно, конечно, то, что Елиезер обращается к Богу с молитвой, к Богу Авраама. Находясь в доме Авраама, конечно, Елиезер, этот слуга Авраамов, проникся той же верой и тем же благочестием и истинным богопочитанием, носителем которых был сам Авраам. И поэтому вот эта молитва, она очень примечательна, что это слуга, не просто выполняющий какие-то функции поручения Авраама, а он единоверец ему, он также почитает Бога, как и его господин. И вот в этой молитве он просит дать вот такой, собственно говоря, знак, чтобы опознать ту самую, которая предназначается в качестве невесты и будущей жены Исааку. Ну вот, дорогие друзья, сейчас подошло время новостей на радиообраз. Мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим наш разговор.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник лестится. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
4: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которое звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
1: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: Итак, дорогие друзья, продолжаем чтение 24 главы книги «Бытия». И вот мы видим, как слуга Авраама молится о том, чтобы Бог послал ему какой-то знак, чтобы распознать среди тех девушек, которые пришли к колодцу, ту самую, которая уготована в жены Исааку. Еще не перестал он говорить в уме своем, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее». Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила и побежала опять к колодезю почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая разуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Конечно, мы видим, насколько был изумлен слуга Авраамов, поскольку вот такое совпадение буквально свершилось на его глазах, то, о чем он просил Господа в своей молитве, тут же и свершилось в реальности. Но желаю разуметь, то есть еще больше увериться в промысле Божием, он действует следующим образом. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота». Вот, собственно, эти украшения, может быть, как раз из тех сокровищ, которые Елиезер взял с собой из дома Авраама, он уже дарит этой девушке, а далее спрашивает ее и говорит: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». «И еще», — сказала ему, — «у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». Вот этот вопрос, собственно, как раз и задает Елиезер для того, чтобы окончательно удостовериться, действительно ли эта девица и есть та избранница, которая предназначена сыну его господина. «И преклонился человек тот и поклонился Господу, и сказал: „Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего“». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал ему: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вовне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Хотя, конечно, Лаван и другие жители этой земли еще не были просвещены истинной верой, но тем не менее вот в этом слуге Авраама, своего родственника, Лаван видит человека, благословленного Господом. И вот можно посчитать, что, собственно, от своей сестры Ревекки, может быть, он узнал вот о таких чудесных обстоятельствах этого узнавания и тоже прославил Бога. «И вошел человек, Лаван расседлал верблюдов его и дал соломы, и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему, и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: „Не стану есть, доколе не скажу дело своего“. И сказали: „Говори“. Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моего сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь оттуда жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь Бог, пред лицем которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих, из дома отца моего». Вот так, собственно, Елиезер, слуга Авраамов, пересказывает всю эту историю и указывает родственникам Авраама о том, как сложилась его жизнь и, собственно, в чем смысл этого посольства, этого пришествия. Конечно, Авраам хотел для своего сына Исаака жену не из языческих женщин, как мы об этом уже говорили, но из своего родства. И, как мы видим из этого повествования, Ревекка приходилась Аврааму внучатой племянницей, в общем, так сказать, близкой родственницей. Вот ее он и избирает в качестве жены для своего сына Исаака. «И тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего, рабу своему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и я сказал ей: напой меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой на руку свою и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов моих она напоила. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь, скажи мне? Она сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я и поклонился Господу и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его». Вот во всем этом повествовании с 41 по 48 стихи еще раз рассказывается то, что мы уже читали, некое повторение предыдущего, но это повествование необходимо, поскольку таким образом Елиезер знакомит, собственно, семью Ревекки с теми обстоятельствами, которые сопровождают это чудесную встречу, это чудесное знакомство. Мы видим все-таки встречу людей, которые имеют духовную и родственную связь друг с другом, хотя Авраам здесь и не присутствует, но тем не менее его слуга как бы выражает вот эту мысль о необходимости поддерживать родство и, собственно, вот рассказывает об этой чудесной встрече у колодца. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, я обращусь направо или налево?» И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою, возьми ее и пойди, пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревекке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей ее. И благословили Ревекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Вот такое благословение, такое напутствие родственники Ревекки дают ей в этот ответственный момент. А поскольку, собственно, Ревекка становится женой Исаака, то тем самым она оказывается участницей тех самых обетований Божьих, которые были даны самому Аврааму, о том, что от него произойдет великий народ, который невозможно сосчитать, как песок морской, как звезды на небе. Таким образом, Ревекка тоже становится родоначальницей многочисленного еврейского народа, а в общем смысле и всех верующих. «И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды». В еврейском оригинале даже более точно говорится, что Исаак вышел не просто поразмыслить, а помолиться. И вот это тоже характеризует Исаака как благочестивого человека, хранителя тех обетований и религиозных традиций, которые он перенял от своего благочестивого отца Авраама. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Вот это покрытие Ревекки покрывалом в первую очередь, конечно, означает некое почтение по отношению к своему будущему мужу, а также, конечно, и некий символ, общевосточный символ того, что отныне она будет принадлежать только ему. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей. И взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по Саре, матери своей. Вот так, собственно, очень кратко описывается их брак, их общение, то, что Исаак возлюбил ее. И это очень символично. Конечно, это характеризует те древние патриархальные отношения в семье, когда не сам человек по какой-то влюбленности выбирал себе будущую супругу, но вот таким родительским благословением, а наипаче же произволением Божиим решались человеческие судьбы, устраивались семьи. И здесь, вот в этой истории встречи Исаака со своей будущей женой Ревеккой как раз и видится особый промысел Божий об этой семье. Поскольку как Аврааму и Саре были даны обетования о том, что от них произойдет многочисленный народ, и также эти обетования переходят и в новую семью, в семью Исаака и Ревекки. Следующая, 25 глава, рассказывает нам в первых своих стихах о конце жизни Авраама. «И взял Авраам еще жену именем Хиттуру, и она родила ему Зимрана, и Акшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Шуаха». И далее перечисляются имена потомков Авраама от Хиттуры. Этот новый брак, по всей видимости, состоялся уже после смерти Сары, хотя, может быть, он имел место еще и при жизни Сары. Здесь нет никакого противоречия, поскольку потомство Хиттуры, так же, как и сын Агари Измаил, не имели никаких прав на те обетования и, собственно, на то наследство, которое переходило только законному сыну Авраама Исааку. И об этом говорится в 5 стихе. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, сыну своему». Действительно, Исаак оказывается единственным полноправным наследником Авраама, поскольку именно от законной жены он родился. Поэтому он наследует от своего отца как духовные блага, так и материальные. «А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки, отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Он, мы видим, Авраам не оставляет без обеспечения своих детей от наложниц, но так же, как в свое время он удалил из своей семьи Агарь и Измаила, так же он это делает и по отношению к остальным своим внебрачным детям, как бы заблаговременно показывая им, что они не имеют никакой части в наследстве, которое отходит законному сыну Исааку. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Эфрона, сына Цохара, хиттиянина, которая против Мамре, на поле и в пещере, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых, там погребены Авраам и Сара, жена его. Вот в нескольких стихах рассказывается о завершении жизни патриарха Авраама. Мы видим, что прожил он большую жизнь, 175 лет, и, как говорит об этом книга Бытия, скончался он в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью. Здесь мы видим в итоге всей жизни Авраама некую реализацию и завершение всего его жизненного предназначения. Действительно, насыщенной жизнью, в старости доброй он уходит ко Господу, выполнив то предназначение, которое Господь судил ему. Мы можем говорить о том, что жизнь Авраама была сложной, она была наполнена всевозможных испытаний, и прежде всего, конечно, испытаний внутренних, религиозных, поскольку Бог многократно обещал ему произвести от него потомство, но очень медлил и задерживался с исполнением этого обетования. А когда, собственно, это обетование свершилось, и у Авраама и Сары родился законный и долгожданный сын Исаак, Бог потребовал принести его в жертву, и Авраам пошел на этот шаг, и в последний момент Господь это жертвоприношение отменил. Мы видим, что Авраам постоянно испытывался Богом на крепость своей веры и достойно прошел эти испытания, и поэтому и стал отцом всех верующих, как говорит об этом апостол Павел. «И приложился к народу своему». Вот это замечательные слова, которые вот так образно, метафорически говорят нам о кончине праведника. «Приложился к народу своему». Это высказывание мы неоднократно еще увидим в книге «Бытия» и в целом в Священном Писании. Здесь, во-первых, конечно, показывается вот эта связь человека со своими предками, а в богословском смысле слова эти слова означают, конечно, в первую очередь то, что даже вот в этом древнем патриархальном обществе имелось представление о посмертной участи души, о бессмертии души, хотя еще вот так явственным образом в Священном Писании об этом не говорится, но тем не менее вот это выражение «приложился к народу своему» означает, что он не ушел в небытие, что душа его продолжила существование и после смерти. И об обстоятельствах погребения рассказывается, что пришли и погребли его сын Исаак и сын Измаил. Несмотря на то, что от этих двух сыновей произойдут народы, которые впоследствии в истории будут постоянно враждовать друг с другом. Здесь оба сына, старший, незаконно рожденный, и младший, законный сын, объединены общим горем, они оплакивают своего отца и погребают его в пещере Махпеле, где уже погребена мать Исаака, Сара. Таким образом, это место захоронения оказывается священным для иудейского и для мусульманского народов, поскольку как раз эта гробница праведников оказывается таким, скажем так, истоком этой истинной веры, истинного богопочитания и, собственно, само почитание Авраама как отца всех верующих сохраняется и в христианской традиции уже в новозаветную эпоху. Таким образом, на этом повествование об Аврааме заканчивается, и мы, собственно, дорогие друзья, сегодня завершаем наше чтение книги «Бытия». Я благодарю вас за ваше участие и внимание к программе «Читаем Библию». Всего вам доброго. До новых встреч.
1: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?». Читает Екатерина Краснобаева.

Эта девочка любит жизнь. Да только скажите мне, кто ее не любит? Любовь к жизни рождается вместе с первым криком ребенка. Он кричит, конечно же, но не от того, что недоволен свалившейся на него жизнью, а от того, что его долго в нее не пускали. Девочка круглолицая, смешлива. Глазки у нее хитренькие васильки, маленький носик задорно вздернут, волосы цвета переспевшей пшеницы, стянуты наскоро обычной резинкой. Про таких говорят белобрысая. Про эту девочку так не скажешь, потому что она хорошенькая. А ведь вроде и не изящно, не грациозно, и профиль подкачал. В ней другое. В ней плещущий через край души задор, озорство сорванца, который, конечно же, добрый, никому зла не желает. Он просто любит жизнь, абсолютно не хочет с этим бороться. Зовут девочку Женя. Даже имя это и мужское, и женское ей не просто подходит, оно органично ее. Ведь хоть и характер у нее мальчишеский, зато голос звонкий и страхи девчоночи. Женя боится темноты и пьяных. Вернее, раньше боялась, когда была маленькой, и мама часто оставляла ее одну в темной комнате, а сама уходила. Мама пила. Потом родился брат Эдик. Женя знала, что она старшая сестра, и заставляла себя не бояться темноты и пьяных. Научилась. И брата научила. Они могли на пару снять с еле стоящей на ногах мамы сапоги, могли не обращать никакого внимания на ее крики и матерщину, а еще знали, что если резко плеснуть в лицо мамы холодной водой, она сразу затихает. Женя маму жалела и пьяницей никогда не называла. Эдик один раз попробовал и получил от Жени подзатыльник. Потом мама умерла. Замерзла пьяная в кювете на трассе Самара-Москва. Тогда приехала из деревни бабушка. Эдика определили в детский дом, а она, Женя, осталась с бабушкой в их небольшом доме на краю поселка. У бабушки болели ноги, она ходила по дому медленно, и Женька с радостью исполняла роль подхвата. Быть на подхвате весело и интересно. Никогда не знаешь, что тебе сейчас бабушка скомандует. «Женька, быстро за водой!» «Бежит! Не быстро она не умеет!» «Милок, достань-ка мне картошечки из погреба!» «Достает!» «Накапай лекарства, там в шкапике вверху». Женя капает. Бабушка очень часто плакала, особенно когда они возвращались от Эдика. Сколько раз она хотела его забрать, да отговаривали в детдоме. «Тут он учится, накормлен, присмотрен. Вам за ним не углядеть, мальчишка шустрый». И то правда. Вздыхает, поплачет бабушка. И опять. «Накапай мне, Жень, лекарства». Бабушка говорила Жене, что маму прибрал Бог. Она вообще часто говорила внучке о Боге. Но той в одно ухо влетит, в другое вылетит. Разговоры о Боге были скучные. Но Женя не перебивала бабушку из вежливости. Потом терпение ее лопалось. «Ба, я на улицу!» «Иди, но недолго, уроки еще не сделала». На улице раздолье. Женя носилась с одного конца поселка на другой, со всеми здоровалась. Рассказывала, если спрашивали об Эдике. «Ах, Ламон, 3 урока физкультуры пропустил, но мы ему с бабушкой дали». Но вот умерла и бабушка. Одна, пока Женя была в школе. Пришла в доме народ суетиться. Поплакали они с Эдиком, да и стали продолжать жить. Эдик в детдоме, а она все там же. Первое время, конечно, растерялась, потом взяла себя в руки. По весне посадила картошку, соседи немного помогли. На маленькую сиротскую пенсию умудрялась справлять себе нехитрое девичье удовольствие. То шоколадку купит и схрумкает сразу, то какой-нибудь блестящий ободок волосы справит и ходит, светится. Она умела радоваться мелочам. Да, собственно, других, кроме мелких радостей, у нее и не было. Радости больших Господь не посылал. Она рано поняла, что такое ответственность за ближнего. Этим ближним был Ахламон Эдик. Она, как строгая мама, довольно часто наезжала в детдом, чтобы быть в курсе братишкиных дел. «Ох, курить бы не начал», — печалилась она. «А то еще и совсем плохо пить. А вдруг наследственность? Мамка-то у нас, не дай бог». Применять эти страхи к себе ей в голову не приходило. Чтоб она курила? Или чтоб пила? Да что, она совсем обезумела? Она и подруг своих шугала за подобные соблазны. Девчонки огрызались, отмахивались, смеялись, звали занудой. Но Женя совсем не обращал на них внимания, отчитывал так, что мало им не казалось. Был у Жени родственник по маминой линии, дядя Миша. Дядя Миша работал в автосервисе. Редко, но Женя к нему наезжала.
Дядя Миша был шутник, и Женя любила с ним поговорить. А еще Жене нравилось смотреть, как он работает. Важно, как опытный, знающий себе цену доктор, он обходил вокруг приболевшего автомобиля, неспешно открывал капот, обглядывал, обстукивал, общупывал его внутренности. Женя удивлялась, как можно во всем этом разбираться. Столько винтиков, гаечек, железячек, и каждое в дело. Это какую же надо иметь голову? Дядя Миша имел хорошую голову и золотые руки. А еще сердце доброе. Ему было приятно, что Женя смотрит на него, как на волшебника. Стал он понемногу рассказывать Жене о хитростях каждой штуковины. «Это втулка. Она как кислород для легких. Без нее автомобиль дышать не сможет. А это что, дядя Миш, кругленькая такая? Чумазник, что ли, в мазуте? Дочка-переходник. Если он полетит, беда. В чистом поле полетит, в чистом поле останешься. А что такое сцепление? Я слышала, как тебе один дяденька сказал, сцепление полетело. А сцепление — это когда с места трогаешься, на него жмешь». Очень нравились Жене такие разговоры с дядей. Она зачастила к нему в сервис. А уж толковая оказалась. «Ты, Женька, видать, по ошибке девка родилась. Тебе бы шапочки вязать, а ты втулками интересуешься». Женя от смеха щурит на дядю свои веселые.

0: «Дядя Миш, я тебе помогу. Руки вымажешь, а мне потом на мыло тратиться». Но Женя не боится выпачкать руки. Она смело хватается за шестеренку, с которой капает масло, и, смеясь, подает ее дяде. «Оторва», — повторяет он ласково, — «оторва и есть». Женя пристрастилась к машинам не хуже парня. Скоро она уже не задавала наивных вопросов насчет сцепления, а деловито уточняла. «Дядь Миша, кардан менять будем или почистим, еще послужит?» Многому научил ее дядя Миша. Женя зачищала с ним ржавчину с крыла, оттирала бензином болты и гайки. Однажды потеплело в Самаре, подсохли лужи, обочина дорог обсыпала бесстрашной мелкотой первых одуванчиков. «Он сказал, поехали!» Он махнул рукой, громко пропел дядя Миша и театрально вскинул вверх черную от мазута ладонь. Женя смеялась и ни о чем не догадывалась. «Не понимаешь?» «Пою еще раз, даю подсказку. Я сказал, поехали!» Я махнул рукой. Женя заливалась колокольчиком. «Опять не понимаешь?» «Последняя песня из моего репертуара. Поедем, красотка, кататься!» «Если сейчас не поймешь, значит, бестолковая. А я с бестолковыми дел не имею».
1: «Кататься? Ты меня прокатить хочешь? Я догадалась, да?»
0: «Не совсем». Дядя Миша хитро на нее посмотрел. «Не я тебя буду катать, а ты меня».
1: Вот уж радость.
0: Куда против нее все вместе взятые шоколадки и блестящие ободки? Она, Женя, за рулем? Да быть такого не может. Они выехали за город, свернули с шоссе на хорошую проселочную дорогу. Светило еще не яркое, но уже набирающее силу солнышко. Дядя Миша усадил Женю за руль. Она тронулась с места, как учил дядя Миша, плавно. Получилось. Она переключила скорость и изо всех сил вцепилась в руль. Он сначала не слушался, машина выделывала зигзаги, но очень скоро выровнялась и пошла. Пока не совсем уверенно, но для начала отлично. «Вот я и говорю, что ты по ошибке девку родилась». Довольный дядя сидел рядышком. «Молодец! Скоро гонять будешь только так!» Женя пошла на водительские курсы и сдала экзамены с первого раза. «Это тебе не в школе учить никому не нужные геометрические теоремы. Здесь был интерес и нетерпение». Права получила, радовалась, несказанно. Только гонять, как сказал дядя Миша, было ей не на чем. Но она приставала не только к дяде Мише, но и к другим мастерам сервиса. «Можно белую Ниву отгоню на стоянку? Хотите, на яму Опель поставлю?» От нее шутливо отмахивались, но любили. Она так увлеклась автоделом, что когда позвонили из детдома и сказали, что у Эдика большие неприятности, не сразу поняла. На утро пошла разбираться. Эдик сидел в кабинете директора и хлюпал носом. Оказывается, в детдомовской кладовке валялось 10 пар списанных коньков. Эдик случайно их увидел, взял пару поновее себе, а остальные раздал другим детдомовцам. Коньки были тщательно припрятаны до морозов. Но кто-то из воспитателей их нашел. Быстро установили основного грабителя, и решено было передать дело в детскую комнату милиции. Женя не сразу все поняла. Сразу она поняла одно. Эдик украл. И готова была прямо здесь, в кабинете директора, надавать ему таких подзатыльников, чтобы впредь было неповадно, чтобы на всю жизнь зарекся брать чужое. Но они посидели с Эдиком на лавочке в детдомовском дворе. И Эдик все рассказал сестре. На следующий день она решительно вошла в директорский кабинет, поставила все точки над «и». Коньки были списаны и валялись никому не нужной в кладовке. Так? Тогда по какому праву вы обвиняете Эдика в воровстве? У кого он что украл? Директор, не ожидавший такой наглости, молчал. Вам не стыдно? Жизнь парню испортить хотите? Нашли преступника, милицию подключили. Я буду жаловаться. Она решительно вышла из кабинета. Вскоре директор позвонил. Да мы его попугать хотели, чтобы в следующий раз спрашивал. Голос у директора был виноватый. Женя поняла. Она победила. Но этого ей показалось мало. Она отнесла в ломбард хранившееся на черный день бабушкино колечко и на все деньги, еще у дяди Миши немного заняла, купила 10 пар новеньких коньков, принесла в детдом. «Катайтесь». Директор совсем притих. «С таким женским характером встретишься не каждый день». А Женя просто очень переживала за брата. Ее подростковое время обошлось без проблем. Наверное, потому что росла без мамы, без бабушки, одна в доме, и надо

0: было хоть как-то выживать. На разные глупости времени не оставалось. Потом автодело. Каждую свободную минуту к дяде Мише. И Эдик, конечно, держал. Ответственность за брата отсекала всякую случайную мысль погулять и похороводить. А Эдик растет в детдоме. Там через одного неблагополучные дети. А он еще такой глупый. Не дай бог вляпается в какую-нибудь историю, не дай бог тюрьма. Непредсказуемой жизни удивлять не перестает. Тюрьма. Самое страшное, что только могло произойти в жизни ее брата, произошло в ее жизни. Произошло нелепо, глупо, но реально, всерьез. Вернее, пока не произошло, но произойдет уже очень скоро. Сейчас произошло другое. На Женю обратил внимание один человек. У нее дома искрила розетка, и она пригласила электрика из домоуправления. «Из взрослых кто дома есть?» — спросил электрик, когда Женя ему открыла. Женя заливисто рассмеялась. «Да мне уже 19, не обижайте!» Электрик посмотрел недоверчиво. «Над же, а я думал, школьница!» Электрик и сам был не стар, где-то к 30, но очень солидный. Коренастый, похожий на крепенького справного медвежонка, с колючим ежиком русых волос, широкими плечами, в тугих джинсах и совершенно легкомысленной майке с улыбающимся дельфином. Он очень быстро устранил неисправность, собрал после себя мусор, кусочки проводков и в развалочку направился к двери. «Сколько я вам должна?» — весело по-деловому спросила Женя. Электрик посмотрел на нее снисходительно. «Слушай, взрослая, ты и деньги уже зарабатываешь?» Женя грустно вздохнула. «Мало. Я на почте работаю, посылки выдаю». «Вот оно что!» — важно улыбнулся парень. «Значит, уже и работаешь, семью содержишь?» Женя грустно вздохнула еще раз. «У меня никакой семьи нет. Мама умерла, бабушка тоже. Брат в детдоме». «Давно одна живешь?» — ахнул электрик. «Да ты девочка-героиня. Вот еще скажете». Женя засмущалась. «Нашли героиню». Ей хотелось поблагодарить парня за его сердечность, за то, что внимательно ее слушает. И она просто без всякого кокетства предложила. «А давайте чай пить. У меня мармелада есть немного».
1: «А давай».
0: «Только сначала познакомимся. Я Игорь, но меня все Гош зовут. А я Евгения. Можно Женя?» Они просидели до вечера. На следующий день Гош пришел опять. «Я тебе проводку проверю. Да и выключатели надо менять, а то у тебя такие допотопные. А у меня еще и утюг не работает». Заливисто рассмеялась Женя. Гош ей нравился. Но он очень взрослый, она ему даже «ты» не может сказать. Он ее начал звать на «ты» сразу. Мальчишки, которые до Гоши возле нее крутились, были ее ровесниками, и Женя с ними не церемонилась. Она нападать им могла, высмеять, и уж чего греха таить, обозвать. А при Гоше слова подбирала. Конечно, Гоша всего-навсего электрик, но он очень хороший, заботливый. Гоше это было ясно тоже, понравилось Жене. Он зачастил к ней всерьез, хотя его, в свою очередь, смущала Женина юность. И наступила встреча, после которой она сказала ему «ты». Женя ходила счастливая. Ее милое круглое личико похорошело, глазки светились от любви. Они уже не таились, все знакомые знали, что у них серьезно. Но было одно обстоятельство, которое не вписывалось в их общие планы. Гоша жил в Самаре без прописки. Он приехал сюда из небольшого сибирского городка Демидовска. Приехал поступать в институт. Но провалился уже на первом экзамене. Устроился в ЖЭК электриком, добился комнаты в общежитии. В Демидовске у него жила мать. Уезжал, была здорова, и вдруг, как гром среди ясного неба, инсульт. Гоша знал, что ухаживать за матерью особенно некому. Сестра его Оля замужем, сама мать троих детей, и ему, Гоше, судя по всему, придется возвращаться. «Я поеду с тобой в Сибирь», — решительно заявила отважная Женя. «Ты у меня декабристка?» — разулыбался Гоша. «А если серьезно, Жень, наверное, мне самому надо сначала уехать, уладить дела, дом на себя оформить. Мать давно просила, а мне все некогда. А уж потом вернусь, справим свадьбу». «Нет», — Женя замотала головой, — «одного я тебя не отпущу». «Ладно, есть еще время, подумаем». Как-то освободившись пораньше, она прибежала к дяде Мише. Ей давно хотелось рассказать ему о Гоше, о том, как у них все серьезно, спросить разрешение, можно ли прийти вместе, ведь пора и познакомиться. Дядя Миша Жене очень обрадовался. «У меня к тебе дело, уж и звонить хотел. Тут один заказчик машину поставил на ремонт, а приехать не может, очень занят. Отгони, будь другом, здесь недалеко. Я тебе за это пряников куплю». Он всегда шутил, ее замечательный дядя Миша. «Да она с превеликим удовольствием. Разве ее надо просить сесть за руль? Она только об этом и мечтает». И она села за руль роскошного Мерседеса. Осторожно, знала, что дядя Миша наблюдает, выехала из автосервиса. Чуть прибавила скорость, потом еще. Как нравилась она себе, молодая. Да просто юная, уверенная в себе женщина сидит, как влетая за рулем дорогой иномарки. Смотрит вперед, раскрепощена совершенно. Ей доверили ответственное дело, она не подведет. Вот бы Гоша меня увидел. Представляю, как он удивится. Его Женька на крутой иномарке. Подъехать бы к Жеку, тормознуть изящно, выйти тихо, так равнодушно сказать: «Здравствуй, Гоша, а не хочешь ли ты прокатиться со своей невестой?» Он разулыбается. Нет, будет смотреть ошалело. Нет, скорее всего, он ее отругает. Типа, соображаешь, на чужой машине. Не отругает. Он поймет, что ей разрешили. А что, если вправду? Это ведь совсем быстро, тут недалеко. Только туда, там 5 минут повыпендриваюсь и обратно. Никто не узнает, ты это почти по пути. Женя решительно свернула в тихий переулок. Ее глазки весело щурились в предвкушении Гошного удивления. Ну и подъехала. Ну и нарвалась на неприятности. Ты что, сдурела? На чужой машине? Ума совсем нет. Разозлилась. Непонятая в лучших чувствах, оскорбленная Евгения зло впилась своими васильковыми глазами в обидчика жениха. Губы ее задрожали. Я хотела... Ее не дослушали. Гош покрутил виска и ушел. Роскошный темно-вишневый Мерседес стоял у Жека растерянный и жалкий. Он хотел покорить мир, а мир от него отвернулся. А в растерянном и жалком Мерседесе сидела растерянная и жалкая девочка, от которой отвернулся любимый. Девочка не плакала, она злилась. А потом, закусив губу, как удила, помчалась во весь опор подальше от этого поганого места, где не понимает лучших человеческих чувств. Ну и гнала. Куда? Конечно, к подруге, чтобы поплакаться в жилетку. Подруга Настя, увидев Женю за рулем, вытаращила восхищенные глаза. «Круто! Садись!» – небрежно бросила Женя. «Прокачу!» Через секунду Настя сидела в салоне рядом с Женей, трогала разные штучки и хихикала. А в Жене все кипело. Плакаться Насте в жилетку ей расхотелось. А вот проучить жестокосердного Гошу надо, надо, надо. Она вновь помчалась вперед, Настя вертелась, посылала направо-налево воздушные поцелуи, а Женя, почти не мигая, смотрела на дорогу. Остановились у небольшого магазинчика. «Пиво хочешь?» – спросил Настя водителя. «Я за рулем», – напомнила Женя. «А если нулевку взять?» «Нулевку, давай». Попив пивка, Женя решил возвращаться. А то дядя Миша наподдаст. Они с Настей помчались, наконец, по нужному адресу. А на повороте... Женя не вписалась в поворот. Машину слегка занесло. Руль Жени не удержала, очумевший от быстрой езды Мерседес со всей дури врезался в небольшой бордюр у дороги. Его занесло еще раз, и изрядно покореженный он устал, уткнулся носом в неглубокий кювет, где затих, обретя, наконец, заслуженный отдых. Перепуганная Настя ойкала и заглядывала Жене в глаза. «Жень, что теперь будет?» «Заткнись», — огрызнула Женя. Если бы она знала, что теперь будет. Если бы было можно провалиться сквозь землю, Женя сделала бы это, не раздумывая. Но земная теверть не разверзлась. Солнце от удара машины о бордюр в осколки не рассыпалось. А часы в салоне продолжали равнодушно тикать, подталкивая стрелки часов к поре заслуженного отдыха после напряженного рабочего дня. Что теперь будет? Что будет? Женя хваталась за голову, бросалась ничком на траву и лежала, закрыв руками голову. Она в сгорочке понуро сидела Настя и изо всех сил сочувствующим взглядом смотрела на страдающую подругу. А в это время в автосервисе творилось что-то невообразимое. Бледный, с трясущимися губами пышнотелый господин нервно щелкал кнопками мобильника и сиплым от волнения голосом не по первому разу сообщал: «Угнали! У меня угнали машину средь бела дня, а этот долбанный сервис ищут! Да нет, говорят, девка! Но я не верю, это наводчица втерлась в доверие!» Облокотившись на капот старой Нивы, стоял бледный, как смерть, дядя Миша, обреченно молчал. После того, как он почти на коленях умолял пышнотелого хозяина не гнать волну, уверял, найдется, девчонка своя, в милицию сообщать не надо, он понял, бесполезно. Пышнотелый позвонил в милицию сразу, как примчался в сервис, и узнал, что еще утром машина должна была стоять у подъезда его дома. Объявили розыск. Женина сердце холодело от ужаса. И даже не столько от того, что машина разбита, сколько от того, как она посмотрит в глаза дяди Миши. Что будет? Ватные ноги отказывались идти в сторону автосервиса. «Настя», — попросила жалобно подругу, — «можно я у тебя переночую?» Настя обреченно кивнула. Наставив к Вете машину, они ушли. Утром она все-таки пошла в автосервис. И первое, что увидела, раскуроченный «Мерседес», прижатый в угол двора милицейской машины с раскрытыми настежь дверцами. В машине сидели двое. Дядя Миша увидел ее первым. Она, опустив голову, подошла к нему. Он долго смотрел на нее и молчал. Потом подошел к милицейской машине и, кивнув на Женю, тихо сказал сидящим в ней. Явилась. С нее тут же взяли подписку о невыезде. Плохо понимая, что с ней происходит, и вообще с ней ли, она все-таки заставила себя встретиться с Гошей. На этот раз она подъехала к ЖЭКу на самом банальном громыхающем трамвае. Гоша вышел к ней насупленный, видать, еще не успокоился после вчерашнего. Ну что, накаталась? Женя хотела заплакать, но слез не было. Голос Гоши потеплел. «Ты бы хоть меня спросила, а то все молчком. Гош меня в тюрьму посадит», — сообщила она страшную новость. И опять слез не было. Гоша слушал, молчал. Даже когда она рассказала все, он не проронил ни слова. Проводил до трамвая и только на прощание бросил. До завтра. Явился совсем рано, с большим неподъемным рюкзаком. Попрощаться зашел. «Уезжаю. Телеграмму от сестры получил, маме хуже стало». Даже не обнял ее. Как чужой, чуть коснулся руки, правда, смущенно и виновата. Она осталась одна и не верила этому. Ее ждал суд, и этому она не верила. А еще ее ждала тюрьма. Но и это отскакивало от ее рассудка, не задерживалось в нем. Потому что если бы задержалась, она бы стала рисовать себе страшные картины с нарами, лязгающими засовами, с вышкой, охранником обязательно в валенках. Уже под утро, когда затренькили первые трамваи, она подняла с подушки тяжелую голову, заставила себя встать и уже в ванной, рассматривая себя в зеркале, вдруг задала себе нелепый вопрос. «Зэк — это мужчина. А вот как будет зэк-женщина? Зэчка, что ли? Или зэковка?»
1: Продолжение следует.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Покаяние. Знаете, с чем я сравниваю раскаяние? Человек, утративший эту способность, похож на пианиста, лишившегося музыкального слуха. В принципе, можно попробовать исполнить произведение по нотам, но это будет ужасная игра. Покаяние – постоянная самонастройка, возможность критически оценивать поступки и не допускать ошибок. Если человек перестает раскаиваться, в нем нет и самосовершенствования, развития. Фигурально выражаясь, он теряет слух, начинает путаться в звуках, шорохах, шумах, громких словах и литаврах, которые иногда разрушительно сопровождают нашу жизнь. Интервью для информационного агентства ТАСС 10 марта 2015 года.

Серафимо-Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Продолжаем путешествие в истории Серафима Дивеевского монастыря и от Казанского собора направляемся на восток. Наш первый объект – монастырская колокольня. Колокольни в Серафима Дивеевском монастыре долго не было. Она появилась на рубеже XIX и XX веков. Пока колокольню строили, обнаружили, что стоит она под наклоном. Стройку приостановили. Игуменья Мария Ушакова сказала: «Подождем, что скажет батюшка Серафим». Батюшка уже скончался к тому времени, но, видимо, у матушки Марии общение с ним было. Через некоторое время строительство колокольни продолжили. Ее укрепили двумя флигелями, которые поставили с южной и северной сторон. И вот уже более 100 лет колокольня крепко стоит на земле и не падает. А когда мы идем по канавке, видим, что у нее есть небольшой наклон в северную сторону. Колокольня пятиярусная. Ее высота с крестом 78 метров. Сейчас на ней 25 колоколов, но активно в звоне участвует 11-12 колоколов. Самый большой – пятитонный. Его звон задает тон на большие праздники. Если служба полилейная, звонят в трехтонный благовестник. Наш трезвон похож на лаврский, в духе московской школы. Украшения – переборы. Трезвон заканчивается мощным аккордом во вся. До революции самый большой колокол весил 8 тонн. Он был приобретен нижегородскими купцами, братьями Рукавишниковыми. Неизвестная благотворительница до революции пожертвовала башенные часы, которые каждые четверть часа вызванивали молитву «Пресвятая Богородица, спаси нас!». В Сарове с колокольни звучала более суровая мелодия «Кто тебя избежит смертный час?». Сейчас Дивеевские монастырские часы тоже каждые 15 минут вызванивают молитву Пресвятой Богородицы. Современные часы были изготовлены в подмосковных Мытищах на Перловском заводе энергетического оборудования. Их устанавливал и налаживал главный лаврский часовщик Александр Георгиевич Красников. Вес Дивеевских часов около 200 килограммов, да еще три гири весят по 150 килограмм. Часы – это сложный механизм, состоящий из алюминиевой рамы и стальных осей, валов и шестерней. С 2003 года Дивеевские часы вызванивали мелодию, составленную игуменом Михеем Тимофеевым, на тех колоколах, в которые звонили к службе. В 2013 году 4 колокола для часового звона были специально заказаны в Москве на заводе «Литекс». Колокола, так называемые «зазывные», звук у них высокий. Часы имеют 3 механизма. Центральный – это ход, который отвечает за время и выводит его на циферблат. Каждые 15 минут специальные рычаги заставляют работать второй механизм, который включает четверти и перезвоны. С них осуществляется переход на третий, который отвечает за звон на каждый час. Интересно, что английское слово «клок» – часы, латинское «клока» и ряд сходных слов в других языках первоначально обозначали не часы, а колокол. Дело в том, что самые первые башенные часы не показывали время на циферблате, а производили сигналы боем в колокол. Такие устройства были востребованы в монастырях, где колокольный звон должен был возвещать монахам о времени работы или молитвы. Вот и в Дивееве тоже были такие колокольные часы.
И сейчас они продолжают тоже свой бой. Мы остановились ненадолго около монастырской колокольни, полюбовались на ее высокий стройный вид, узнали о том, что построена была она под некоторым наклоном в северную сторону, и, конечно же, послушали и перезвон, и трезвон, и другие замечательные колокольные звоны, которыми радуют нас дивеевские монахини и радовали всегда. Продолжаем путешествие в историю Серафима Дивеевского монастыря и постараемся представить, как выглядел в конце XIX – начале XX века главный собор монастыря Троицкий. Главный собор Серафима Дивеевского монастыря Троицкий. Его построили в 1875 году. Но еще при жизни преподобный Серафим Саровский говорил, что в Дивееве вели собор будет вельми чудный. На плане Серафима Дивеевской лавры батюшка отметил его большим крестом и указал в Дивееве место, где следовало поставить собор. Это место принадлежало темниковскому купцу Егору Ивановичу Жданову. Преподобный Серафим дал 300 рублей Елене Васильевне Мантуровой и велел ей договориться со Ждановым о приобретении земли и привести бумажный акт на землю. Жданов, когда услышал о том, что земля нужна отцу Серафиму, сказал, что готов землю отдать даром. На это батюшка ответил: «Святой царь Давид, когда восхотел соорудить храм Господу на горе Мории, то гумно аорны туни не принял, а заплатил цену. Так и здесь Царице Небесной угодно, чтобы место под собор было приобретено покупкою, а не туни его получить. Я бы мог выпросить землю, но это ей не угодно». Батюшка завещал хранить эту землю, несмотря ни на какие обстоятельства. Она была предназначена для постройки пятиглавого собора, о котором преподобный восклицал: «Собор-то какой у нас будет, диво! Куда лучше Саровского, и будут они нам завидовать!» Батюшка сам начал приобретать необходимые строительные материалы для собора, но впоследствии саровский послушник Иоанн Толсташеев, выдававший себя за Серафимова ученика, все материалы истратил на свой Тихвинский храм, а для Троицкого собора указал место в 3 верстах от того, которое было указано преподобным Серафимом. Узнав об этом, Михаил Васильевич Мантуров, как верный слуга и послушник преподобного Серафима, счел своим долгом довести до сведения Нижегородского Преосвященного Иякова, что действия Ивана Тихонова противоречат воле и заветам великого старца. Владыка тогда воскликнул: «Но как же вырыть канавы для фундамента, когда завтра в 4 часа пополудни назначена закладка?» «Нас съехалось много тысяч», — отвечал собравшийся в Дивееве народ. Работа закипела, и таким образом совершилась чудом закладка собора, предреченного великим старцем. Владыка возлагал первый камень и вдруг во всеуслышание громко воскликнул: «От утра и до утра сей храм воздвигается великим чудом». В годы Дивеевской смуты, учиненной Иваном Толсташеевым, собор не строили. В 1875 году, в день праздника иконы Божией Матери Умиления, состоялось освящение главного престола. Первоначально предполагалось осветить собор в честь иконы Умиления Божией Матери, но нижегородский епископ Иоанникий определил его во славу живоначальной и животворящей Троицы как образа единодушия и согласия. Что на это было изволение Божие, подтвердилось особым знаменем, когда при воздвижении креста на виду всех присутствующих над крестом в вышине вились 3 белых голубя, а ниже 3 журавля описывали равномерные круги. 2 верхних предела были посвящены Владимирской иконе Божией Матери и 3-му обретению главы Иоанна Предтечи, нижней правой иконе Божией Матери Умиления. Левый нижний предел оставался неосвященным в течение 28 лет. Сестры верили, что батюшка Серафим будет прославлен. 22 июля 1903 года, сразу после прославления преподобного, предел был освящен.
Первоначально в соборе фресок не было. Белые стены, голубые балясины на хорах. Убранство собора поражало изяществом и вкусом. При входе в собор всякий прежде всего видел прекрасные блестящие золотом иконостасы с живописными в них иконами. В алтаре за престолом было установлено большое распятие на фоне живописной картины. Изображение Спасителя, приносящего себя в жертву за грехи мира, производило особое впечатление на входящих в храм. На стенах крепились большие холсты с картинами на библейские сюжеты. Паломники, побывавшие в Серафимо-Дивеевском монастыре, оставили восторженные отзывы о Троицком соборе. «Как великолепен этот собор, залитый светом, весь всегда полный какого-то светлого торжества, какой-то радостной теплоты, так прекрасно отражающий мысль о бесконечно благом, зовущем, благословляющем и успокаивающем Боге. Храмы белые с золочеными куполами». Наше посещение Троицкого собора, каким он был в конце XIX века, закончилось. Во время следующей передачи мы пройдем с северной стороны Троицкого собора и расскажем о тех зданиях, которые стояли здесь раньше.

0: пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

послушание. День за днем. Дневник православного священника. 16 августа. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Иисус Христос в Своей земной жизни оставил человечеству пример покорного Сына. Мы знаем, что Он был в повиновении. Евангелие от Луки, глава 2, стих 51, у земных Своих родителей. И имеем Его свидетельство о полной покорности воли Отца Небесного. «Я сошел с неба не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 38. «Воля Отца» — эти слова Иисус повторял постоянно. «Не ищу воли Моей, но воля пославшего Меня Отца». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30. «Я и Отец Мой одно». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. «Не моя воля, а Твоя да будет». Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. «Отец Мой более Меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. И, наконец, последнее торжественное восклицание «Совершилось». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. То есть воля Божия исполнена до конца, всецело, в совершенстве. Почему? Потому что жизнь Христа была совершенна в Своем послушании. Он как бы отражал на себе в полном согласии волю Божию. Но мы не можем сделаться Его наследниками, если не превратимся в маленьких детей. Только тогда начнется в нас жизнь истинных чад Божиих, полагающихся всецело на Него, предающих Ему с полным упованием все свои заботы о сей жизни и о будущем. Наши скорби, наши затруднения – все принадлежит Ему. Беззаботное, безответное послушание ребенка должно быть нашей долей. Опустимся же смиренно на колени и предадим ежедневно, шаг за шагом, все наши сомнения, все заботы наши, большие и малые, в руки Господа. Воля Божия может совершиться только при такой полной детской покорности, которая не даст нам смущаться ничем. Все заботы свои возложите на Него. Первое послание Петра, глава 5, стих 7. «И не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, глава 4, стихи 6 и 7.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
5: Путешествие в последние дни Земли.
6: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
7: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
8: о личном и сердечном,
7: о жизни, о вере,
8: о мире.

0: Здравствуйте, друзья! С вами снова мы, мой верный пес Алтай, и я, детский хирург на пенсии Михаил Гаврилович. Мы ждем на чай Верочку и Фому, наших соседей. Мы с ними как-то на прогулке познакомились. Любим с Алтаем гулять и книжки читать еще. А, вот и они!
1: Открываешь нам? Какой ты умный, Алтайка!
2: Так, сейчас, Алтай, погоди!
0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, дядя Миша!
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович!
0: Мойте руки и проходите!
1: Это что за булочки такие вытянутые? Выглядят очень аппетитно!
0: Это мексиканские жареные пончики, чурос!
1: Вкуснотища, не могу!
0: Фома, а ты чего не ешь?
2: Миссию прохожу в игре. Мы с Генкой поспорили, кто быстрее пройдет.
1: Алтай против твоих игр.
2: Ну зачем ты носом в него тычешься? Алтай, фу! Ну ты что? Из-за тебя меня подбили. Я этот уровень целый день пытался пройти. Иди отсюда.
0: Уровень, значит, не мог пройти. Да.
2: Ой, что такое?
1: Что это происходит? Дядя Миша!
2: Мои руки затягивает.
1: Я тебя держу, держу, Фома!
0: Дети, стойте! Алтай, ко мне! Скорее!
2: Где это мы? Ой, как тут мрачно! И все разрушено, как после бомбежки.
0: Алтай, ты где? Это твоих лап дело? Признавайся. Алтай, где же он?
1: Небо все в тучах. Даже ни лучика не видно.
0: А про что, Фома, твоя игра была?
2: Да про этот, про апокалипсис.
1: Да, что-то знакомое.
2: Ну, про конец света.
1: Ой, мамочки, я хочу домой.
0: Чтобы вернуться, нам придется сначала найти Алтая. Как кажется, мы тут застряли.
1: Это все из-за тебя. Сидишь целый день в этом планшете, никого не замечаешь. Даже Алтая обидел.
2: Ничего не целый, я уроки еще делаю. И вообще, маленькая ты еще, чтобы старших учить.
0: Хватит ссориться, это нам не поможет. Вообще, конечно, нехорошо получилось, Фома. Нужно ценить окружающих тебя людей и животных. И не подменять реальность виртуальным миром.
1: А теперь твой виртуальный мир стал для нас реальным. И где нам теперь искать Алтая?
0: Так, давайте осмотримся. Расскажи про игру, Фома.
2: Ну, там начинается с того, что появляется большая книга. Несутся 4 всадника, а потом, в общем, ангел трубит. Вот, и начинается миссия.
0: Понятно. Заставка связана с откровением святого Иоанна Богослова.
1: А, я помню. Это же один из апостолов. Самый молодой и самый любимый ученик Христа.
2: Точно. Когда он стал уже старым, ему было дано откровение о конце света.
0: Именно. Апостол Иоанн как раз пишет о книге за 7 печатями и о появлении 4 всадников, которые заберут мир с земли.
1: А что за ангел с трубой? Он хороший?
0: Он исполняет волю Господа.
3: Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю.
1: Ничего не понимаю. Это про что?
2: Точно. На первом уровне был метеоритный дождь. Откуда вы знаете, Михаил Гаврилович? А, вы что, тоже в эту игру играли?
0: Да нет, Фома, я играми не интересуюсь. Это слова из Откровения Иоанна Богослова. У создателей игр не всегда хватает фантазии придумывать новые сюжеты. Поэтому они и берут их из разных источников, в том числе из священных книг.
1: Значит, здесь будет как когда наступит конец света?
0: Не совсем. За основу взят апокалипсис, но все-таки игра всего лишь фантазия на эту тему.
1: А когда он наступит, ну, конец света?
0: Из Евангелия от Матфея мы знаем, что Христос говорил: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один».
1: Ясно. Но здесь-то, наверное, все по-другому. Так что еще было в твоей игре, Фома?
2: Ну, супервулкан был, астероид был, задымление Земли. Потом нужно было в пустом городе найти противогаз и...
1: И что еще?
2: Ну, да не помню. Потом были зомби и...
1: Что там за шум?
0: Стреляю! Скорее в укрытие!
1: Кажется, там раненый.
4: Помогите!
1: Ой, кажется, он нас видит.
0: Да, мы здесь, похоже, как бы участники событий. Давайте оттащим раненого. Вот сюда. Так, Фома, помогай. Как вы себя чувствуете?
4: Проклятая война.
1: А кто с кем воюет?
2: Мы просто не отсюда, понимаете?
4: В смысле? Откуда же тогда весь мир воюет?
2: Мы из очень далекой страны.
4: Да нет больше далеких стран. Весь мир поделен на три государства. И они сражаются. Бесконечная война. Неужели никто ее не остановит?
1: Исчезает! Надо же!
2: Да, в игре, если ты погиб, то исчезаешь.
1: И что нам делать?
0: Искать Алтая. Ладно, давайте потихоньку перемещаться вперед. От здания к зданию.
2: Сюда, скорее!
1: Что за странные прозрачные машины с пушками? И не едут, а как будто летят над землей.

0: Что случилось? Почему они остановились?
1: Смотрите, на рекламных экранах какой-то человек.
2: Мир вам, братья и сестры.
1: Кто это?
2: Как вы знаете, я тоже очень много сражался. Был тяжело ранен, как и многие из вас. Но потом я понял, что Всевышний призывает нас к миру. Он дал мне силу и разум, и я смог, благодаря успешной операции, взять под контроль все киберстанции, управляющие боевыми системами.
1: Ух ты! Это круто!
2: Так что роботы отныне не будут более причинять вам вреда. Пришло время мира, предсказанное древними пророками. На Земле снова может наступить золотой век.
1: Ого! Кажется, нашелся все-таки герой.
2: В Иерусалиме будет голосование Совета мира. Призываю представителей всех народов прийти и проголосовать за меня. Я наведу окончательный порядок на земле.
1: Здорово! Я, честно говоря, очень перепугался. Думал, сейчас эти дроны нас... Простите меня, Михаил Гаврилович и Вера. Это из-за меня вы сюда попали.
0: Ну ничего, бывает, заигрался.
3: Алтай!
1: Алтай, ты вернулся! Прости меня, Алтайка. Я больше не буду так с тобой. И вообще...
0: Ну что, домой?
3: Алтай говорит, что еще не пора.
1: Эх, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Что там на следующем уровне?
0: Вот это толпа! Огромный поток людей... Все тянется и тянется.
1: А им воду раздают и еду. А вон там еще ходят медицинские бригады.
0: Вот здорово.
1: Тот человек на балкон дворца выходит.
0: И на огромных экранах вокруг тоже опять он.
2: Граждане мира! Теперь я, президент планеты. По просьбе представителей всех народов и религий, я смиренно принимаю предложение о возведении меня на престол императора мира в Иерусалимском храме. Война началась из-за различий между людьми. Больше их не будет. Забудьте свою старую веру и поклонитесь мне как царю и Богу. Я являлся вам прежде в образе учителей и пророков, и пришел к вам снова, как Мессия. Теперь вы увидите новый мир, в котором войн и болезней больше не будет.
1: Что-то не очень он похож на Мессию. Скорее, помните, вы нам говорили на Антихриста.
3: Молодец, Фома, догадался. Этот человек получил власть не от Бога, как он говорит, от князя тьмы или дьявола.
0: Какой ужас! И что из всего этого выйдет?
3: Алтай, перенеси нас на следующий уровень.
1: Вроде бы все хорошо. Чистенько, спокойно. Солнца, правда, так и нет.
0: Там, в продуктовом магазине, даже тележки летают.
1: А, да, без колесиков. Пойдем посмотрим. Вот это класс.
0: А продукты роботы-кассиры пробивают. И платят люди так странно. У них на руках картинки.
1: Ага. О, это татуировки. Их роботы как-то издалека прям считывают и людям упакованные продукты отдают.
0: Только почему все такие злые? Друг у друга продукты выхватывают. Никто никому не уступает.
4: Последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...

0: будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра.
1: Ой, робот! Мамочки! И какой странный! Что-то цитировал нам.
0: Здравствуйте! Позвольте представиться. Меня зовут 2597. Очень приятно. А кто вы?
1: Я Вера. А я Фома. А что это вы сейчас нам прочитали?
0: Слова апостола Павла из послания к Тимофею. Только кто-то плачет. Слышите?
2: Тетенька, вы не купите нам с братом хлеба?
3: Малыши, что вы здесь делаете? Где ваши папа и мама?
2: У папы нет знака преданности.
3: Поставить не успели? Ну ничего, давайте я вам куплю хлеба.
2: Спасибо, да помилует вас Христос.
3: Что? Христос? Вы что, не знаете, что старые веры запрещены? Мне пора.
2: Куда же вы? А хлеб? Не плачь, нам кто-нибудь поможет.
0: Дети плачут, это неправильно.
4: Мы просто голодные, нам никто не продает еду, потому что мы верим в Господа Иисуса Христа.
0: Тише, здесь опасно об этом говорить. Я провожу вас домой, идите вперед.
5: 2597, куда ты направляешься?
0: Осуществляю доставку продуктов.
5: Принято.
1: Ничего себе! Человек, вот та женщина, отказалась детям помогать, а робот согласился.
6: А почему женщина им не помогла? Я не понимаю.
7: Давайте проследим за ними, а заодно все и узнаем.
2: Мама, папа, мы дома.
6: Берегитесь, там робот.
2: Не бойтесь, он хороший, он нам помог. Смотрите.
8: Сколько еды. Спасибо вам. Что за шум? За вами кто-то идет? Полиция?
6: Нет, это всего лишь мы. Я Вера, а это мой брат Фома. И с нами дядя Миша.
1: А это Алтай.
8: На вас нет знаков преданности. Вы из сопротивления?
1: Мы из прошлого.
2: Вы христиане?
6: Да, но мы не совсем понимаем, что тут у вас происходит.
1: Точнее, совсем не понимаем, почему людям без татуировок на руке не продают еду.
0: Это начертание, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова.
1: А что там говорится?
0: Всем положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя.
1: Начело? Это на лоб, что ли?
0: Да, некоторым ставят такие знаки.
6: А почему вы так боитесь говорить о Христе?
0: Император планеты Земля упразднил старые верования. Все люди должны ему поклоняться, как сыну богов. Так он себя называет, и подчиняться ему.
1: И все с этим согласны?
2: Многие.
1: Но откуда у него такая власть над всеми людьми на планете?
0: Он получил власть от отца лжи.
1: Сатаны?
0: Разве вы не помните, что говорил сатана Христу, когда искушал его в пустыне?
6: Нет.
0: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее.
2: Но есть люди, которые не подчинились.
0: Существует сопротивление. Его участники перепрограммировали меня на борьбу с властью императора. К сожалению, их восстание подавили.
6: Жалко.
0: Как предсказано у апостола Иоанна, и дано было ему вести войну со святыми и победить их.
1: Сопротивление, как во времена фашизма.
0: Фашизм тоже антихристианская идея тотального контроля над человеком, как и другие виды тирании в истории планеты Земля.
1: Но тогда арестовывали и казнили тех, кто не подчинялся.
0: Все жители должны присягнуть на верность императору или отказаться. Для этого существует специальная церемония. Ее ввел первый помощник императора Земли.
1: Что за первый помощник?
2: Все верят ему, потому что он творит чудеса. Но на самом деле...
0: Чудесами, которые дано было ему творить, он обольщает живущих на Земле, говоря живущим на Земле, чтобы они сделали образ зверя.
1: Образ зверя? Зачем?
0: Для поклонения зверю.
1: Это что? Что-то вроде злой иконы?
2: Страшнее.
6: А кто не хочет?
2: Сюда кто-то идет.
1: Ого, там собаки-роботы.
2: Это роботы-ищейки. Они нашли нас. Они заставят нас идти на церемонию присяги императору.
6: Не бойся, дочка, Христос с нами.
7: Будьте крепки, дети. Не преклоняйтесь перед антихристом.
6: Дядя Миша, что же делать?
1: Роботы уже здесь.
5: Вы окружены. Вы отправитесь на церемонию поклонения императору или будете уничтожены.
7: Алтай, перенеси нас всех туда, где ищейки нас не найдут. Держитесь все за поводок и закрывайте глаза.
6: Фу, как здесь жарко! Мы в пустыне!
1: Сколько здесь людей!
2: Ваша собачка нас сюда перенесла. Это ангел.
1: Да нет, просто Алтайка. Хотя...
6: Где мы?
0: Это одно из поселений последних христиан.
6: Они поют. Что-то знакомое.
7: Это литургия.
1: Здесь служат литургию прямо в пустыне.
6: Смотрите, причащаются.
1: Но как здесь люди выживают?
0: Питаются кореньями, грибами и ягодами, охотятся.
7: Но часто есть-то совсем нечего.
9: Здравствуйте. А, привет, старый друг 2597. Как там обстоят дела в империи? Всем уже поставили знаки преданности?
0: Процесс почти полностью завершен. Без знака осталось меньше миллиона человек.
8: Ужасно.
1: Как же ставят эти знаки? И что в этом такого ужасного?
0: Если ваш чудесный пес перенесет нас в город, я объясню.
7: Алтай, поможешь?
6: Какие красивые кабинки! На каждом углу такие стоят.
1: Как прозрачные капсулы.
6: К ним целая очередь выстроилась.
7: Ты чего, Фома?
1: Я не помню таких уровней в игре вообще.
7: Да, Фома, Алтай твою игру немного подправил, чтоб она больше соответствовала тому, что будет происходить в конце времен.
1: Алтай, да ты еще и программист.
6: Но все-таки, что это за стеклянные кабинки?
0: Это церемониальные капсулы. Подойдите ближе, и вы увидите.
1: Так, там интерактивная панель, на которой человек выбирает свою прежнюю веру.
6: А на экране появляются... А, разные святые предметы для этой веры.
7: Священные для каждого человека.
1: Ну да, вроде креста или иконы для христиан, да? И что нужно сделать?
6: Нужно по очереди перемещать все это в мусорную корзину. Например, святое изображение. Но разве так можно?
1: Женщина переносит. Какой ужас!
6: На панели появилась какая-то надпись.
10: Согласны ли вы передать свою волю императору Земли и беспрекословно исполнять его повеление?
1: Она нажимает «Да».
10: Обещаете ли вы быть верны императору даже при угрозе смерти?
6: Ой, что это она делает?
1: Встает на колени и лоб к чему-то прикладывает.
0: Она поклоняется образу императора, который создал его первый помощник, маг и чародей.
1: Все, Ей ставят знак преданности. Можно даже выбрать, как он будет выглядеть.
6: Люди такие радостные из кабинок выходят, любуются своими новыми картинками.
1: Я понял. Теперь женщину можно контролировать, раз она добровольно подчинилась. Ну и система у них.
6: Следующий мужчина идет. Он как-то не уверен.
1: Ага, то вперед идет, а то назад отходит.
11: Эй, там! Не задерживайте очередь!
12: Да я не... Не хочу я туда идти. Ну, жена больная, и детей кормить надо. Придется.
6: Я не хочу смотреть, как он будет святыни в корзину перемещать.
1: Смотрите, он не стал. Он пытается вырваться оттуда, но не может.
6: Дверь заклинила.
10: Вы не можете покинуть капсулу без печати. Если вы отказываетесь поклониться императору, вы будете удалены.
6: Что это значит?
12: Я отказываюсь. Я не буду творить богохульство. Христе Боже, прими мою душу.
6: Что с ним делают?
1: Он просто исчез, как будто его и не было.
6: Ой, какой ужас!
1: А люди в очереди просто смотрят, они даже не удивились.
6: Им даже его не жалко ни капли.
7: И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.
6: Это снова слова из Откровения Иоанна Богослова?
7: Да.
6: А это что за человек идет? Он как будто светится изнутри.
13: Стойте, люди! Не принимайте печати зверя!
1: Кто это?
0: Это пророк Илия.
1: Илия? Тот самый пророк, который жил еще во времена Ветхого Завета?
6: И которого Господь взял на небеса живым?
0: Да, чтобы быть проповедником во времена Антихриста.
7: И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней.
6: Двум? А где второй?
0: Пророк Енох тоже призывает людей к покаянию в городах. Он тоже был взят Богом живым на небеса в древние времена, а сейчас вернулся на землю.
6: И что они делают?
0: Они проповедуют уже много дней.
1: Это помогает?
0: Многие люди других вер пришли в пустыню и крестились, услышав проповедь Илии и Еноха.
6: Здорово!
0: Но большинство людей не хочет их слышать. Пророки тревожат их совесть, а людям это неприятно.
12: Уходи!
14: Долой, Илью!
15: Смотрите, идет наш великий император!
16: Зачем ты пришел, человек?
13: Свидетельствовать от Бога против тебя, вышедший из бездны.
16: Что ты такое говоришь? Я всего лишь желаю добра людям. Мне придется бороться с тобой.
7: В сторону, Фома.
1: Вера, берегись!
6: Что они делают?
1: Борются! Все дома вокруг порушены.
7: Бежим!
6: Кто там? Вы видите?
1: Кто победил? О, нет!
7: Илия погиб.
6: Нет!
1: И люди радуются. Ну как же так?
7: И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться. И пошлют дары друг другу.
6: Алтай, ты хочешь меня подбодрить? Не получится у тебя.
7: Кто знает. Давай посмотрим.
1: Мы здесь же, на том же месте. Хотя как будто несколько дней прошло. Вон улицу уже от разрушения очистили.
7: Прошло 3 дня.
6: А Илья до сих пор здесь лежит.
1: О, Вера, что-то происходит. Смотри, с неба луч упал прямо на Илью. Илья открывает глаза.
13: Сойдите, Вера.
6: Голос с неба.
1: Илья поднимается наверх, в облака.
6: А с той стороны еще один человек вверх идет.
7: Это Енох. А сейчас держитесь крепче.
6: Почему?
17: Скорее сюда! Хватайте поводок!
1: Ух, где это мы?
6: Мы в поле, но что здесь происходит?
1: Тут целая армия расположилась.
6: Кажется, это наши. У них нет печатей на лбу.
1: Точно! Смотри, кто там! Привет!
2: Привет!
1: Что вы делаете здесь, на поле? Вы же скрывались в пустыне.
2: Папа сказал, что пора открыто выступить против зла. И мы пришли сюда.
1: В поле?
2: Это место называется Армагеддон.
1: Так это здесь будет последняя битва.
6: С силами тьмы?
1: Снова земля трясется!
2: Битва начинается! Скорее, на позиции!
17: Дети, сюда!
1: Кажется, войско противника приближается.
6: С того холма их хорошо будет видно.
1: Ого, сколько их! Несметные полки! Гораздо больше, чем этих людей.
6: И оружия у них много.
0: Прощайте, я должен идти вперед и помогать людям. Однако, вы уверены, что пришли из прошлого?
6: Да, а что?
0: Я думал, христиане первых тысячелетий лучше знали Писание.
1: Но мы не совсем прям такие христиане.
0: А, вы оглашенные?
6: Да нет, мы просто еще...
0: Ха-ха, я пошутил. Тогда желаю вам успешно вернуться в свое время и изучить Библию. Господь с вами.
6: И с тобой.
1: Не думал я, что меня робот будет отчитывать за незнание текста Евангелия.
7: Есть к чему стремиться, Фома.
1: Да уж.
6: Смотрите, танки летят сюда.
18: Приготовиться к бою! Зарядить орудия! Огонь!
6: Войска подходят!
1: У них лазерные пушки!
17: Ложись!
1: Наши храбро сражаются!
6: Никто не боится!
1: Но тех больше!
6: Кто это приближается?
1: Это Антихрист!
6: Буря поднялась!
1: Он все ближе!
6: Смотрите! Тучи расходятся!
1: С неба свет опускается!
6: Там всадник на белом коне! И в небе крест!
7: И увидел я отверстие неба. И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует.
6: И кто же это?
7: Имя ему – Слово Божие.
1: Слово Божие? Это же Христос! И он победил Антихриста!

0: Мы дома? А разве мир не разрушен?
1: Фома, мы были в игре. Это был не апокалипсис, а только фантазия на эту тему. Конечно, основанная на откровении Иоанна Богослова, но все-таки...
0: Ух, как хорошо!
2: А люди с печатями? Что будет с ними?
1: Некоторые святые считали, что Господь даст время, чтобы люди, которые приняли печать, но потом увидели падение Антихриста, смогли покаяться. Но не все, конечно, сделают это.
0: Да. Где там мой планшет?
2: Ты что, снова играть?
0: Ну уж нет. Я эту игру и вообще все игры, пожалуй, удалю.
2: Ну дела.
0: Вот это булочки. Вкуснотища. И вообще, погода вроде хорошая была. Пойдемте гулять, а?
1: Кажется, наше путешествие произвело на Фому впечатление.
0: Потому что настоящий мир ведь в 100 раз интереснее любой компьютерной игры. А, вкусно. Алтай, кто быстрее до двери?
2: Эй, подождите меня!
1: Ну что ж, друзья, мы гулять. До скорых встреч и ангела-хранителя вам.
3: В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
4: Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
5: О дальнем, о вечном,
6: о личном и сердечном,
7: о жизни, о вере,
8: о мире бесконечном
4: мы будем беседовать вновь.
3: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
4: и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
9: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква Л. Ленивец.
4: Ленивец? Это про тебя? А может быть, про тебя? Думаю, что я смогу насчитать с десяток знакомых мне ленивцев.
5: И я, пожалуй, столько же.
6: А медленные они такие из-за температуры тела.
4: Видимо, она у них очень высокая.
6: Про таких говорят обычно, как ошпаренный бегает. У ленивца наоборот, температура тела очень низкая. В среднем от 30 до 33 градусов Цельсия. А иногда может снижаться до 24 градусов.
4: Тогда бы им наоборот, шевелиться побольше нужно, чтобы не замерзнуть совсем.
6: Да нет же, как раз из-за такой низкой температуры для млекопитающих у ленивцев все жизненные процессы протекают очень медленно.
4: И двигаются они медленно, и кушают медленно, и спят медленно.
6: Спят не менее 10 часов, а вот плавают.
4: Они еще и плавать умеют? Ну, с такой скоростью можно и до противоположного берега не доплыть.
6: А вот плавают они очень быстро. Ленивцы просто великолепные пловцы.
4: Вот это новость. Я знаю, что они на деревьях живут. А зачем им плавать?
6: Точно, Полина. Природа устроила так, что, передвигаясь по деревьям, эти животные не испытывают никаких энергозатрат. Например, ленивцу ничего не стоит зацепиться когтями за ветку и провисеть на ней несколько часов.
4: И он не устанет?
6: Ни капельки. Только вот есть одна причина, по которой ленивцы все-таки слезают с деревьев.
4: Купаться ходят?
6: Не только купаться, но еще, как говорят малыши, на горшок.
4: Ха, тогда можно без опаски гулять под деревом, на котором сидит ленивец.
6: А что, я бы и побродил с радостью по тропикам Южной Америки. А вы, ребята, не хотите составить мне компанию в таком путешествии?
3: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени Улыбышева.

0: радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова. «Золотые звоны». Исполняет Варвара Суевалова.
2: Колокольчик синий, возле кашки белой, вырос у речушки на большом лугу. Я стою, любуюсь, словно онемел. Красоту святую в сердце берегу. Так мудрец однажды посмотрел на траву и сумел он чутким сердцем уловить перезвон цветочный в тишине дубравы, словно колокольчик колокол отлить. И с тех пор столетия минули, и люди научились храму лить колокола. На Руси раздольной мы не позабудем, как над нею песня звонится плыла. Полюбил я звуки колоколен древних, понял, что такое счастье на Руси. Хоть и мал еще я, но люблю деревни и молюсь о каждом: Господи, спаси! В колокольном звоне мощь державы нашей голосом старинным о Христе поет. Он зовет заблудших, поминает павших, отрывает грешных от земных забот. Мы подарим небу золотые звоны, а Спаситель людям мир и благодать. И в душе как будто на лугах зеленых колокольчик будет радость рассыпать.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Евгений Пермяк. Рассказы. Гусь лапчатый. Прослышал как-то гусь, что пером из его крыла книги пишутся, государственные бумаги подписываются. Возгордился и загоготал. «Го-го-го! Государственная я птица, а не простая. Коли б не мое крыло, да чем бы книги писались, как бы указы-приказы составлялись?» Услыхал эту похвальбу чернильный орешек, на котором чернила настаивали. Тоже хвастаться стал. «Не простой я орех, а чернильный. Коли б не я, да не гусиное перо, чем бы книги стали писать, чем бумаги подписывать?» Глядя на них, и старая тряпка нос задрала. «Из меня бумагу делают, на мне пишут. Не будь меня до гусиного пера, до чернильного орешка, не было бы грамоты на земле». «Го-го-го!» — гогочет гусь. «Пойдем втроем, народ припугнем. Пускай он нам славу поет, почести воздает. А не то мы его перьев лишим, чернил не дадим». «Бумагу придержим, незаменимые мы!» Пошли гусь, чернильный орех да старая тряпка почет добывать, славу требовать. Выслушал их народ и велел вместо гусиных стальными перьями писать, чернила из чернильного порошка готовить, бумагу из дерева вырабатывать. На этом и кончилась похвальба старой тряпки до чернильного орешка. Тряпкой стали пол мыть, пыль вытирать, а про орешек даже и забыли, где и на чем он растет. Притихли орешек и тряпка. А гусь все еще не унимался, гогочет, крыльями машет, да взлететь не может. На это мало кто теперь обращает внимание. Только если случится в народе выскочка или хвостун, или крикун, люди обязательно про такого скажут: «Видали, каков гусь лапчатый?»

Дежурные сестры. Наташу и Соню прозвали дежурные сестры. Как кто-нибудь из знакомых или из соседей прихворнет, Наташа и Соня тут как тут. Что у вас болит? Покажите язык. Температуру измеряли? Доктор был? Если не был, вызовут. Если был, начинают лечить так, как он велел. Микстуру подают, грелку ставят. Как-то захворала соседка Вера Михайловна. Она была детским врачом. Как только Наташу с Соней прослышали об этом, живехонько прибежали к Вере Михайловне. «Как вы себя чувствуете? Покажите язык, скажите «а»?» И так они ее принялись лечить, что бедной Вере Михайловне даже соснуть было некогда. Через каждые полчаса температуру измеряют, киселем кормят, воду подают. Молчит Вера Михайловна, терпит, все исполняет. Хоть и трудновато у Наташи с Соней лечиться, а приятно ей, старому детскому доктору, что такая хорошая смена подрастает, умелая, чуткая, заботливая. Для чего руки нужны? Петя с дедушкой большими друзьями были, обо всем разговаривали. Спросил как-то дедушка внука: «А для чего, Петенька, людям руки нужны?» «Чтобы в мячик играть», — ответил Петя. «А еще для чего?» — спросил дед. «Ну, чтобы ложку держать. А еще? Чтобы кошку гладить. А еще, чтобы камешки в речку бросать». Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только по своим рукам обо всех других судил, а не по трудовым рабочим рукам, которыми вся жизнь, весь белый свет держится. Ежиха-форсиха. Приглянулся ежихе-форсихе выдровый мех. Не налюбуется. «Давай, выдра, одежды меняться». «Давай», — говорит выдра. Сказано, сделано. Поменялись одежками. Ходит по лесу ежиха-форсиха, дорогим выдровым мехом похваляется. «Вот я какая нарядная, смотрите!» Учуяли собаки-разбойницы дорогой выдровый мех и кинулись на ежиху-форсиху. «Снимай, тетка, выдровую шубу!» А ежиха и в ус не дует, забыла, что больше она не колюча. Свернулась по старой ежиной привычке в комочек, да и подразнивает собак. «А ну, попробуйте, схватите меня!» А собаки взяли, да и схватили. Поняла ежиха в собачьих зубах, какого она маху дала, когда свою колючую шкурку-защитницу на выдровый приманочный мех променяла. Поняла, да уж поздно было. Знакомые следы. Никишин дедушка был садоводом в колхозе, а в свободное время любил на охоту ходить. Хорошим он был охотником, все тайны лесные знал. Как-то показывал он своему внуку следы в лесу. Показывал да приговаривал: «Век живи, век учись и во все вникай. Никакое знание человеку во вред не бывает». А Никиша слушал да думал про себя: «Все старики любят ребят поучать. Ну зачем мне звериные следы знать, когда я машинистом стать собираюсь, электрические поезда водить?» О поездах только и думал Никиша. Каждый болтик, каждую мелочь на электровозе разглядывал. Ребята тоже бегали вместе с ним на поезда смотреть.
Довелось как-то им возвращаться со станции в свое село прямой дорогой через лес. Ближе и веселее. Хорошо бежится по первому снегу, а на снегу множество всяких следов. Какой след чей, ребята не знают, а бегают по ним. Вдруг да лисицу увидят или дикого козлика. С зайцем и то неплохо встретиться. Бегали так они, бегали по следам и заблудились. Испугались ребята. Кто-то даже слезу пустил. «Это твоя затея, Никишка! Как мы теперь выберемся, когда все тропинки снегом засыпало?» Молчит Никита, не оправдывается. Думает, как ребят на дорогу вывести. Кричать стал, да кто услышит его в глухом зимнем безлюдном лесу? И вдруг Никита увидел знакомые следы. Из-за всех следов, которые ему дед показывал, он только эти запомнил. «Ура, ребята!» — крикнул Никита. «Идите за мной, я вас к жилью выведу!» Долго шли ребята по этим следам и вышли к жилью. К лесниковой сторожке. А от сторожки до села наезженная дорога, и ночью не заблудишься. «По каким же таким следам ты нас вывел?» — спросили ребята Никиту. «По собачьим», — ответил он. «Собачьи следы всегда к жилью выводят, потому что сколько ни бегает собака по лесу, обязательно домой прибежит. Так дедушка меня учил». Домой Никита пришел усталый, но счастливый. Улучив минутку, он обнял дедушку и принялся что-то шептать ему на ухо. «Наверное, спасибо», — говорил милому дедушке. Как Маша стала большой. Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она не знала. Все перепробовала. И в маминых туфлях ходила, и в бабушкином капоте сидела, и прическу, как у тети Кати, делала, и бусы примеряла, и часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только смеялись над ней да подшучивали. Один раз как-то Маша вздумала пол подметать и подмела. Да так хорошо подмела, что даже мама удивилась. «Машенька, да неужели ты у нас большая становишься?» А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду да сухо-насухо вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех за столом сказал: «Мы и не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метет, но и посуду моет. Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя взрослой чувствует, хотя и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платьице, без прически, без бус, без часов. Не они, видно, маленьких большими делают».

аппарат для сбора клюквы я недавно изобрел. Все мне руку пожимали и кричали: «Ты орел!» Я тогда взлетел на небо.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». Все чаще мы слышим истории о людях, которые выбирают страну для жизни не по уровню ВВП на душу населения, а по совпадению ценностей, тех глубинных ориентиров, что определяет образ жизни, отношение к семье, труду, традициям. Почему жители других стран все чаще обращают взгляд на Россию, страну с тысячелетней историей, богатой культурой и духовно-нравственными традициями? Ответ кроется не в цифрах статистики, а в идентичности, которая притягивает тех, кто разделяет уважение к семье, почитание традиций, представление о служении, взаимопомощь, духовные основы жизни. Именно эти ценности становятся решающим аргументом для тех, кто рассматривает переезд в Россию не как запасной аэродром, а как новый дом, место, где их мировоззрение найдет отклик, а дети вырастут в среде с близкими им идеалами. Наш гость Якоб Пинникер, директор агентства АК, не понаслышке знает, что движет современными переселенцами. Он переехал из Германии в Нижний Новгород и сегодня помогает другим найти свое место в России, стать частью ее культурного кода. Наша первая глава – служение.
2: Служение.
3: Якоб, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Очень рада вас видеть.
4: Очень взаимно.
3: Как
4: спасибо,
3: вам Нижний...
4: что пригласили.
3: Как вам Нижний Новгород?
4: Наконец-то настало лето.
3: Жизнь налаживается.
4: Абсолютно верно.
3: Расскажите, когда вы стали понимать, что хотите жить в России?
4: Я приехал в 2016 году. Специалист, сотрудник с задачей открыть филиал нашей тогда немецкой компании, которую представлял в Екатеринбурге. То есть я планировал приехать на 2 года. Поработать, заработать, вернуться и сделать в Германии карьеру. Прошли 2 года, мы продлили договор, продлевали до 22 года. Я никак не мог уехать из России, никак не вернуться в Германию. И в начале конфликта на Украине наш филиал закрыли, и мне сделали предложение вернуться в Германию и идти по другому карьерному треку. Но в тот момент я прожил уже 8 лет в России. Я приехал с семьей, и мы приняли решение остаться в России.
3: Те, кто слушает нашу программу, наверняка обратили внимание, что вы говорите практически без акцента. И трудно поверить, если бы я не знала, что передо мной сидит иностранный гражданин, хотя он уже гражданин России, я бы никогда не поверила. Откуда у вас идеальное такое произношение?
4: Ich kann auch gerne auf Deutsch reden, das ist überhaupt kein Problem.
3: Oh.
4: Ну, просто, ну, я уже 10 лет в России живу, у меня...
3: Ну, понимаете, иногда количество не значит качество.
4: Но у меня еще и жена русская, мне очень сильно повезло в этой жизни, поэтому, видимо, и она повлияла, плюс я каждый день общаюсь с людьми на русском языке, ну, может, еще есть запасы какого-то таланта, я не знаю, мне очень нравится русский язык, и я такой, может быть, чуть типичный немец, который очень педантично к вещам относится, и мне всегда нравится вещи делать на 100% правильно. Я такой немного идеалист. В том числе, мне кажется, нужно разговаривать правильно.
3: Немножечко расскажите, в какой семье вы воспитывались, какие семейные традиции вы считаете наиболее важными?
4: Я воспитан достаточно традиционном формате. Ну, меня воспитывали...
3: Вы родились в каком городе?
4: Я родился в Советском Союзе. Вот. Мне, вот я всегда рассказываю, что при Екатерине II, которая когда приглашала немцев, мои предки были одни из первых, которые из Франкфурта на Майне приплыли на корабле в Саратов и помогали строить первые деревни, которые строились. И дело в том, что они были первые, которые приехали в Россию, ну и после развала Советского Союза были первые, которые уехали. И получилось так, что мы воспитывали всегда старой немецкой школы. То есть так как мои предки жили в России, они воспитывались по старой традиции немецкой. Когда вернулись в Германию, поняли, что воспитание совершенно другое. То есть, да, вроде бы как бы в Германии культура и так далее, но все равно проходила некая трансформация, а когда вот мои предки жили в России, на территории России, они как бы
3: законсервировались?
4: Консервировались, да, угу. И продолжали вот именно воспитание старой немецкой культуры. И вот в моем воспитании супер важно это уважение старших. Вот я, например, со своими родителями до сих пор разговариваю на «вы». Вот, далее, семья – это прям фундамент всего. Можно любить, не любить, там есть плюсы и минусы, но у нас очень принято в нужные сложные минуты быть рядом и помогать. Вот один хороший пример был. Пару месяцев тому назад я оказался в немецких СМИ в плохом контексте, но просто придумали чего-то и показали кадры, которые мы выставляли в наших соцсетях. И мне написала моя двоюродная сестра, сказала, что в главных новостях мы тебя увидели, про тебя плохо рассказывали, никого не слушай, вся семья стоит за тобой. Но как бы это было чуть даже до слез немного, потому что вот у нас уважать старших, любить, ценить семью, а третье, это, я не знаю, правильно это слово или нет, трудолюбие. То есть
3: очень правильное слово, трудолюбие.
4: У нас как бы надо работать и мозгами, и руками, как говорится. То есть у нас это прям принято, детям надо дать образование. Сквозь зубы, какой бы ни было, они должны выучиться, они должны сами на ноги стать. Ну, как бы надо еще поддерживать.
3: Якоб, можно вот немножечко вот мне разобраться? Итак, вы говорите, что вы родились еще в бывшем Советском Союзе. Это, получается, в каком городе?
4: Знаете, как говорю, где родился, где-где, в Караганде.
3: О, да, есть такой город.
4: Да. Ну, у меня просто так получилось, что мои родители там не жили, но они так же, как и я, ездили по разным городам иногда и работали.
3: То есть я просто, это знаете, к чему? Я хочу понять, что вы, когда родились, вы сразу говорили на немецком в семье или на русском? Русский язык у вас гораздо позднее возник в вашей жизни. Вот тут разобраться хочу.
4: Но мы в семье исключительно говорили и говорим на немецком языке. То есть это наш родной язык, как бы не было. Я могу даже больше сказать. Вот я говорил, что у меня супруга русская. Я, в принципе, первый в семье, который взял в жены не немку, а русскую женщину.
3: А дети говорят на каком языке?
4: А на трех?
3: На трех языках. Английский, немецкий, русский.
4: Да, я с ними только на немецком говорю.
3: Давайте вот разбираться. Так как вы возглавляете агентство АК, которое занимается помощью переселенцам, да, оказывает всякую помощь людям, которым трудно привыкать к чужой стране. Вот лично у вас какие были стереотипы о России до переезда? Изменилось ли ваше восприятие после того, как вы полюбили Россию, здесь остались и нашли здесь свое место под солнцем?
4: Вы знаете, вот мы когда приехали в Екатеринбург в 2016 году, это была пятница, 13 число. Вот я всегда эту историю рассказываю. Приехали, мы вообще никого не знали. То есть мы приехали в Екатеринбург,

0: Ноль. Вообще.
1: И хотят продолжить этот бизнес в России. Самая большая на сегодня проблема у переселенцев Нижегородской области, с которой они сталкиваются.
0: Ну, во-первых, там намного больше семей приехало.
1: Да, я вот просто намного несколько примеров привела.
0: У нас сейчас, если я не ошибаюсь, больше 20 семей.
1: 20, я бы сказала 10, значит 20 уже.
0: Ну, они у нас каждый день приезжают. Вот на прошлой неделе было так классно опять. Вот это позитивные моменты, когда приходит парочка, заходит в офис, плюс 60. Видят меня, то есть я случайно там за кофе пошел, и начинает со мной просто монолог. Вот. Мы приехали вчера, там, заселились, там у нас что-то денег не хватило, и вот потом мы позавтракали там, и вот мы приехали сюда, потом на поезде, в Москве там покупали там билеты, там что-то не получалось. И они разговаривали, говорю, здравствуйте, а вы кто? Ну, мы приехали из Голландии. Мы вас знаем, как бы мы за вашими соцсетями смотрим, мы вас знаем. И продолжает дальше. И к нам вот постоянно такие люди приезжают. Приехали из Голландии, плюс 60.
1: Прекрасно.
0: Вот. И основная проблема, честно говоря, это коммуникация. То есть из них никто не говорит на русском языке. Коммуникация. Они у нас все такие активные.
1: Особенно вот в 60, мне непонятно. Ведь в 60 хочется только поговорить. Как же они говорить-то будут в Нижнем Новгороде?
0: Учат
1: у нас бабушки сидят на лавочках или там на грядках. Надо же обменяться результатами. Будут учить русский семья из Голландии?
0: Да, они все учат русский язык.
1: В основном выбирают как занятие сельским хозяйством. А вот почему именно сельским хозяйством?
0: Я тоже задал вопрос, говорю, почему вот именно вот сельское хозяйство? Причем у них там вот этот традиционный формат. Надо много-много гектаров купить земли и посередине построить дом, и вокруг этого дома все происходит.
1: Оливковые рощи.
0: Ну, примерно так. И он говорит, да, мы делаем, потому что мы всю жизнь этим занимаемся, но мы в первую очередь это делаем и показываем на своих детей. То есть там четверо ребятишек сидел, говорит, мы это делаем для них. То есть это их будущее в России, а вот инфраструктуру, бизнес мы им даем. Но на самом деле у нас не только фермеры едут, у нас и предприниматели есть, инженера, учителя. А у нас очень интересная семья приехала из Алабамы, Рэй и София. То есть они православные. А они приехали сюда, и они активно ходят на службы, их там уже все знают. Вот. Они там прям участвуют.
1: Нашли свой приход, своего батюшку,
0: абсолютно.
1: Духовного отца.
0: Да. То есть у нас разные, у нас все больше и больше пенсионеров к нам едут. Вот эти веселенькие 60+. То есть если, как вы говорите, здесь на грядке, да, то они активные, они ездят, они там что-то занимаются. Вот эти голландцы, мне уже там все уши прожужжали, что они рисуют картины. Вот, и они пожертвовали очень-очень сильно, потому что пришлось все вот эти картины оставить дома.
1: Слушайте, как приятно, что голландские живописцы теперь будут находиться у нас, на нашей нижегородской земле.
0: К нам едут очень интересные люди, поверьте. Но им надо просто сейчас русский язык выучить.
1: Русский язык выучить и столкнуться с нашим колоритом нижегородчиным.
0: Абсолютно верно.
1: О чем мы будем еще с Якобом говорить в нашей следующей главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Ну, мы начали уже раскрывать тему переезд, переселенцы, испытания. Вот Марк Туллий говорил Цицерон, что терпение горько, но плод его сладок. Вот какие горькие моменты адаптации запомнились вам прежде всего, и какие сладкие плоды они принесли спустя время? Мы уже немножечко начали об этом говорить в каждой главе, но давайте еще вспоминать. Вот вы говорили про друзей своих. То вы ходите в темном Екатеринбурге, встречаете друзей через какое-то время. Это все понятно. Вот тот момент, когда вы приехали в Екатеринбург, вы уже хорошо говорили по-русски?
0: So-so.
1: So-so. Значит, трудности были. Что казалось странным, не очень понятным, но потом таким прекрасным?
0: Ну, для меня это, наверное, были... Вот звучит, может быть, банально, но очевидно было, когда мы заходили, например, в магазин, то нас никто никогда не встречал. Нам никто не улыбался. Потому что мы привыкли, заходим в магазин, сразу «здравствуйте», как бы «посмотрите, если что, мы к вам подойдем», и постоянно кто-то рядом, то есть сервис. Вот этого сервиса не было. И в ресторанах тоже люди как-то по-другому к нам относились. Мы чуть к другому тогда,
1: в тот момент.
0: То есть не
1: хватало больше доброжелательности,
0: да.
1: Какой-то вот этой визуальной доброжелательности.
0: Да.
1: Вы же уже сказали, что русский народ-то он добрый, но он не показывает, наверное, вот так...
0: Да, но это супер банальные какие-то моменты.
1: Ну и что, это нормально, из этого строится вся дальнейшая картина мира.
0: Да, кстати, я должен отметить, что в Нижнем Новгороде это абсолютно не так. То есть здесь в ресторанах замечательно обслуживают, и в магазинах замечательно встречают. Что-то произошло.

0: И это просто как раз изюминка Нижегородской области. Вот. И были как бы такие моменты, когда меня воспринимали как немца, немного как конкурента. Меня лично, на меня лично никогда не нападали, но было всегда очень много споров. То есть было всегда сложно вести какой-то диалог, потому что со мной постоянно спорили. Типа, это не так, это все не так, у нас это все так и так далее. Это было сложно. То есть я от этого всегда уже уставал под конец. Но как бы мы ни спорили, всегда расходились как бы как джентльмены. То есть не было никаких обид. Вот, вот это было сложно. А потом люди просто ко мне привыкли. Меня в Екатеринбурге просто очень достаточно много людей знали. Я не знаю, мне как-то всегда удается делать так, что я знакомлюсь постоянно с большим количеством людей. И меня всегда все знают. Вот. И что мне не нравилось, когда я понял, что... Когда я Россию чуть больше понял, это вот, как я говорил, прошло спустя 3 лет, что... Я высокомерно на некоторые вещи смотрел. То есть я осознал для себя, что, может быть, мое поведение и мой паттерн, то есть мой подход к вещам был не совсем корректный, не совсем правильный. То есть я в какой-то момент понял, что надо уважать вещи, как они здесь происходят, они так и происходят. И я потом наблюдал, когда там к нам люди приезжали, это вот тоже из Германии, я наблюдал, что они себя так же ведут, как я себя раньше вел, и меня это под конец как бы начало уже... Но было сложно с этим бороться. Сложные моменты были, однозначно. Никогда не думал вернуться обратно, потому что, знаете, это решение остаться здесь, это не было эмоциональным решением. Вот, как я уже говорил, там фундаментальные вещи, которые касаются моих детей. И я понимаю, любая моя эмоциональная стадия здесь, любые проблемы не сравнить с тем, какие проблемы, с какими проблемами мои дети будут там сталкиваться. Поэтому как бы тут все понятно. Сложности были, знаете, какие? Самые сложные, это когда мне снимали розовые очки. Знаете, когда вот говорят, вот... ресурсы в России, немецкие там технологии вместе, там симбиоз, победим всех, все будет хорошо. Я, знаете, одно время вот в 23-м году начал консультировать стартапов. То есть такие компании, которые только начали развиваться и так далее. Я попал в компанию, она там технологией занималась, и они сказали, вот мы хотим заниматься экспортом, нам чуть-чуть надо навести здесь порядок, мы не знаем, как это сделать. Ты нам можешь помочь? Могу. Мы договорились. Я сразу сказал, как бы, если вы хотите, чтобы что-то поменять, надо что-то менять. То есть не надо повторять делать так, как вы это раньше делали. Я этим буду заниматься. И тогда я первый раз столкнулся с тем, что это все теория, с моей точки зрения. То есть люди не готовы сотрудничать с человеком, у которого есть компетенции, у которого немножко другой культурный код, и который как бы готов навести порядок. Ну что, все-таки, да нет, мы всегда так делали, у нас вроде бы получается, но вроде бы и не так уж все плохо. Вот, и я как бы понял, что немцам, наверное, будет здесь чуть тяжело, потому что нету взаимного понимания. Для меня это было разочарование.
1: А мы сейчас находимся в главе терпения, говорим об этой добродетели, еще говорят, что терпение – это спутник мудрости. Якоб, а вы считаете, можно ли в себе развить этот навык, научиться быть терпеливым?
0: Терпение для меня это вот надо что-нибудь принять, что с чем я не согласен, и надо сидеть, ждать, терпеть, пока это пройдет, не пройдет. То есть я это делаю по-другому. Я разбираюсь в проблеме, да, то есть почему, в чем проблема, вот, и начинаю искать выходы. И если у меня нет выхода решить эту проблему, то, так сказать, я пытаюсь избавиться от этой проблемы. Потому что для меня терпение это... как это правильно сказать, это мучение какое-то. Но это я говорю вот про себя. Ну, что я как бы привык дела решать. Вот. И если дело нерешенное, тогда надо найти подход к этому делу. И если нет решения, то надо от этой проблемы избавляться. У меня прагматичный подход.
1: Сейчас давайте вот немножечко поговорим про русский язык. Говорят, что русский язык, пусть не про вас, да, но про тех людей, которые принимают решение жить в России, учить русский язык. Говорят, что русский язык очень сложный. И выучить его до конца невозможно. Он еще сложнее, чем китайский. Вот когда вы учили русский язык, казалось ли вам так же или наоборот? Много ли терпения понадобилось?
0: Ну да, здесь на самом деле терпение понадобилось. Я разобрался, что я понял, как мне это надо сделать, выучить этот русский язык. Я понял, что это через практику, то есть надо общаться тем слабым словарным запасом, который у меня был.
1: Как вы расширяли словарный запас? За счет чего?
0: общение. То есть я просто не боялся общаться с людьми. У нас, особенно немцы, они всегда вот боятся общаться. Вот у меня слабый словарный запас, я что-то неправильно выговариваю, поэтому я лучше помолчу, дома поучу втихомолки, когда наконец-то я смогу общаться, я начну общаться. Вот такой подход. А у меня нет. То есть я не боюсь. Я и английский язык так учил, когда в США жил, и здесь, в России, я просто общался. Я просто как разговаривал. И таким образом я наработал через практику вот этот словарный запас, и так это получилось. Но это мой подход. Это мой подход лично.
1: Что такое бить баклуши?
0: А вот это уже специфика. При всем уважении к русскому языку, но я как бы не улавливаю.
1: Да? Не улавливаю бить баклуши.
0: Да, я понимаю, что это какое-то слово, но я не понимаю, что с ним делать.
1: Вот как вот объяснить иностранным гражданам, да, вот как, что такое бить баклуши? Или, например, хоть кол на голове тиши, все бесполезно. У русского народа за многие годы появилось множество поговорок о терпении. Есть терпение, будет умение. Всякую трудность терпением одолеть можно. Терпение приносит спасение. Якоб Пинникер, герой программы «Верую», сегодня директор агентства «Акай». И наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Якоб, милосердие – это христианская добродетель, которая проявляется в готовности бескорыстно помочь другому человеку, проявить сострадание, прощение, заботу о тех, кто оказался в сложной ситуации. Это особое душевное расположение, при котором человек сопереживает страдающему и стремится облегчить его боль. В христианстве милосердие рассматривается как подражание Богу, который сам является источником милости. Кто для вас, Якоб, пример вот милосердия и вот такого бескорыстного служения людям?
0: Можно нескромно ответить вам?
1: Пожалуйста, попробуйте.
0: Я думаю, что я и есть этот человек. У меня немного героев в своей жизни, потому что я строю свою жизнь сам. Мне нравится жить. По крайней мере, чаще всего нравится жить и экспериментировать. Мне больше нравится создавать свои стандарты, чем за кем-то идти. У меня много книжек о разных там президентов. У меня в основном немецкая литература. Я попробовал, там кто-то мне интересен был, я прочитал биографию. Но, к сожалению, я там ничего не нахожу, потому что я считаю, что мой путь уникальный, и мне больше нравится находить все вот эти моменты самостоятельно. И как бы это ни казалось и ни слышалось, вот нашим агентством мы на самом деле помогаем людям. Они у нас на ладони. И доходит до того, что они нам просто верят. То есть так, как мы им посоветовали, так они и делают. Я для себя сам герой, и мои сотрудники — это тоже для меня герои, потому что, как я говорил, я очень эмоциональный человек, и когда очень сложно, я делегирую это все моим сотрудникам, и они выравнивают все вот эти моменты, которые для меня эмоционально сложно переносить.
1: Вот нечасто в нашей студии, в моей программе приходят такие эмоциональные герои, тем более такого достаточно высокого ранга руководители, которые сотрудничают в правительстве, с правительством Нижегородской области. И мне очень радостно, что вы такой настоящий, что вы смеетесь, улыбаетесь, говорите, что думаете. Нет, это классно. Я думала, таких туш и не осталось.
0: Но в этом есть и минусы, но есть и много плюсов.
1: Ну, давайте будем считать, что плюсов все-таки больше.
0: Конечно, конечно.
1: Плюсов больше, потому что для меня эмоциональность – это открытость, искренность, готовность откликнуться, помочь.
0: Угу. Согласен.
1: А согласны ли вы, Якоб, что в культурном коде России уже прописана доброта и милосердие?
0: Для меня русский человек чересчур добрый. Вот вы просто чересчур добрые. Можно быть чуть-чуть пожестче быть. Вот легкие на подъем, добрые. Конечно, каждый человек, он разный, но в целом, если смотреть вот на мой опыт и с людьми, с которыми я общался, их, наверное, было уже тысячи, потому что я каждый день с кем-то встречаюсь, то есть с кем-то знакомлюсь. Каждый день. Каждый день. Со всего мира, кто к нам приезжает. И здесь очень много. Вот с вами мы вот познакомились. Да, может быть, как-то заложено это вот в коде, в культурном коде. Мне это очень нравится. Поэтому у меня жена русская, поэтому у нас и дети как бы. Я им чуть-чуть дал немецкого культурного кода, а супруга дала вот русского, российского культурного кода. Мне он очень нравится. То есть мне русский народ очень нравится. Это, мне кажется, это самый лучший народ на этой планете. Я уже побывал много где.
1: Вы я это не говорили говорю немножко так... в Америке вы жили? Это...
0: Да.
1: Сколько лет вы жили в Америке?
0: А я жил там год, когда студентом был.
1: То есть вам есть чем сравнить? Вы жили, родились в Европе, были в Америке, на разных континентах. То есть русский человек отличается от
0: да,
1: всех людей на Земле?
0: Да, русский человек, он настоящий. Он настоящий. В итоге он настоящий. Какие бы люди ни были, люди бывают разные, естественно, но базово заложено, что человек, русский человек, я считаю, он настоящий. Он открытый, чересчур добрый, вот, всегда простит.
1: В разведку пошли бы с русским человеком?
0: Да.
1: Здорово. Яков Пинтер, директор агентства АК «Герой программы». Верую, и мы переходим к главе «Любовь».
2: Любовь.
1: Якоб, к нам приезжают люди, которые уже разделяют традиционные российские ценности. Для них важно стать частью общества и внести свой вклад через участие в культурных проектах и гражданской активности. Вот, может быть, вспомните несколько историй из жизни переселенцев, которые полюбили наш город, именно Нижний Новгород, всем сердцем. Они же приезжают в Нижний, они же еще не знают, не видели ни разу. И на карте, может быть, не знают, что такое река Волга, Ока, Стрелки, Нижегородский Кремль. И вдруг происходит вот та самая любовь.
0: Я сейчас буду вещи говорить, и ваши слушатели будут, наверное, реагировать так, как практически все реагируют. Про Нижний Новгород говорят, что он очень чистый. Про Нижний Новгород говорят, что он очень похож на Будапешт. Про Нижний Новгород говорят, что он классно сбалансирован, что касается исторического направления, советского направления и современного направления по инфраструктуре. Про Нижний Новгород говорят, что здесь люди очень добрые. Вот семья как раз из Алабамы вот рассказывала, что они никак не могли понять, что заходят в трамвай, и они с ребятишками заходят, и детям уступают место. Что здесь могут с вероятностью 99,99% женщины открыть дверь. Вот. Что город очень ухожен, что много туристов, и что это город европейского стандарта. Когда, например, увидели школу 800, наши американцы, они сказали, что они в жизни таких школ не видели. Иногда кажется, что непонятно, откуда вы приехали, может, с гор спустились, я не знаю. Но на самом деле здесь все так хорошо, что, может, у нас, вот мне сказали, это называется «глаз замылился», мы это уже не ценим. Может, иногда надо будет куда-нибудь съездить, посмотреть, как по-другому живут. И вот в целом инфраструктура и чувство безопасности – вот это им нравится. Здесь можно, как я уже говорил, сохранить свой культурный код, если там кто-то занимается вероисповеданием, если я правильно сказал, да, там католики есть здесь, евангелисты есть, православие есть. Все здесь есть, и все дружно живут. И вот это людям нравится очень даже. То есть базовые вещи, которым нам как бы кажется, ну и что? Ну и что? Это, у нас все плохо, там, не знаю. Вот у нас архитект есть, Ханс Йорк. Он, когда с ним гуляем, постоянно... Вот я эмоциональный, а он эмоциональный X10. Вот он постоянно жалуется на ступеньки. Потому что он говорит, ступеньки должны быть одного размера. То есть ты должен интуитивно по ступенькам идти. Он говорит, а здесь постоянно на ноги смотреть надо, потому что ступеньки разного габарита. Он говорит, там какие-то косяки неправильно сделаны. Здесь что-то кривое. Но он говорит, ну, как бы... мне это не нравится, но, в принципе, да ничего страшного. Вот и тоже идет вот эта адаптация. То есть каждый любит, как мне говорят, каждый любит Нижний Новгород по-своему. И те люди, которые к нам приезжают, они, например, никогда бы не поехали в Москву или в Питер. Никогда. Почему? Потому что это семья. Они у себя на родине, там, где они живут, тоже живут в маленьких городках. И для них регион – это единственная опция. И когда они приезжают в Нижний Новгород и видят, как мы здесь живем, потому что здесь очень много местных людей, приезжих очень мало. По сравнению, например, с Москвой. В Москву многие едут там заработать, карьеру построить и так далее. Сюда тоже едут, да. Но в основном здесь местные люди. И видно, что любят свой город. Как бы это сейчас ни звучало, я понимаю, что многие не согласны, но это так. Так мы это видим.
1: Да, большой видите на расстоянии, вы все равно это немножко со стороны на это смотрите.
0: Да, вот так я это вижу.
1: А
0: так
1: нам это приятно слышать, потому что мы действительно живем, и, может быть, уже глаз замылился, как вы говорите, уже ко всему мы привыкли. Я вот родилась в этом городе, это мой родной город, и, понятно, я прошла разные этапы его развития, когда он был закрытым, когда он был серым, когда люди все ходили вот серые, одинаковые, и сейчас другой город, как будто это все раз так поменяли калейдоскоп, и совершенно другие картинки перед глазами.
0: Вот знаете, я еще вот тоже такие классные моменты есть. У меня есть сотрудница. У нас практически все родились в Нижнем Новгороде. То есть у нас
1: вот кто работает в АКЕ, да.
0: Хотя у нас и переселенцы сейчас уже работают. То есть мы как бы на работу их берем и так далее. У меня есть одна сотрудница, которая рядом с офисом родилась. Там есть роддом, она там родилась. Мы об этом, знаете, как узнали? К нам приехал Виталя из Канады. Он лет 20 тому назад родился в Нижнем Новгороде, уехал в Канаду. Там с семьей дети родились. И сейчас он вернулся, он айтишник. И вот он приходит к нам в офис и говорит: слушайте, там есть роддом через дорогу, который там стоит. Я там родился. И Марина руку поднимает, и я там тоже родилась. То есть у нас, знаете, вот такие истории. То есть Нижний Новгород, он является уже каким-то магнитом.
1: Давайте еще немножечко поговорим, раз мы говорим о любви. О любви, например, к русской литературе, к музыке, к русской кухне. Это была любовь с первого взгляда или нет? Пришлось ли что-то открывать в себе заново или заставлять себя полюбить?
0: Ну, я, в принципе, люблю есть. Вот, и вкусно тоже есть. Мне здесь очень сильно нравится борщ. Я люблю борщ. Это прям вот это как бы мое. Иногда меня балует домашними всякими салатами, как называется, холодец. Иногда мне вот теща балует этим. Мне, в принципе, вся еда здесь нравится, потому что здесь еда вкусная. Но те же американцы, которые к нам приезжают, говорят, здесь вот банально, вот картошка, у нее есть какой-то вкус. Мы все говорим, а какой-то другой вкус должен быть? Он говорит, ну, представь себе, ты есть картошку, и там вообще никакого вкуса нет. Я говорю, а что там в Америке, что ли? Я просто там давно не был. Невкусно? Он говорит, просто безвкусно, все одинаковое.
1: Все такое синтетическое.
0: Да, здесь все вкусно. Вот я как бы вот так, мне нравится.
1: То есть кухню вам нравится.
0: Абсолютно.
1: А путешествовали вы по Нижегородской области?
0: Да, удалось. Мы с нашими переселенцами путешествовали достаточно много. В Городец мы ездили. Потом мы были, я забыл город, большой монастырь. Мы на Пасху в прошлом году туда ездили. У нас было 50 человек. К нам приехали многодетные семьи из Московской области. Они тоже американцы. То есть, представьте себе, две семьи приехали.
1: Медивеева?
0: К нам приехали две семьи, они католики. Одна семья из США. У них на тот момент было 7 детей, сейчас 8. А вторая семья из Франции, Фабриса, 10 детей. Вот мы заказали большой автобус, вот и ездили, и как раз было на Пасху. И вот, да, я уже повидал, но, к сожалению, в основном 99% всей моей времени я сейчас трачу на агентство АК, на вот этот проект. Он очень серьезный проект, он проект уникальный, мы впереди всех. То есть есть
1: в России, да? Это такой флагманский проект
0: Нижегородской
1: области.
0: Мы создаем все стандарты. Я считаю, должен быть экономический эффект. То есть если они сюда приехали, они должны работать, платить налоги, понимаете, тратить деньги. Вот, они должны рожать, решать демографические все вопросы. Пускай создают свои компании, делятся своим ноу-хау. В итоге это все должно привести к тому, чтобы нам стало легче жить, чтобы нашим ребятишкам в будущем стало лучше, легче жить, и чтобы Россия как бы занимала ту позицию, которую достойно занимать. Я как бы глубоко в этом уверен, и они должны участвовать в этом процессе именно своими ресурсами, своим человеческим капиталом, который есть. Иначе зачем как бы мы вот это все делаем? За спасибо, что ли?
1: Благодарю вас. Вы очень хорошо все объяснили. Главное, так понятно, на хорошем русском, крепком языке. Еще раз говорю, что у нас в студии сегодня человек, который, для которого русский язык не родной язык, который стал ему родным, потому что он полюбил Россию всей душой и сердцем. Благодарю вас за эту беседу. Яков, а вы счастливый человек?
0: Наверное, да. Я просто вечно не удовлетворен. Мне постоянно что-то
1: вы
0: не нравится.
1: Вы перфекционист, да? Или
0: да,
1: максималист все-таки?
0: Я просто вижу все возможности, и хочется ими воспользоваться. И вот, ну что, возможностей здесь очень много, и хочется ими воспользоваться, поэтому я вечно недоволен. И, ну, как бы сбалансированно недоволен. В целом, мне кажется, я больше счастливый человек, чем несчастливый.
1: Пожелание нашим радиослушателям программы «Верую» от директора агентства АК Якоба Пинникера.
0: Вы, скорее всего, в будущем все будете больше и больше иностранцев видеть в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Я бы хотел просто попросить к ним относиться как к нормальным людям. То есть они приняли осознанное решение приехать сюда, приехать в Нижегородскую область. Они все хорошие по-своему. Они не враги. Они наши друзья. Они максимально благодарны для того, что им дают возможность начать жизнь с нуля. Это очень смелые люди, которые покинули свою родину и выбрали Россию как свою новую родину и дом. Я хотел бы попросить к ним относиться положительно, позитивно и с пониманием. Вот как российский народ это умеет делать.
1: Спасибо вам огромное, Якоб, за эту добрую, такую эмоциональную беседу. Нижний Новгород действительно это сад, в котором вековые деревья растут рядом с молодыми саженцами. Кремль, старинные церкви, купеческие особняки. Все это живые свидетели истории. Якоб Пинникер, герой программы «Верую», рассказал нам сегодня, что переселенцы особенно ценят эту связь времен. Близость к городам Золотого кольца словно приглашение в путешествие по страницам русской истории. Нижегородская область встречает переселенцев не холодным любопытством, а теплом гостеприимства. Здесь не нужно перекраивать себя, чтобы вписаться в новую жизнь. Можно остаться собой и при этом стать частью чего-то большего, сообщества, где ценят труд, уважают традиции и готовы помочь соседу. Слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18 часов. С вами была Ирина Вдовина. До встречи.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

В эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиостанция «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Людвиг ван Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано номер 9. Крейцерова. Часть третья.

0: реке
1: Трелли. Почти за 2,5 столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших музейных коллекций. Она насчитывает около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия. Одним из первых произведений, положивших начало коллекции, стала мраморная скульптура богини Венеры, которую Петр I выменял у Папы Римского на мощи святой Бригитты и которая первоначально была выставлена в Таврическом саду. Бывая в Амстердаме, Петр I часто заходил в мастерские художников, где любовался морскими пейзажами, изображениями кораблей и сцен из жизни простых голландцев. С тех пор в новую российскую столицу стали поступать картины голландских и других западноевропейских мастеров. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда императрица Екатерина II приобрела большую коллекцию западноевропейской живописи, состоящую из 225 картин. Эрмитаж – слово французское. Оно означает «уединенный уголок», «приют отшельника». И по образцу Версаля такие уединенные уголки имелись во всех дворцах и парках титулованных особ XVIII века. Свой Эрмитаж устроила в особых комнатах Зимнего дворца и Екатерина II. Просвещенная императрица приказала собирать лучшие художественные произведения из многочисленных загородных дворцов. Она отправила в крупные европейские города своих агентов, которые на аукционах приобретали все, что можно было найти лучшего в живописи, в скульптуре, археологии, нумизматике и во всех других областях истории и культуры. Не скупилась царица и на приобретение резных камней или камей, как их тогда называли, изготовленных лучшими мастерами Европы. И уже к концу XVIII века в Эрмитаже находилось свыше 10 тысяч камей и гем. Самые знаменитые из них – камеи Гонзага, работы неизвестного мастера. Создана она была в III веке до нашей эры в Александрии, в городе, в котором появился первый в мире храм Муз или Мусион, прообраз современного музея. Первые упоминания о ней относятся к XV веку. На протяжении многих веков эта вещица из трехслойного агата путешествовала из страны в страну, из рук в руки. В 1814 году Жозефина Багарне, первая жена Наполеона Бонапарта, подарила ее в Париже Александру I. Позже государь передал камею Гонзага в Эрмитаж. В 1772 году в 17 деревянных ящиках на судне «Ласточка» в Кронштадт прибыл драгоценный груз, который отправил из Франции знаменитый философ-просветитель Тени Дидро. Будучи сам страстным любителем искусства, он закупил для русской императрицы сокровища мировой живописи – Данаю и святое семейство Рембрандта, работы Рафаэля, Тициана, портреты кисти Ван Дейка и многие другие. И к настоящему времени Эрмитаж располагает одной из богатейших коллекций произведений Рембрандта, в которую входят 24 картины, почти все афорты и несколько рисунков великого художника. Подлинным сокровищем музея являются его лучшие работы «Снятие с креста», «Возвращение блудного сына», «Флора». 15 июня 1985 года гордость Эрмитажа Даная Рембрандта подверглась нападению душевнобольного человека. Эту историю в музее вспоминают не без содроганий до сих пор. Вандал порезал картину в нескольких местах и облил ее кислотой. Почти треть живописи была утрачена. Коллектив реставраторов по крупицам восстанавливал пострадавший шедевр, стараясь как можно меньше дорисовывать за Рембрандта. И только через 12 лет Даная заняла свое место в зале. Сейчас самые ценные

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер-Чехова «Чехову». 2 апреля 1904 года. Петербург. Ну, дорогой мой, сыграли вчера «Вишневый сад» на ура. Успех в зале, в публике огромный, куда больше московского. Играли хорошо, легко, концертно. Что будет говорить пресса, не знаю, но вчера был чудесный спектакль. От пьесы, от исполнения все в восторге, общий голос. Все волнуются, повторяю, успех шумный и серьезный. Я счастлива за тебя, дорогой мой. Меня, кажется, будут ругать, что-то чувствуется. Я, верно, не то играю. Кугель говорил вчера, что чудесная пьеса, чудесно все играют, но не то, что надо. Арабажин и Дымов приходили за кулисы, вроде ошалелых от восторга. Мне очень игралось, игралось легко. Как и всегда за наши поездки, мне петербургская зрительная зала больше по душе, представь себе. Не знаю от чего, но мне здесь больше передается чуткость зрителей. Получила цветы от Чуминой и еще розы от девиц. Голос ничего себе, не гнусавил, нос прочистился к вечеру. А сейчас ужас, что делается в голове. Опять надо дома сидеть. Приходили за кулисы Ольга Германовна, Лика. Вообще-то никого не пускали, так как сцена маленькая, перестановки, а в наши уборные путь через сцену. После спектакля поужинали у Кюба. Немировичи, Стахович, Вишневский, Константин Сергеевич и я. Меня все поздравляли с твоим успехом. Горький был в театре с адъютантом Пятницким. Очень спрашивал про тебя. Просил тебе сказать, что сборник задержан, цензура не согласна с рассказами Юшкевича и Чирикова. И несмотря на ужаснейшее настроение общества, все же «Вишневый сад» имел огромный успех. Наша массае ходила в часовню, ставила свечи и была в белом платье и в зеленой шляпе. Вот тебе. Ну, кончаю. Целую тебя 1000 раз. Как кишочки. Нежно обнимаю тебя. Твоя Оля.
0: В актовом зале Московского университета состоялось публичное заседание общества любителей российской словесности. На нем Немирович Данченко должен был читать первый акт «Вишневого сада». Чехов не был свидетелем триумфа своей «Чайки» в художественном театре, но все, кто писал ему в Ялту об этом, упоминали об исполнении Книпер роли Аркадиной как о самой большой удаче спектакля.

Поверь, когда слепней и комаров вокруг тебя летает рой журнальный, не рассуждай, не трать унылых слов, не возражай на писк и шум нахальный. Ни ложкою, ни вкусом, милый друг, никак нельзя смирить под рой упрямый. Сердиться грех, но замахнись и вдруг прихлопни их проворной эпиграммой. Александр Сергеевич Пушкин, 1824 год.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть третья.
3: Ярмарка особенно тщательно оберегалась от огня. Огонь иметь на ярмарке строго воспрещалось. В указе 1805 года от 24 февраля говорится так. Для безопасности от пожара с каждого ряда торгующих, по собственному их избранию, назначать на все время ярмарки нужное количество старост, которые бы, сменяясь по очереди между собою, имели в ночное время надзор, чтобы купечество в лавках огня не держало и чтобы по закрытии лавок не было бы в гостином дворе людей, к обществу гостей, не принадлежащих. По именному указу строжайше запрещалось держать для чего бы то ни было огонь. Внутри гостиного двора, в лавках, не позволялось даже иметь самоваров. Сие самое препятствовало в биржевой зале дать бал, которое, хотя и не очень для забав общественных пригодно, но правительство местное не уполномочено позволять даже свечи зажигать во внутренней стороне канала. Гостиный двор был окружен каналом в тех же видах безопасности от огня. Князь Долгорукий, между прочим, жалуется на неудобство расположения товаров и видит это неудобство, как кажется, в том, что каждый однородный товар был сгруппирован всегда в одном месте, что составляло резкую противоположность совершенно бессистемному расположению товаров теперь на ярмарке у Нижнего Новгорода, представляющему, пожалуй, еще больше неудобств при бесконечном множестве и разнообразии всевозможных предметов торговли. Он рассказывает, что не мог разыскать своих знакомых, которые должны были в это время находиться и, как оказалось после, действительно находились одновременно с ним на ярмарке. «Распределение корпусов, — пишет он, — представляет для свиданий одно только неудобство. Оно состоит в том, что публика слишком развлечена и нет соединительного для нее пункта. Когда один ищет серебра, другой за 100 сажень покупает книги, третий далее еще в суконном ряду. Здесь все для прибытка и торговли, а ничего для удовольствия общежития». Еще задолго до дня открытия ярмарки снизу и сверху Волги тянулись к Макарию караваны судов. Как лебединые стаи издали белели вереницы парусов быстроходных расшив, которые на ходу не столько резали своей грудью, сколько подминали под себя воду и скользили по ее поверхности. Тяжело налегая грудью на лямки, медленно двигались стаи за стаями бурлаков, волочивших тяжело груженные дощаники, тихвинки с разукрашенными кормами, гусяны с причудливыми украшениями невысоких коротких мачт, барки, полубарки, ладьи-романовки и множество иных лодок, полулодок, стругов, огибежных и всевозможной посудины, давно уже ныне исчезнувшей на Волге. Черепашьим шагом подвигались неуклюжие коноводные машины, что шли не более 6-7 верст в сутки, подвигаясь на закидаемых вперед якорях лошадиной силой, шумя своими вечно вращающимися внутри шерстнями и оглашая Волгу неумолкаемой перебранкой рабочих, то выхаживающих со дна заброшенные якоря, то на лодках, торопившихся закинуть новые якоря вперед. Шум, стук, скрип, конский топот, ругань, бряк якорных цепей, всплески воды вместе с откликавшимися издали песенными вздохами бурлаков немолчным гомоном стояли над Волгой. Глубоко сидящие по самые борта от перегруза суда с каждым днем все гуще обступали правый Лысковский берег, откуда выгруженные товары переправлялись на Макарьевский берег на особых паромах. Густой лес высоких мачт все больше и больше закрывал белые стены монастыря, встречавшего гостей бархатным звоном колоколов. Еще задолго до открытия ярмарки шли по всем дорогам к монастырю толпы нищей братьи, убогих коллег, слепцов. По большому Арзамасскому тракту, который, как и другие ведущие к ярмарке, охранялся казачьими пикетами, все больше тянулось обозов. С южных и центральных губерний стекались караваны грузов на этот путь. С севера было бы и больше с руки направляться за волжскими лесами, да никто не решался через них провозить товары. И до сих пор по Керженцу, впадающему в Волгу в верстах в пяти выше Макарьева, против сел Юркино и Богомолово, красиво расположенных по скату противоположного горного берега, показывают тамошние люди места прежних разбойничьих стоянок, куда в глухие дебри дремучих и теперь кое-где уцелевших лесов уходили и бесследно скрывались с Волги после каждого лихого набега на идущие караваны судов вольные удалые казаки волжские, люди галутвенные. Небезопасно было и на сухопутных трактах. Караванам, идущим от Москвы, приходилось проходить бесконечными муромскими лесами. Муромские леса выходили к Оке, за Окой после переправы опять начинались непроглядные леса Соловирские, составляющие продолжение муромских, почти до самого Арзамаса. С юга и юго-запада приходилось проходить лесами Брынскими. С севера, почти к самому Макарию, подступали леса Керженские и Чернораменские. На Волге, что ни шаг, грозила опасность. Что значит в наше время проехаться по Волге от Нижнего до Астрахани? Приятная прогулка. Не то было в старину. Долог и опасен был этот путь. Еще не прошло и 100 лет, как по Волге ходили на особых вооруженных судах гарднаутные команды, исключительное назначение которых было оберегать от нападения разбойников идущие караваны. Но и эти, учрежденные при императоре Павле и просуществовавшие без малого до 40-х годов, именовавшиеся в народе каргаутами, охранные суда с их пушками и военной командой, как сказывали, не всегда были надежны и сами при случае где-нибудь в глухом плесе, вроде Самарской Луки, не прочь были обшарить одиноко идущие судно. В более же древние времена ни одно судно не смело пускаться в одиночку, разве какое-нибудь казенное по экстренным надобностям, да и то надежно вооруженное. Самое страшное место на Волге были «Жигули». Здесь было самое коренное гнездо воровских казаков, которым и своя жизнь была копейка, а чужая и того меньше. И отчаянная удаль которых и беспримерная жестокость наводили ужас на все Поволжье. Едва вступал караван в тихий широкий плес Самарской Луки, как сразу на нем все примолкало. Ни говору, ни смеху, ни веселой песни. Теснее сдвигалась стая белеющих парусов святых апостольских скатертей. Все угрюмо безмолвствовало. У всех на уме было одно — пронесет ли Господь? Боязливо озирались хозяева и складчики на своих бурлаков, вольней поглядывавших на них. Один давал зарок молебен Миколе отслужить, другой сулил рабочим людям выдать почарки, только пройти. Зачастую бурлаки, пользуясь моментом, вымогали прибавки и разные льготы, зная, что тут все в их руках. Стоило им в случае нападения при первом оклике «Сарынь на кичку», повинуясь его якобы чародейской силе, броситься на корму и лечь ничком в неподвижности, как неминучая гибель предстояла всему каравану. Бывало, что бурлаки, за что-нибудь имевшие злобу на хозяев, передавались на сторону грабителей. Если караван благополучно

0: других.
1: Вот Грехнев.
2: Август. Холоднее туман на рассвете. Гуще росы ложатся в траву. Перезревшим подсолнухом лето над плетнем наклонило главу. Словно холод тускнеющей стали подмешали в небесную синь. Все прозрачней, отчетливей дали, все пленительней пахнет полынь, все таинственней небо над нами, гуще звездный сверкающий дым, восходящий над смертными снами. Чаще шорох падучей звезды.

Серафима Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Продолжаем путешествие в истории Серафима Дивеевского монастыря и от Казанского собора направляемся на восток. Наш первый объект – монастырская колокольня. Колокольни в Серафима Дивеевском монастыре долго не было. Она появилась на рубеже XIX и XX веков. Пока колокольню строили, обнаружили, что стоит она под наклоном. Стройку приостановили. Игуменя

Мария Ушакова сказала: «Подождем, что скажет батюшка Серафим». Батюшка уже скончался к тому времени, но, видимо, у матушки Марии общение с ним было. Через некоторое время строительство колокольни продолжили. Ее укрепили двумя флигелями, которые поставили с южной и северной сторон. И вот уже более 100 лет колокольня крепко стоит на земле и не падает. А когда мы идем по канавке, видим, что у нее есть небольшой наклон в северную сторону. Колокольня пятиярусная. Ее высота с крестом 78 метров. Сейчас на ней 25 колоколов, но активно в звоне участвует 11-12 колоколов. Самый большой – пятитонный. Его звон задает тон на большие праздники. Если служба полилейная, звонят в трехтонный благовестник. Наш трезвон похож на лаврский, в духе московской школы. Украшения – переборы. Трезвон заканчивается мощным аккордом во вся. До революции самый большой колокол весил 8 тонн. Он был приобретен нижегородскими купцами, братьями Рукавишниковыми. Неизвестная благотворительница до революции пожертвовала башенные часы, которые каждые четверть часа вызванивали молитву «Пресвятая Богородица, спаси нас!». В Сарове с колокольни звучала более суровая мелодия «Кто тебя избежит смертный час?». Сейчас Дивеевские монастырские часы тоже каждые 15 минут вызванивают молитву Пресвятой Богородице. Современные часы были изготовлены в подмосковных Мытищах на Перловском заводе энергетического оборудования. Их устанавливал и налаживал главный лавровский часовщик Александр Георгиевич Красников. Вес Дивеевских часов около 200 килограммов, да еще три гири весят по 150 килограмм. Часы – это сложный механизм, состоящий из алюминиевой рамы и стальных осей, валов и шестерней. С 2003 года Дивеевские часы вызванивали мелодию, составленную игуменом Михеем Тимофеевым, на тех колоколах, в которые звонили к службе. В 2013 году четыре колокола для часового звона были специально заказаны в Москве на заводе «Литекс». Колокола, так называемые «зазывные», звук у них высокий. Часы имеют три механизма. Центральный – это ход, который отвечает за время и выводит его на циферблат. Каждые 15 минут специальные рычаги заставляют работать второй механизм, который включает четверти и перезвоны. С них осуществляется переход на третий, который отвечает за звон на каждый час. Интересно, что английское слово «клок» – часы, латинское «клока» и ряд сходных слов в других языках первоначально обозначали не часы, а колокол. Дело в том, что самые первые башенные часы не показывали время на циферблате, а производили сигналы боем в колокол. Такие устройства были востребованы в монастырях, где колокольный звон должен был возвещать монахам о времени работы или молитвы. Вот и в Дивееве тоже были такие колокольные часы. И сейчас они продолжают тоже свой бой. Мы остановились ненадолго около монастырской колокольни, полюбовались на ее высокий стройный вид, узнали о том, что построена была она под некоторым наклоном в северную сторону, и, конечно же, послушали и перезвон, и трезвон, и другие замечательные колокольные звоны, которыми радуют нас дивеевские монахини и радовали всегда. Продолжаем путешествие в историю Серафима Дивеевского монастыря и постараемся представить, как выглядел в конце XIX – начале XX века главный собор монастыря Троицкий. Главный собор Серафима Дивеевского монастыря Троицкий. Его построили в 1875 году. Но еще при жизни преподобный Серафим Саровский говорил, что в Дивееве вели собор будет вельми чудный. На плане Серафима Дивеевской лавры батюшка отметил его большим крестом и указал в Дивееве место, где следовало поставить собор. Это место принадлежало темниковскому купцу Егору Ивановичу Жданову.
Преподобный Серафим дал 300 рублей Елене Васильевне Мантуровой и велел ей договориться со Ждановым о приобретении земли и привести бумажный акт на землю. Жданов, когда услышал о том, что земля нужна отцу Серафиму, сказал, что готов землю отдать даром. На это батюшка ответил: «Святой царь Давид, когда восхотел соорудить храм Господу на горе Мории, то гумно орны туни не принял, а заплатил цену. Так и здесь Царице Небесной угодно, чтобы место под собор было приобретено покупкою, а не туни его получить. Я бы мог выпросить землю, но это ей не угодно». Батюшка завещал хранить эту землю, несмотря ни на какие обстоятельства. Она была предназначена для постройки пятиглавого собора, о котором преподобный восклицал: «Собор-то какой у нас будет, диво! Куда лучше Саровского, и будут они нам завидовать!» Батюшка сам начал приобретать необходимый строительный материал для собора, но впоследствии саровский послушник Иоанн Толсташеев, выдававший себя за Серафимова ученика, все материалы истратил на свой Тихвинский храм, а для Троицкого собора указал место в 3 верстах от того, которое было указано преподобным Серафимом. Узнав об этом, Михаил Васильевич Мантуров, как верный слуга и послушник преподобного Серафима, счел своим долгом довести до сведения Нижегородского Преосвященного Иякова, что действия Ивана Тихонова противоречат воле и заветам великого старца. Владыка тогда воскликнул: «Но как же вырыть канавы для фундамента, когда завтра в 4 часа пополудни назначена закладка?» «Нас съехалось много тысяч», – отвечал собравшийся в Дивееве народ. Работа закипела, и таким образом совершилась чудом закладка собора, предреченного великим старцем. Владыка возлагал первый камень и вдруг во всеуслышание громко воскликнул: «От утра и до утра сей храм воздвигается великим чудом». В годы Дивеевской смуты, учиненной Иваном Толсташеевым, собор не строили. В 1875 году, в день праздника иконы Божией Матери Умиления, состоялось освящение главного престола. Первоначально предполагалось осветить собор в честь иконы Умиления Божией Матери, но нижегородский епископ Иоанникий определил его во славу Живоначальной и Животворящей Троицы как образа единодушия и согласия. Что на это было изволение Божие, подтвердилось особым знаменем, когда при воздвижении креста на виду всех присутствующих над крестом в вышине вились 3 белых голубя, а ниже 3 журавля описывали равномерные круги. 2 верхних предела были посвящены Владимирской иконе Божией Матери и 3-му обретению главы Иоанна Предтечи, нижней правой иконе Божией Матери Умиления. Левый нижний предел оставался неосвященным в течение 28 лет. Сестры верили, что батюшка Серафим будет прославлен. 22 июля 1903 года, сразу после прославления преподобного, предел был освящен. Первоначально в соборе фресок не было. Белые стены, голубые балясины на хорах. Убранство собора поражало изяществом и вкусом. При входе в собор всякий прежде всего видел прекрасные блестящие золотом иконостасы с живописными в них иконами. В алтаре за престолом было установлено большое распятие на фоне живописной картины. Изображение Спасителя, приносящего себя в жертву за грехи мира, производило особое впечатление на входящих в храм. На стенах крепились большие холсты с картинами на библейские сюжеты. Паломники, побывавшие в Серафимо-Дивеевском монастыре, оставили восторженные отзывы о Троицком соборе. «Как великолепен этот собор, залитый светом, весь всегда полный какого-то светлого торжества, какой-то радостной теплоты, так прекрасно отражающий мысль о бесконечно благом, зовущем, благословляющем и успокаивающем Боге. Храм бы белый с золочеными куполами». Наше посещение Троицкого собора, каким он был в конце XIX века, закончилось. Во время следующей передачи мы пройдем с северной стороны Троицкого собора и расскажем о тех зданиях, которые стояли здесь раньше.

Ни ахматовской кротости, ни цветаевской ярости. Поначалу от робости, а позднее от старости. Не напрасно ли прожито столько лет в этой местности? Кто же все-таки? Кто же ты? Отзовись из безвестности. Мария Петровых, 20 век. Поэт, переводчик. Совершенно неизвестная даже поэтической публике при жизни, она была высоко чтима собратьями по перу. Более того, любима как поэт, как человек, многими из тех, кого сегодня без оговорок называют великими. Как случилось это забвение при жизни? И в чем тайна Марии Петровых? Родина моя, Ярославль. Вернее, Норский Посад под Ярославлем. Природа, окружавшая мое детство, была на диво хороша. Крутой берег Волги, гористый, с оврагами. В одном из этих оврагов протекала речонка Нора. Отсюда, как я понимаю, и Норская. На крутых горах церкви. Три церкви в Норском Посаде, четвертая подальше, в селе Норском. Леса кругом были чудесные. Или темные, хмурые, ель, или светлые, береза. Согласитесь, как все хорошо начиналось. Детство мое. Кажется, ни у кого не было такого хорошего. До 9 лет – счастье. Мария Петровых родилась в 1908 году. Значит, счастье ее закончилось в 17-м. Любовь к близким, теплое, нежное детство в ее стихах. В 6 лет я сочинила первое стихотворение, четверостишье, и это привело меня в неописуемый восторг. Чуть позже она начала выпускать журнальчик «Весенняя звездочка», писала стихи и прозу, его финансировали родственники, иллюстрировали братья. Очарование зимней ночи, воспоминания детских лет. Пожалуй, был бы путь короче и замело бы санный след, но от заставы Ярославской до Норской фабрики до нас 12 верст морозной сказкой под звездным небом в поздний час. Отец Марии Петровых, инженер-технолог, более четверти века проработал на хлопчатобумажной фабрике. А еще ее семья – это дядя, ярославский священномученик Дмитрий Александрович Смирнов, другой ее дядя – Иван Семенович Петровых, церковный деятель, духовный писатель, митрополит Иосиф. Он был расстрелян в период Великого террора, канонизирован Русской Православной Церковью за границей. Уже в 15 лет Мария Петровых стала посещать собрание Союза поэтов. Еще школьницей была принята в его Ярославское отделение. В 1925 году Петровых поступила в Москве на высшие литературные курсы. Ее однокурсники – Арсений Тарковский, Юлия Нейман, Даниил Андреев, Юрий Домбровский. После того, как курсы были закрыты, экстерном закончила литературный факультет МГУ. «Воистину, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Из воспоминаний Льва Озерова. При встрече Анна Андреевна спрашивает: «Вы давно не видели Марию Сергеевну?» «Давно». Снисходительный взгляд и тишайшая, как бы, между прочим, произнесенная фраза. «Это вас не украшает. Вы многое теряете». Она написала прекрасные стихи. Ахматова и Петровых были близкими и дорогими друг для друга людьми. Сдержанная на похвалы Ахматова назвала стихотворение Марии Петровых «Назначь мне свидание на этом свете» шедевром лирики последних десятилетий. А посвящено оно было Александру Фадееву. «Назначь мне свидание на этом свете, назначь мне свидание в 20-м столетии. Мне трудно дышать без твоей любви. Вспомни меня, оглянись, позови. Назначь мне свидание в том городе южном, где ветры гоняли по взгорьям окружным, где море пленяло волной семицветной, где сердце не знало любви безответной. Ты вспомни о первом свидании тайном, когда мы бродили вдвоем по окраинам, меж домиков тесных, по улицам узким.
где нам отвечали с акцентом нерусским. Петровых была признанным и очень уважаемым, в том числе Ахматовой, редактором. Анна Андреевна замечала: «Маруся знает язык, как Бог». Так в чем тайна Марии Петровых? Кому доверять, как не Арсению Тарковскому, поэту, давнему другу Петровых? Их связывали молодость, поэтический гений и жизнь вне литературного официоза, творчество на иных высотах. Слова в стихах Марии Петровых светятся, загораясь одно от другого, соседнего. Тайна поэзии Марии Петровых – тайна сильной мысли и обогащенного слова. Тайна Петровых в том, что она поистине большой русский поэт. Ее душа подлинного поэта, вооруженная сильным дарованием и, казалось, столь беззащитная, вела сама с собой бесконечный спор. Последнее слово в этом споре принадлежало поэзии. За окном шумит листва густая, и благоуханно, и легка, трепеща, темнее и блистая от прикосновения ветерка. В 1941 году Мария Петровых вместе с группой писателей эвакуировалась в Татарстан. В Чистополе Борис Пастернак организовал творческий вечер Петровых. Успех был невероятный. Чуть позднее ее даже приняли в Союз писателей. За издание поэтического сборника Петровых выступали Пастернак, Асеев, другие известные литераторы, но рукопись в издательстве «Советский писатель» получила отрицательные рецензии. Такая поэзия не созвучна эпохе. Я не носила стихи по редакциям. Было без слов понятно, что они не в том ключе. Важно было одно – писать их. Одно мне хочется сказать поэтам. Умейте домолчаться до стихов. Не пишется? Подумайте об этом без оправданий, без обиняков. Но дознаваясь до жестокой сути, жестокого молчания своего, о прямодушии не позабудьте. И главное, не бойтесь ничего.

0: Мария Петровых оставила большое наследие как переводчик. Еврейская, болгарская, литовская, польская поэзия, чешская, сербская, хорватская, словенская публиковались в ее переводах. Петровых была блистательным переводчиком армянской поэзии, и до сих пор в Армении ее вспоминают с особым уважением и признательностью. Ее единственная прижизненная авторская книга «Дальнее дерево» вышла именно в Ереване, 5000-м тиражом. «Дальнее дерево». Не о себе ли? Это был 1968. Марии Петровых уже 60. Подумай, разве в этом дело, что ты судьбы не одолела, не воплотилась до конца? Иль будто и не воплотилась? Звездой падучую скатилась, пропав без вести, без венца? Не верь, что ты в служенье щедром развеялась, как пыль под ветром. Не пыль, цветочная пыльца. Не зря, не даром все прошло. Не зря, не даром ты сгорела, коль сердце твоего тепло чужую боль превозмогло, чужое сердце отогрело. Вообрази, тебя уж нет, как бы и вовсе не бывало, но светится твой тайный след в иных сердцах. Или это мало в живых сердцах оставить свет? Давид Самойлов. После ее ухода в 1979 году он написал наброски к портрету. Трудно писать о Марии Сергеевне. Ведь все, что говорится о ней, говорится впервые. Сам образ ее еще не намечен, хотя бы приблизительно. И, возможно, по недостатку материалов он будет выстроен по ее стихам. Но что ж, личность поэта – его стихи. И Мария Петровых предстанет перед будущими поколениями не в отрыве от своих стихов, а только в единстве с ними. Этот нежный, чистый голос, голос ясный, как родник, не стремилась, не боролась, а сияла, как ночник. А Осип Мандельштам посвятил Петровых замечательное стихотворение «Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч». И отношение к ней у гениального Мандельштама было, скажем деликатно, особое. Вот так кружатся годы, имена, лица, судьбы. Нет лишних, нет случайных. И каждому поэту навстречу стремится родная душа, соприкасаясь, радуясь встрече, чтобы никогда уже не забывать его слов, его облика, его голоса. Слово поэту.
1: Ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи. И вдруг онемеют уста, тоскуя о лжи. Какая во лжи простота, как с ней легко. А правда совсем непроста, она далеко. Ее ведь не проще достать, чем жемчуг со дна. Она никому не подстать, любому трудна. Ее неподатливый нрав пойми, улови, попробуй хоть раз, не солгав, сказать о любви, как будто дознался, достиг, добился, и что ж, опять говоришь напрямик привычную ложь, тоскуешь до старости лет, терзаясь, горя, а может быть, правды и нет, и мучишься зря. Дождешься ли ее благостынь, природа ли не лжет? Ты вспомни миражи пустынь, коварство болот, где травы над гиблой водой густы и свежи. Как справишься с горькой бедой без сладостной лжи? Но бьешься ни день и ни час, твердыни круша, и значит, таится же в нас живая душа. То выхода жаждет она, то прячется вглубь. Но чашу осушишь до дна, лишь только пригубь. Доколе живешь ты, дотоль метешься в борьбе, и только вседневная боль наградой тебе. бескрайна душа и страшна, как эхо в горах. Чуть ближе подступит она, ты чувствуешь страх. Когда же настанет черед ей выйти на свет, не выдержит сердце, умрет, тебя уже нет. Но заживо слышал ты весть из тайной глуши, и значит, воистину есть бессмертие души.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: «В гостях у батюшки». Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сегодня я предлагаю вам продолжить разговор о знакомстве Руси со святым православием. Сегодня с нами в студии Светлана.
4: Здравствуйте, батюшка!
3: Здравствуйте! И Настя.
5: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
6: Первыми из русских князей, по преданию, крестились киевские князья Аскольд и Дир, 867 год. Князьями прежде назывались правители русской земли. Почти через 100 лет после них мудрая российская княгиня Ольга, видя чистую жизнь киевских христиан, убедилась в истинности их веры и приняла святое крещение в 957 году. Она с большой свитой ездила в Византию и от самого константинопольского патриарха получила святое крещение и была наречена Еленою. Вернувшись домой, она уговаривала сына своего Святослава принять христианство, но он, будучи по природе суровым воином, не согласился.
5: Батюшка, а что за предание, которое рассказывает нам о том, как крестились Аскольд и Дир?
3: Вся информация, которую мы располагаем, говорит нам только о том, что было два человека, как раз с этими именами, которые одни из первых на Руси славян приняли крещение.
5: То есть от них началось крещение всей Руси?
3: А насколько нам известно, это только-только начало знакомства нашей Руси с христианством. Более того, мы знаем, еще была впоследствии названная равноапостольной просветительница славян, по сути дела, Ольга, которая тоже была крещена. И вот мы знаем, что она очень много повлияла на то, чтобы славяне знакомились с христианством. Но на самом деле это еще не было в полной мере просвещением всей Руси. Это были какие-то единичные случаи, если так говорить. А вот когда уже князь Владимир, крестившись сам, и начал действия по просвещению практически всего славянского населения Киевской Руси тогдашней, вот именно этот период времени мы называем периодом крещения Руси.
4: Батюшка, а вот княгиня Ольга ездила креститься в Византию. Означает ли это, что тогда не было ни одного храма на Руси и священнослужителя?
3: Прямых свидетельств на сегодняшний день мы практически никаких о том времени не имеем. Предположить мы можем, что где-то были какие-то храмы, возможно, даже были какие-то священнослужители не славянского происхождения, но это только предположение.
4: Потому что это не записано в летописи?
3: Потому что на тот момент времени христианство хоть и наблюдалось среди наших соплеменников, скажем так, но полноценного вот такого культа, полноценного стройного иерархического какого-то института еще, естественно, конечно, на Руси не было.
5: Батюшка, а всем ли меняли имена при крещении? Сейчас ведь имя дается при рождении и не меняется.
3: Дорогая Настя, хотелось бы сразу немножечко тебя поправить. Сейчас дают достаточное количество имен, которых нет в святцах. Поэтому, когда нам приносят ребятишек сегодня крестить с именами, как Эльвира, допустим, там или еще что-то, мы предлагаем родителям выбрать имя святого, с каким мы будем крестить данного ребенка. Что касается периода крещения Руси, здесь все очень сложно. Почему? Потому что изначально, когда человек крестился, ему подразумевалось наречение имени такого, который уже носил святой человек. То есть для того, чтобы будущий крещенный уже христианин имел равнение на того святого, в честь которого он назван. Поэтому человека с именем с языческим часто нарекали именем святого, с тем, чтобы ему было постоянное напоминание о том, что он несет в своем имени именно относительно духовной жизни. Это первое. Это сейчас традиция сохранена, как я уже только что заметил. Если приходит крестить или приходят взрослые креститься, мы крестим их с православными именами. А что касается непосредственно той Руси, древней Киевской Руси, конечно же, практически многим людям давались имена именно уже на тот момент времени просиявших святых.
5: То есть получается, что княгиня Ольга при крещении получила имя Елена, потому что до этого уже существовала святая Елена?
3: Да, конечно. Точно так же, как и впоследствии ее известный внук Владимир Красное Солнышко из славянского имени Владимир получил имя святого Василия.
4: Отец Николай, да. А как это возможно представить? Вот княгиня Ольга, она покрестилась одна в своем княжестве, или двор ее тоже обязан был покреститься?
3: Вы когда-нибудь задумывались над словом «князь», «княгиня»? Дело в том, что очень часто под этим сегодня, так я скажу, термином подразумевают какую-то начальствующую роль. Во времена, о которых мы сейчас сегодня говорим в нашем эфире, князь мыслился как защититель народа, защитник народа. И это говорило не сколько о том, что этот человек впереди был остальных людей, сколько люди могли на него надеяться и полагать именно упование, что в его земной жизни он управит тех людей, которые находятся рядом с ним. Но с учетом того, что мы с вами сейчас говорим о языческом бытии наших предков, мы должны понимать, что такое язычество. Язычество – это народничество. И оно подразумевает многоликость и многогранность разных культов, разных поклонений, разных ритуалов разным так называемым богам.
4: Даже в одном княжестве?
3: Даже в одном княжестве. Поэтому язычники, когда к ним приходит проповедник, допустим, христианский, исламский, неважно какой, они воспринимают это как одно из проявлений язычества, вот этого многогранного и многоликого. И говорить о том, что в обязательном порядке мы можем утверждать, что должна была быть какая-то целостность двора княжеского вместе с князем, это, наверное, не совсем будет правильно.
4: Батюшка, а были еще примеры, чтобы в княжествах был крещенный, например, один человек?
3: Практически все ранние мученики, христиане, они как раз и являются представителями вот этой удивительной, скажем так, когорты, когда среди достаточного количества окружающих язычников они выбирали христианство. Есть мученик Василиск. Это вот яркий представитель вашего вопроса, в том смысле, что он как раз был одним из немногих принявших христианство окружающих его язычников. Пожалуйста. И принял за это, собственно говоря, мученическую кончину.
5: Батюшка, почему Святослав не принял христианство? Разве бытие суровым воином так мешает этому?
3: Настя, видишь ли, тут в чем дело? Мы только можем догадываться по каким-то косвенным признакам, почему этот человек не принял христианство. Вообще, когда мы говорим о таких сакральных моментах, как крещение человека, мы всегда должны понимать, что когда взрослый человек идет креститься, это является свидетельством того, что что-то внутри у этого человека, сердце, душа, требует сообщения со Христом. В точности также мы можем говорить о том, что есть люди, которым это отношение ко Христу чуждо. Поэтому мы можем приводить много примеров, которые могли бы объяснить снаружи поведение того или иного человека, но на самом деле идущий взрослый ко крещению человек – это прежде всего свидетель зовущего его голоса Божьего. А если мы возвратимся к твоему вопросу, Святославу, то, видимо, этот человек просто не был готов принять крещение по каким-то только ему известным внутренним мотивам.
6: Бог судил просветить христианством землю русскую князю Владимиру, внуку Ольги. Сначала Владимир был ревностным язычником и вел нечестивую жизнь. При нем были принесены в жертву идолам два христианина, Федор и Иоанн, отец и сын, которые таким образом были первыми мучениками на Руси. Но вскоре Владимир почувствовал всю пустоту язычества и стал думать о другой, лучшей вере. Когда стало известно, что русский князь ищет другую веру, то к нему стали приходить разные проповедники, магометане, евреи, немцы и греки, и каждый предлагал свою веру. Но сильнее всех произвел впечатление на Владимира православный греческий проповедник, который в заключении своей беседы показал картину страшного суда. Владимир сказал: «Хорошо этим праведникам, что на правой стороне. К крестись, и ты будешь с ними», — ответил проповедник.
4: Отец Николай, у протоиерея Серафима написано: «Бог судил просветить христианством землю русскую». Вот это выражение «Бог судил» — это о чем? Это про промысел Божий?
3: Это древнерусское, по сути дела, выражение «Бог судил». Кстати говоря, в нашем сегодняшнем языке есть замечательный отголосок этого понятия. Слово «судьба», «суд Бога». «Судил» — это значит «имел суждение о том, как в дальнейшем он бы хотел бы видеть развитие событий в данном контексте, вот если мы говорим сейчас про Русь». То есть Бог судил просветить светом христианской веры

0: Ну, такой вопрос указывал Господь неправду его языческого прошлого и показывал истинность отверзения его духовных и физических очей с принятием Христа.
1: Батюшка, есть очень много историй о том, как выздоравливали младенцы, когда их крестили. Это об этом же?
0: Вполне возможно. Мы знаем, что при крещении человек умирает для жизни плотской и рождается в жизнь вечную духовную. Вполне возможно, что при каких-то обстоятельствах Господь показывает именно правду этого выбора исцелением, в том числе и болезней. Вполне возможно, я не исключаю таких вариантов. Хотя на самом деле крестится человек для рождения в жизнь вечную, в духовную жизнь.
2: Батюшка, а каково было царевне Анне в другой стране с мужем, который только-только принял христианство, в языческой стране?
0: Очень сложно было не в стране, а вот в том окружении. Но дело в том, что очень многие люди, по свидетельству Нестора Летописца, находящиеся рядом с князем Владимиром, видя его изменения в сторону добра, тоже начали принимать крещение. Во-первых, они не хотели удаляться от своего князя, которому доверяли, а во-вторых, они видели, что то, что он покрестился, явно стало ему на пользу. Поэтому видимые вот эти знаки, они повлияли именно на множество людей, окружающих его, с тем, что они тоже стали христианизироваться. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, я думаю, что царевне Анне крайне непросто было среди чужого населения, чужих людей, с чужими устоями. Но, тем не менее, вера во Христа ее во всем поддерживала и укрепляла.
1: И от этого события быстро разошлась православная вера по Руси.
0: От события какого?
1: От момента, когда князь Владимир вернулся с православной женой, будучи православным крещенным христианином.
0: С духовенством.
1: С духовенством, вместе, да? Да. И начались богослужения.
0: Вы знаете, удивительный вопрос. И дело в том, что Нестор Летописец, я вернусь опять-таки к его строкам, говорит нам совершенно удивительные вещи, что после того, как князь Владимир принял крещение святое, он стал раздавать милостыню. Видимо, как раз картина страшного суда повлияла на него, может быть, еще каким-то образом воздействие православной супруги. Мы знаем, что по отзывам Нестора Летописца, тем людям, которые не могли получить милостыню где-то в каких-то местах учиненных для этого, были специальные даже вазы, повозки для того, чтобы довести адресно нуждающимся помощь. Представляете, какая началась социальная работа. Более того, был такой удивительный момент, что после принятия Владимиром христианства, как ни странно, на Руси сначала увеличилась преступность, и ему говорили близкие люди, что как это так, мы должны наказывать преступников, на что он отвечал: «Я Бога, греха боюсь». И после этого они, собравшись, ему сказали: «Княже, ты Богом поставлен над нами и всею землею, с тем, чтобы здесь был порядок, поэтому тех, кто добрый, ты должен миловать, а тех, кто несет разногласия, наказывать с тем, чтобы принести пользу всему обществу». Представляете себе, какое удивительное воздействие оказало принятие христианства даже вот в самом-самом начале на тот народ, который его принял.
1: Спасибо, батюшка, понятно.
0: Пройдя множество столетий после того времени, многие наши соплеменники, сопричастники нашей культуре до сих пор видят храмы, монастыри, огромную богатейшую русскую культуру. И все это было бы невозможно, если бы когда-то не был сделан правильный выбор в пользу принятия нашей землей христианства. Более того, только одна Русь называется святой. И дай Бог, чтобы дальше мы и наши детки созидали эту святость для наших будущих поколений.
2: Батюшка, спасибо большое за передачу.
1: Спасибо, батюшка.
0: Хорошие были вопросы. Слава Богу, что мы смогли их обсудить. Всем всего хорошего. Созидайте, любите и будьте любимыми.
1: До свидания.
2: До свидания.

Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова.

0: собака, лев, да волк с лисой в соседстве как-то жили, и вот какой между собой они завет все положили, чтоб им зверей сообща ловить и что наловится, все поровну делить. Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала
1: лиса оленя поймала и шлет к товарищам послов, чтоб шли делить счастливый лов. Добыча права не дурная.
0: Пришли, пришел и лев. Он, когти разминая и озираючи товарищей кругом, дележ располагает и говорит:
2: мы, братцы, вчетвером.
0: И начетверо он оленя раздирает.
2: Теперь давай делить. Смотрите же, друзья, вот эта часть моя, по договору. Вот это мне, как льву, принадлежит без спору. Вот это мне за то, что всех сильнее я. А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, тот с места жив не встанет.
3: О духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
4: «Лев на ловле». Да, вот такая басня, наверное, не очень широко известная. Все мы больше другие как-то басни знаем. Но это вообще переработка басни Лафонтена. Она у него называлась «Телка, коза и овца в обществе со львом». Такое вот было название. Ну и Лафонтен взял ее у более древнего автора Федра. Она там называлась «Корова, козочка, овца и лев». Вот. А здесь вот Крылов назвал ее «Лев на ловле». Ну, понятно, что лев делит по-своему добычу, и речь идет, конечно, смысл этой басни в том, что и среди влиятельных людей встречаются вот такие нечестные люди, которые пользуются своим положением и таким совершенно, по правде говоря, наплевать на права других, на обещания и так далее. Они живут для себя. Вот о чем эта басня.
3: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Уделяя каждый день хотя бы несколько минут тому, чтобы побыть одним в тишине, мы начинаем в меньшей степени ощущать на себе давление повседневных слов. Когда нам комфортно наедине с собой, мы чувствуем себя свободными, как птицы, и постигаем глубинную суть вещей, считает писатель Титхан. «Помни мою печаль, реку и крики чаек». Такие слова есть в песне «Птицы» Елены Свинковой, автора-исполнителя из Нижнего Новгорода. Елена говорит, что это музыкальное произведение создано как мост между миром человеческих чувств, реки, чаек, зацветающих весной деревьев и неким надмирным состоянием нежности, грусти и принятия судьбы. Впервые на радио «Образ» звучит песня «Птицы».

речного сквозь пальцы лепит, неотлепленной частью памяти. Я рискую безбожно, правда ведь, белоснежной цветущей нежностью оставляю тебе послание. Никогда не прочтешь, конечно, их, не поймешь, как близка я в них. Проходя полуночи кордоны, улыбнулась тебе сверхновыми. Они были всего лишь клочьями, они были всего лишь крыльями. Оживили, ловили, жалели, жалели. Если были, а точно были ли?

Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня. Всего вам доброго.

«Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем серию передач о нашем традиционном нижегородском промысле «Хохломская роспись». И с вами снова я, Надежда Лушина. В сегодняшней передаче поговорим о быте людей прошлого века, о быте людей, которые занимались этим промыслом, о том, как они отдыхали, как они работали. И много еще разных таких моментов. Просто мы с вами уйдем в историю. Я вас хочу познакомить с уникальным изданием Анкендина Васильевича Красильникова. Книга называется «Золотая хохлома. Рассказы о народном искусстве». Выпущена она в 1979 году, и писал эту книгу он аж 40 лет. Книга небольшая, но очень емкая по своему содержанию и по своей глубине исследования. То есть это труд краеведа, который проживал здесь. Из детских лет все впечатления, которые были связаны с промыслом, с людьми, которые занимались этим промыслом. Родился Анкендин Васильевич в семье очень известных мастеров Красильниковых и стал продолжателем дела дяди, отца. Но вот судьба распорядилась так, что он стал офицером, и, выйдя на пенсию, он продолжил свои записки. И я совершенно четко помню, когда он приходил к маме моей, Ольге Павловне Лушиной, вечером после ее работы. Они уединялись, уходили на края оврага под березы, и он зачитывал ей очередную главу из этой книги, выверяя аж до часа времени, когда что происходило, не говоря уже о годе или месяце, там, допустим. Анкендин Васильевич, он родом из Макушино, я уже говорила, из семьи Красильниковых, ведь фамилия какая? Красильников. То есть, понятно, красильщики. Здесь, в этой книге, он описывает не только бытовую жизнь этих людей, он описывает изначально историческую часть, ту, что он мог вспомнить и что ему рассказывал его отец. Он говорит здесь и о технологии старой, здесь и рассказывается о становлении промысла как такового из частных кустарных производств, что ли, и промартелей, как создавались фабрики. И есть здесь ряд очень интересных моментов, связанных с жизнью нашей области, не только Макушино, а именно с нашей области. Мне хотелось бы рассказать одну историю. Я, наверное, сделаю проще. Скорее всего, я зачитаю. Частично зачитаю рассказ Анкендина Васильевича, который рассказывал ему его отец Василий Михайлович и его дядя Иван Михайлович. «Однажды твоего деда, то есть деда Анкендина Васильевича, Михаила Ивановича, вызвали в Нижегородское земство и попросили изготовить и окрасить что-нибудь особенное, выдающееся для всероссийской выставки, где будет присутствовать императорская семья. Ее нужно встретить по древнему русскому обычаю – хлебом и солью. И вот тогда дед и вспомнил, что у нас в чулане стоит огромное блюдо – хлебница, диаметром целый аршин. Это блюдо он изготовил еще в молодые годы. Из-за этого блюда чуть не поплатился жизнью. Вот как это было». Однажды мать попросила его сделать для нее хлебницу. Ну вот хотя бы такую, как деревянное блюдо, из которого мы щи хлебаем. Только побольше, уточнила мать. Сделаю я тебе хлебницу такую, чтобы в нее вмещалось целых 5 караваев хлеба, ответил сын. На следующий день с утра пораньше взял топор, большой, похожий на охотничий нож, с которым он почти никогда не расставался, и отправился в лес, чтобы подыскать толстую осину. Нашел, что искал. Дерево высотой аршин 30, толщиной в 2 обхвата. Пометив ее затесами на коре, прочистил к ней подъезд и направился к дому. Вдруг услышал в стороне от дороги треск сучьев. «Видно, кто-то сухарник подбирает для топлива», – мелькнуло у него в голове. Прошел еще несколько вперед и остановился, как вкопанный. Из чащобы леса показался огромный бурый медведь. Увидев человека, поднялся на задние лапы и с ревом пошел на него. Если бы мой дед растерялся или струсил, медведь разорвал бы его на куски. Но он быстро переложил топор в левую руку, правой выхватил из-за пояса нож, расставив пошире ноги для упора. Медведь подошел почти вплотную, но только вытянул передние лапы, чтобы схватить свою жертву. Как дед со всей силы ударил его топором в голову, медведь страшно заревел и повалился на землю. Убедившись, что все кончено, Михаил обтер градом катившийся по лицу пот и направился домой. «О, как раз подоспел сынок к завтраку. Мы с матерью хотели начинать без тебя», – сказал отец. «Долгонько задержался. Разве далеко ходил? Ну как, нашел подходящее дерево?» «Да нашел, тятенька». «Ну, тятенька раньше называли так в наших местах отца», – ответил Миша, садясь возле отца очень толстая осина, славная будет хлебница для мамоньки. Мать подала на стол блюдо щей, стали есть. Вдруг сидевшая напротив сына мать взглянула на него, побледнела, уронила ложку на пол. «Сынок, что за кровь у тебя на рубахе?» «Подрался немного в лесу с тезкой», – шутит дед. «Не я первый, он сам пошел на меня». Тут и рассказал он всю историю с медведем. «Так вот, предложил твой дед Михаил Иванович», – рассказывал отец, – «окрасить это блюдо, а к нему изготовить специальные большие ложки. Кроме блюда решили расписать две большие деревянные тарелки. На одну из них уложить большой каравай хлеба, на вторую поставить солоницу. Мы помогали отцу, раскрасили все предметы с большим старанием, делали на бумаге десятки рисунков совместно с лучшими художниками Подоговым Григорием Маркеловичем, Серовым Михаилом Ивановичем. И после долгих обсуждений и споров отбирали самые удачные и переносили их на предметы. С блюдом повозились такие. Оно никак не проходило в отверстие печи. Пришлось приглашать печника и переделывать чело по размеру блюда. Для такой выставки в Нижнем Новгороде мы делали также образцы всех изделий, которые вырабатывались по нашим мастерским. За неделю до открытия выставки нас пригласили в Нижний Новгород. Здесь сказали, что преподношение хлеба соли императрице доверяется деду Михаилу Ивановичу, деду Анкиндина Васильевича, дяде Анкиндина Васильевича Ивану и мне. Нам шили суконные поддевки, плисовые шаровары, плисовые жилеты, белые сатиновые рубахи, шелковые пояса с большими кистями. На ноги выдали лакированные сапоги. Как только царица со своей свитой приблизилась к месту встречи, нас выставили вперед. Михаил Иванович с огромной чашей стоял в середине. Дядя с правой стороны, с большой тарелкой в руках, на которой лежал каравай хлеба, а на моей тарелке – солоница. Императрица подошла к нам, спросила, кто мы, откуда и чем занимаемся. Ответы ей давал твой дедушка, то есть дедушка Анкиндин Васильевич. В знак благодарности царица наградила твоего деда золотыми часами с надписью «Мастеру М.И. Красильникову от императрицы М.Ф. Романовой в знак уважения». Я вот сейчас зачитала как раз отрывок из книги Анкиндина Васильевича Красильникова, где он рассказывает, вы уже слышали, о том, какой преподнесли подарок наши мастера, народники императорскому двору. Мне еще очень хочется прочитать некоторые моменты, связанные с бытом, опять-таки, с тем, как люди отдыхали, веселились, чем они занимались, свободное от работы время. Итак, мы продолжим читать книгу Анкиндина Васильевича. И сейчас я прочитаю отрывок из его книги, где он описывает, как отдыхали люди. Народные мастера, там же практически все население занималось промыслами. Различными и художественными, и просто промыслами. Народ-то непростой. И вот он пишет, как отдыхал этот народ. «Народ в наших местах умел не только трудиться, но и весело отдыхать. Издавна было в обычае справлять все старинные праздники, а их насчитывалось много. Каждый большой праздник закреплялся за каким-нибудь селом. Справлять такие праздники собирались жители всей округи. Начиналось большое гулянье, открывались базары. Торговать съезжались в основном бакалейщики с пряниками, конфетами, леденцами, орехами, семечками, баранками, сушеной воблой и разными сладостями. На гульбищах устраивали игру в городки, в лапту, перетягивали канаты. Ни одно гуляние не обходилось без русской борьбы. Начинали, как правило, мальчишки по 6-7 лет. После первой схватки против победителя выходил мальчик постарше. И так смена за сменой, пока не включались взрослые. Заканчивали борьбу самые сильные и ловкие. В азарте схваток бывали переломы костей не без этого. А еще не могу не сказать, как у нас любят петь и взрослые, и дети, и молодые парни, и девушки. На любом празднике вы услышите песни в каждом доме и на улице. Звучат песни и в поле, и в лугах во время сенокоса, и в рощах во время прогулок, и в боровой глухомане во время сбора грибов и ягод. Песни у нас не только любят, но и умеют замечательно петь их. Запомнился мне один из вечеров. Был я тогда еще маленьким, пишет Анкиндин Васильевич. Собрались молодые мужики и парни за самой околицей села, уселись на траву кругом, в середине круга запевалы замечательные тенора Павел Иванович Баранин и Тимофей Данилович Веселов. Запели они «Вечерний звон, вечерний звон». После их запевки включился многоголосый хор, а басы, подражая звуку колокола, повторяли только «бом-бом». Это было так красиво, что запало мне на всю жизнь. Вечер был тихий, и песня улетала далеко-далеко, так что, наверное, была слышна в соседних деревнях. Вскоре мужским голосам присоединились женские. Пели в тот вечер долго и много. Пели разные песни. И протяжные, грустные, и веселые, шуточные. Вот запевали-запевали песню про Степана Разина из-за острова на Стрежень. Только закончили куплет, как ворвалась веселая припевка. Девки по лесу ходили, любовались на ей. После короткой паузы голоса парней задорно выкрикивают: «Девушки, где вы?» Девушки отвечают: «Мы тут-то, мы тут-то». Один из парней бросает: «А где моя Марфута?» И ему в ответ женский хор: «Ее нету тут-то». А потом все вместе: «Ухма!» И тут же переход к другой припевке: «Растут веники на бане, шевелит комар ногами. Муха печку истопила, чугун каши наварила. Всех букашек накормила, накормила, напоила. Спать в постельку уложила. Во! И более ничего». И вновь тянется следующий куплет. И снова веселые припевки, а потом поют грустную песню о молодой пряхе, которая у окна сидит, и вдруг заводит разухабистую: «Ах, вы сани мои, сани!» Тут же в круг выходят плясуны, и начинается затейливый перепляс. Умели наши лесные жители повеселиться не только в летнее время, но и зимней порой. Кто из стариков не вспоминает даже сейчас веселые вечеринки и посиделки? Девичьи посиделки бывали простые и откупные. На простые собирались по очереди в один, потом в другой дом узким кругом, без приглашения подружек из других деревень. Приходили с работой, то с прядильным гребнем, то с вязанием, плели кружева или вязали иголками чулки, носки, варежки, шарфы, вышивали полотенца, платки для подарка избраннику. На такие сиделки приходили и парни, но настоящего шумного веселья здесь не было. Чтобы не помешать хозяевам дома, пели и разговаривали в полголоса. Сплясать под бренчание балалайки могли только с разрешения хозяев. Совсем другое дело откупные вечеринки. Парни и девушки всей деревни договаривались о посиделках и шли на поиски подходящего помещения – просторной избы. Рядились с хозяевами о плате за откуп помещения на 3 дня. Рассчитывали, сколько денег придется с каждого. Девушки вносили в 2 раза меньше, чем парни. Но зато на них возлагались другие заботы. Подмести пол, протереть от пыли лавки, окна, двери. Из комнаты убирали все. Стол, шкаф, кухонную утварь, посуду, одежды. Снимали даже доски от палати, висевших под потолком. Хозяева с данной комнаты всей семьей жили в эти дни в дворной бане. На такие откупные вечеринки приходила молодежь из других деревень. Девушки надевали лучшие платья, повязывали с вышитыми по кромкам платками, обувались в новые с подковыркой раскрашенные поверху лопатки. Приходили они на этот раз без рукоделия, рассаживались вдоль стен, на лавке, оставляя середину комнаты для танцев. 2 суток гуляет и веселится молодежь. На 3-й день девушки проводят полную уборку откупного помещения, моют не только полы, но и стены, и потолки, перегородки, окна, двери, чтобы нигде не осталось пыли и грязи. Потом приглашают хозяев, что означает окончание веселья. А в это время в другом селении уже идет подготовка к следующей вечеринке. И так весь мясоед до самой Масленицы. Надо сказать, что, наверное, сейчас так уже невозможно веселиться. Но вот посмотрите, как пишет Никитин Васильевич. Уважение к девушкам, к хозяевам. То есть это воспитывалось изначально, и молодежь так себя вела. Итак, друзья мои, в сегодняшней программе мы окунулись с вами в быт, в жизнь народных мастеров. Как они отдыхали, как они веселились и как они работали. На этом мы сегодня с вами прощаемся. Я думаю, что тему мы с вами продолжим в следующих передачах. Всего доброго.
1: Путешествие в Хохламу. Авторский цикл потомственного мастера хохламской росписи Надежды Лушиной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Мудрая дочь бедняка. Румынская народная сказка. Было это давно. Жили муж с женой. Такие бедные, что не было у них и плошки воды напиться. Работал бедняк вместе со своей женой с утра до темной ночи, до седьмого пота. А хоть бы какая удача! Скитались они со своим скарбом то туда, то сюда, и никак не могли найти местечко, где бы им пристроиться. Кто примет их нищих, да еще с целой кучей детей? Когда бедняк возвращался с работы, худые, голодные, измученные дети встречали его с плачем и криком: «Есть хочу! Есть хочу!» Бедняк просто голову терял, к которому прежде повернуться. Отдавал он детям все, что за целый день успел заработать. Да разве насытишь их этими крохами? Сколько раз, бывало, отец и мать ложились спать неевши. У отца с матерью сердце разрывалось от жалости к детям. А что поделаешь? Оставалось только обещать, что завтра будет лучше. И дети засыпали в надежде, что завтра и в самом деле будет лучше. Пошел однажды бедняк к боярину, у которого работал, и попросил у него место для землянки. Пожалел его боярин и говорит: «Вижу, человек, ты трудолюбивый, работаешь с утра до ночи, а толку нет. Решил я подарить тебе клочок земли. Поди, выбери себе, какой нравится, и принимайся строить землянку». «Спасибо, ваша милость», — ответил бедняк. И, недолго думая, выбрал себе клочок земли, а к вечеру, глядь, яма для землянки была уже вырыта. Да только не повезло бедняку. Место, которое он выбрал, пришлось рядом с землей богатого соседа. И до того высоко задирал нос этот богач, что жердью до него не дотянешься. Ночью, и как только это приключилось, соседская овца упала в яму, вырытую бедняком, и околела. Увидел утром сосед, что овца его издохла, заорал во все горло, схватил бедняка и потащил к боярину на суд. «Ваша милость», — сказал богач, — «вы пожалели этого проходимца и дали ему клочок земли, а он, будь он трижды проклят, рядом с моей землей вырыл яму большую-пребольшую, только для того, чтобы насолить мне. Свалилась в эту яму моя овца и околела. Посудите сами, разве теперь он не должен уплатить мне? Он говорит, будто ему нечем, а мне-то какое дело?» «Ваша милость», — смиренно сказал бедняк, — «что мне сказать? Убейте меня, казните. Все было так, как говорит мой сосед. Но яму я вырыл только для того, чтобы построить землянку. И в голову мне не приходило кому-нибудь повредить. Судите же меня по справедливости. Ведь я овцу в яму не толкал, она сама туда свалилась». Задумался боярин. Не разберет, кто тут прав, а кто виноват. Подумал и сказал: «Вот что. Загадаю я вам три загадки. Кто лучше ответит, тот и прав. Через три дня приходите с ответом. Первая моя загадка такая: что на свете самое жирное? И моя вторая загадка: что на свете самое быстрое? Третья моя загадка: что на свете самое хорошее? Даю вам сроку 3 дня. Но если не разгадаете загадок, то быть вашей голове там, где ваши ноги. Пошли бедняк и богач по домам. Всю дорогу богач хвалился, что уж он-то отгадает загадки. В самом деле, ничего не может быть легче. Самая жирная на свете — это его свинья, так как сало на ней свершок толщиной. А бедняк, не зная, что ответить, плакал так, что чуть землю слезами не затопил. Вернулись они оба домой. Богач веселый, уверен, что выиграет дело. А бедняк печальный, но успех не надеется. Собрались вокруг бедняка дети и начали плакать. И в дому у них такой плач стоял, что просто дрожь пробирала от жалости. Вот тут надо сказать, что была у бедняка старшая дочь, рассудительная, умная. Стала она спрашивать отца, что за горе приключилось с ним. «Беда стряслась, дочка», — сказал бедняк. «Приказал боярин разгадать какие-то загадки. Их и ученые-то люди разгадать не смогут. А где уж мне?» «Скажи, отец, какие загадки?» — попросила старшая дочь. «Может быть, мы тебе поможем?» «Как вы поможете мне?» — сказал бедняк. «Если и мамалыгу-то толком есть не умеете». «Кто знает?» — сказала старшая дочь. «Может, и мы на что-нибудь сгодимся?» Тогда бедняк рассказал, что случилось и какие загадки загадал боярин. «А если не ответите, — говорит, — тогда быть в вашей голове там, где ваши ноги». Задумалась старшая дочь бедняка, а потом сказала: «Не печалься, отец, ничего с нами не случится. А как станешь собираться к боярину, я тебе скажу кое-что». Наступило утро. Пришло время бедняку идти к боярину. Дочь шепнула отцу, что отвечать. Вот и пришли бедняк с богачом к боярину. Богач гордый, грудь вперед выставил, а бедняк согнулся так, что того и гляди, рваная серьмяга на нем затрещит. Вот и спрашивает боярин богача: «Так как же, братец, что на свете самое жирное?» «Да что же, ваша милость, может быть, жирнее моей свиньи? На ней сало свершок», — смело ответил богач. «Вздор городишь», — сказал боярин. «Ну а ты-то что скажешь?» — спросил он бедняка. «Думаю я своим дурацким умишком», — сказал бедняк, «что самое жирное на свете — земля. Она, кормилица, дает людям все». «Верно!» — воскликнул боярин. «Теперь скажите, а что самое быстрое на этом свете?» «Мой конь», — ответил богач. «Когда я пускаю его на волю, он мчится по холмам и долинам так быстро, что и копыт не увидишь». Бедняк же сказал: «Уж куда мне лезть вперед с моим умишком? Но думаю я, что ничего нет быстрее мысли». «Твоя правда», — сказал боярин. «А сосед твой все врет? Ну, теперь отвечайте, что самое хорошее на этом свете?» «Нет ничего на свете лучше, — ответил богач, — чем справедливый суд твоей милости».
2: «А мне глупому сдается, — сказал бедняк, — что на свете нет ничего лучше правды».
1: «Вот это верно, — сказал боярин. Потом, повернувшись к богачу, сказал: «Убирайся прочь, глупый человек. Ты не ответил ни на один мой вопрос». А когда тот ушел, боярин спросил бедняка: «Скажи-ка, братец, кто научил тебя отвечать так разумно?» Смутился бедняк, боялся правду говорить, как бы чего дурного не вышло. Однако делать нечего, рассказал про свою дочь. Тогда боярин, девясь про себя сметливости бедной девушки, приказал, чтобы она завтра же явилась к нему, но с условием, чтобы была ни одетой, ни раздетой, ни верхом, ни пешком, и чтобы шла ни по дороге, ни околицей. Услышал это бедняк И, придя домой, принялся так стонать и охать, что просто слушать было невозможно. А старшая дочь его и говорит: «Не бойся, тятенька, не ударю я в грязь лицом. Достань мне только двух кошек». Как только утро настало, набросила на себя девушка рыболовную сеть, взяла под каждую руку по кошке, села на козла и отправилась на боярский двор. Едет она не верхом, да и нельзя сказать, что идет пешком. Козел был роста маленького, и ноги девушки то и дело касали земли. Нельзя было также сказать, чтобы она ехала

0: так про... Он...
1: Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. И, наконец, последнее торжественное восклицание: «Совершилось!» Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. То есть воля Божия исполнена до конца, всецело, в совершенстве. Почему? Потому что жизнь Христа была совершенна в своем послушании. Он как бы отражал на себе в полном согласии волю Божию. Но мы не можем сделаться его наследниками, если не превратимся в маленьких детей. Только тогда начнется в нас жизнь истинных чад Божиих, полагающихся всецело на Него, предающих Ему с полным упованием все свои заботы о сей жизни и о будущем. Наши скорби, наши затруднения – все принадлежит Ему. Беззаботное, безответное послушание ребенка должно быть нашей долей. Опустимся же смиренно на колени и предадим ежедневно, шаг за шагом, все наши сомнения, все заботы наши, большие и малые, в руки Господа. Воля Божия может совершиться только при такой полной детской покорности, которая не даст нам смущаться ничем. Все заботы свои возложите на Него. Первое послание Петра, глава 5, стих 7. И не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стихи 6 и 7.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает настоятель Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: Михаил Лермонтов. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Пора читать.
1: Духовный жемчуг. По творениям святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Святитель Иоанн Златоуст оставил нам огромное богословское наследие. В своем разъяснении Священного Писания он показал, как Библия может стать подлинной наставницей человека. И сегодня слова святителя, обращенные к каждому из нас, дышат силой Святого Духа. Издание «Духовный жемчуг» по творениям святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, вышедшее в издательстве «Сибирская благозвонница», содержит избранные места из творений святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Святитель Иоанн, живший в IV веке нашей эры, будучи представителем антиохийской богословской школы, относился к Священному Писанию как к истории. Он всегда указывал на Писание как на основной и обязательный источник вероучения и нравственного назидания. Его творения, беседы, поучения, письма и сейчас читаются с таким же неподдельным интересом, как и во время земной жизни святителя. А в выборе богословской тематики, в деле проповедничества, методах истолкования Писания ему внимают и подражают на протяжении многих столетий. Большинство сочинений Златоуста – отредактированные записи тех, кто его слушал, поэтому от его слов веет свежестью живой беседы пастыря со своей паствой. Кроме сочинения «Духовный жемчуг», Иоанн Златоуст оставил после себя большое количество трудов. Свою миссию – донести евангельскую весть до многочисленной паствы – он исполнил, написав толкование не только на Евангелие от Матфея и Иоанна, но и на книгу «Бытия», «Псалтирь», «Послание апостола Павла».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.
7: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
8: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
9: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
10: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
1: Открытая книга.
11: К стихам. Стихи мои, птенцы, наследники – душеприказчики, истцы, молчальники и собеседники, смиренники и гордецы. Я сам без роду и без племени, и чудом вырос из-под рук. Едва меня лопата времени швырнула на гончарный круг. Мне вытянули горло длинное и выкруглили душу мне, и обозначили былинные цветы и листья на спине. И я раздвинул жар березовый, как заповедал Даниил, благословил закал свой розовый и, как пророк, заговорил. Скупой, охряной, непрекаянной я долго был землей, а вы упали мне на грудь нечаянно из клювов птиц, из глаз травы.
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Открытая книга», программа о литературе и литераторах, программа о книгах и их создателях, программа о слове. Ведь именно слово лежит в основе любой национальной культуры, и эту культуру выражает. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить о русском поэте Арсении Тарковском. Мои собеседники сегодня – нижегородские филологи, преподаватель Нижегородского кампуса Высшей школы экономики Мария Гельфонд. Здравствуйте, Мария Марковна.
13: Здравствуйте.
12: И главный библиотекарь Центральной городской библиотеки Анна Медведева. Анна Александровна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Очень рада видеть вас всех в нашей литературной студии. Итак, в начале нашего разговора традиционная небольшая биографическая информация о нашем сегодняшнем герое, после чего мы вернемся в студию и начнем нашу беседу.
2: Арсений Тарковский – русский поэт, переводчик. Тарковский родился в 1907 году в Елизаветграде в семье бывшего народовольца. Окончив единую трудовую школу, переехал в Москву. Там посещал высшие государственные литературные курсы при Всероссийском союзе поэтов. Его первым поэтическим наставником был Георгий Шенгели. По его рекомендации молодой Тарковский начал работать в газете «Гудок». В 20-е годы там трудятся Булгаков, Олеша, Ильф, Петров, Катаев. В это же время Тарковский знакомится с Мандельштамом и Цветаевой, вернувшейся из эмиграции. В 1932 году начинают выходить первые переводы Арсения Тарковского. Поэт становится членом Союза писателей. С началом Великой Отечественной войны Тарковский идет добровольцем на фронт. Принимает участие в боях под Москвой. Продолжает службу на Западном, Брянском, Втором Белорусском и Первом Прибалтийском фронтах. После ранения и ампутации ноги Арсений Тарковский вынужден демобилизоваться в звании гвардии капитана. После войны поэт готовит к изданию сборник «Стихи разных лет». Однако выпустить в свет его не удается. Выходит печально известное постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», и издание книги становится невозможным. Тарковский поэт долго остается неизвестным массовому читателю. Но продолжают публиковаться его великолепные переводы восточных поэтов. Сборник собственных стихов «Перед снегом» удается издать лишь в 1962 году. Анна Ахматова оценила сборник как драгоценный подарок современному читателю. За признанием поэта народом последовало признание властями. Он был награжден несколькими орденами –
13: Государственной премии Туркменской ССР имени Махтум Кули. Государственная премия СССР была присуждена Арсению Тарковскому уже посмертно.
12: В начале программы мы слышали авторское чтение. Арсений Тарковский читал свои стихи. Необычное, ни на кого не похожее интонирование. По выражению одного из критиков, его стихотворение, его чтение, негромкое, неспешное чтение, высвобождающее стих, пронзающее сердце и достигающее дна души. Скажите, пожалуйста, для вас, Арсений Тарковский, это прежде всего какое стихотворение? Ваш такой любимый сборник Тарковского, каким бы стихотворением он открывался? То стихотворение, которое, на ваш взгляд, выражает его поэтическую индивидуальность, его вот этот голос неповторимый.
14: Даже сложно сказать, наверное. «Река Сугаклея уходит в камыш». «Я в детстве заболел». «Вещи». «Поэт» эту книгу мне когда-то. «Первые свидания». Много.
12: Ну вот озвучите то, что вам кажется сутью вот этого поэтического мастерства поэта.
14: Из совсем ранних. «Река Сугаклея уходит в камыш». Бумажный кораблик плывет по реке. Ребенок стоит на песке золотом. В руках его яблоко и стрекоза. Покрытое радужной сеткой крыло звенит, и бумажный корабль на волнах качается, ветер в песке шелестит, и все навсегда остается таким. А где стрекоза? Улетела. А где? Кораблик уплыл. Где река? Утекла.
12: Анна Александровна, пожалуйста, ваш Тарковский...
15: Известно достаточно, что имя «Поздний ученик» Ахматовой, да, для него было особенным. И поэтому одно из наиболее таких глубоких и верных слов о ней сказано им. То есть я люблю много его стихов и с самой юности, и тем не менее посвящение Анне Андреевне. «Когда у Николы Морского лежала в цветах нищета, смиренное чуждое слово светилось темно и сурово на воске державного рта, но смысл его был непонятен. А если понять, не сберечь. И был он, как небыль, невнятен, и разве что в трепете пятен вокруг оплывающих свеч. И тень бездомовной гордыни по черному Невскому льду, по снежной Балтийской пустыне и по Адриатике синей летела у всех на виду». Сказать об Анне Андреевне «нищета» — это настолько верно, настолько точно понимание того, вот ее христианской сути, это надо было очень любить человека и очень понимать, да?
12: Очень точно всегда зарисовки, да, согласитесь, что в Мандельштаме настолько точно. Я, наверное, сначала услышала и увидела портрет Мандельштама в стихах Тарковского, а потом только увидела его собственный портрет. Это было попадание просто в десятку, и внутреннее, и внешнее. Об отдельных поэтах приблизительно все мы узнаем одинаково в одно и то же время. Ну, условно говоря, в разных обстоятельствах, но в одно время существует определенный перечень в образовательных учреждениях, который нас знакомит с утвержденными поэтами. В этих списках никогда не находился Тарковский. Во всяком случае, в советское время, сейчас, к сожалению, я не знаю, насколько он востребован школьной программой. Когда случилась ваша встреча с этим поэтом и какое впечатление произвела поэзия Тарковского?
14: Готовясь к встрече, тоже думала над этим вопросом. И я поняла, что вот в данном случае я как раз не могу сказать, когда, в какой момент произошло открытие Тарковского. Мне кажется, что на общем фоне возвращенной литературы, когда публиковались уже записки Лидии Корнеевны Чуковской об Анне Ахматовой, то есть это вот 89-й, 90-й год, оттуда, видимо, имя Тарковского, и уже потом вот как-то стал выплывать целостный облик Тарковского. У меня такое ощущение, что он все-таки выходил из-за спин вот для меня и Ахматова, и Мандельштама. Наверное, в значительной степени. Может быть, связано, да, вот с его отношениями с Цветаевой и с последним цветаевским стихотворением. Но, словом, воспринимался он, наверное, сразу как поэт второго ряда, стоящий за ними.
12: А это вот скорее выход это из мемуаристики.
14: Из мемуаристики больше, мне кажется, да.
15: Ну, для меня мемуаристика была гораздо более поздним источником, чем сами стихи. Он привлек меня удивительно точным пониманием образа философа-скитальца. То есть я увидела отражение вот этого удивительно привлекательного образа Григория Сковороды в его стихах очень точное. Вот это противопоставление духовного богатства и материальной нищеты, да. То есть мне было 14 лет, и я читала его стихи, посвященные и Овидию, и Григорию Сковороде. И уже потом появился его голос в фильмах «Сына». И дальше я уже в большей степени сопрягала образы поэтические, образы визуальные. И они оба сыграли очень большую роль в моей жизни. Я думаю, что без стихов одного и без фильмов другого меня бы не было сейчас.
12: весь мир прекрасно знает сына Арсения Тарковского, Андрея Тарковского. Совершенно очевидно на сегодняшний день, и было даже при жизни Андрея, что его детство, отношения и судьбы его родителей не только повлияли на него, но и оказали очень большое влияние на его творчество. Оно все просвечено этим. По его же замечанию, если мать – это ежедневное влияние, то отец – это на уровне генетики. Можем ли мы, обращаясь к детству, юности, к семье Арсения Александровича Тарковского, найти то же самое в его детстве, юности, в его семье? Становление личности, творческой личности, произошло ли там? То есть что для нас вот эта сфера в разрезе Арсения Тарковского?
14: Мне кажется, вся поэзия Арсения Тарковского определилась двумя полюсами. Это абсолютный рай его детства, и это мир, в котором он оказался потом. И не случайно он о детстве достаточно долго не писал. Вот, наверное, первые стихи, которые воскрешают этот рай детства, это уже конец 50-х, начало 60-х годов. И потом он к ним ведь много обращался еще и в поздней мемуаристике. И даже есть такие моменты, когда стихотворный текст почти полностью совпадает или получает такой развернутый автокомментарий в его прозе. Например, ситуация с солнечным затмением или болезнь в детстве. И это был такой образ сознательно созданного рая. Рая тоже очень интересного, потому что отец ведь был народовольцем, осужденным за участие в покушении на губернатора. К тому времени, когда у него была уже вторая семья, и он растил двоих детей, старшего Валю, которого он, как пишет Тарковский, кстати, больше любил, но почему-то знал, что славу семье принесу я младший. К этому времени уже там не было, кажется, народовольческих идей, но была общая культура, которая как раз детям в большой степени прививалась, потому что отец был страстным любителем науки и астрономии, что должен был

0: буквально в одночасье, но известны эти страшные мемуары о том, как он находит тело своего брата и скрывает его от матери и так далее. Все это было обрывом в катастрофу. И я думаю, что вся жизнь потом была восстановлением как раз после этой катастрофы, после этого обрыва. И два периода, они очень четко в этом плане выделяются и друг другу противостоят.
1: Знаете, я довольно близко дружу с автором исторических романов Ефим Яковлевич Курганов. И вот мы вчера ночью говорили с ним как раз о Тарковском. Говорит, что удивительно, говорит, царская кровь. То есть, ну, известно, что Тарковский, они из шамхалов, то есть это дагестанские кумыкские цари. Да? Вот. А Украина — это более поздний, там, через век это уже период. И тем не менее, пересечение культур изначально давало ему вот этот посыл. Никто не знает, на что нас обрекает судьба, да? И мы знаем очень много, на самом деле, таких примеров, когда время сокращает возможности человека. И вот то, как переосмыслил вот эту катастрофу Арсений Тарковский, как он преломил ее в себе, оно дало удивительный эффект. То есть это по стихам поэт, максимально не заметивший времени. Если уж говорили, что Бродский, он не столько там был против системы, сколько он посмел ее не заметить, уж кто посмел не заметить время? Это был Арсений Александрович Тарковский. Удивительный совершенно в этом плане пример. Век себе по росту подбирал. Это не метафора. Это то, что случилось в его жизни. То, что ему была вот вам на много лет дана судьба переводчика, вроде бы вот внешне, это умение принять это и сделать это достоинством, да, и сделать это вот большим потенциалом своей жизни, это все идет оттуда. Вот из пересечения культуры с наследия семейного, вот, воспитания, безусловно.
2: 20-е годы – это уже московская литературная жизнь Тарковского. Это уже, наверное, не Серебряный век. Но еще он дышит живыми классиками Серебряного века в окружении его потрясающие имена. Давайте порассуждаем, кто из них действительно оказал серьезное влияние на поэта Тарковского, при том, что уже как поэт он себя давно осознавал. В воспоминаниях он пишет, что он писал с детских лет, а известна еще его такая шутка с друзьями, как они вообще в Харькове вечерку зарифмовали. Это говорит о высшей степени мастерства, врожденного поэтического дара. Не наполнение сейчас говорю, а мастерство именно ремесла поэта. Да? 20-е годы, кипящая литературная Москва, и в ней Арсений Тарковский. Кто оказал на него действительно большое влияние, а как развивались отношения?
1: Если можно, я чуть-чуть с вами все-таки не соглашусь. Понимаете, условные границы Серебряного века, мы поставим их хронологически, но они так не будут, потому что носители века Серебряного – это люди. То есть пока жив последний поэт, Серебряный век продолжается. Пока живы представители Серебряного века были, да, они несли его в себе, привыкли Тарковского относить как к миизму, да. И я вот попыталась выделить вот черты, что, собственно, его соединяет с акмеизмом. Хотя я соглашусь с тем, что это не было такое уж однородное, ярко выраженное направление. Там объединены такие поэты, которые очень похожи друг
2: Давайте
1: на друга.
2: Давайте назовем их, потому что, может, для кого-то не очевидно.
1: Нет, ну, Гумилёв и Ахматова – это самые первые, кто приходит в голову. Да, Мандельштам – фигура совершенно особая, да, как раз подтверждающая мысль, что единого акмеизма, наверное, не существовало. Осознание поэта как нового Адама. Это есть, безусловно, в стихах Тарковского. Безусловно. То есть нельзя исправить греховность мира, но можно научиться любить и принимать. И он удивительным образом умел видеть мир совершенно независимо от того, какая партия была у власти, какой век во дворе. Удивительная глубина и вечность образа, вечность. Его поэзия отличается именно этим. Это поэзия практической живописи его. Да? С Мандельштамом роднит удивительным образом вот эта культура-центричность, тоска по мировой культуре, да, и при этом его нельзя соединить ни с кем. То есть поздний ученик Ахматовой, да, безусловно, потому как звучит слово его стиха, как звучит образ его стиха, безусловно, это действительно ее ученик. Вспоминала стихи знаменитую Эвридику Тарковского. У человека тело одно, как одиночка, душе осточертела сплошная оболочка, с ушами и глазами величиной в пятак, и кожей шрам на шраме, надетый на костяк. Ведь у одного из поэтов Серебряного века есть очень похожее стихотворение. Это Ходосевич. Стихотворение называется, по-моему, «Эпизод». Стихотворение, как бы сейчас сказали, о трансперсональном опыте. Но если вы положите рядом с собой два стихотворения, вот то, что написал Ходосевич, вот Эвридику Тарковского, вы увидите удивительную совершенно вещь. Я бы это назвала у Арсения Александровича совершенно христианнейшим восприятием мира. Там нет никакого мрачного, тяжелого, безысходного чувства человеческой обреченности. Вот этот мир с Богом поди сохрани в течение жизни. Поэтому, конечно, он наследует от Александра Сергеевича до Ахматовой, Мандельштама и Ходосевича им всем. И в то же время он абсолютно для меня, вот с моей точки зрения, абсолютно отдельная фигура. он в веке выделяется, стоит совершенно особняком при всем своем наследовании, вот и золотому, и серебряному.

0: человеку.
1: Вы сказали «роднит с Мандельштамом». Если наш сегодняшний читатель начнет познавать Тарковского, ну, кроме стихов, еще с мемуаристики, с воспоминаний и обратится, например, к Ганлевскому, то в этих воспоминаниях очень четко младший его современник пишет, что в 70-е годы неприлично было в приличном обществе говорить о Тарковском как о самодостаточном поэте, всегда как о отражении Мандельштама. Насколько молодость категорична, насколько мы можем говорить действительно о родстве или о зависимости, или о полном влиянии.
2: Я бы вспомнила здесь Ахматову, которая как раз говорила, что Тарковский очень долго выкарабкивался, у нее вот такое слово, из-под влияния Мандельштама, очень долго из-под него выходил. Мне кажется, здесь даже есть определенная сложность в том, как мы читаем, воспринимаем Тарковского. Удивительным образом, у литературоведов сегодня вполне найден тот язык, который дает возможность описать стихи Мандельштама. Но когда мы пытаемся с тем же самым языком, с тем же поиском цитатности, аллюзий, с той же тоской по мировой культуре подойти к Тарковскому, мы вдруг сталкиваемся с тем, что что-то совершенно иначе. Что-то абсолютно не поддается осмыслению. Да? И Тарковский – это поэт при всем внешнем сходстве с Мандельштамом, как мне кажется, выработавший совершенно иной язык. В первую очередь потому, что Тарковского крайне волновало, и это видно прямо в тексте, в ткани такой его стихов, соединение разных способов восприятия мира. Не случайно у него все время появляются эти образы слепоты, глухоты, какой-то неполноты, недостаточности видения. Он словно бы материализовал вот эту слепую ласточку из стихов Мандельштама 17-го года и применил ее к своим стихам. Понятно, что там очень много мандельштамовского, в первую очередь мандельштамовская проблема слова. Но осмыслена она совершенно иначе. И, конечно, для Тарковского дистанцирование от Мандельштама было в большой степени сознательно. Ведь на Мандельштама была ориентирована вся та квадрига, к которой он принадлежал. Да, и Липкин, и Штейнберг, и по воспоминаниям Липкина мы знаем, насколько важно для них было, с одной стороны, достичь Мандельштама, а с другой стороны, в какой-то мере осознать свою самость по отношению к Мандельштаму. И у Тарковского это было, и поэтому, когда он потом в стихотворении «Поэт» уже создает образ Мандельштама, он ведь там отделяет Мандельштама как другого. Но вот что интересно, буквально недавно появились исследования о стихах Тарковского, казалось бы, совершенно не о Мандельштаме. Одно – это стихотворение «Верблюд на длинных нерусских ногах», и второе – о Ван Гоге, пускай меня простит Ван Гог. И в обоих стихотворениях чертам главных героев, верблюда, соответственно, и Ван Гога, присущи черты Мандельштама. То есть вот другой для Тарковского – это почти всегда Мандельштам рядом. Он как-то осознавал его рядом с собой на всех периодах жизни, хотя что-то не договаривал до конца. И он не только о трагической судьбе Мандельштама в стихах не договаривал, он и о собственной зависимости от него тоже до конца как-то не готов, видимо, был сказать.
3: Я просто вот хочу в подтверждение слов Марии Марковны сказать вот эту мысль разницы, да, вот это очень точная мысль осмысления Мандельштама там как другого в стихах. Вот то, что Мандельштам называет радость богообщения, в его мире, в его время для Тарковского это естественность богообщения. Это глубокая примиренность с Богом.
1: Когда мы говорим о Тарковском на всем протяжении его творческой жизни, совсем не очевидно как бы его проявление, да, в литературном контексте. 30-е годы, предвоенные годы, чем только не занимается Арсений Александрович. Он и пишет радиопьесы, приезжает, кстати говоря, в 30-е годы в Нижегородскую область, приезжает на стекольный Борский завод.
2: Да, и, кстати, очень интересно, мы все думаем, вот кому-то из наших студентов, может быть, тему диплома дать, потому что я все надеюсь, что где-то у нас сохранились какие-то свидетельства там пребывания у нас Тарковского, когда он эту пьесу «Стекло» готовил, и пьеса ведь была запрещена именно потому, что она
1: вот
2: была
1: там
2: обвинена во всякой метафизике. Да, но он написал пьесу «Стекло» о строительстве Борского стекольного завода, и там среди действующих лиц был, например, Михаил Васильевич Ломоносов, который со своим трактатом о пользе стекла как бы включался в современность, в реальность, да, и
1: вот это,
2: осмыслил
1: вот это. Это и есть мистическая составляющая.
2: Это и есть мистическая составляющая, да, и была запрещена радиопостановка. Я не знаю, в какой мере сохранился этот текст, но хотелось бы вообще
1: характерно тоже и
2: восстановить историю.
1: Он ушел с радио. Тарковский, он сказал, какие вы все скучные, и ушел. То есть для меня это тоже была характеристика человека, и я пыталась найти вот эту нескучность, потому что по мемуарам тоже говорится о том, причем достаточно поздним, поколение уже его внуков. Люди в окружении говорили, что он обладал невероятным юмором, искрометным, умением моментально, это, кстати, в воспоминаниях внука, так обыграть любые ситуации с таким невероятным юмором и поэтически, и просто словесно, я пыталась найти максимальный юмор в его поэтическом наследии. Оно проявилось?
2: Да, да, безусловно. Во-первых, он наследовал жанру такому боковому в русской поэзии, иро-комической поэмы. У него есть поэма «Чудо со щеглом», про которую он совершенно откровенно говорил, что мне захотелось написать свой вариант «Домика в Коломне». И вот я его написал, да, это «Чудо со щеглом». А потом вот во втором томе его «Собрание сочинений» есть такая небольшая пьеса, она не оконченная, 40-го года, но она совершенно абориутского такого склада. То есть она похожа на произведение, не знаю, Веденского, Олейникова. И мне кажется, вот наряду с этим сильнейшим акмистическим началом, которое, конечно, Тарковскому было присуще, было пригашено и какое-то другое, вот условно говоря, абориутское, которое он просто, он не дал ему в себе развиться. Он понимал, что существование литераторов в подцензурной среде таких вещей просто не допустят. Но, видимо, в нем это тоже было. И это совершенно нереализовавшееся начало. Ну, а потом ведь можно вспомнить, он же прекрасный рисовальщик был. И он рисовал все эти кошачьи и собачьи приключения и делал к ним стихотворные подписи. И это тоже была такая вот веселая изнанка, которую он просто не дал в свое время разыграться, видимо, да? Но это было в нем.
1: Перед тем, как подойти к одной из важнейших тем, это тема Великой Отечественной войны, все-таки 40-м годам подходит какой человек в литературном плане, какое он занимает все-таки место в литературном контексте той эпохи, еще очень мощный, хорошо звучащий. Как мы его считываем, каким мы его находим, что мы можем сказать о уже достаточно взрослом человеке. К началу войны ему уже достаточно много лет, за 30. Какой портрет мы можем нарисовать и какой багаж он имеет к этому времени. Это условная граница, придуманная мной. Тем не менее, мне очень важно понять.
3: Да, я пытаюсь вежливо сформулировать это условная граница, придуманная вами.
2: Но сложно на самом деле здесь подвести какие-то итоги. Да? И время, конечно, уже кровожадное. И Тарковскому свойственно была наряду вот с этой искрометностью, веселостью, ему свойственно была, видимо, и в значительной степени такая осторожность. Он сдерживал себя во многих ситуациях. Ну и потом, первая книга Тарковского, она ведь была рассыпана, уже был собран набор, да, и она была рассыпана, правда, это после войны уже, насколько я помню,
3: 46-й год.
2: Произошло, да, 46-й год, как раз после Ждановского постановления. К концу 30-х книги как таковой еще не готовы, да, у него много стихов, причем те стихи, которые войдут потом абсолютно в классический фонд, мне кажется, у Тарковского вообще не было такой последовательной эволюции, и если мы вот навскидку возьмем его стихи 30-х, там, и 70-х, например, мы, может быть, очень небольшую разницу в них обнаружим. Это поэт абсолютно признанный, абсолютно вхожий в самые разные литературные круги, да, знавший Мандельштама. Но здесь о признании, в общем, сложно говорить, потому что Мандельштам вообще сложно признавал младших, да, вполне вхожий в круг Ахматовой, поэт, который произвел очень большое впечатление на Цветаеву. Тут все-таки нельзя забывать, что последнее стихотворение Цветаевой «Ты стол накрыл на шестерых», оно инспирировано буквально стихотворением Арсения Тарковского. Здесь, кстати, тоже выстраивается очень интересный сюжет. У Тарковского это такое балладное стихотворение «Стол накрыт на шестерых», «Роза да хрусталь». И, в свою очередь, Тарковский этим стихотворением тоже сознательно отзывается на стихи Ахматовой, на новогоднюю балладу, из которой потом вырастет поэма «Без героя». Но дело в том, что и новогодняя баллада Ахматовой, в свою очередь, это тоже такая реплика в диалоге. И это ответ на пушкинское «Шесть мест у праздников стоят, шести друзей не узрим боли». И это вот такой сквозной сюжет, который простраивается через всю русскую поэзию. Сюжет пиршества шестерых, которое происходит как бы на границе двух миров. Чрезвычайно интересный, кстати говоря, еще и такой мистикой числа 6. Вот это 6, оно словно бы пришло из баллад Жуковского, где это мистическое число, и оно потом вот так закрепилось. И понятно, что у Цветаева это находит такой интересный отзыв после этого. Ну, словом, Тарковский абсолютно входит в литературные круги действительно остатков, осколков Серебряного века. Но, может быть, в какой-то мере он еще своего собственного места здесь не осознает, не находит к этому моменту.
1: Да, для меня это очень важно, вот этот момент, как он сам себя осознает во всем этом.
3: Вот я здесь абсолютно соглашусь в том плане, что в стихах-то вы не найдете какой-то особой разницы. Мировосприятие его, оно довольно цельное, да. Если есть какая-то разница, то такая вот форма, там, как элегия или сонет, они прорастут позднее с возрастом. Их еще вы не найдете вот в предвоенных стихах. И несмотря на возраст, это все равно человек ищущий, это человек меняющийся.
1: А что он ищет, о чем он пишет? Вот,
3: себя
1: вот
3: он
1: эта
3: ищет.
1: Тематика тоже очень важна.
3: Стихи полны уже тогда мифологических, аллегорических образов. В любом случае, поиск себя, вот эта цветаевская душа сбылась. Вот когда душа сбылась, он успокаивается. И в этом смысле, может быть, война помогла ему. Она как будто ответила на что-то очень важное для него, да? Ничего в жизни просто так не случается. И снова вернусь к строкам, я век себе по росту подбирал. Ну, на его глазах, в общем, страна обретает облик очень тяжелый, да, и в этом не только трудно писать стихи, в этом жить очень тяжело, тем более человеку тонко организованному. Как человек, причастный стране и времени, он пытается идти за ритмом страны, но он становится собой, пройдя испытание войной до конца.
1: Вот если так важен этот период, вы согласны, Мария Марковна, что
2: да,
1: очень
2: да,
1: важный
2: пожалуй,
1: период
2: да,
1: военный?
2: Конечно.
1: Давайте на нем остановимся, потому что пройден он героически, пройден он очень поэтически насыщенно в разном плане. Он пишет и лирику на войне. Хотелось бы, чтобы мы тоже охарактеризовали, можем ли его относить поэтам военным.
2: Мне кажется, Тарковского сложно отнести к военным поэтам, потому что, когда мы говорим о военных поэтах, мы в первую очередь говорим о том, что опыт, обретенный на войне, стал для поэта определяющим. Вот как это было в случае Самойлова, или в случае Слуцкого,
3: да,
2: или в случае Акуджавы. У Тарковского это не было определяющим опытом. Но вот как ни парадоксально, все.
1: А почему?
2: Ужасно,
1: вот можно
2: да.
1: Спросить? Мы уже знаем человека, мы уже с ним прожили достаточно большую жизнь. Почему это не случилось? Это свойство личного характера человеческого?
2: Я думаю, свойство поколения. Потому что вот те, кого мы сейчас с вами назвали, это люди 20-го года рождения. Да, там,
3: последнего призыва, так
2: последнего
3: называть,
2: призыва, да.
3: Да,
2: там от Самойлова 20-го года, да, до Акуджавы 24-го. А Тарковский 7-го, и у него другой опыт. У него опыт дореволюционного детства, у него опыт послереволюционной катастрофы, у него опыт попытки личностного становления в 20-е и 30-е с разной степенью успешности, да, и с разной степенью смелости и спокойствия в этот период. Война, может быть, мне кажется, дала ему некий примиряющий опыт, потому что до этого рай детства и катастрофа последующего времени не были примирены. А вот у Тарковского в военный период появляются стихи, в которых он впервые, наверное, начинает себя идентифицировать в какой-то мере со страной, с ее культурой. Там не случайно такой мощный слой, мощный пласт у него связан со словом о полку Игореве. То есть он словно бы через слово о полку вновь проживает военные ситуации. Да? Ну вот я небольшой фрагмент приведу. «Тебе не наскучило каждому сниться, кто с князем твоим горевал на войне? О чем же ты плачешь, княгиня Зигзица? О чем ты поешь на кремлевской стене? Твой Игорь не умер в плену от печали? Погонь назло доконал он коня, и как мы рубились на темной каяле, твой князь на каяле оставил меня. И впору бы мне тетивой утовиться, у каменной бабы воды попросить. О том ли в пути в ликукуешь Зигзица, что некому раны твои остудить? Так долго я спал, что по-русски очи с каленым железом пришла татарва, а смерть моего кукованья короче. От крови твоей почернела трава, спасибо тебе, что стонала и пела. Я ветром иду по горячей золе, а ты разнеси мое смертное тело на сизом крыле по родимой земле». Это почти блоковская «О, Русь, моя жена моя», да? Но вот это ощущение единства со своей страной, прожитое через слово о полку Игореве, оно явилось в военные годы. И это было точкой какого-то примирения. Не примирения с государством, ни в коем случае вот этого не было, но примирение с землей, на которой он живет, и с которой он свою жизнь разделил, да, вот это было точкой примирения. Война стала ей, мне кажется.
3: Слово «земля», оно прямо вот цепляет, потому что если довоенная его поэзия, она вот словно разделена на эти сферы, там, синее небо, там, черный низ бытия, да, земля, которая там рождает и нас туда в конце жизненного пути принимает, и в середине человек на уровне деревьев, да, для него вот этот средний уровень, он для него человек посредине мира. Цвет для него зеленый, да, жизни. Эта разорванность, она, естественно, для него, да, в поисках себя. И после войны эта разорванность, вот это распятие, оно пропадает. Появляются темы дома, темы дороги в поэзии. Появляется вот именно момент примирения, да. И из этого рождается другое качество поэзии. Из этого рождается тема свободы, тема смерти. Абсолютно органичная. То есть, еще раз говорю, вот если поставить рядом два стихотворения там Ходосевича и Тарковского, да, о теме души, то это просто разница настроения бросается просто в глаза. Даже не форма. В элегиях и в сонетах тема судьбы, тема свободы, тема смерти, да. И очень ровная нота. И не фальцет, вот, а Цветаева верная мысль, что Цветаева фальцет истории, там, да? Пойди послушай долго фальцет, да? Вот. А это нота ровная. И это нота примирения.
1: И еще одно примирение своеобразное состоялось у него, может быть, с такой... Ну, я сейчас скажу из сегодняшнего дня, может быть, часто употребляемые формулировки массовой культуры. Не всем известный факт, что он написал своего Теркина, находясь на войне. После таких высот практически парнасских, вдруг мы видим на страницах газет стих, в общем, такой масс-культуры. Почему он не достиг при всей многогранности и живости изложения, не достиг того уровня и того эффекта, который достиг Твардовский. Да. Почему, на ваш взгляд, это произошло?
2: Твардовский все-таки был, наверное, человеком не то что массовой культуры, но массовой судьбы. И в этом и достоинства, и недостатки, и беды его, и его счастье. Да, он все разделил со всеми. У Тарковского очень индивидуальная, очень не похожая ни на что судьба. Это исключительный опыт. Да, это опыт, который там, к 40-м годам, вот то, что было у Тарковского, было свойственно очень и очень немногим. И, может быть, в поэзии...
1: То есть не было органики, на самом деле?
2: Не было органики,
3: это стилизация,
2: да,
3: для него была. Стилизация под народ, скорее всего.
1: Да. Хочешь, не хочешь, даже в масс-культуре это не прошло.
3: Стилизация никто не
1: прошло.
3: Достигает успеха. Если есть стиль, то стилизация не проходит.
1: До его яркого высвечивания, может быть, первого в литературе, то, что связано с публикациями, это будут 60-е благословенные годы, еще много времени. Перед нами, опять же, состоявшийся поэт, но на тот момент и очень долго о нем прежде всего говорят как о переводчике. Собственно говоря, о любом советском поэте можно сказать, что он переводчик. Но не было ни одного великого, который не взялся даже такая божественная и величественная Ахматова пришла к переводу. Почему это случилось, понятно, а почему в случае с Тарковским мы можем сказать, что это иная история?
2: Все те поэты, кого вы назвали, кого имели в виду, видимо, да, и Ахматова, и Пастернак, безусловно, и Мандельштам, да, не переводили по преимуществу с европейских языков. То есть, во-первых, с тех языков, которые они знали, которыми они владели, которые им, в сущности, были достаточно интересны. Были в этом плане исключения, допустим, прекрасные переводы Пастернака из грузинских поэтов. Грузинского он не знал, знал подстрочник, но он очень глубоко при этом был пропитан грузинской культурой, и он как-то сам дух ее смог передать и перевести. С Тарковским все-таки ситуация сложилась по-другому, потому что главным образом это были те самые восточные переводы, на которые он жаловался, от которых он безумно устал. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова. И он жалел именно о чужих словах, на которые пришлось потратить лучшие годы.
1: Для чего потратить? Это действительно
2: годы.
1: Так случилось. Это сказал поэт сам, да? Он так это оценивал, да, свою энергию, потраченную вне. А мы вот сейчас можем это так оценивать, как потраченное время, потраченные строчки, потраченная энергия?
3: Ну, однозначно нет. Ну, по-человечески понятно то, что написал Арсений Александрович, но это так много дало окружающему миру. И, конечно, это помогло ему осмысливать собственную историю страны. Кроме всего прочего, он принес нам ту часть культуры, без которой наша была бы неполна.
1: Опять же, по мемуаристике позднего периода, достаточно молодых, по отношению к Тарковскому, людей, он в последние годы всегда думал вот о тех поэтах, восточных поэтах, с которыми ему приходилось сталкиваться при переводах. Осмысливал их слово. Мне кажется, кроме своих личных свойств характера, какой-то несуетности, может быть, в стихе, да, в разговоре, в посыле мысли. Вот именно восточная тема очень легла на него и помогла ему сохранить себя. Потому что вот эта мудрость, которая, как считается, восточным людям дана в большей степени, мне кажется, ему тоже помогла как-то выжить.
3: Просто если мы говорим о генезисе вообще Тарковского как поэта, мы просто не можем пройти мимо этого огромного этапа. То есть независимо от того, что было это заработком и уставал ли он от этого, это все равно огромное явление, это огромный период в его жизни.
1: Давайте сделаем небольшой перерыв, читаем и слушаем Тарковского.
0: Слово читателю.
4: Если правду сказать, я по крови домашний сверчок. Заповедную песню пою над печною золой. И один для меня приготовит крутой кипяток, а другой для меня приготовит шесток золотой. Путешественник вспомнит мой голос в далеком краю, даже если меня променяет на знойных цикад. Сам не знаю, кто выстругал бедную скрипку мою. Знаю только, что песнями я, как цикада, богат.
5: Пускай меня простит Винсент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог, за то, что я травы ему под ноги не постелил на выжженной дороге, за то, что я не развязал шнурков его крестьянских пыльных башмаков, за то, что в зной не дал ему напиться, не помешал в больнице застрелиться. Стою себе, а надо мной навис закрученный, как пламя, кипарис, лимонный крон и темно-голубое. Без них не стал бы я самим собою. Унизил бы я собственную речь, когда б чужую ношу сбросил с плеч. А эта грубость ангела, с какой он свой мазок роднит с моей строкою, ведет и вас через его зрачок туда, где дышит звездами Ван Гог.
6: Иван до войны проходил у ручья, где выросла ива неведомо чья. Не знали, зачем на ручей налегла, а это Иванова ива была. В своей плащ-палатке, убитой в бою, Иван возвратился под иву свою. Иванова ива, Иванова ива, как белая лодка плывет по ручью.
7: Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло мне, как лист пятипалый, прямо в руки легло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло, только этого мало.
8: Я учился траве, раскрывая тетрадь, и трава начинала, как флейта, звучать. Я ловил соответствие звука и цвета, и когда запевала свой гимн стрекоза, меж зеленых ладов проходя, как комета, я-то знал, что любая росинка — слеза. Знал, что в каждой фасетке огромного ока, в каждой радуге ярко стрекочущих крыл обитает горящее слово пророка, и Адамову тайну я чудом открыл. Я любил свой мучительный труд, эту кладку слов, скрепленных их собственным светом, загадку смутных чувств и простую разгадку ума. В слове «правда» мне виделась правда сама. Был язык мой правдив, как спектральный анализ, а слова у меня под ногами валялись. И еще я скажу, собеседник мой прав. В четверть шума я слышал, в полсвета я видел, но зато не унизил ни близких, ни трав. Равнодушием отчей земли не обидел. И пока на земле я работал, приняв дар студеной воды и пахучего хлеба, надо мною стояло бездонное небо, звезды падали мне на рукав.
1: Мы знаем вот этот огромный период молчания, его непроявление в печатном слове, я имею в виду Тарковского, как это влияет на поэта. Тоже разные мнения на этот счет. Кто-то идет на компромиссы, пишет, опять же, стихи про Ленина, про Сталина, и проходит печать. Он не шел на такие компромиссы. Почему поэт пишет для того, чтобы быть услышанным? Ни вечеров, ни публикаций, ни преподавания, ничего. Как вот такая тишина влияет на поэта? Напряженная тишина, несмотря на то, что еще, предположим, жива Ахматова, с которой он сходится после войны, и который действительно очень важный собеседник для него. Потому что иметь собеседников, пусть даже старшего поколения, иметь старших – это великое счастье.
2: Ахматова как раз говорила о том, что он слишком долго ждал книги, и по-человечески это его надломило. Не случайно вот в ее общении с Тарковским там уже были периоды буквально полугодовых разрывов, да, когда ей казалось, что он каким-то резким словом ее оскорбил, как-то недостаточно себя уважительно по отношению к ней повел. И она как раз это объясняла сложностью его писательской биографии, тем, что он очень долго был лишен диалога с читателем. Тарковский был человеком скрытым, и мы очень мало можем об этом сказать. Наверное, это давалось ему не просто отсутствие вот этого контакта. Но, с другой стороны, вот вы знаете, Тарковский – один из очень немногих поэтов XX века, у которого почти не появляется стихов, да, наверное, и не появляется стихов, непосредственно адресованных читателю. У него нет слов о читателе, у него нет непосредственной установки на читателя.
1: Как у того же Мандельштама, да,
2: читателя. Да, конечно, читателя советчика, врача или там у Ахматовой не должен быть очень печальным и, главное, скрытным. Да. И каждый читатель как тайна, как в землю закопанный клад. Вот такой установки на диалог у Тарковского нет. Мне кажется, как раз он достаточно герметичен. И вот в этом плане как раз и появляется у него образ поэта как другого. Стихи памяти Цветаевой, Ахматова, Мандельштам, значит, по-разному присутствующий в его стихах. Это те, с кем он ведет диалог. И потом это вот его домашний, это вот тот мир, с которым он продолжает вести диалог. Та же самая баллада «Стол накрыт на шестерых», да, и со мной мой отец, и со мной брат. Это те самые, с которыми диалог можно вести. Это мир, абсолютно населенный изнутри. И он не очень нуждается, может быть, даже в каком-то внешнем таком подтверждении. Поэтому и выход первой книги стихов, он в этом
1: 55
2: плане...
1: лет.
2: Да, 55 да. лет. И он не изменил Тарковского. Он не разомкнул уже вот этой герметичности. Может быть, нам сегодня как раз как литературоведам трудно к миру Тарковского подойти, в том числе и поэтому. Потому что мы ждем какого-то приглашения, да, и где-то распахнутая дверца. А ее нет. Это поэт, который, в общем, вполне сознательно затворился в таком тереме своих стихов.
3: Сегодня ночью это написала. «Конвергентный модус сознания». Что это такое для Тарковского? Это диалог с современниками-поэтами. То, что вы говорили, вот абсолютно так оно и есть. То есть для него существуют вот те его великие собеседники, и особой нужды вот в этом нету. По-человечески можно понять вот весь тот спектр эмоций, который может человек пережить. Возможно, добрее это не делает. Но зато это делает жизнь понятной.
2: Выше.
3: Да. Понимаете, для него вот это молчание, оно в своем роде к тому образу скитальца, философа, поэта, возвращение. Он, собственно, не терял вот эту нить там изгнанника Овидия, там, да, и странствующего философа Григория Сковороды, когда человек имеет минимум материальных благ, да, за это он получает право, это его плата за то, чтобы иметь такой внутренний мир, в котором не стыдно посмотреть на себя, в котором он органичен, он примирен с Богом и примирен с собой тем самым.
1: Складывается впечатление, что мы имеем дело с очень самодостаточным человеком. А вспомним его одно из самых замечательных, самых известных стихотворений на сегодняшний день. Только этого мало. Что ему не хватает? Вот как вы, знатоки его поэзии, ценители его личности, его творчества, как вы понимаете, что не хватало этому человеку? Всегда трудно додумывать за поэта. Это всегда что-то свое, да? Но как вы чувствуете?
3: Рискну предположить.
1: Мне вот только ваше предположение ценно.
3: Я думаю, что это ощущение присутствия живого Бога. То есть чуть-чуть больше. То есть все понимает, все принимает, все перестрадал, все принял. Но тоска по Божьему присутствию для поэта, я бы назвала, что это, наверное, это.
1: Мария Марковна,
2: а мне помните? Кажется, как раз тоска по полноте жизни. И страшно умереть, и жаль оставить всю шушеру пленительную эту. Будучи человеком, так сложилось, да, так сложилась судьба высокого, строгого какого-то душевного строя, очень большой самоуглубленности и самодостаточности, Тарковский, тем не менее, как мне кажется, очень умел ценить жизнь в самых разных ее проявлениях и очень ее любил. И вот этой открытой любви к жизни и взаимности жизни в этой любви, вот. Да, ее, может быть, и не хватило. Ведь смотрите, как часто у него речь заходит о празднике, о его собственном дне рождения, о розах, хорош ли праздник мой малиновый и серый. В нем столько было этой живой любви к жизни, и так он не позволял себе этой любви, так он держал себя всю жизнь, как натянутая струна, что вот в последних строчках, только этого мало, где-то этот диссонанс и сорвался. Ему хотелось быть не только собой. Да,
1: вот а мне всегда казалось, что это как раз не печальная строчка, а строчка такая, что нельзя останавливаться. И это хорошо, и это, но нельзя замирать. И этого мало. И будет еще. То есть у человека действительно так многогранно его восприятие, его завтрашний день, и надо жить, жажда действительно нового, открытия. То есть я воспринимала это не как печаль.
3: Ну вот вы сейчас буквально прозаическим текстом передаете его мысль, его восприятие притчи о мытаре и фарисее. Для него фарисей – это завершившийся рост, это окончание развития. Это тоже возможный путь спасения, но это окончание, это точка, да? А ему всегда нужен был вот этот путь для развития. Но я бы поддержала здесь Марию Марковну. То есть когда я говорю «тоска по живому голосу Бога», это не хватило счастья.
1: 60-е годы, мы уже в них давно находимся и переживаем их вместе с Тарковским, выходит одна за другой книга, литературные курсы, литературные встречи, он востребован. 70-е, как всегда, что-нибудь да случается в его или около его орбиты, да, гонение на сына, он входит в запрет и так далее, отголоском, в общем, и не выходя, собственно, сильно из тени. Скажите, пожалуйста, как проживает он свой огромный кусок жизни, уже проявлены в литературном процессе, почему он не нашел своего отражения в учебниках?
2: Мне кажется, почти случайность. Вот такое его попадание между поколениями. Потому что для шестидесятников он был стар, но еще недостаточно стар для того, чтобы быть таким абсолютом, мы да, мнение, на да. которое можно ориентироваться.
1: Явно не трибун. Вот этот мощный 60-й
2: шестидесятник. К нему как раз и обратились в 70-е на фоне, когда уже не было никого. Вот когда нету их и все разрешено, вот тогда стали к нему обращаться. Ведь поэты чуть младшего поколения, вот поэты там, 20-х годов рождения, да, они все высоко ценили Тарковского, но не воспринимали его как однозначный ориентир для себя. То есть вот его попадание, мне кажется, в значительной степени между поколениями сыграло свою роль. Такая потаенная слава, мне кажется, он построил своей души. А такое мечтал, такое и хотел.
1: Да, вот у Давида Самойлова можно замечательное стихотворение? Я думаю, что мы обязательно сделаем когда-нибудь программу и о Марии Петровых. Это тот человек, который действительно был очень близок. «Мария Петровых, да ты, в наш век безумной суеты и без суеты писать умели. К тебе явился славы час. Мария, лучшая из нас, спит, как младенец в колыбели. Благослови ее Господь, и к ней придет земная слава. Зато не сможет уколоть игла бесчестия и срама. Среди усопших и живых из трех последних поколений ты и Мария Петровых убереглись от искушений и втайне вырастили». Стих. Вот здесь вот вся программа, вся этическая, что ли, норма, которая взрастила, в частности, Петровых и Тарковского, да, убереглись от искушений и втайне вырастили стих. Мне кажется, это точнейшая характеристика человека, знающего, да, о чем пишет.
2: Да, конечно.
1: От поэта получить такое, я думаю, это самый драгоценный венок.
2: Самойлов как раз мыслил поколениями, то есть когда он говорит из трех последних поколений, да, он, конечно, отсчитывает это поколение Ахматова
1: и Мандельштама. Он всегда с ним в диалоге, да.
2: Это второе поколение вот Тарковского и Петровых, и это его собственное поколение. Он начинает вообще Самойлов с того, что он когда-то задумывает роман «Поколение 40-го года», да, к которому относят себя. Для него это мышление поколениями в высшей степени характерно, и вот то, что он отводит Тарковскому здесь такое промежуточное место и совершенно сознательно говорит о выращивании стиха и втайне вырастили стих. На самом деле такое абсолютное затворничество внутреннее, сохранить себя в нем, но ради того, чтобы стих вырос.
1: Много читали сегодня. Звучало его слово, сам Тарковский звучал. Давайте поговорим о том, что такое слово Тарковского для вас, как оно звучит для вас, в чем его своеобразие. В чем его, вот мы говорили уже о Мандельштаме, о влиянии Ахматовой. Кстати, я так и не очень поняла для вас, в чем ахматовское влияние проявляется.
2: Если о влиянии Ахматовой, да, мне кажется, как раз в строгости требований, предъявляемых к себе, да, в строгости требований, предъявляемых к слову. Но вот у Тарковского, для него ведь это был такой мучительный вопрос о том, что есть слово. Он говорит о том, что мне опостылили слова, слова, слова. Он все время хочет за пределы слова выйти. Причем в какую-то реальность, которая, в принципе, невербальна, которая осязаема, отсюда у него, видимо, мотивы слепоты и глухоты, да, слепоты главным образом, которая каким-то образом ощутимо. Сложнейшее явление в поэзии Тарковского, которое, видимо, можно как синестезию такую объяснить, да, это выход за пределы только одного чувства. Мир, который познается всеми органами чувств, познается сложно. И вот здесь у него два важнейших вопроса. Это взаимоотношение слова и словаря. «Я ветвь меньшая от ствола России». Он ведь объясняет это как «я часть словаря». Поэт есть часть словаря, да? Это очень близко к тому определению, которое Бродский любил. Поэт есть тот, кем язык жив. Но здесь несколько другое. Он чувствует, как через него прорастает, а это ведь излюбленный его такой образ дерева, как через него прорастает словарь. Как вот если мы говорим о земле, он как раз стоит на земле, которая своими корнями является корнями слов одновременно. И с другой стороны, о том, как соотносятся слово и вещь. То есть, мне кажется, еще ценность Тарковского в том, что он сохраняет, закрепляет тот вещественный мир, который полностью ушел от человека. Все меньше тех вещей, среди которых я в детстве жил, на свете остается. И ему важно этот мир сохранить, закрепить, но не сделать его музеем, сделать его одной из эпох в развитии человечества. Тут, наверное, две этих линии я бы выделила.
1: Анна Александровна, вы, читая стихи Тарковского, чем любуетесь? Что вас больше всего удивляет в его поэзии? Позволяет говорить о нем как об отдельном поэте, любимом поэте?
3: Ну, вы удивитесь, но я и здесь поддержу Марию Марковну, потому что, вероятно, ее слова и верны на самом деле. Знаете, вот с Бродским то же самое пересечение. У него есть такое очень филологическое стихотворение «Два часа в резервуаре». Это мысль «Бог смотрит вниз, а люди смотрят вверх». То есть человек ограничен, и поэт страшно тонкий, вот инструмент настройки, да, он выражает то, что чувствует, осознавая свою ограниченность, в том числе, опять же, словарем. Вот с Ахматовой, кстати, роднит вот этот момент тоже, вот эта удивительная вечность слова, да. Если уж совсем говорить только обо мне, да, то стихотворение Тарковского, стихи его разных лет, самых разных лет, он настолько особняком стоящая фигура и настолько действительно нелинейно развивающийся человек и личность, и поэт, да. Удивительная совершенно картина, как по слову поэта становится мир, да. Вот. В этом смысле, конечно, поэт-творец. Человек, который умудряется создать такой мир, который ты ощущаешь до плотности воздуха. Для меня абсолютно положительный момент вот этой отдельности Тарковского, продиктованный и социальными условиями, и спецификой личности его, да, в результате рождается поэт, с которым ты можешь быть в диалоге. Это так редко происходит, потому что музыку сфер все слышат очень по-разному.
1: Можно я из своего любимого Битова процитирую, потому что мне очень нравится, как он почувствовал и понял Тарковского. Тарковский в стихах из-за своего абсолютного космического слуха к слову доходил до такой прозрачности, до такой тональности, до такой гаммы цветовой, когда все в строке только голубое, белое, серебряное. А вот скажите, пожалуйста, легко ли извлекаются из вашей копилки поэтической его какие-то строки, его ассоциации? Вам легко, как Пушкина, Лермонтова, я не знаю, Цветаева, Ахматовой, достать его какие-то невероятные образы?
2: Мне кажется, он легко вспоминается, да. Если вспомнить Лидию Корнеевну Чуковскую, которая говорила, что единственная мерка поэта – это то, как он запоминается. Живет ли он в твоей памяти? Я не думаю, что единственная. Но Тарковский очень живет в памяти, очень отзывается. Тут даже речь не о том, обдумываем ли мы те или иные ситуации словами Тарковского, а о том, что вот эти строчки, они уже вошли в сознание, и мы мир воспринимаем через их призму, там, хотим мы этого, не хотим. Все меньше тех вещей, среди которых я в детстве жила, на свете остается, да, вот мы постоянно с этим имеем дело, причем это как раз сейчас такое представление как бы о капсуле времени, да, которую нам надо сохранить, или перед листопадом все разошлись на прощание, осталась отрыв желтой листвы за окном, вот и осталась мне самая малость шорох осени в доме моем. Поразительно, кстати, вот он это пишет 20-летним, да.
1: Да, это кстати, вот это...
2: Вот законченные,
1: вот, вот это очень важный момент, потому что подчас относится к его наследию как очень возрастному, небезосновательно иногда, потому что он сам провоцирует вот на немножко такое отношение возрастное. Ну вот мы только что услышали совершенно раннее стихотворение, да, очень мудрой души.
2: Да, да, а потом ведь он себя мальчишкой вспоминает. О, как я голодал мальчишкой, тетрадь стихов таскал под мышкой, да. Тоже поразительно совершенно. Вот живая память о детстве у него.
1: Как мы обозначим в словаре нашей программы «Открытая книга» Арсений Тарковский тире?
3: Русский поэт 20 века. Ну, наследник традиции Серебряного века и школы акмеистов. Словарь – вещь такая, она строго пишется, понимаете.
1: А определение не надо перед словосочетанием?
3: Знаете, это в советское время было. Один член Союза писателей там писалось к нему выдающийся, другой был известный, третий знаменитый.
1: Придумайте,
3: каждый четко знал, кто из них кто.
1: Достоин он этого стоять на отдельной полке и называться...
3: Русский поэт 20 века.
2: Ну да, Мой я бы Марк. Тоже ответила словами Самойлова. Мне выпало счастье быть русским поэтом. Вот Тарковский тот, кому выпало счастье быть русским поэтом.
1: Завершая программу, последняя наша часть, необходимая нашим радиослушателям, наша книжная полка. Что мы на нее поставим? И включая наследие самого Тарковского, и, конечно, все, что так или иначе поможет нам приблизиться к пониманию его творчества, его личности, его жизни.
2: Тут очень сложно, потому что перед Тарковским не то, что литературоведы виноваты, но в какой-то мере, может быть, мне кажется, и виноваты.
1: У нас а что, из-за небольшой еще исторической дистанции? Да?
2: Да, ну, во-первых, у нас до сих пор нет сколько-нибудь адекватного вообще соразмерного Тарковскому его издания, потому что вот этот трехтомник там 80-х годов до сих пор самое авторитетное издание. И вот много лет уже Дмитрий Бак готовит его издание в библиотеке поэта. Ведь нет даже тома в библиотеке поэта, который был бы более-менее откомментирован.
3: Интересно. Да?
2: Практически нет комментированного издания какого-то, почти нет книг соразмерных Тарковскому. То есть есть отдельные исследования.
1: В масштабах России,
2: в масштабах,
1: да?
2: России. О нем немного сказано. И главное, ну, мы почти потеряны в его текстологии, да, потому что...
3: Совершенно поддержу, да.
2: Да. Просто пока это не сделано, не откомментировано, не отредактировано, не собрано, что, в общем, прекрасно, потому что есть над чем работать, да, перспективы,
3: да,
2: у филологов.
3: Да,
2: есть.
3: Нам предстоит это, скажем так, да.
1: Во всяком тем не случае, менее, наша полка должна
3: во всяком
1: быть...
3: случае, полка все равно должна учитывать, кроме того, что там, ну, там несколько диссертаций, кроме того, что это мемуарная литература, кроме там собрания сочинений.
1: А кого из тех людей, кому хочется доверять, вот в оценках, ну, кроме поэта...
3: Никому нельзя доверять абсолютно в мемуарах, их надо читать, и все. Вот, это люди, они не должны быть объективны. Объективная картина времени складывается из их субъективности.
2: Нравятся мемуары Инны Леснянской о Тарковском.
3: О, да, это вот прекрасно.
2: Я бы
1: Татьяна
2: Бек прислушалась.
1: Татьяна тоже Бек, замечательная, да.
2: Чем менее аффектирован человек, пишущий о Тарковском, тем он, в принципе, точнее. Потому
3: совершенно
2: что
3: верно.
2: Сама фигура Тарковского, она как-то абсолютно противится позе, аффекту, игре. Поэтому, когда от него ждут какого-то доигрывания образа, он не совпадает с ним. Когда Тарковского хотят увидеть и понять, вот как в мемуарах Леснянской, как в мемуарах Бек, он на самом деле открывается.
3: Вот так оно и есть. Я просто добавлю от себя, что нам, безусловно, на эту полку надо ставить фильмы сына и обязательно надо ставить книги внука. Никогда не надо забывать, что Тарковских трое. И как бы мне не были странны взгляды сына Марины, да, это человек, переживший вот все вот эти вот десятилетия Новой России вместе с нами, это замечательный писатель. Я бы даже сказала, что это самый достойный современный писатель вот российской действительности. Его книги привлекают той искренней нотой, которую не встретишь. Человек, который ушел от всякой суеты, от всякой мишуры. Он живет в таких суровых условиях, в реальных условиях вот сибирской жизни. Удивительный пример нашей
1: собственно
3: реальности.
1: Говоря, об этом можно сказать и об Арсении, и об Андрее.
3: Конечно, конечно. Тоска по чистоте, она такая вещь, которая намного и мотивирует. Поэтому
1: тоска, вот, опять же, родовая черта. Тоска по чистоте. Этот год, 17-й год, не только такой необычный для нашей страны год раздумий, воспоминаний, оценок. Это год из 110-летия со дня рождения Арсения Тарковского. Мы призываем читать Тарковского, открывать его для себя, открывать его книги, познавать, потому что действительно в нем очень много глубины, очень много неоткрытого, непознанного. Это большие внутренние человеческие миры и даже космические, к познанию которых был так склонен Арсений Александрович Тарковский. Спасибо вам большое за разговор. Сегодня в нашей студии были нижегородские филологи Мария Гельфонд и Анна Медведева. Огромное вам спасибо. Всегда рада видеть вас. Читаем Тарковского. До свидания.
3: Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
1: Мы начали эту программу с авторского чтения, и пусть последнее слово в нашем разговоре будет за Тарковским.
9: Земля. За то, что на свете я жил неумело, за то, что не кривдой служил я тебе, за то, что имел небессмертное тело, я дивной твоей сопричастен судьбе. К тебе, истомившись, потянутся руки, с такой наболевшей любовью обнять. Я снова пойду за великие луки, чтоб снова мне смертные муки принять. И грязь на дорогах твоих несладима, и тощая глина твоя солона. Слезами солдатскими будешь хранима, и вдовьей смертельною скорбью сильна.
0: Открытая книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Переходим к восьмому слову. Слово о безгневии и кротости. Вот в «Войне и мир» есть такой сюжет. Вот он мне еще давнище когда запомнился. И как-то вот по промыслу Божьему очень часто вспоминаю. Пьер Безухов ударился в богоискательство. Ну, как тогда было модно в то время. И он пришел к масонам. Он приходит к этому своему наставнику. Пьер Безухов захотел, я, говорит, готов. Книжки какие-то читал, духовно-нравственные, назидать, правда духовно-нравственные, не потому, как поджигать и взрывать. И вот он, наконец, созрел, и его Лабзин Елагин по-настоящему спрашивает, а какая твоя самая большая страсть? Кстати, ну кто вот помнит хоть чуть-чуть роман Пьера Безухова, спросить, какая у него настоящая страсть. Гуляет, играет в карты, очень много пьет, очень большая физическая сила. Помните, он там медведя отобрал у этого и водил его, и народ пугал. И вот он задумался, и читатель вместе с ним думает, что он скажет. И неожиданно для читателя, и Толстой это очень хорошо сделал, он говорит совсем не то, что ожидает читать женщин. Но он никогда не гулял, никогда. Он никогда не развратничал. Но в целом-то там, под ворохом всех этих винопитий и прочее, лежит неутоленная, страшная, блудная страсть. А его отец, он этим и знаменит. По роману Безухов, старше, вот он как раз и знаменит тем, ну, собственно, есть незаконнорожденный сын. И тот-то гулевание по екатерининской эпохе направо и налево. И эту мысль потом Достоевский продолжит, когда будет братьев Карамазовых писать и описывать похождения старшего Федора Карамазова. Он на этом тоже заострит внимание, когда Иван Карамазов скажет Алёше, ты сильно-то не увлекайся, потому что ты тоже Карамазов. И кровь твоего отца, и страсти отца в тебе тоже есть. Так вот, вот эту мысль, болезнь, по внешним проявлениям в Безухове такой болезни не видать. Но, честно посмотрев себя, он понял, что главное это страсть, вовсе не это все было, так скажем, цветочки, это была такая вот ретушь. А в глубине-то был страшно человек, способный к невиданному разврату, к невиданному. Просто это уходит, энергия в другое русло, но на самом-то деле он готов к другому. И вот так же с каждым человеком. Порой человек, даже сразу не догадаешься, человек вроде гневный и раздражительный, значит, думаешь, гордый. А он, может быть, и не гордый вовсе, он готов очень много потерпеть, и вовсе не гордый, его укори, он спокойно отнесется. Он может быть чрезвычайно тщеславный, например, человек. А вот дальше у Лестничника, но мы не будем это читать, я это упущу, но мне эта тоже мысль очень нравится. Он говорит, что странную вещь, вот принято у нас, например, считать, в церковной традиции, что человек нецеломудренный, но развратный, попросту говоря, человек, это человек невоздержан. То есть, ну вот так принято считать, то есть ты меньше ешь, меньше пей, меньше спи, и блудная страсть у тебя уляжется. Ну вот так принято считать. А Иоанн Святочник говорит, вовсе нет. Это там, в мире, такое бывает, да, что человек невоздержанный, он невоздержанный во всем. Говорит, это почти никогда не работает по отношению к людям, которые в церкви. Они, как правило, мучаются блудной страстью не потому, что они воздержаны, а потому, что тщеславны. Есть разница, как бороться со страстью. Если тебя мучают блудные помыслы, есть разница, как бороться. Ну, стал я меньше есть, ну, стал я меньше пить. А страсть все больше и больше. Почему? А потому что я этим и тщеславлюсь, что я больше, меньше ем и меньше сплю. И меньше воды пью, не так, как прочие люди. И меня все хвалят. Ух, какой, а? Воздержанник. И я думаю, что я страсть угашаю, я на самом деле масло в огонь подливаю. А многие люди этого не знают, этих нюансов, этих особенностей. И мучаются порой, думая, что они не воздержаны, а они всего лишь тщеславны. И для них было бы искоренением этой страсти не воздержание от вина, а принятие поношений. То есть какие-нибудь там укорение, злословие, какие-нибудь конфузы, когда там на глазах у всего народа взял и там в лужу плюхнулся, например. Очень помогает, понимаете? То есть лекарства разные, принципиально причем. Также и с гневом. И вот человек должен определить, понаблюдав за собой, насколько это возможно, чтобы как без ухов ответить, а что же на самом деле, вот я бы ответил. Вот, какая страсть у меня самая страшная, самая большая. Ведь отцы еще со времен Ефрема Сирина говорят, у него есть образ такой Ефрема Сирина замечательный. Ведь вот мы приходим в церковь, да, сколько видим страстей в себе. Особенно если угораздило Игнатия Брянчанинова прочитать. Сколько страстей. Все. Нет, Игнатий Брянчанинов в этом смысле делает нас очень хорошо, только... Вот, надо было, чтобы кто-то еще вдогонку к нему сказал, как с этим все делать. Вот, поэтому к Игнатию Брянчанинову томик Ефрема Сирина я бы приложил в подарок. Человек приходит в отчаяние, кругом все грех, кругом. Я страстный, грехи, прям вот как орехи грызу. А с чего начать? Как бороться со всем вместе? Там придешь к батюшке, скажешь, ну как вот у меня... И это. Он говорит, да что ж, молиться надо. А я ж опытный. Я же Игнатия Брянчанинова прочитал. Я ему говорю, батюшка, так я как молиться начинаю, думаю, вот я уже святой. У меня тщеславие сразу растет. И молитва такая вот идет, прям сама прет. Это такое слово. Я молитва как раз. Я несколько раз слышал, я так сдерживаюсь, конечно, у меня отвержение. И молитва из меня просто прет. Прости, Господи. Вот. И человек, вот что вы ему скажете? Уже ничего. Молитва, вроде бы хороший совет, но понимаешь, что вот уже что-то неправильно. Он не сможет, он не понимает, о чем идет речь. А правильно молиться он не умеет. Его еще научить надо. Получается, не подходит. Ты говоришь, поститься. Говорит, так батюшка, я и пощусь. Я ем всего один раз. И очень мало. Но у меня опять-таки гордость мучает. Думаю, я-то смотрю, как вы, батюшка, живете. И уж простите меня, осуждаю вас. И человеку очень важно в этом смысле показать, что главное. Если он говорит, что все, что он делает, его надмевает. Что в нем главное? Тщеславие. Ему все вот это надо запретить. Ему надо что-то другое делать. Помните, ну вот это должны помнить, это не риторический вопрос. Помните замечательно тоже в эту тему «Приключения принца Флоризеля». Вот, как ни странно, тоже аскетическая вещь там есть. Там первая серия «Клуб самоубийц». Вот, ну, там этот Олег Даль вступает с Донатасом Банионисом в клуб. Вот, там один должен убить другого человека, потому что все равно заказал себе самоубийство. И это все инсценируется как самоубийство, на самом деле это убийство. Ну и там случай один на глазах их происходит, когда вот этот человек, который захотел закончить жизнь самоубийством, его некий художник убивает. Помните, да, кто смотрел? И потом они этого Донатаса пытаются взять, закрывают клуб самоубийц. Но Донатас, разумеется, куда-то там сбежал. Вот, его только в третьей серии поймали. Клетчатого. А дальше художник говорит, я теперь пойду в монастырь. Ну как, я убийство совершу? Он говорит, нет. И что ты будешь делать в монастыре? Ты иди в приют. и посылает приют, ведь насколько мудро. Ведь дело не в том, что он убийство совершил. Он что получилось у него? Он в отчаяние пришел. Он рисует картины, которые никому не нужны. И он впал в отчаяние, что он никому не нужен. И это довело его до убийства. Не убийство в данном случае, он бы сроду его не сделал, просто его заставили обстоятельства. Он не убийца по натуре, что в монастыре делать? Он человек, который никому не нужен. И он страдает от того, что он никому не нужен. Он придет в монастыре, что он будет нужен кому-то? Это человек, который хочет быть нужным. В монастыре он также придет в отчаяние, что он никому не нужен. Вот чем он еще будет каяться-то? В чем он будет каяться? Он ни молиться, ни поститься не умеет. Он поймет, что его, он тоже никому не нужен. В конце концов, так же все повторится. А когда он придет в приют, он увидит, что он нужен этим людям. Нужен. Нужны его глаза, его руки, его ноги, его талант, его душа, в конце концов, нужна. И он избавится от отчаяния. А когда он поймет, что он нужен, все его душевные силы, они расцветут. Вот примерно так же должно рассматриваться душа человеческая, что ее может исцелить, какое ей врачество дать, чтобы действительно было вот это исцеление, как с этим гипотетическим человеком, который чуть что сразу возносится, думает, что не такой, как все. Ему нужно куда-то идти туда, где он 100% будет получать укоризны. Ну, тоже в какой-нибудь такой приют для очень-очень-очень таких вот слабых людей, которые нуждаются в помощи, но при этом неблагодарны. И он там будет постоянно получать, ну, какие-то замечания, укоризны, и о чем возноситься, потому что сказать, что я, знаете, я горшки выношу за пожилыми людьми, как ты не похвастаешься, святым отцом себя не возомнишь. Вот это бы ему и помогло. Если бы он за послушание пошел в такую, он бы как раз бы, в конце концов, его духовная жизнь наладилась. А мы ему говорим, знаешь, надо поститься и молиться, а это ничего, кроме вреда, ему не приносит. Вот это все нужно научиться разбирать, научиться рассматривать, научиться видеть. И тогда, конечно, вот ошибок в нашей жизни будут меньше, в духовной. Но первичную вот эту обработку информации должен сделать сам человек.

Конечно, все верующие люди знают, что впервые Евхаристия была совершена на Тайной Вечере в Сионской горнице, когда Христос сказал «Творите все мои воспоминания». С тех пор она, Евхаристия, совершается постоянно. Мы благодарим Бога, не записки читаем, а искренне молимся, благодарим, причащаемся телу и крови Господне. Конечно же, читаются и записки о тех, за кого мы молимся, о здравии, о тех, кого уже нет с нами. Это все так. Но самое главное – вот это благодарение. Записки – это уже второстепенное. Вот как определяет православный катехизис это таинство. Причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самого тела и крови Христовой для вечной жизни. Через это он таинственно соединяется со Христом. Вспомним, как было на Тайной Вечере. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, все есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Вот и в этих евангельских словах, в общем-то, все понятно, что же произошло и что мы, как бы в воспоминании Христа, творим во время совершения вот Божественной Литургии. Евхаристия совершается действительно в ходе Божественной Литургии, а сама Литургия – это общественное служение. Для совершения Литургии не столько обязателен храм, сколько престол или антиминс. Антиминс – это плат такой с изображением Христа и как положенного во гроб. И Богородица изображена, также апостолы, жены мироносицы. Литургия состоит из трех частей. Первая часть – проскомидия, когда приготавливается вещество для таинства. Вторая часть – литургия глашенных. Это все готовятся к таинству сами верующие. И литургия верных – совершение самого таинства. Во время третьей части происходит таинственное присуществление или приложение, по-разному называют. То есть это изменение природы вещества – хлеба и вина в тело и кровь Христова. Это великое чудо, и мы, конечно, не можем объяснить, как это происходит. Мы верим, что так это происходит. И это центральный момент богослужения – анафора, молитва, в которой священник просит Святого Духа ниспослать благодать на хлеб и вино, чтобы они стали телом и кровью Христовым. Надо помнить нам об этом, что мы причащаемся не вином и хлебом, а телом и кровью Христовым, под видом хлеба и вина. На самом деле веруем в то, что это истинное тело и кровь Христова. Вот, причащаясь святых тайн под видом хлеба и вина, в оставлении грехов и в жизнь вечную, человек таинственно соединяется со Христом. Евангелие открываем и читаем. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вот что происходит во время литургии. Мы соединяемся с Христом через причащение Его тела и крови. А вот высказывание митрополита Сурожского Антония очень интересно, и мне хотелось его привести в ходе нашего разговора. Вот что он писал. «Он делает нас собратьями, Христос имеется в виду, Он делает собратьями и равными себе, сотрудниками Богу, и через невероятные, непостижимые действия и силу Духа, ибо этот хлеб больше не хлеб только, и это вино не только вино, они стали телом и кровью дающего. Мы становимся зачаточно, а постепенно все больше, участниками божественной природы, богами по приобщению, так что вместе с тем, кто есть воплощенный Сын Божий, мы становимся единым откровением Божьего присутствия, всецелым Христом, о котором говорил святой Игнатий Антиохийский. И даже больше того, выше и глубже этого, в этом приобщении

0: к природе и жизни единого Сына Божия, по словам святого Иринея Леонского, действительно мы становимся по отношению к самому Богу единородными сынами Божьими. Мы друг друга называем братьями и сестрами во Христе. Это же не просто слова. Мы причащаемся одного тела и одной крови Христовой. Поэтому, действительно, приобщаясь и соединяясь со Христом, мы еще и друг друга становимся братьями и сестрами. Понятно, что человек обязан причащаться с чистым сердцем. Ну, а почему так? Потому что Христос говорит, да, Евангелие от Иоанна, «Едай мою плоть и пей мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Как же можно, да, не с чистым сердцем принять тело и кровь Христову? И напротив, «Едай бой и пияй недостойно, суд себе ясто пиет, не рассуждая тело Господне». Это говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Поэтому, ну, мы достойно должны подойти и с чистым сердцем принять тело и кровь Христова. В древности каждый верующий приносил на Евхаристию свои дары, из них выбирались самые лучшие хлеб и вино, которое полагалось на престол, а после евхаристической молитвы предстоятель читал молитву благодарения над остальными дарами, которые диаконы после службы раздавали нуждающимся и относили домой больным членам общины. Процитирую, «Часто родители отдают детей своих на вскормление другим, а я, — говорит Спаситель, — не так, но питаю вас своей плотью, самого себя, предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны, подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас там. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которую я сроднился с вами, и опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид цветущий и царский, рождает красоту невообразимую, не дает увидать благородство души, непрестанно напоя ее и питая. Наша кровь, образующая из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим, а эта кровь не так, но тотчас же напояет душу и сообщает ей великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывая же к нам ангелов и владыку ангелов. Ибо бесы убегают, когда видят владычную кровь, а ангелы собираются. Она спасение наших душ. Ею радуется душа, ею украшаются, ею согревается. Она делает наш ум светлее огня. Она делает нашу душу чище золота. Причащающиеся этой крови стоят вместе с ангелами и высшими силами, будучи одеты в ту же, что и у них, царскую одежду, и оружие имея духовное. Но я не сказал еще о самом великом. Причащающиеся здесь одеты в самого царя. Царя с прописной буквы. Это сказал Иоанн Златоуст, святитель IV века. Прочитав этот отрывок, становится понятно, что не случайно одним из символов христианских стал пеликан. Этот образ, благодаря легенде о самопожертвовании птицы, вошел в раннехристианскую символику и стал аллегорией Иисуса Христа. Ну, известно, что да, пеликан, как бы, согласно легенде, прокалывает свою грудь и, когда необходимо и нет пищи, кормит птенцов своей кровью. Вот он и стал таким вот символом, что ли, в христианстве, символом самого Христа. Мне недавно, кстати, такой крестик привезли, древний, и я вот раньше не видел. И там же на распятии изображен не Христос, а пеликан. Конечно, под ним подразумевается сам Господь наш Иисус Христос. Вот что хотела сказать об этом таинстве, насколько позволяет нам вот эфирное время. А кто хотел бы узнать больше, понятно, что о Божественной литургии и Евхаристии написано очень много, о таинстве причащения. Но чтобы, ну, может быть, так вот эмоционально воспринять то, что происходит во время службы, я бы посоветовал прочитать Николая Васильевича Гоголя. Есть у него произведение, раньше оно не печаталось, а теперь доступно для чтения. Это «Размышление Божественной литургии» называется. Там языком Гоголя очень образно, очень эмоционально описывается все, что происходит и в алтаре, и в храме, и что касается наших душ. Ну, а следующее таинство, которое мы рассмотрим, это будет таинство или освящения, или соборования. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. от крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
3: Унесенные революцией.
4: В первой половине 15 века на берегу Желтого озера рядом с Волгой поставил свою келью преподобный Макарий Желтоводский и Унжинский чудотворец. Со временем Волга поглотила озеро, а на месте одинокой кельи подвижника выросла славная обитель. Сначала Макарьевский монастырь был мужским, потом стал женским. Главный храм Макарьевского монастыря – собор в честь Святой Троицы – он построен по образцу Успенского собора Московского Кремля. Строительные работы начались в 1651 году и продолжились до 1658. Фрески Троицкого собора – памятник монументального искусства своего времени. Предполагают, что над ними работала артель костромских мастеров, которая в конце 17 века переживала период наивысшего расцвета. Общая площадь Троицкого собора – 800 квадратных метров. Храм вмещал до 5500 человек. В настоящее время Свято-Троицкий храм взят под охрану государства. Он единственный в Нижегородской области, где остались фрески 17 века. Выгодное расположение обители на середине Волжского пути и старания игуменов способствовали тому, что у стен монастыря каждый год устраивали ярмарку – купцы из Закавказья, Средней Азии, Ирана, Индии и России обменивались товарами. Государь Михаил Федорович даровал Макарьеву монастырю право взимать налоги с торговцев. После пожара 1816 года ярмарку перенесли в Нижний Новгород. Доходы монастыря оскудели. В своей истории Макарьевская обитель несколько раз переживала периоды запустения и расцвета. После революции 1917 года монастырь был преобразован в трудовую артель, подобно большинству обителей. В 1927 он был закрыт. Сестры разошлись по разным городам и весям, но большинство осталось в пределах Лысковского района. В это время в Макарьевский уезд назначили первого и единственного епископа Макарьевского Александра Щукина. Первое время владыка жил в Макарьевском монастыре. В самом городе организовал воскресную школу, которую безбожники закрыли через год. После перенесения уездного центра в Лысково епископ Александр переехал туда и стал именоваться епископом Лысковским. Служил в Вознесенском и Спасо-Преображенском соборах города. Он прошел соловецкие лагеря, а свою жизнь закончил мученически, будучи архиепископом Семипалатинским. Преосвященного Александра арестовали в августе 1937 года. Его обвиняли в шпионаже и контрреволюционной агитации. Архиепископ отвергал все обвинения. Показаний не набралось ни на один протокол допроса, но, несмотря на это, он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Когда известие о мученической кончине архипастыря достигло Нижегородской земли, то настоятель Казанского собора в Лыскове объявил, что будет отпевать скончавшегося в заключении архиепископа Александра. Многие помнили владыку, и народа собралось такое множество, что храм не мог вместить всех желающих. Большая часть пришедших стояла на улице. – В 2000 году архиепископ Александр Щукин был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских. Память святого совершается 30 октября. Монашеская жизнь в Свято-Троицком, Макарьевском, Желтоводском монастыре возобновилась в 1991 году.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене, недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сияя животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших, дождь быть сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем. Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и все истинные желания и неизреченные веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же ми и си подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистою совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сы и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи имя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, предтечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробне прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастник и быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присные во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнений серафим, без исцеления Бога словросшую сущую, Богородице, те величаем. Именем Господним благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
0: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольная

гневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе, что содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй мя творчу мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове сен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя твое святое, и прославлю, и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еше согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничего.

что же благо сотворит пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний. Сади в сердце мое, творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя? И по часе паки тайзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбия Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управим, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердцем.

0: Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Радиообраз», программа «Да исправится молитва моя», и я, ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы продолжим знакомство с хорошо известными, но не всегда до конца понятными молитвами из православного молитвослова. В прошлой встрече мы познакомились со смыслом тропарей троичных, а сегодня у нас на очереди молитва ко Пресвятой Троице из утренних молитв.
2: От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на меня ленивого и грешного, ниже погубил меня еси с обеззакониями моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвиг меня еси, во еже утреннего ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Возможно, кто-то и обратил внимание, мы только начали молиться, и уже в который раз, пожалуй, за исключением молитвы Царю Небесной, обращаемся к Богу Троице. И это естественно, что мы всецело молитвенно обращены к нашему Небесному Отцу и Создателю. Собственно, за этим мы и встаем перед иконами, ходим в храмы, участвуем в таинствах, чтобы как можно больше времени проводить в общении со своим Творцом, с тем, кто есть наше все. Вот и услышанная только что молитва есть очередное наше обращение ко Всевышнему с благодарением и просьбой. Давайте же еще раз ее послушаем, но для простоты восприятия уже в переводе на русский язык. «Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, ибо по множеству Твоей благости и долготерпению не прогневался на меня ленивого и грешного и не предал меня смерти за беззаконие мои, но оказал мне свойственное Тебе человеколюбие и поднял меня в беспечности лежащего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославлять силу Твою. И ныне просвети мысли мои, открой уста мои, чтобы мне поучаться Слову Твоему и уразумевать заповеди Твоя, и исполнять волю Твою, и прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и в веки вечные. Аминь». Насколько простые слова, но как точно они описывают и свойства Божества, и наше падшее состояние, в котором мы пребываем. Именно так, с осознанием своего недостоинства, мы и должны произносить молитвы, обращенные к Богу. Ибо кто мы и кто есть тот, перед которым мы в настоящий момент пребываем? Итак, о чем же эта молитва? В первых словах мы упоминаем о сне. И не только о сне греховном, в котором мы пребываем постоянно, даже бодрствуя телесно, но и о сне естественном, который нам необходим для отдыха и восстановления сил. Сон есть образ смерти. И это не метафора. Буквально, каждый раз погружаясь в сон, мы оказываемся в состоянии, очень схожем со смертью, поскольку ничего не видим и не слышим из того, что происходит вокруг. Мало того, мы еще и ничего не чувствуем в это время. Недаром же в Священном Писании указано, что прежде чем изъять у Адама ребро, Бог навел на него глубокий сон. То же проделывают с нами и анестезиологи, прежде чем хирург вонзит в наше тело свой скальпель. Так что все очень похоже на бесчувственное тело на смертном одре. Поэтому во сне мы с вами находимся в наиболее беззащитном состоянии. Не то что защитить себя, но даже позвать на помощь не можем. Мы же спим. Мало того, ведь нет абсолютно никакой гарантии, что уснув, мы сможем вновь проснуться. Не так ли? Именно поэтому, пробудившись от сна, от сонного забвения и нечувствия, мы возносим Господу благодарение за то, что Он не прогневался за наши грехи и даровал нам жизнь нового дня, что Он воздвиг нас с ложа нашего, чтобы поутру мы могли прославлять державу Его, поскольку первая наша забота должна состоять в прославлении имени Божия и угождении Ему. Но угождать Богу мы можем лишь по Божьей благодати. Поэтому просим Господа просветить наши мысленные очи, просим открыть наши уста для поучения в законе Господнем и разумении и исполнении заповедей Его, для того, чтобы творить во всем волю Его, чтобы петь хвалу Богу не только сейчас, в положенный час утренней молитвы, но и во весь предстоящий день и во все дни жизни нашей.

На этом я с вами прощаюсь. А в следующий раз нас ждет знакомство с одним из творений царя и пророка Давида, псалмом под номером 50. Всего вам доброго, храни вас Господь, до следующей встречи на волнах радио «Образ».

Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 23 января 2022 года.
2: Каждому из вас дана благодать Христова по мере дара его. Отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам. И в этом же послании другие слова находим. Благодатью вы все спасены через веру, сие не от вас Божий дар, дабы никто не хвалился. Что же хочет передать нам апостол Павел из того откровения, которое он получил от самого Господа и Спасителя? Он передает нам то, что человек спасается не своей силой, не своей праведностью и даже не своими добрыми делами, а человек спасается исключительно силой благодати Божией. Благодать – это божественная энергия, и только она может приблизить человека к Богу. Но и в самом деле бесконечный, великий, Творец Вселенной, Господь, явившийся нам в Сыне Своем, и человек, ограниченный, слабый, греховный. И какие бы силы ни напрягал человек, он не может уже в силу того, что обременен, несомненно, грехами, даже несмотря на покаяние, приблизиться к божественной славе и тем более войти в божественное царство, то есть обрести спасение. Поэтому каждый должен помнить, что мы спасаемся не своими делами, потому что они ничтожно малы, даже если нам кажутся значительными, а спасаемся только благодатью Божию. Господь изливает свою благодать на людей, но каждый из людей имеет возможность принять эту благодать или отвергнуть. И вот тут-то и нужно вспомнить о добрых делах. Человек ведь совершает по-настоящему добрые дела не по приказу, не по чему-то требованию, и даже не по чьей-то просьбе, хотя иногда просьба присутствует, но не она является решающей, а решающей является желание человека сделать доброе дело, другому помочь. И когда мы совершаем добрые дела, мы как бы открываем себя через эту добродетель навстречу божественной благодати. Злохудожную душу не внидит премудрость и не обитает в телеси повинном греху, учит нас Священное Писание. А что такое злохудожная душа? А это та самая душа человеческая, которая исполнена зла, которая не навыкла совершать добрые дела, для которой сама добродетель является абсолютно чужеродным. В нее не может войти премудрость Божия, а вместе с премудростью и спасение. От силы благодати Божией зависит человеческий путь, но и человек-то сам идет по этому пути. Благодать его не ведет за ручку. Бог не определяет наши поступки. Мы сами идем по избранному нами жизненному пути. А вот здесь, на этом пути, который даже изначально может быть очень правильным, удобным, мы сами воздвигаем себе препятствия. Крутые повороты, страшные обрывы, пропасти. А чтобы эти препятствия преодолеть, наших сил никаких на это не хватит. Все исправления недобрых дел в нашей жизни, все исправление кривизны нашего жизненного пути можно совершить только силой божественной благодати. Вот почему и сказано: «Благодатью вы все спасены через веру, и сие не от вас, не от добрых ваших дел, чтобы никто не похвалился».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, гожесть, коти бессловесней не творят. Да как о возможеши возрете на мя, или приступите ко мне, аки к псу смердящему, которому очима ангеле Христов, возриши на мя, оплетшися злева гнустых делев. Да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вня же впадаю по вся дни и ночи на всяк час, но молюсь эти припадая хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы снова обращаем свой взор к деталям, которые мы с вами можем видеть на иконе. Эти детали могут казаться неважными, несущественными или ненужными, но это неправильно, потому что каждая деталь, каждый предмет, одежда, они дают нам понимание иконы, дают нам возможность узнать о святых больше, даже не обращаясь к письменным источникам. И вот сегодня мы продолжаем наш разговор о деталях, и сегодня мы обратим свой взор к деталям, рассказывающим о традициях и быте русских святых, которые изображаются на наших иконах. Художники XVII века свободно и естественно насыщали древнюю иконографию бытовыми деталями и наблюдениями из окружающего их мира. С топографической, то есть картографической, и архитектурной точностью они изображали русские монастыри на иконах, святых основателей этих обителей. С большой увлеченностью они писали интерьеры, так называемое палатное письмо от слова «палаты», то есть некое внутреннее помещение. Эти палаты были наполнены посудой и повседневными предметами быта. Так на иконе из музея имени Андрея Рублева в Москве неизвестный мастер конца XVI – начала XVII веков расположил сцены Рождества и младенчества Богоматери в интерьерах своего времени. Здесь нужно обозначить такой момент. Дело в том, что для понимания жителями той или иной эпохи, той или иной страны, события из Нового Завета часто размещали в интерьерах именно того времени, к которому принадлежал сам иконописец или художник. Конечно, удивительно видеть Благовещение Божией Матери в интерьерах готического храма или средневекового замка, но мы должны понимать, что икона или образ этот писался не для нас с вами, а для жителей средневековой Европы, которые никогда не бывали на Востоке, но прекрасно представляли себе, как выглядит храм или замок. Поэтому перед художником стояла очень трудная, но исполнимая задача – передать смысл события, обращаясь к понятному зрителю языку, понятным зрителю интерьерам. Именно поэтому мы видим с вами удивительные образы, которые, кажется, выглядят дико, может быть, неожиданно, но, тем не менее, точно, грамотно и правильно передают смысл того события, которое на них изображено. Так вот, возвращаясь к образу Матери Пресвятой Богородицы, Анны, мы видим на иконе начала XVII века, что она лежит на ложе, представлена в ярком киноварном, то есть красном платье, со свисающим вниз длинными рукавами. Так вот, эта деталь очень точно взята художником-иконописцем из реальной жизни начала XVII века. Ведь чрезвычайно длинные рукава были отличительной чертой национального русского костюма вплоть до реформ Петра I. И если обращаться к нашему русскому кинематографу, позволю себе такое обращение, мы можем видеть подобные рукава в фильме, который все вы прекрасно знаете. Иван Васильевич меняет профессию, когда туда попадают герои нашего времени, и мы видим их облаченными в костюмы XVII века. С длинными рукавами, с высокими воротниками и так далее, и так далее. Это понятный образ. И именно таким образом рисовали многие художники наших святых того времени, чтобы людям было понятно. А что понятно? Что длинные рукава подчеркивают знатность, но являются при этом и символом материального благополучия, поскольку ткань на пошив такой одежды использовалась с избытком, то есть много. Также на образе мы видим, что к праведной Анне идут девушки-служанки с дарами. В их руках золотые кувшины, блюда, ковши. Два из них стоят на столе рядом с Анной, еще один держит перед собой одна из дев, вычурно отставив в сторону локоть. Так вот, форма ковшей в виде плоской чаши с носиком и ручкой, напоминающей плывущую утку, являлась характерной для русской питьевой посуды XVI-XVII веков. Именно золоченые ковши, такие как на иконе, бытовали в придворной среде. По всей видимости, иконописец понятным языком хотел рассказать, что Пресвятая Богородица, как об этом говорит священное предание, родилась в доме богатых родителей. Несмотря на то, что через такие детали в иконы привносится земное мироощущение, художнику удается не нарушить идеальность образа, который прежде всего был создан для молитвенного предстояния. В наши дни, прочитав перед иконой молитву, мы можем всмотреться в нее и увидеть свое забытое прошлое, те одежды, те предметы, которые когда-то использовал русский человек в своей повседневной жизни.
0: Русские иконы.

Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостоин есть человека любви Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час,

восхищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предыдущих встречах мы с вами говорили о новомучениках-исповедниках российских. Ну, естественно, рассказ о новомучениках-исповедниках российских был бы неполным, если бы мы не поговорили о прославлении в лике святости семьи последнего императора российского Николая Александровича Романова Николая II и его царственной семьи. Мы об этом упоминали, рассказывая о подвиге страстотерчества. Но мы посчитали возможным рассказать об этом более подробно, рассказать о прославлении царской семьи и рассказать о том подвиге. Крайне важным для нас, для нашей церкви сегодня, было то, что в труднейшие для церкви времена был явлен именно подвиг страстотерчества, именно подвиг незлобивости, подвиг смирения, как, наверное, указание на то, каким путем надо было следовать во всем в эпоху гонений. На мой взгляд, важно и то, что святость на Руси, начавшись с Бориса и Глеба, со страстотерцев, с незлобивых, продолжилась именно подвигом страстотерпчества, именно подвигом незлобивости. Это непреложно свидетельствует о том, что Господь, Пресвятая Богородица, не оставляет русскую землю в трудные времена, указывают им правильный путь. А правильный путь – это путь Христа, путь смирения, путь непротивления. Необходимо, говоря о почитании царственных мучеников, устранить те некоторые недопонимания, которые, к сожалению, возникают у нас при осмыслении и приятии подвига царской семьи. Стоит сказать, что впервые вопрос о канонизации императора Николая Александровича и его семьи был поднят в 1981 году в Русской Православной Церкви за рубежом, тогда еще, к сожалению, разделенной, ныне же воссоединившейся, пребывающей в единстве с Московской Патриархией. Однако, стоит отметить, что почитание царской семьи в церковном народе, да и в церкви, возникло практически сразу после их кончины. Вот это очень немаловажно, и на этом хотелось бы остановить ваше внимание. Можно считать, что почитание царской семьи было начато уже святейшим патриархом Тихоном в заупокойной молитве и в том слове на панихиде об убиенном императоре, который он служил, и в слове, которое он сказал через 3 дня после екатеринбургского убийства, убийства в Ипатьевском доме. Это почитание продолжалось, несмотря на советскую власть, несмотря на все господствующие идеологии, на протяжении нескольких десятилетий советского периода, да весь советский период. Это почитание продолжалось. Священнослужители и миряне возносили к Богу молитвы об упокоении невинно убиенных страдальцев, членов царской семьи. Возносили в первую очередь эти молитвы келейно. Во многих домах в Красном углу можно было видеть фотографии царской семьи, а в последнее время перед канонизацией уже стали появляться и иконы с изображением царственных мучеников. Их можно было видеть и в некоторых обителях, в храмах ряда епархий Русской Православной Церкви, в некоторых монастырях. Повсеместно все чаще и чаще совершали заупокойные панихиды по царской семье. Все это свидетельствовало о том, что нарастало почитание убиенной царской семьи по всей России. Поэтому вопрос о причислении к лику святых угодников семьи Романовых был поставлен на Архиерейском соборе 2000 года вполне обоснован. Хотя ради справедливости стоит сказать, что и внутри церкви в то время далеко не было единства и не было понимания по этому вопросу. Многие известные священнослужители, иерархи, ученые-богословы с настороженностью относились к предстоящей канонизации. Призывали выждать еще, воздержаться, подождать какое-то время. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Сегодня хотелось бы всех поздравить с праздником Смоленской иконы Божией Матери Дигитрия. Конечно же, вот, написание икон Дигитрия, их очень много разных, но Смоленская одна из таких вот почитаемых наших. Путеводительница Дигитрия, значит, путеводительница. Там, где изображен Христос, сидящий на руке Пречистой Матери, а вторая рука указывает на него, что вот он, путь, истина и жизнь. Да, вот такие вот вопросы нам прислали. Сейчас я их вам прочитаю, попробуем ответить. Когда душа разлучается с телом, что она чувствует, как себя ощущает? Помогает ли молитва за умирающего и прощаются ли ему по молитве грехи? Вот знаете, вопрос, на который, ну, как же можно ответить-то? Во-первых, не я, душа у меня не разлучалась с телом, ни у кого-то другого, чтобы он потом вернулся, кроме вот этих разных записей и интервью, ну, когда, значит, какая-то временная смерть наступает, нам человек возвращается, вот видение туннеля, там света впереди. Об этом очень хорошо написано в книге иеромонаха Серафима Роуза. Я думаю, что наши слушатели ее хорошо знают, потому что ответы на этот вопрос там есть. Вот. А так мы же читаем в воспоминаниях святых отцов, значит, как происходит разлучение души с телом. Во-первых, ну, это бы неплохо, если бы знали все. Есть молитвословие, канон, да, по разлучению души с телом, то есть когда душа уже вышла из тела, освободилась от него, да, и один канон, который до разлучения души с телом, вот когда человеку очень тяжело и никак вот не произойдет вот то, что должно произойти, душа разлучится с телом, читается тоже этот канон как бы в помощь ему. Поэтому, конечно, помогает молитва за умирающего, то есть вот этот канон первый, когда мы читаем, еще не произошла смерть, да, вот. А прощаются ли грехи? А это как он просит прощения вообще или нет? По-разному люди умирают, нельзя однозначно сказать, да, один умирает, каясь в грехах, а другой проклиная всех, тогда как можно ответить, прощаются ему грехи или... И то один Господь знает, да, мы знаем, ну, пример же и на Голгофе разбойника, благоразумного, который поверил, что рядом с ним Господь, и сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве си». Вот. И он ответил: «Христос, днесь будешь со мной в раю». А раз так, значит, прощаются ему все его грехи, потому что он сумел вот искренне поверить, что это Иисус Христос, Сын Божий. Вот. А второй не поверил. Так что, прощаются ему или нет, мы можем догадываться, да, что, конечно, нет. Во-первых, он как раз хулил Спасителя, умирающего на кресте. Вот эта раба Божия Фаина спрашивала, вот я думаю, что вот так. А поэтому наша молитва за умирающего, то обязательно, конечно, и за умирающего, и за умершего, конечно же, по вере православной, она помогает. Сам он уже этого сделать не может. Пока он сам может, конечно. Поэтому мы приглашаем и священника, последнее причастие там, да, происходит, да, тоже исповедуется человек, прощаются грехи, в которых он кается. Вот мне за много лет службы, да, 30 с лишним, приходилось встречать, что вот близкие люди позовут, позовут священника, да, ну, там, в частности, мне приходилось приходить к таким умирающим людям причастить, а он и не звал. Он говорит: вы зачем мне папа позвали? Я не, вовсе ничего не хочу. Вот. А они хотели сделать доброе дело, а он-то не хочет. Да, вот такая вот проблема. Все зависит от по вере вашей, да будет вам. Вот так. Вот раба Божия Валентина пишет. У нас сегодня нет из вопросов большинства женщин, но есть все-таки и мужчина один. Но это чуть позже. Вот такое Валентина спрашивает. «Однажды со мной случилась такая история. На отпевании батюшка попросил помочь и отдал мне читать разрешительную молитву. Я смутилась, ведь она написана от имени священника, но он сказал, чтобы я читала. Теперь волнуюсь, не грех ли я взяла на себя и можно ли мне было так поступать?» Ну, да, принято разрешительную... В общем-то, конечно, непонятно, почему священник вдруг дал разрешительную молитву читать. Может, ему плохо стало. Вот, это одно дело, да, почему вдруг принято разрешительную молитву читать священнику. Вот, прощаются те грехи, в которых... Опять же, мы, там говорится и от клятвы преступления, если он нарушил клятву, умерший человек, или, значит, он был проклят там, да, или он был под запретом иерейским или архиерейским, там тоже прощается. Но есть маленькая добавка, которую мы иногда, к сожалению, не слышим. Да, в чем, всем, там говорится так, в чем сердцем сокрушенным покаялся. Все ли лежащие в гробу, кому читается эта разрешительная молитва, всем сердцем искренне покаялись? Вот далеко не все. Но понятно, что все равно он был крещен. Он принято, да, его вот совершить обряд, называется погребение мирских человек, то есть мирских людей. Вот такой обряд. И эта разрешительная молитва вкладывается ему в руку. Ну, может быть, тело-то, понятно, будет в земле, но, может быть, душа-то у него после этого как-то вздрогнет, и там придется уже покаяться, но это мы не знаем, потому что там не были, одному Богу известно. Вот. А взяли ли вы грех? Ну, вы по послушанию взяли, может быть, действительно ему стало плохо, священнику, и все бывает. Я думаю, что волноваться-то вам не надо, вот вы пишете, что я там волнуюсь, не грех ли я взяла на себя. Вот. Да нет, нет, ну... Но вот так к разрешительной молитве надо отнестись. Очень хочется, чтобы тот, кто слышит нас, тоже понял это. Ну, почти ведь все рано или поздно соприкасаемся с тем, что провожаем человека. И надо все сделать для того, чтобы пока он жив, в каком бы состоянии ни был, тяжелым, там, ну, более или менее там, тяжелым, но постараться, чтобы он действительно раскаял в своих грехах, чтобы позвать священника, если сам человек не может там пойти в храм, чтобы он ушел с раскаянными грехами. Вот тогда эта разрешительная молитва будет в полном действии. Вот так вот, а так в чем сердцем сокрушенным покаялся? Сокрушенно ли было у него сердце? Вот таким образом. Так, а вот Ирина пишет вообще такую страшную вещь. Можно ли раскреститься человеку? Ну, покреститься-то, да, мы знаем, нам всем можно, да. Было бы желание, вот такая вот твердая вера и так далее. И как мы крестимся? Если взрослый человек, то по вере, конечно, да, как это и было в первые апостольские, там, ранние времена. И позже там мог человек долго быть некрещенным, и православная церковь принимает оба вида крещения. И в младенчестве, и во взрослом уже возрасте, когда человек сознательно это делает. А как с младенцем быть? А с младенцем по вере родителей и крестных, ну вот восприемников, которые будут. Ну вот здесь и тоже особенность. А вера-то у родителей и крестных есть? Есть она, твердая вера? Они знают, зачем крестит ребенка, и которого назовет священник воином Христа Бога нашего. Он будет воином Христа Бога нашего. Сам родитель – воин Христа Бога нашего. Готов он за Христа душу положить? Или снимет крестик из стеснения или боязни? Вот в этом все дело. А так, а почему раскреститься? Да. Ну, человек решил предать свою веру. Ну, до свидания. Нет никакого чина или там действия, чтобы раскреститься. Я знаю, может быть, это Ирина спрашивает, тоже знаю об этом, но не называю. Я знаю, как поступают сейчас новоязычники, когда хотят уйти из христианства. Я не буду об этом говорить, вот, и это ни к чему. Ну, у них там придуманный свой какой-то типа обряда, назовем так. А так церковь просто он вне церкви. Мы ведь, знаете, надо вообще строго относиться к своему христианству. Вот покрестили по вере родителей, вырос ребенок, а раз по вере, значит, они его и воспитывали в вере. Они идут причащаться, берут с собой маленького ребенка, постарше, а вот он стал отроком, а вот он уже исповедуется и причащается, вот самостоятельно ходит, вырос. Да, и он крещеный, родители крещеные, все у него, вдруг он решил, да, ну, вера не твердая, допустим, да, вот такой вариант, вера не твердая, он перестал ходить в храм. Перестал ходить в храм, а, ну, есть устав у нас, да, мы живем тоже по уставу, придерживаемся его, а по уставу, если он три воскресенья не был в храме, то он от церкви отлучен. И отлучен, и он снова соединяется с церковью через исповедь. Ничего там страшного там нет, да, но в молитве, которую читает священник в начале исповеди, да, там говорится, что, да, о том, что соединить опять этого человека, который вот по каким-то причинам вдруг отпал от церкви, и снова соединить его с Святой Церковью. Вот так же и здесь тоже. Если он долго не был и раскаялся, то он присоединен, и снова там он все поступает, как живет христиански. Вот. А если он ушел и ушел, ну, ушел, был крещеный. И так ведь, нередко бывает. Только, к сожалению, не все об этом спрашивают, да, ну, чтобы как-то, может быть, кто-то услышит, и это ему поможет испугаться, скажем так, вот, в хорошем духовном смысле этого слова, что да, я ведь, вот иногда спрашиваешь на исповеди, а вы давно причащались? Нет, не очень давно, года три назад. Ну, так давно уже вне церкви этот человек. Как же ты живешь без исповеди, без причастия? Ну вот, так и здесь. Поэтому раскреститься, да, снял крест, вот и все. И уже отпал от церкви. Опомнился, пришел, тебя примут, конечно, как и блудного сына в известной притче. А вот не ушел, а если не вернулся, ну, так и все. Только вот получается так, что когда умрет этот человек, ушедший из церкви, его родственники, близкие, бегут и говорят, да он крещен, ну, помолитесь. Или когда умирает, а потом уже и умер. Ну, отпевать же надо, ну, всех же отпевают, он же ведь крещеный был. А то, что он предал свою веру, об этом почему-то как-то, да, звучит уж слишком сурово. Но на самом деле ведь это так. Это так. Так, какой святой... Вот следующий вопрос, Тамара. Какой святой покровитель человека с именем Лев? Можно ли взять себе другого покровителя, если не знаешь подробности жизни святого, имя которого носишь? Ну, сразу скажу, что покровитель с именем Львов, святых немало с именем Лев. Ну, это и Лев Великий, V век, да, там. И это Лев Оптинский, преподобный Лев Оптинский, да, и другие. Поэтому в святцах или в церковном календаре всегда можно найти и, в общем-то, узнать все подробности жизни, ну, святого, имя которого ты носишь. Никто не... Вот вы там, скажем, Тамара вас зовут, да? Вы открыли, нашли Тамара такого-то числа, такого-то, ага, святая Тамара, там, грузинская, перевод имени, там, Фомарь, это значит пальма, вот. Ну, вот будете знать, что имя ваше переводится как пальма. Посмотрели ее житие, которое... Ну, все это доступно, да, и вы теперь знаете подробности жизни святого, имя которого вы носите. Вот. А можно ли взять другого покровителя? Да, такое допускается, если, ну, мало ли, серьезные вот причины вот бывают. Вот иногда не переубедишь, не раз

в русском языке вот как стали и называть женщин, давать это имя. Инна, Римма часто, ну, Пинна, да, не встречал. А эти два имени, и когда вот они на самом деле мужские, да, а женщины узнают, что их покровитель мужчина, и хотят все-таки, чтобы покровитель была женщина. Хотя разве плохо, если будет легионер ее покровителем? Я думаю, ничего плохого тут не будет. Но, тем не менее, хотят поменять, да, такое допускается. Они приходят в храм, исповедуются, говорят об этом, да, что хотят, вот имя я выбрала, имя там Анастасия Возрешительница. Ну, ее исповедуют уже, читают разрешительную молитву с этим именем, и с этим именем она причащается. Первый раз вот после этой исповеди, и потом и дальше. То есть никакого особого тоже ритуала там или церемонии, ничего такого нет. Вот выбрала, но для этого надо тоже выбрать имя и, ну, хотя бы для себя обосновать, а что же я делаю, да? Вот дали мне имя такое родители когда-то. Уважаю я их или нет, люблю я их или нет, молюсь за них там как-то, да, вот, и вдруг вот я, ну, но, тем не менее, вот церковь разрешает такое действо, поменять имя можно. Так, а вот еще, а вот Алексей тут два вопроса прислал. Ага. Как известно, время ускорилось. Можно ли использовать краткий молитвослов 1993 года? Там все молитвы сокращенные. Ну, интересно, вот, знаете, даже вызывает какое-то недоумение. А время ускорилось, так почему краткий молитвослов-то надо пользоваться? Это никак, ваша молитва никак не зависит от ускорившегося времени. Если оно ускорилось, как там и ученые некоторые говорят об этом, что да, как-то это происходит на физическом каком-то уровне, я его не знаю, и вроде как бы мне до этого особо дела нет. Раз что-то происходит во Вселенной, то происходит. Где-то там сверхновые загораются, где-то звезды гаснут, ну, да. И это никак на молитве не должно отражаться. Если вы любите молиться, если вы знаете, вот не просто по обязанности молитесь, а от души, то вас в голову не придет взять краткий молитвослов. Или отправляетесь вы в путешествие, в дорогу, там воинский есть молитвослов. Там не только добавлены молитвы о войнах, там, да, но и само правило несколько изменено. Тоже понятно, что применительно к тем условиям, в которых будет находиться человек. Ну, вот, понятно также и путешествие. А дома, если все правило, ну, скажем, вечерние правила, занимает там, ну, 40 минут, я думаю, что где-нибудь вот так. Вот, даже меньше, наверное. Даже... Ну, кто с какой скоростью читает-то? И, вот, если даже ничего не добавляется, потому что многие... Вот, мне, помнится, в молодости очень нравилось акафист добавлять. И весь акафистник как потихонечку так перечитывался. Вот, и узнаешь и о жизни святых. Ведь в акафисте все это есть. И это, в общем-то, молитва-то такая домашняя, не храмовая. Вот, но если даже вот не добавлять, и даже меньше 40 минут, мы не можем выбрать 40 минут, даже больной человек, и то 40 минут, ну, пусть 30, давайте возьмем такое, 30 минут не может выбрать, чтобы помолиться, чтобы осознательно прочитать эти слова молитвы, чтобы полюбить их как-то и понимать, зачем я молюсь, и что я прошу у Бога, и почему я это прошу. И вот так появляются, многие наизусть знают и утренние, и вечерние правила, вот, и знают, и понимают его. Вот, и как-то не вызывает там желания вдруг взять и сократить. Ну, а болен человек, лежит он, вот этот вопрос тоже часто задают, можно ли молиться, если я сижу во время молитвы? Если вы больны или уж так устали, что не можете стоять, да, ну, принято уже с Богом, молитва, разговор Бога, человека с Богом. Если вы с ним так разговариваете, это, ну, на диване нога на ногу, ну, наверное, никакого смысла в этом нет. Поэтому мы в этом тоже, когда мы стоим, и да, женщина вот спрашивает, нужно ли дома платок надевать. Вот такого, ну, как бы правила нет.
Но когда они надевают, наверное, тоже

0: соображение какого-то своего отношения к тому, что происходит. Да? И тут и устав не нужен никакой. В храме понятно, да, там апостол Павел все сказал об этом. Вот. А дома-то? А дома, значит, вот как-то мы благочестиво себя ведем. И поэтому вот они покрывают голову. Вот. И не перед кем же им не надо тут, так сказать, показываться. А для себя, для того, чтобы показать. Также и мужчина тоже. Но если устал, если там болен, конечно, можно. А лежа можно? И лежа можно, если человек встать не может. Но лучше он пусть молится, да, а не сериалы смотрит, если ему тяжело вот в это время. Все вот это так, как-то к молитве надо относиться, чтобы понимать это не просто как обязанность. Вот такая это у вас, с одной стороны, обязанность некоторая, да, но она такая, которая должна нам приносить радость, когда мы ее исполняем. Поэтому, ну, от ускорения времени, я думаю, что наше молитвенное правило не зависит. Вот, но... А, ну вот дальше продолжает, наверное, Алексей. Мне 69 лет, и мне тяжело стоять в вечернюю службу перед причастием. Можно ли не ходить? Я далеко живу, и мне тяжело. Ну, если на самом деле тяжело, то, конечно, никто не будет заставлять. И любой священник, когда вы придете утром на литургию, все равно же бывает, ну, разные формы бывают. Утром исповедуют еще, или после «Отче наш» там выходит священник исповедует. Вы сможете исповедоваться, или там общий бывает исповедь при стечении большом народа. Вот, и скажете, что вот я человек больной, мне там далеко идти до храма. Вот, но, вы знаете, тут вспомнилось, вот в детстве я жил в одном селе, и там был храм, и там все детство, в общем-то, и прошло, около и внутри этого храма, а в округе не было, очень далеко не было, и вот на праздники, на большие праздники, уже начиная с всеночного бдения, ну, отовсюду шли люди из деревень. Понятно, что кто мог приехать? Ну, машин тогда еще не было. В основном-то на автобусах приезжали, кто как. И вот бабушки идут, согбенные. Я помню, сестра моей бабушки, 25 километров было до того места, где она жила. И они выходили, знали, что вот, например, приближается праздник Преображения. И они выходили заранее, по пути у кого-то ночевали. Вот такой паломнический такой у них был подвиг, отовсюду шли. Вот. У бабушки в доме эти наследчики их называли. А на полу везде на всеночные сходят, придут, чаю попьют, вот тут все располагаются, и утром идут на службу. А потом опять отправляются вот эти согбенные бабушки туда. Наверное, им тоже было тяжело. И не часто они были в храме. Но я думаю, что Господь вот их вот это старание, их отношение к службе, к вере своей, ну, как-то замечал. По-другому-то как еще они могли добраться до храма? И поэтому совсем тяжело, значит, остаемся дома, а утром священнику объясним. Если все-таки возможно прийти, то нужно постараться прийти. Стараться. Так, а вот еще Нина спрашивает. Можно ли вместо паломничества в Дивеево просто сходить в храм? Нина, ну, тут как-то, а что значит «или-или»? Ну, просто сходить в храм, вот каждому человеку нужно ходить в храм, причем по воскресеньям, желательно каждое воскресенье. Ну, 6 дней работы, 7-й Богу отдай, так вот, да, Богу помолиться, там какие-то дела хорошие, добрые сделать и так далее, вот. А паломничество в Дивеево, ну, и не только в Дивеево же паломничество, куда только нет. Вот я смотрю, до сих пор в Грузию много ездит, паломничество совершают. Вот. А тут как сказать, вместо этого тоже сходить в храм? Вроде как ни одно другое не заменяет. И в какой храм тут, не самое понятное. Не паломничество, а без паломничества, но сходить в Дивеевский храм или в тот, который рядом. Поэтому лучше я отвечу так, что тут разделять не нужно. Вы ходите в храм свой, ходите. Поехали в Дивеево не с паломнической поездкой, а, например, сели там, и вас муж, сын, внук, зять, кто-то отвезет туда. Это тоже хорошо, вы там в храм пойдете. Вы можете поехать с паломническим автобусом, пожалуйста, так можно. То есть это ваш выбор. Главное, чтобы вы понимали, зачем вам это надо, почему вы это делаете. Не просто, что соседка сказала, надо обязательно идти, а у вас там не до того, так сказать. Вот, тогда нет. Вот и все. А так одно другое не подменяет и посещение храма, и совершение паломнических поездок. Ради Бога, путешествуйте, паломничайте и молитесь. Сейчас мы прервемся на некоторое время, а потом продолжим.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните, спрашивайте, будем стараться отвечать. Вот такие у нас еще вопросы есть. Вот известная такая вот поговорка, мудрость. «В здоровом теле здоровый дух». Так ли это? Действительно ли совершенно здоровый человек, если такое бывает вообще в наше время, и духовно здоров? Во всяком случае, здоровее других. Вот такой вот вопрос. Но надо сразу сказать, что вот это часто очень часто эта мудрость, и мудрость, безусловно, цитируется, но на самом деле цитата, она неполная и вырванная из контекста. Вот. И как она понимается в этом смысле? Как данность. Мол, в здоровом теле обязательно будет здоровый дух. То есть раз ты вот боксер там какой-нибудь, тяжелого веса, то обязательно у тебя и дух тоже такой вот мощный. Как бы не так. И сам автор, это первого века был философ Децим Юний Ювенал, и повторил ее, и больше мы стали ее знать после Жана-Жака Руссо, и другие разумные люди, они, конечно, исходили из того, что наличие здорового тела вовсе не гарантирует наличие здорового духа. Напротив, они говорили о том, что должно стремиться к этой гармонии, поскольку она в реальности встречается очень редко. Перевод-то ведь как полностью вот этой фразы? Он вот какой. Надо молить богов, чтобы дух здоровый, в смысле разумный, сознательный, осознанный, да, был в теле здоровым. То есть надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровым. Как видите, вот вопрос тут формы и содержания. Как нельзя создавать культ из собственного тела, так нельзя им и пренебрегать. И об этом, кстати, говорят многие святые отцы. И они опираются на слова апостола Павла. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Это Коринфянам он пишет в первом послании. И еще в этом же послании говорит, не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Это что значит? Это значит, что к телу человек призван относиться как сосуду, в котором обитает Святой Дух. Поэтому и не пренебрегайте там чистотой, здоровьем этого сосуда. Вот. А к римлянам, кстати, он же пишет, «Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». А также и другой крайности стоит нам избегать, когда создается из своего тела своеобразный культ. А физически здоровый человек, не обязательно здоров духовно. И мы наблюдаем это, я думаю, нередко даже. И даже, может быть, чаще совсем нездоров духовно, имеется в виду. А бывает и обратное, когда духовно здоровый человек нездоров физически. А вот в идеале, о котором говорит нам этот древний автор Децим Юлий Ювенал, это должна быть гармония. Об этом и предлагает молиться древний философ. Надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровым. Вот так. Так и понимать нужно. А когда вырвана из контекста часть фразы есть, все знают часть фразы этой латинской «параспора от астра». Все знают, да? А вторая часть? А для нас она намного важнее. Вторая часть, первая часть «параспора от астра» — «через тернии к звездам». А вторая часть «пер круцем от луцем» — «через крест к свету». Вот она как полностью-то совсем дает, ну, акцент, что ли, другой. «Через крест к свету». Круцем от луцем. Вот так. Так что, когда мы какую-то видим умную фразу, лучше посмотреть ее у автора, как это было полностью в контексте и полную фразу. Тогда будет нам более понятно. Да, вот такой вот еще вопрос имеется. Если заболел, нужно ли задавать себе вопрос, почему или для чего меня постигло это испытание? Пытаться найти причины или принять, не анализируя, и просто пытаться исправить свою жизнь. Ну, во-первых, не любая болезнь приключается с нами от неправильной жизни. И это бывает, и нередко бывает, но бывает и совершенно по-другому. Ну, скажем, не так уж давняя наша эпидемия с этим, как он назывался, COVID-19, ну, люди, и ведущие праведную жизнь, и здоровые люди, ну, попадали под этот вот молот, да. Поэтому, но случается, что это неправильная жизнь, да, если человек там много пьет или там потребляет наркотики, то что с его печенью делается, тоже известно, да, цирроз с ней делается, вот. Но вот думать, для чего постигло это несчастье, потому что анализ-то своих поступков никому не помешал. Да, лишь бы это не было, ну, выше, что ли, какой-то меры. А подумать, почему, смотря какая болезнь, да, смотря что совершил человек. К этому нас и таинство покаяния призывает. Мы же на исповедь ходим. Вот. И, возможно... А вообще вот так вот идет на исповедь человек, возможно, покаяться, если не анализируя, да, то есть не разобравшись в том, что сделал. Просто называть формально свои грехи, а кому это надо? Ну, это же, да уж, сколько всегда говорится, что не должно быть отчета по проделанной работе. Ну, да, сказал это сотворил это, и что? Вот ты каешься в этом? И просто слово «каюсь»? Нет. Нужно же делать это осознанно, а значит, с анализом. То есть, почему я это сделал? Сделаю ли еще? Или я все-таки постараюсь больше не повторять то, что, от чего мне стало очень плохо. И в болезни, и в здравии. Поэтому это делать верующему человеку, конечно же, необходимо. Вот. А так, получается, на автопилоте живем. Вот. А, дескать, вот есть же такое мнение, да, что Господь все управит. Вот это и будет такой автопилот. Вот. Он управит тогда, когда человек что-то делает сам. Преподобный старец Паисий Святогорец говорил о доверии к Богу примерно так. «Я, когда должен что-то сделать, делаю все, что зависит от моих сил, способностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать я». Мне кажется, это мудрые слова. «Я, когда должен что-то сделать, делаю все, что зависит от моих сил, способностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать я». Вот, посильно. Вот, поэтому, прежде чем что-то сделать, конечно же, нужно думать. Для того у нас и голова на плечах. Не для того, чтобы шапку носить, а чтобы она еще и работала и помогала нам делать выбор этой жизни, который постоянно приходится человеку делать. Если Бог милосердный и человеколюбивый, почему Он допускает страдания заведомо безвинных, например, детей, которые уже от рождения инвалиды? Ну, вот такой вопрос, на который ну, здоровый человек, и который не сталкивался там с больными детьми, не у него в семье, он, наверное, ну, да, разумно все будет воспринимать. А кого это коснулось, что бы ему ни говорили, как бы ни говорили, ему, конечно же, тяжело. Просто всех одной меркой мерить нельзя. Вот, например, возьмем атеиста, он на жизнь смотрит как на определенный отрезок времени. Да, вот прожил там 70, ну, 80, как, сколько Бог отпустит, да, определенный отрезок времени, и умер. И все, на этом кончилось, больше ничего нет. Как и животное. А верующий человек как на это смотрит, на жизнь? Как преддверие вечности. И поэтому в этом смысле, или в этом свете, страдания приобретают совсем разный смысл. И болезни человека, и, да, и страдания его. Бог не сотворил и не мог сотворить зла и страданий в мире, потому что Бог есть любовь, мы читаем у Иоанна Богослова, да. И еще он же говорит тоже в первом послании, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но он дал человеку, как и ангелам, мы это знаем, великий дар, свободу, и со времен Адама и до ныне человек пользуется этой свободой, ну, к сожалению, и, надо сказать, себе во вред. Отсюда и болезни, и страдания, и даже смерть. Да, мы знаем, что и смерти Бог не сотворил, об этом Священное Писание нам говорит. А человек выбрал, ему же сказали, ты смертью умрешь, если вот нарушишь вот эту заповедь и не вкушай этого плода с этого дерева. Смертью умрешь. Ну, он вкусил. Ну, правда, он не знал, что такое смерть-то, но тем не менее получил. И мы получили от Адама вот это вот, то, что называем смертью тела. Но это наш выбор и наш плод пользования великим даром свободой. Если всемогущий Бог вмешается и не станет попускать страданий, значит, лишит этого человека этой свободы. Да, он, конечно, может все. Может управить так, может управить так. Но ведь тогда какая же свобода будет у нас? Никакой не будет. Вот, и все-таки без внимания он не оставляет человека, ну, свое творение. Он, как говорит апостол Павел, послание к Тимофею, в первом послании к Тимофею, Господь желает всем спастись и в познание истины прийти. Божья любовь и милость, она на всех изливается. Но другое дело, что люди сами не хотят порой своего спасения. Да? Есть заповеди, да, которые... Что такое заповеди? Это такое предупреждение. Не делай вот так, иначе тебе будет плохо. Никому-то. Не воруй. Никому от этого... Ну, конечно, кто-то пострадает, да? Но плохо по-настоящему будет тебе. Там. Не убивай. Там, ну и все остальные заповеди. Вот, православное учение утверждает, что грех – это рана, которую грешник наносит сам себе. Об этом Исаак Сирин говорил. Грех – это рана, которую грешник наносит сам себе. Но человек не слушает предостережений, грехи совершает и себя наказывает сам. Нам для вразумления Господь и болезни попускает, потому что нарушение заповеди ведет к серьезным и немощам, как и душевным, так и телесным. И закономерно, что у больного человека рождаются больные дети. Ну, мы же, ну, вот, я думаю, об этом, что тут говорить, все это знают, там, потомство, как рождается у алкоголиков, у наркоманов. Бывают исключения, но чаще всего, к сожалению, вот так вот. Вот. И рождение таких детей является для всех нас вразумлением, и для близких этого ребенка, и для окружающих. Вот. Вразумлением к чему? Человек, что ты живешь неправильно, ты нарушаешь какие-то естественные законы, смотри, к чему это приводит. И в определенном смысле это можно рассматривать как наказание, в определенном смысле. Но Господь также исцеляет по нашей молитве, по искренней молитве и по стремлению нашему к познанию истины, чтобы мы, ну, не как язычники к этому относились. Вот. Понятно, что вот все, что я вот сейчас говорил, это все как-то относится к человеческому измерению. Но есть и другое измерение, высшее, божественное. Души же и здоровых, и больных равны перед Богом, да? И всем желающим спасения в вечности предоставляется эта возможность. Поэтому, да, здесь мучение этому ребенку, да, невинному ребенку. Но мы говорим о двух этих измерениях. Вот одна эта жизнь закончилась, и там она вечность. И там он вовсе не болен, его душа здорова. Да? А вот попасть с больной душой туда можно, но только не в Царство Небесное. Но уйти из этой жизни, из этого временного измерения можно с больной душой, с такой, что потом вечность, да, не обрадуешься вечности. Вот, и поэтому как-то вот через страдание, которое очищает и исцеляет нас, ну вот оно кажется в человеческом каком-то понимании жестоким. Вот Христос говорит: «Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Да. Всяк верующий и видящий Сын, и верующий в Него, имел жизнь вечную. Вот к чему мы стремимся и что получим. Не случайно вот вспоминали мы здесь, да, через крест к свету, через страдания к свету. Нет того, что пролежал всю жизнь на диване и греха не совершил. Так ты ничего и не сделал еще, чтобы ты вообще в Царстве Небесном лежал на диване. Ну, и получишь свой диван, наверное, там тоже в вечности. Да. А вот через паркруцем от луцем, через крест к свету, это другое дело. Да, вот по обрядовой стороне нашей жизни тоже тут есть вопросы. Вот такой: насколько важна вот эта обрядовая сторона церковной жизни, если человек является глубоко верующим? Так ли обязательно читать полностью утренние и вечерние молитвенные правила? Ну, мы говорили об этом. Ну, давайте посмотрим, что там спрашивают дальше. Могу сказать о себе. Я утром просто не успеваю вычитать даже укороченный вариант, который себе определила. Ну, понятно. Ну, наверное, косметикой-то хватает времени заняться. Даже без сомнения. Просто времени не хватает. Ну, да. Нужно собрать детей в садик, в школу, проводить мужа на работу, всех накормить, напоить, конечно. Что касается постов. Так ли уж важно не есть скоромного в среду и пятницу? Мой муж и дети не постятся, а готовить отдельно для себя мне просто некогда. Поэтому я в многодневные посты не всегда получается их соблюдать. Ведь главная вера – Бог видит сердце человека. Я регулярно хожу в храм, причащаюсь, причем к причастию готовлюсь строго. И, честно говоря, не чувствую, что делаю что-то неправильно. Ведь некоторые соблюдают все внешние правила, а поступки иногда совершают прямо-таки нехристианские. Но моя подруга говорит, что обряды и молитвы – это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь стройную фигуру – занимайся физическими упражнениями. Хочешь, чтобы в душе все было в порядке – соблюдай обряды. Ну, хорошо, говорит подруга. В общем-то, да. В идеале мы призваны к этому, конечно. Но в жизни, да, не всегда так получается. И, с одной стороны, да, главное – вера. Вера, конечно, это очень важно. Но, знаете, здесь мы приходим к пониманию вот этой христианской жизни и спасению. Вот эта сотериология называется наука, да, если не ошибаюсь, наука спасения. Вот, значит, так как понимают это протестанты? Они говорят: вера, и все. А мы говорим: и добрые дела. Да? Апостол Иаков говорит: вера без дел мертва есть. То есть нужны еще дела, подтверждающие веру. А они говорят: нет. А вот этого они не принимают. Они говорят: да хорошо делать эти добрые дела. Делайте. Но для спасения они не имеют никакого значения, потому что они всегда корыстны. Я вот, например, сомневаюсь, что они всегда корыстны. Нет, человек думает: ага, для спасения это сейчас я руку протяну, а не для спасения не протянешь, что ли? Ну, вот, знаете, вот так, во всяком случае, понимают некоторые протестантские, да не только такие маленькие, а, например, лютеране, вот так вот. И для нас, конечно, вера очень важна, но кроме веры, вот еще и жить по-христиански. И, а это значит все-таки и, да, и накормить голодного, и напоить жаждущего, и посетить в темнице. Вы помните, когда Христос говорил, вот все это перечисляет, что вот это вы сделали, если вы сделали это малому из людей, это вы сделали мне. А если вы это не сделали кому-то, кто в этом нуждается, значит, вы мне не сделали. Вот так к этому строго относится Христос. Поэтому, конечно, и детей в садик надо собирать, и в школу там, и можно на работу проводить, конечно же. Вот. Но, знаете, вот эта женщина, которая пишет, значит, автор письма, говорит, что не всегда получается соблюдать посты, там еще что-то. Я помню такую прихожанку, одна, это даже не в Нижнем Новгороде, в другом месте, у нее муж был мусульманин, причем мусульманин строгий такой был, ну, ведь браки такие допускаются, они, да, вот они живут, и дети у них уже есть, а она верующий человек, и вот так глубоко верующий, что ей и помолиться надо, и в храм сходить надо, а он вот, когда все это стало там доступно, и он стал тоже ревностным мусульманином, да, он ей это не разрешает. Некоторые свободно, о чем апостол Павел говорит, да, что неверующий муж спасется верующей женой, когда он не возражает, не как-то не гнобит там человек, который рядом. А вот, вот этот попал вот такой вот, который, значит, крестик ей запрещал носить. Вот она ее куда-то зашивала там в какую-то бретельку, но крестик был с ней. Говорит, а молиться, когда он уснет, а он там посмотрит все фильмы, уснет, я вот в ванной молюсь. Вот как-то так, да, вот человек, когда он действительно понимает, зачем это нужно для его души, он многое может сделать. Поэтому вот хочет, чтобы в душе был порядок, соблюдая обряды. Ну, стараться соблюдать обряды. Какие, да? Потому что какие-то обряды, традиции, они в себе всегда несут наследие предков. Потому что жизнь человека во все времена и дохристианские какими-то обрядами обязательно сопровождалась. Например, я как-то рассказывал, была у славян такая исповедь земле. Они, ну, еще до христианства, да, до принятия христианства. Выходили в чисто поле, выкапывали ямку, шептали туда грехи, закапывали их, и человек шел, и у него спокойно на душе было. Ну, сейчас вот кто-то к психологу пойдет примерно так же. Ямку копать не надо, заплатит, посидит, значит, поговорит. И тоже ему становится легче, бывает. Бывает, нет. Бывает и после исповеди нет этого облегчения. Почему? Потому что что-нибудь неискренне или не договорил, или не сказал, или по стыду, или просто, ну, и так далее. Поэтому все, жизнь, человек-то живой, все это бывает. Ну, вот, да, что касается обрядов. Вот был такой вот, да, исповедь земле. У многих славян, вот было у южных, у восточных славян была такая исповедь земле. Вот. Но другое дело, что вот если относиться к этому как вот к самому главному, ну, как вот бывает это все-таки у старообрядцев, очень сурово к этому относятся, я не вину им это их право, их дело, но мне кажется, что когда обряд становится выше, вот форма становится выше содержания, то это, конечно же, неправильно. Да, но я думаю, что вот сегодня об этом бы поподробнее поговорить. Оставлю я, пожалуй, на следующий раз этот разговор об обрядах, тем более, что тут есть несколько вопросов, касающихся обрядов, и мы об этом поговорим более подробно. Храни вас Господь.
5: Знак вопроса.

0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Людвиг ван Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано номер 9. Крейцерова. Часть третья.

Классическая музыка на радио «Образ». Созвучие красок.

Это самое спокойное местечко из всех, где я когда-либо бывал. Ха, признаться, не так много мест я и объездил на своем веку. Да что толку метаться по всему свету?

0: самые плодородные поля? Здесь. Где самые красивые леса? Я отвечу. Это лес Риндлшам. Если же проехать на восток, то окажешься на побережье. Я был там несколько раз и видел море своими глазами. Да-да. Так что не нужно думать, что я совсем уж ничего не повидал в своей жизни. Но как в детстве я любил окрестности скромной нашей деревушки Истбергхолл, так и до сих пор думаю, что лучше быть ничего не может. Отсюда уже рукой подать до графства Эссекс.
1: Да вот, прямо через реку, уже Эссекс.
0: Видишь, там косцы работают. Вдали под деревьями. Ну, отсюда плохо видно. Но знай, что это уже из графства Эссекс люди. Эта речка разделяет два графства. Скажешь, что в Эссексе все то же самое, что в Саффолке? Чтоб ты понимал.
2: А это что за собачонка? Наверное, это собака Уилли Лотта. Это хозяин дома, что слева.
0: Я каждый раз смотрю на этот дом, когда мимо проезжаю. Мечтаю, вот если бы это мой дом был. Гляди, красота какая. Почти у самой воды, с одной стороны Саффолк, с другой Эссекс. Где хочешь, там и гулять. Как думаешь, можно утром в одном графстве гулять, а вечером в другом? Вот сразу видно, что ты не здешний. Для тебя все это пустой звук. Что я говорю? Ты название реки, по которой сейчас наш телега едет, не знаешь. Эта река называется Стур. Ближе к морю она разольется, станет шире раз в 20, наверное. А тут-то почти ручей. Ладно. Не отвлекайся. Держи поводья, сейчас поворачивать будем. Там деревья очень близко к воде. Нужно быть внимательнее.

0: Графство Саффолк в восточной части Великобритании известно своими пейзажами, вересковыми пустошами, изумрудными полями и плавной линией морского побережья. Достопримечательности графства входят в число выдающихся памятников английской истории и культуры. Кроме этого, графство Саффолк прославилось тем, что здесь родились два гениальных живописца – Томас Гейнсборо и Джон Констебль. Наибольшую известность Джону Констеблю принесли пейзажи, на которых изображены окрестности Саффолка. Родился будущий художник в деревушке Ист-Бергхолд на берегу реки Стур в семье зажиточного мельника. Мельница отца неоднократно появляется на полотнах Констебля. Сам живописец говорил:
1: «Шум воды, вырывающийся из-под мельничной плотины, ивы, старые гнилые доски, скользкие сваи и кирпичная кладка стен – как я люблю все это!» Шекспир умел все опоэтизировать. Он писал про то, как бедный Том находил себе пристанище среди овечьих загонов и мельниц. «Пока моя рука держит кисть, я не перестану рисовать такие края».
0: Отец долго не мог понять желание сына посвятить себя живописи. И после окончания школы Джон Констебль какое-то время работал на мельнице. Однако затем заботу о семейном деле взял на себя младший брат художника. И в 1799 году Джон решился объявить отцу о своем намерении учиться в Королевской академии художеств в Лондоне. Во время обучения он внимательно изучает работы своего земляка и предшественника Гейнсборо, французского живописца Клода Лорена, голландского художника Якоба ван Рейсдала и других. Через какое-то время Констебль понимает, что главная школа живописи за стенами академии, что учиться нужно в первую очередь у самой природы. Одним из первых он начинает писать этюды на открытом воздухе.

0: Некоторые его этюды представляют собой вполне законченные работы, полные лиризма, очарования и выразительности.
1: «Мое скромное искусство можно обнаружить в любой тропинке»,
0: — говорил Констебль. О художественной манере Констебля Эжен де Лакруа так писал в своем журнале.
2: «Констебль говорит, что превосходство зеленого цвета его полей достигается сочетанием множества зеленых красок различных оттенков. То, что он говорит здесь о зелени полей, приложимо ко всякому другому цвету».
0: Констебль стремился использовать тона, наиболее близкие природным оттенкам. Его восприятие природы не соответствовало нормам академической живописи. Поначалу работы не вызывали особого восторга у публики. Но через несколько лет талант, мастерство и новаторство художника оценили. Первую картину Констебль продал лишь в 1819 году. На тот момент художнику было уже за 40. Через 2 года на выставке Академии художеств Констебль представляет свою картину, ставшую впоследствии одной из наиболее узнаваемых его работ. Английская критика не проявила особого интереса к картине, но в 1824 году полотно было выставлено на Парижском салоне, где было удостоено золотой медали. Стендаль отозвался об этой картине такими словами.
3: «Англия прислала нам в этом году великолепные пейзажи, принадлежащие Констеблю. Не знаю, можем ли мы им что-нибудь противопоставить. Правдивость сразу же поражает и увлекает в прелестных этих произведениях. В них нет ничего идеального, но прелестный его пейзаж с собакой слева передает природу как зеркало».
0: В то время как в Англии картины продавались с большим трудом, во Франции они пользовались успехом. Однако Констебль не желал переезжать и слышать не хотел о жизни в другой стране.
1: «Лучше я буду бедным на родине, чем богатым за границей»,
0: – писал он своему другу Фрэнсису Дарби. Последние годы жизни, после потери любимой жены, Констебль преподавал в Академии художеств, читая курс истории пейзажа. До конца жизни он носил траур, и от тяжелых мыслей спасали творчество, работа в Академии и забота о 7 детях. Значение его творчества и смелые решения, которые художник использовал при работе над некоторыми картинами, были оценены по достоинству уже после смерти мастера. Долину реки Дедам в графстве Саффолк называют землей Констебля. Виды этой местности изображает художник в большинстве своих зрелых работ. Прежде чем приступить к созданию картины, Констебль делал много предварительных набросков и этюдов. Нередко этюды раскрывают талант художника ярче, чем готовые работы. В них заметны большая свобода, экспрессия и динамика. Картина «Телега для сена» сегодня является мировым символом английской пейзажной живописи. На ежегодной летней выставке Королевской академии она была представлена под названием «Пейзаж. Полдень». Констебль предполагал создать серию работ, отражающих цикличность состояний природы.
1: «Мир безграничен»,
0: – писал он.
1: «Нет 2 одинаковых дней, даже 1 час не похож на другой. С момента создания целого мира не было 2 одинаковых листьев на деревьях, поэтому подлинное произведение искусства, как и все в природе, неповторимо».
0: Реалистичные изображения воды в реке произвели большое впечатление на зрителей. Констебль рисовал воду с помощью точечных мазков титановыми белилами. Эта техника получила название «Снежинки Констебля». В центре композиции – телега, запряженная 2 лошадьми, неспешно двигающаяся по руслу неглубокой речушки. Направление взгляда любопытной собачонки на берегу заставляет зрителя вглядеться вглубь картины, присмотреться к деталям. Фигурки людей и животных оживляют пейзаж, который практически не изменился за последние 1,5 века. Идиллическая картинка сельской местности влечет к себе своей незатейливой простотой и спокойствием.
4: Джон Констебль. «Телега для сена». 1821 год. Лондонская национальная галерея.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Мили Балакирев дебютировал в Петербурге как пианист и дирижер. В начале 1860-х годов под руководством Балакирева складывается музыкальный кружок, известный как «Могучая кучка». Балакирев организует в Петербурге бесплатную музыкальную школу и на 2 года становится главным дирижером Русского музыкального общества. Балакирев-композитор популярен и исполняем сегодня. Его очаровательные фортепианные пьесы изящны и виртуозны одновременно.

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: Село Богоявление стоит на полпути из Нижнего Новгорода в Арзамас, и его нельзя проехать, не запомнив. Возле дороги стоит величественный белоснежный храм, украшенный колоннами, витражами. Именно он запоминается путникам, именно он дал имя целому селу. За время своей жизни храм знал и благоденствие, и запустение. Но святыня не может быть поругана, и спустя долгие годы Богоявленский храм снова освящен чином великого освящения. Игуменья Нижегородского крестовоздвиженского монастыря мать Филарета Гажу рассказала о значении этого торжества.
2: В этом году 200 лет храму, а сегодня как раз совпало с днем рождения нашего владыки. Вот, и состоялось освящение вот этого храма. Храм очень величественный, достойный.
1: 14 августа в Богоявленском храме, который из-за его величины то и дело хочется назвать собором, собрались очень разные люди, объединенные светом веры. Местные жители шли на праздник с цветами и слезами счастья.
3: Смотрите, что привело. Да к радость привела, дорогая моя. А как не радоваться? А его, знаете, как вот переживали наши-то бабушки? Его разрушили, а они все иконы по домам растащили, хранили их и сохранили.
4: Я вижу, что вы принесли цветы. Это ваши цветы?
3: Обязательно. И мои соседи. Теперь уж у кого наберешь, то и несешь. В храм без цветов мы редко кто ходим. Всегда благодарим Господа Богородицу за все благодеяния.
4: А насколько важно для вас сегодняшнее событие?
5: Неизмеримо даже до слез. Все тронуты вообще. Всем благодарность большая. Храм наш наконец-то в красоту облегся. Всю жизнь здесь прожила.
4: То есть вы помните, какой был этот храм в советское время?
5: Помню. Здесь вот была у нас школа, и мы тут рядышком с храмом были. Да, помню все. Просто не верилось даже, что возродится когда-то. На стенах даже березки росли уже. Не крыши, а не стены разрушенные были, можно сказать.
1: Храм села Богоявление был возвращен православной церкви в начале 90-х. Тогда же началась его посильная реставрация. В 2013 году храм, памятник истории и культуры регионального значения, стал подворьем Нижегородского крестовоздвиженского женского монастыря. В праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня чин великого освящения возглавил митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий. Ему сослужил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, а также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в сослужении Нижегородского духовенства. Торжественный чин освящения, завершающие архипастырские молитвы, крестный ход с праздничными колоколами и, наконец, начальный возглас первой литургии в обновленном Богоявленском.

0: Богоявленский храм, посвященный победе русского народа в войне 1812 года, это молитва о силе русской веры, воплощенная в камне. Теперь богослужения сделают эту молитву слышной. Первое «Верую» в ожившем храме звучит как настоящее дыхание Церкви Христовой. Проповедь протоиерея Евгения Худина, прозвучавшая перед причастием, свидетельствовала: «Восстановление храма в селе Богоявление – это одно из многих добрых дел, совершаемых силами Нижегородской митрополии».
1: Год 2026. Более 800 храмов принимают верующих для молитвы. Это и центры подготовки церковных специалистов, Нижегородская духовная семинария, 12 гимназий, 7 детских садов, около 500 воскресных школ открывают свои двери для того, чтобы наши сердца и сердца наших детей услышали благовестие о спасении.
0: День второго рождения Богоявленского храма совпал с днем рождения его главного восстановителя, владыки Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского. В этот день в обновленном храме собралось духовенство, представители власти и общества. Владыка Георгий обратился к пастве не только словом, но и делом. Каждый прихожанин в этот день получил в дар икону Богоявления, как знак того, что Бог является каждому, кто открывает ему сердце.
2: Этот храм величественный построен князем грузинским. И мы с вами в этом году отмечаем 1700-летие со дня принятия христианства грузинским народом. Такая также невидимая, но зримая связь Церкви Небесной, торжествующей с Церковью Земною. И для нас это большая радость и духовное утешение. Ведь главная наша с вами задача здесь, в земной жизни, призвать благословение Божие на свои труды, дать место промыслу Божию в своей жизни. И тогда Господь всякое немощное нашей жизни врачует, всякое оскудевающее восполнит.
0: День освящения храма села Богоявление прошел. Но сам храм теперь многие годы будет настоящим белоснежным кораблем православия, стоящим по пути из Нижнего в Арзамас.
3: В эфире радио «Образ».
4: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
5: Иоанн Лествичник «Лестиц». Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни? Вот такова цель наших студий.
4: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Эрмитаж.
1: Государственный Эрмитаж – самый знаменитый музей России и один из крупнейших музеев мира. По масштабам и значению коллекций в один ряд с Эрмитажем могут быть поставлены лишь Британский музей в Лондоне и Лувр в Париже. Эрмитаж расположен в самом центре Санкт-Петербурга в 5 величественных зданиях, созданных в 18-19 веках великими зодчими. Ведущее место в этом неповторимом архитектурном ансамбле занимает Зимний дворец, резиденция русских царей, построенный по проекту архитектора Растрелли. Почти за 2,5 столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших музейных коллекций. Она насчитывает около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия. Одним из первых произведений, положивших начало коллекции, стала мраморная скульптура богини Венеры, которую Петр I выменил у Папы Римского на мощи святой Бригитты и которая первоначально была выставлена в Таврическом саду. Бывая в Амстердаме, Петр I часто заходил в мастерские художников, где любовался морскими пейзажами, изображениями кораблей и сцен из жизни простых голландцев. С тех пор в новую российскую столицу стали поступать картины голландских и других западноевропейских мастеров. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда императрица Екатерина II приобрела большую коллекцию западноевропейской живописи, состоящую из 225 картин. Эрмитаж – слово французское. Оно означает «уединенный уголок», «приют отшельника». И по образцу Версаля такие уединенные уголки имелись во всех дворцах и парках титулованных особ XVIII века. Свой Эрмитаж устроила в особых комнатах Зимнего дворца и Екатерина II. Просвещенная императрица приказала собирать лучшие художественные произведения из многочисленных загородных дворцов. Она отправила в крупные европейские города своих агентов, которые на аукционах приобретали все, что можно было найти лучшего в живописи, в скульптуре, археологии, нумизматике и во всех других областях истории и культуры. Не скупилась царица и на приобретение резных камней или камей, как их тогда называли, изготовленных лучшими мастерами Европы. И уже к концу XVIII века в Эрмитаже находилось свыше 10 тысяч камей и гем. Самые знаменитые из них – камея Гонзага, работы неизвестного мастера. Создана она была в III веке до нашей эры в Александрии, в городе, в котором появился первый в мире храм Муз или Мусион, прообраз современного музея. Первые упоминания о ней относятся к XV веку. На протяжении многих веков эта вещица из трехслойного агата путешествовала из страны в страну, из рук в руки. В 1814 году Жозефина Багарне, первая жена Наполеона Бонапарта, подарила ее в Париже Александру I. Позже государь передал камею Гонзага в Эрмитаж. В 1772 году в 17 деревянных ящиках на судне «Ласточка» в Кронштадт прибыл драгоценный груз, который отправил из Франции знаменитый философ-просветитель Тени Дидро. Будучи сам страстным любителем искусства, он закупил для русской императрицы сокровища мировой живописи – Данаю и святое семейство Рембрандта, работы Рафаэля, Тициана, портреты кисти Ван Дейка и многие другие. И к настоящему времени Эрмитаж располагает одной из богатейших коллекций произведений Рембрандта, в которую входят 24 картины, почти все афорты и несколько рисунков великого художника. Подлинным сокровищем музея являются его лучшие работы: «Снятие с креста», «Возвращение блудного сына», «Флора». 15 июня 1985 года гордость Эрмитажа Даная Рембрандта подверглась нападению душевнобольного человека. Эту историю в музее вспоминают не без содрогания до сих пор. Вандал порезал картину в нескольких местах и облил ее кислотой. Почти треть живописи была утрачена. Коллектив реставраторов по крупицам восстанавливал пострадавший шедевр, стараясь как можно меньше дорисовывать за Рембрандта. И только через 12 лет Даная заняла свое место в зале. Сейчас самые ценные полотна Рембрандта, Леонардо да Винчи, Рафаэля защищены специальным пуленепробиваемым стеклом.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер-Чехова «Чехову». 2 апреля 1904 года. Петербург. Ну, дорогой мой, сыграли вчера «Вишневый сад» на ура. Успех в зале, в публике огромный, куда больше московского. Играли хорошо, легко, концертно. Что будет говорить пресса, не знаю, но вчера был чудесный спектакль. От пьесы, от исполнения все в восторге, общий голос. Все волнуются, повторяю, успех шумный и серьезный. Я счастлива за тебя, дорогой мой. Меня, кажется, будут ругать, что-то чувствуется. Я, верно, не то играю. Кугель говорил вчера, что чудесная пьеса, чудесно все играют, но не то, что надо. Арабажин и Дымов приходили за кулисы, вроде ошалелых от восторга. Мне очень игралось, игралось легко. Как и всегда за наши поездки, мне петербургская зрительная зала больше по душе, представь себе. Не знаю от чего, но мне здесь больше передается чуткость зрителей. Получила цветы от Чуминой и еще розы от девиц. Голос ничего себе, не гнусавил, нос прочистился к вечеру. А сейчас ужас, что делается в голове. Опять надо дома сидеть. Приходили за кулисы Ольга Германовна, Лика. Вообще-то никого не пускали, так как сцена маленькая, перестановки, а в наши уборные путь через сцену. После спектакля поужинали у Кюба. Немировичи, Стахович, Вишневский, Константин Сергеевич и я. Меня все поздравляли с твоим успехом. Горький был в театре с адъютантом Пятницким. Очень спрашивал про тебя. Просил тебе сказать, что сборник задержан, цензура не согласна с рассказами Юшкевича и Чирикова. И несмотря на ужаснейшее настроение общества, все же «Вишневый сад» имел огромный успех. Наша массае ходила в часовню, ставила свечи и была в белом платье и в зеленой шляпе. Вот тебе. Ну, кончаю. Целую тебя 1000 раз. Как кишочки. Нежно обнимаю тебя. Твоя Оля.
0: В актовом зале Московского университета состоялось публичное заседание общества любителей российской словесности. На нем Немирович Данченко должен был читать первый акт «Вишневого сада». Чехов не был свидетелем триумфа своей «Чайки» в художественном театре, но все, кто писал ему в Ялту об этом, упоминали об исполнении Книпер роли Аркадиной как о самой большой удаче спектакля.

Поверь, когда слепней и комаров вокруг тебя летает рой журнальный, не рассуждай, не трать унылых слов, не возражай на писк и шум нахальный. Ни ложкою, ни вкусом, милый друг, никак нельзя смирить под рой упрямый. Сердиться грех, но замахнись и вдруг прихлопни их проворной эпиграммой. Александр Сергеевич Пушкин, 1824 год.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Приветствую вас на частоте 98 FM. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Наша сегодняшняя встреча приурочена грядущему масштабному общероссийскому фестивалю «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия», который будет проходить 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде. Поговорим с нашими гостями, соорганизаторами этого мероприятия о самом событии, причем о событии, которое впервые произойдет в нашем городе, пройдет в нашем городе. Также напомним о самом проекте «Россия без сквернословия», его масштабном развитии, о работе, о достижениях именно Нижегородского отделения. И, как всегда, затронем духовные аспекты проблемы языковой скверны. Сегодня у нас в студии представители регионального отделения всероссийского проекта «Россия без сквернословия», священник Андрей Наговицын, духовник этого отделения, и руководитель Анастасия Бугушевская. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, родники.
3: Марина, здравствуйте.
1: Отец Андрей, благословите нас на беседу.
2: Бог благословит, на сие доброе дело поможет и направит.
1: Мы уже рассказывали нашим радиослушателям об этом проекте. Прошло уже полтора года со времени нашей с вами первой встречи. И я знаю, что уже достаточно много сделано у нас в Нижнем Новгороде, в масштабах страны, по борьбе со сквернословием. Да? Проект этот перерос рамки локальной инициативы. Мы видим, что к нему подключается все больше и больше регионов. Подключаются сами структуры, и церковь, естественно, и правительство, и образовательные организации. Вот как удалось выйти на такой высокий уровень, и что дает проекту вот это масштабирование?
3: Если говорить о масштабе и о том, почему люди присоединяются к проекту, мы должны отметить то, что проблема, которой мы начали заниматься больше 2 лет назад, пока не ослабила свои позиции. Она, к сожалению, шагает по стране, и многие регионы страдают от этого. Мы видим ситуацию на улицах, и в ведомствах, и в образовательных учреждениях. К сожалению, не с той стороны, которой бы хотелось. И учитывая то, что этим заражено большое количество, можно сказать, территорий России, да, соответственно, находятся люди, которые хотят поучаствовать в очищении нашей страны от этой скверны, потому что это проблема не культурная, не языковая, а проблема духовная. И об этом батюшка может сказать подробно и понятно. А находятся люди на местах, которым не все равно, которые неравнодушны, которые любят свою страну, любят Господа. И именно они привносят свои силы, умения, знания и на своем месте делают ту работу, которую проект продвигает.
1: К проекту какие люди подключаются? Это, как правило, те, у которых наибольшая отзывчивость, чувствительность к языку, к вообще к процессам духовным в нашей стране? Или у кого коснулась конкретно сама эта проблема, его семьи, детей, близких?
3: Да, это действительно удивительные люди. Я не побоюсь сказать того, что мы становимся друзьями. Вот наши региональные представители объединяются в духе, действительно в духе в Божьем, потому что именно Господь дает силы работать на этом поприще и творить дела в Его славу. И люди удивительные, хорошие, добрые, верующие, чувствительные, чувствительные к грязи, жаждущие чистоты. И поэтому объединение вот этих людей, оно дает такой вот импульс добрый, положительный на труд, который делают по всей стране.
1: Наш регион подключился практически одним из первых, да, к этой общероссийской инициативе. Давайте напомним нашим радиослушателям, кто инициировал этот проект и как Нижний Новгород о нем узнал и почему мы стали пионерами в этом деле.
3: Это не случайная случайность, как это часто бывает. Это встреча на рождественских образовательных чтениях, разговор за одним столиком о том, что невозможно уже терпеть грязь на улицах, да, когда это звучит из уст детей, подростков, и причем они искренне не понимают, в чем проблема. Они думают, что это норма. И вот этот вот порыв душевный, что-то сделать, мы сами не знали, что нужно делать. Это было такое вот спонтанное, да, желание, но Господь его, наверное, как-то благословил, и мы начали создавать инструменты. сами не зная, что мы делаем. Это было все интуитивно. Но на данный момент в проекте более 400 авторских материалов, с которыми можно работать на всех уровнях, начиная от детских садиков, заканчивая университетами, в ведомствах, в учреждениях. То есть по запросу идет и организация каких-то механизмов и инструментов, материалов. И их у нас сейчас очень-очень много, и они все дают результат.
1: Да, я знаю, что на информационных ресурсах проекта представлены эти материалы. Бери и пользуйся, да? Но мы обязательно об этом поговорим. А сейчас к батюшке обращаюсь. Мы говорили о том, что все равно у любой проблемы, особенно такой, как сквернословие, есть причины духовного порядка, духовного уровня. И мы, кстати, вы замечали, что стоит человеку хотя бы один раз крепко выругаться в подходящий момент, как это слово тут же становится частью его лексикона. Мат обладает какой-то такой пугающей, вирусной, заразной энергией. Причем он не просто заразен, он прям захватывает речь, как сорняк, и который растет быстрее культурных растений. Почему так происходит?
2: Это действительно мощная энергия со знаком минус. И захватывает там, не само слово, не сама энергия, а тот, кто эту энергию посылает, кто руководит. У нее есть хозяин. Это вот как раз тот враг рода человеческого, враг Божий, дьявол, сатана.
1: Духовная сущность.
2: Духовная сущность, конкретная вполне. И ведь когда ты обращаешься в молитве к Богу, ведь иногда, правда, мы прекрасно знаем, что в какой-то трудной ситуации достаточно говорить: «Господи, помилуй», «Господи, помоги», и вдруг эта ситуация разрешилась. Несется машина, вот сейчас должна быть смерть, все, гибель, крик «Господи, помилуй», и вдруг все каким-то чудесным образом разрешается. То есть точно так же здесь ты в какой-то момент выругался, ты его позвал, он пришел, он тебя захватил, ты ему сам открыл двери. И дальше он начинает уже тобой руководить. А если учесть, что чаще всего человек не один раз говорит, произносит часто эти слова, то постоянно призывается сила, которая... Она же называется даже, да, помимо того, что матерная ругань, проклятие материнства, хула на Бога, ее уже звали черная ругань. Вот говорили, ругаться по-черному.
1: Да.
2: Даже набили запрос там, да, что такое ругаться по-черному. Скажут, это материться, это матерная ругань. То есть призываешь черные силы. То есть у нас на самом деле в мире сейчас это вот так в духовном плане, это вот то самое Куликовое поле, где собрались темные силы, огромная рать и небольшое, как это всегда было, Христово, малое стадо, которое пытается вот сохранить этот свет, противостоять этому.
1: А есть ли какие-то объяснения, почему именно в наше время, в 21 век, цивилизованный век, век таких цифровых технологий, именно матерная брань получила вот такое распространение по сравнению, например, с предыдущими эпохами? Есть ли вот какие-то объяснения этому?
2: Ну, она чуть
1: мы
2: раньше,
1: хуже,
2: чем наши информационные.
1: Чем наши предки? Или ну, появились способы, которые позволяют вот это все распространить намного больше и с большей скоростью?
2: И первое, и второе. Если в плане духовном, то нас с нашими предками сравнить уже очень трудно вообще. Потому что наши предки... Для них Бог был на первом месте. И все, что делали наши предки, от великих князей, которые руководили народом, до последнего, самого низкого сословия, да, крестьяне, все для них Бог, это без Бога не до порога. Поэтому Бог на первом месте, и этого боялись, и ругань боялись его. Она была действительно всегда с языческих времен, эти культы фаллические, вот эти языческие, когда призывали эти темные силы демонские, и проклинали Бога, проклинали материнство. Но у нас в стране она хлынула, это как раз когда был 1917 год, когда пришел, да, по-моему, если не ошибаюсь, Архимед Илий назвал Ленина, да, предтечей Антихриста, что он пришел, когда храм начали сносить, это борьба против Бога, и на этом языке стали говорить. На уровне кабинетов, руководителей, это даже как вот, вот такой пароль был, свой-чужой. А сегодня, да, в век информационных технологий, когда это уже как не скрывай, там даже ребенок может зайти и услышать эту речь на этом языке, поют песни. Кстати, вот мы сегодня говорим про фестиваль, вот, хорошо, что мы этого коснулись. Почему мы должны собираться? Почему мы должны вместе? И вот зовем всех. У нас 8 числа августа на ярмарке будет, 9 числа в парке Дубки. Это уже будет второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». С разных городов приедут, из наших региональных отделений в других городах приедут. Почему нам важно собираться? Там начнется с молебна, помолиться именно в этом направлении, в этом просил, и самим включаться. Важно прийти и увидеть, что делается, почему это опасно. Всем включаться, потому что силы, которые противостоят и которые сегодня пытаются у нас здесь в стране как раз привести на другую, на антимолитву, где богохульство вот это идет, они огромны, очень сильны. Приведу пример. Например, не очень хочется говорить, чтобы да, не рекламировать, но кто умный, тот не пойдет. 15 августа, вот если не ошибаюсь, день города у нас когда будет, у нас будет концерт группы «Ленинград». Матершинники, богохульники. И туда, вот в прошлый раз, когда они приезжали...
1: На самой большой площадке.
2: На самой большой площадке. В прошлый раз, когда они приезжали, это было 40 тысяч.
1: Да.
2: И сейчас, то есть, говорят, где так же планируется, собирается, будет 40 тысяч.
1: Вот она заразительная сила, да.
2: Представляете, вот, что, да, 40 тысяч придет богохульничать. Как мы должны подниматься? А, кстати, знаете, вот это прямо уже сейчас перед тоже вот программой, что-то эта связь, она вот соединилась. А группа называется «Ленин.
1: Точно.
2: Град».
1: Только
2: то есть именно вот это,
1: да,
2: предтеча Антихриста, даже название группы, она именно вот о нем, к нему. И вот
1: и
2: у
1: как
2: нас...
1: раз Успенский пост будет идти.
2: Так второй день Успенского поста.
1: Это одного из самых
2: строгих поста. Великого. Все. Так а вот прошлый концерт тут...
1: Поста, посвященного Божьей Матери.
3: Матери. Это хуление.
1: Как все? А это хуление.
2: Да, хуление. Так,
3: все
2: да.
3: непросто, все как идет духовная война.
2: А в Москве, помню, концерт был на усекновение главы Иоанна Предтечи. То есть оно все, ведь это идет хула, открытая хула на Бога. И собирается 40 тысяч. Где мы? Поэтому призываем, приходите на молитву. Мы должны вставать. Это то самое войско, которое собирается с этим полчим. Это орде духовной. А ведь знаете, сегодня дьявол, он очень лукаво скрыл свои рога и хвост. И вот как святые отцы говорят, самая большая ложь дьявольская, она в том заключается, что кого-то он не страшный. Когда не так страшен черт, как его малюют. Знаете, еще вот сейчас поделюсь историей. Может быть, как может показаться она к сегодняшнему разговору, не очень, но имеет, все имеет значение. Буквально недели, наверное, три назад на молебне о России и воинах в храме стояло всего 7 бабушек. Так грустно было, что, вот, кстати, я произнес слух, говорю, да, на молебен о России в храм пришло во время войны 7 бабушек. И здесь певчий говорит, батюшка, буквально на днях был концерт группы «Руки вверх». Собрал 37 тысяч. Я просто, знаете, немножко сжался. 37 тысяч на концерт во время войны в храм 7 человек. Но потом вечером я вдруг подумал, ну, это только ну, дьявол мог собрать на концерт. Думаю, надо посмотреть, интересно, есть ли там эти корни или нет. И попытался найти в интернете. Просто открыл афишу, смотрю, где-то точно мелькнет. Или рога, или хвост. Прямо с такой мыслью, где-то мелькнет. Стал искать на афишу. Вроде ничего нет такого. Прямо смотрю, думаю, где-то что-то есть. Ну, даже устрой какой-нибудь розыгрыш, где-то миллион там разыгрыш. Ну, 2000 придет, ну, 3000 придет. А 37 тысяч на концерт на такой прийти. Открываю их вот логотип, эмблему. Смотрю, ну, руки вверх. Там два слова посередине. Человечек с поднятыми руками. Приближаю человечка. Думаю, вот стоп. А что у тебя за палки из головы торчат? Там даже черт. Вот, может, я ошибаюсь, придумываю уже, там натягиваю, задаю запрос. Вот, вопрос в интернете. Да? История создания символа группы «Руки вверх». Отсылает на их страницу. Солист группы «Вверх» говорит, нашей группе больше 20 лет. С первого дня мы решили, что символом группы «Руки вверх» будет черт. Все сошлось.
1: Как он это объясняет?
3: Купил колечко на какой-то распродаже, на рок-фестивале. Там изображение.
2: Там черт. И он решил, что это вот черт.
3: Очень хороший логотип. И, видимо, помогает в этих делах.
2: Вот такие собирают по 40 тысяч. Поэтому мы очень...
1: Наши стадо малые.
2: Да. Но главное, чтобы оно было живое. С нами Господь. Но главное, чтобы мы не были ленивы. Вы знаете, вот это мы говорим «с нами Господь». Мы так привыкли, Нет, это не лукавство. С нами правда, Господь, потому что мы бы не выдержали. Не выдержали ни войны, когда вот одна сторона и десятки стран представляют, мы бы не выдержали. Только Господь может удержать. Многие других моментов мы бы не выдержали. С нами правда, Бог. Но мы уже не с Ним.
1: А мы где?
2: Да, мы не
1: где?
2: С Ним. Вы знаете, вот насчет того, что с нами Бог. В другую субботу, на том же молебне опять было человек 10, а на улице стояла пробка на заправку. Порядка 200 машин. Кто знает расположение Карповки, от «Газпрома» под мостом и до «Лукойла». Порядка 200 машин. Я вдруг остановился и говорю, подождите мне минуточку, я сейчас приду. Всем, кто на молебне стал. И пошел от «Газпрома» по этой пробке, пошел с людьми разговаривать. Я говорю, чего вы стоите? Бензина нет. Я говорю, почему нет? Так разбомбили все. Я говорю, то есть вы из-за войны остановились, да? А как ну, случайно нет, вас около храма Господь поставил в эту пробку. Вы сколько стоите? Больше 3 часов. Идемте в храм на молебен. Россия, помочь, чтобы война закончилась, чтобы Россия, матушка, развивалась. Нам это не надо. Вторая машина. А с нами и так Бог, зачем куда-то ходить? Другую машину. Так мы русские, с нами и так Бог. Представляете, порядка 200 машин. Ну, несколько десятков я прошел, дальше уже там попросил Таня, когда иди до конца, пожалуйста, потому что мне молебен начинать надо. И за одной единственной газели вышли мама с дочкой. Остановились теперь, отец, мы сказали, нам не надо, с нами так Бог.
1: А вы их не спросили, а вы с Богом?
2: Спросил, каждый спрашивает, так спрашивал, да. А вы-то с Богом? Они говорят, проходите дальше, пожалуйста.
1: В том-то дело, вот это говорит о том, что как необходима работа, которую вы проводите, в том числе молитвенское благочиние. Я знаю, что Нижегородское отделение, которое как раз и базируется на, в благочинии молитовском, да, территориальном,

0: На фестивале и духовного, и психологического, потому что это приводит к различным соматическим расстройствам. А как психолог говорит, нельзя держать, надо выпускать эмоции. Но каким образом ее выпускать?
1: Вот это, кстати, очень серьезный обман и подмена.
0: Вот.
1: Потому что психологи всегда говорят, если ты не прожил свой гнев, если ты не выпустил это, то все равно где-то его должен выпустить. То тогда у тебя будет болезнь и все. Вот мы забываем о том, что у нас, у верующих людей, все то, что ты удержал и не выпустил, это забрал Господь. Это все забрал Господь. То есть психолог, и вот да, в миру, кто живет без веры, без Бога, ему надо прожить. Если не выпустил здесь гнев, ты должен в другом месте выпустить, и все что-то выпустить. Христианин, он держал это в себе. Он не... Знаете, это вот эффект приблизительно такой. Проживал на себе до того, как вот входил в храм, тогда просто у меня гнев, это болезнь была просто. И когда приходил, мне батюшка объяснял, все это рассказывал. Я говорю, батюшка, я же если не выплесну, у меня что, внутри что-то взорвется же. Я же говорю, он мне так просто говорил, умри ради Христа, пусть взорвется. Говорит, ну не плеска, молчи. Ты удивишься, когда ты промолчишь, Господь все это заберет. И это правда. Это, знаете,
2: как я камушек моря, святые говорят,
1: для меня...
2: что она должна упасть, и море поглощает этот камень, и все. Круги разошлись,
0: ну, что я никогда ничего не могу.
1: У меня, знаете, что, это вот приблизительно вот так. Знаете, вот живет во мне этот злой пес. Каждый раз, когда я выплеснул гнев, я его накормил. И он вроде бы как перестал кусаться и рычаться. Да, он наелся, спит, но стал сильней. Каждый раз, когда я вот его не накормил, когда ты удержал, он не напитался. Ведь дьявол пытается как раз человеческую вот эту энергию. Вот эту. И он хочет, чтобы ты сожрал кого-то, чтобы ты сожрал себя. Каждый раз, когда его не накормил, он становится слабее и слабее. В этом трудно. Он тебя внутри грызет, он хочет тебя съесть. Да, он чуть погрыз, потом стал слабее, слабее, слабее, потихонечку. Говорят, Господь, благодать Божия удержит.
0: А теперь хочу прийти.
2: Да, я хотела еще добавить по поводу слова «выплескивать». У нас есть такой замечательный сработник, актер дубляжа и озвучки Андрей Зайцев, который сделал уже 2 серии фильмов. Это про «Властелина колец», и с Леонардо Ди Каприо недавно вышел. И у него есть такая замечательная фраза, чтобы выплескивать, нужно ходить в уборную. И действительно, эти слова, они именно такого уровня. То есть не обязательно выплескивать все на людей, что в тебе грязного накопилось. И батюшка об этом действительно правильно сказал. И еще по поводу того, что у нас сейчас вот разработаны различные видео, ролики, песни. То есть мы выходим не только на уровень людей, которые веруют в Бога, да, и с ними легче договориться, потому что у них совесть живая, да, а мы выходим в такую, в прохладную воду людей светских, людей добрых, хороших, да, но которые от Бога еще пока далеки. Но они тоже чувствуют, что проблема есть, и с этим нужно работать. И, слава Богу, Господь нам этих соработников посылает. Поэтому всех приглашаем
0: на
2: ознакомиться
0: фестиваль,
2: с нашими материалами, с сайтом, на фестиваль, да, присоединиться к нашей работе.
0: Давайте про фестиваль более подробно, конкретно поговорим. Он же общероссийский, соответственно, как понимаю, вы приглашаете гостей из разных регионов, представителей других региональных отделений. Что там будет, на кого он там, что будет для маленьких, что будет для взрослых интересного и познавательного?
2: Это, с одной стороны, фестиваль, но это не развлекательное мероприятие, это такое душеполезное, нужное дело. А у нас там разработаны активности и для взрослых, и для детей. То есть пока взрослые слушают все, что нужно будет донести до своих детей после, да, дети будут заниматься рукоделием, мастер-классы будут представлены. Причем это не просто сделал какую-то поделку и пошел дальше, да, забрал ее домой. Нет. Во время процесса вот этого творческого мы разговариваем с детьми. Каждый мастер-класс, он ориентирован на достижение какой-то цели. То есть у нас, например, есть мастер-класс, называется «Слово доброе, ключик от сердца, открывает любую дверцу». И мы с детишками разговариваем, что когда мы слышим добрые слова, мы как цветочки перед солнышком раскрываемся, да, сердечко у нас согревается. А когда злые, они говорят, мы сжимаемся, мы боимся. То есть это идет работа не только вот с руками, да, а работа с душой, с образами. Для взрослых будут интереснейшие лекции. Это будет и разговор со священником, это будет беседа от нейропсихолога из Москвы Евгения Панич, который будет нам рассказывать о том, как связаны мозговые процессы и матерная лексика. У нас приедет Омский театр в лице актера Александра Тихонова, который покажет спектакль, моноспектакль, где он один держит аудиторию целый час, проповедник. Этот спектакль написан на основе проповедей отца Андрея Ткачева, и он очень трогательный. Он держит с первой минуты до последней, и люди уходят оттуда

0: как будто бы обновленные. То есть и плачут люди сидят, и задумываются о том, о чем раньше не думали. И в том числе и сквернословию там уделен очень большой объем. Что еще у нас будет?
1: Наша литературно-музыкальная постановка, да, которую мы возили как раз сама с Гонорским, да, Ковчег сделал. Ведь знаете, если всегда говорить о том, что плохо, оно также немножко угнетает. Ведь надо говорить не только о том, что как плохо вот быть в грязи, нужно говорить о том, как хорошо быть в чистоте и вести к свету, говорить о свете. И вот в вот постановке там как раз говорится о том, что насколько он прекрасен, богат, чист, мелодичен, глубок, вот наш русский язык. Как хорошо, важно его хранить, вот об этом тоже будет.
0: Добрые песни, прекрасные стихи о нашем языке. Все это будет заряжать на...
1: Ну, плюс должно быть, да, еще видеоряд, который мы будем показывать, наши вот ролики, которые изготовлены проектом в разных регионах. Это уже от обрывки из выступлений.
2: Ну, и я хотела, конечно, уделить какую-то часть нашей беседы очень важной теме, важному примеру, который, ну, наверное, вдохновляет, морально вас радует, радует вашу душу. Это апробация годовой программы по оздоровлению языковой среды в Красносельской школе Арзамасского района. Расскажите, как все это прошло, как прошел вообще эксперимент?
0: Да, это такой удивительный опыт, когда с отцом Андреем связался отец Олег Куря и предложил на базе и школы, которую он окормляет, попробовать нашу годовую программу. И результаты не заставили себя ждать, они оказались положительными. За полгода работы в школе нашей программы уровень, да, напряжения на переменах, на уроках, между ребятишками вообще снизился в 2 раза. И сейчас мы можем говорить уже о больших числах. И ждем мы нашу Красносельскую школу на наш фестиваль, чтобы они тоже поделились опытом. Об этом снимали ролик на федеральном канале НТВ. Какие они использовали меры пресечения для того, чтобы не слышать этот мат. Объясняли. То есть это была комплексная работа. Это было и объяснение, это было и оповещение родителей. Это было принятие школы как бы устава вот этого мероприятия годового. Это и...
2: Такой годовой марафон.
0: Да, это такой был долгосрочная такая перспектива. Причем она не заканчивается, она продолжается и дальше, потому что дети приходят новые, первоклассники, 11-классники уходят во взрослую жизнь, и идет постоянная ротация, да, кадров, с которыми нужно работать. И радует нас очень именно этот пример.
2: А это вообще первый в России опыт?
0: Есть и другие школы, но именно с отслеживанием статистическим это первый, да, опыт.
1: То есть там прям действительно в России школы, потому что уже говорил, вот в Томске у нас там на уровне всего региона проводили уже прям через месяц образования, вот марафон проводили.
0: Два месяца провели, а потом они приняли просто все, что мы предлагаем.
1: Да. А здесь, в этой школе, знаете, вот самое главное, что это было не просто вот навязано детям программы, дети активно включились, они сами друг друга стали контролировать, они друг другу стали помогать. Вот если, допустим, кто-то произнес слово, вот ребята, например, не знаете, они сами друг друга говорят, так, слушай, отжимайся.
0: Коллективная ответственность.
1: Да, коллективная ответственность такая была. Знаете, еще о чем хотел сказать, как тут, что недавно мы провели вместе с Департаментом культуры, вместе с библиотечной системой, провели общий городской марафон во всех библиотеках.
0: Это, по-моему, сколько делать? 88
1: библиотек. Во всех шел недельный марафон.
0: 96 мероприятий.
1: Каждый день во всех библиотеках проводились беседы вот как раз касаемо сквернословия. И потом вот нашему вкупно Корпоративный университет правительства Нижегородской области, был уже подведен финальный результат, награждены участники, победители, там придумали слоганы, сами тоже активно включались. Мы очень благодарны, что да, наш
0: департамент культуры, руководство Центральной библиотечной системы.
1: Потому что ведь сегодня в библиотеке это же не просто место, где выдают книги, это культурные площадки. И то, что, на которых проходит много мероприятий, то, что так по всему городу так активно они смогли людей включить.
2: Взрослые люди приходили участвовать.
0: Взрослые дети.
1: И взрослые дети все, да.
0: И что радует, библиотеки и департамент культуры берут наш проект в долгосрочную перспективу работы. То есть это будет несколько мероприятий в год. Они будут привязаны к определенным датам. Пушкинский день, день борьбы с ненормативной лексикой, день славянской письменности. И это будет...
2: На системном уровне.
0: В том числе и марафон. Вот ближайший марафон уже будет осенью. То есть им очень понравилась эта инициатива. И люди с удовольствием участвовали и говорили, что действительно удивительно, мы об этом не думаем, а это ведь так серьезно. И людям радость, да, и библиотекам тоже. Ну, замечательное сотрудничество, действительно, об этом нужно обязательно сказать.
2: Вот, кстати, про марафон, да, для тех, кто хочет начать с чистого листа, новую жизнь без мата. У вас есть марафон «21 день без сквернословия». Почему именно 21 день? Что ждет участников этого марафона?
0: Да. Это такая тоже методика, которая родилась спонтанно от сердечной боли. У Митрофановой Надежды Владимировны, она преподает в Морском транспортном колледже. И когда уровень вот этой агрессии даже на занятиях и между студентами уже превысил все возможные допустимые нормы, Надежда Владимировна сказала: ребят, нужно что-то делать. Говорит, а вы с нами ничего не сделаете. Говорит, давайте попробуем за 21 день избавиться от этой привычки. И потом она сказала, что говорит, зачем я это сказала, ведь нет такой методики. Но я, говорит, слышала, что психологи говорят, что чтобы либо избавиться от чего-то, либо приобрести добрую привычку, 21 день. Но вот Господь ей, видимо, эти слова вложил, и отозвалось первый раз 15-17 человек. И у кого-то получилось, у кого-то нет. То есть смысл был простой. Это наблюдение за собой в течение дня. В конце дня это итог в дневничке, запись. Я смог или не смог, ругнулся или сдержался. И если все-таки не сдержался, почему это произошло? Это такая рефлексия. И были результаты. Первые, следующий поток. Присоединились еще ребята. И марафон назывался «21 день без крылословия. Я и моя семья». И ребята просили своих родителей поддержать их в этом. И когда вступали семьи вот в марафон, там в полном составе или с родителем, результаты были гораздо лучше. И такая удивительная история. Значит, в первый поток папа одной девочки не откликнулся. Потом у девочки не получилось ничего в первый раз. Она сорвалась где-то посерединочке. А второй поток они решили вместе попробовать. У папы получилось избавиться от сквернословия, у девочки. И папа по этой же методике избавился от курения. То есть добрые дела, они также идут такой вот эскалацией. И еще про марафон хотела сказать. Сразу вспоминается о том, что в прошлом году у нас более 30 лагерей Крыма, оздоровительных детских, работали по этой методике. Все смены в течение лета участвовали в огромном марафоне таком республиканском «Я и мой лагерь. 21 день без сквернословия». И в результате этого труда в этом году у нас вышел сборник игр с детьми. Это и речевые игры, и подвижные. Это все методически грамотно оформлено, что мы хотим получить, да, от того или иного процесса. И расписаны все необходимые инструменты работы. То есть бери и делай. Это наш такой вот призыв. То есть если ты хочешь, для тебя все есть. Бери и делай. Нужно только доброе чистое сердце и труд. Да, нужно трудиться. В этом году, к сожалению, по этой же методике лагеря Крыма отработали только один месяц. Потом их вот эвакуировали в связи с военной, да, обстановкой, но тоже работали, и результаты
2: как удобно
0: есть.
2: Накладывается на систему, да, лагерных смен, как раз вот ровно 21 день, это и смена лагеря, это и смена, не смена, надо сказать, в тех...
0: Изменение мышления.
2: Да, выздоровительных всяких лечебницах.
0: Да,
2: тоже
0: 21. Также нас приглашают,
2: наверное,
0: в санаторий Нижегородской области. Вот в Большой Ельне мы были тоже с ребятами, проводили совместно с священством и с библиотеками мероприятия, и они нас тоже зовут на постоянной основе разработать для них какой-то такой блок, потому что детки меняются каждые 21 день, поэтому там не получается комплексная работа, там вот именно какие-то точечные мероприятия должны быть. Ну и вот еще скажу о географии, да, просто раз мы говорили про Республику Крым, в этом году присоединилось огромное количество регионов и областей, это Новосибирск, Томск, Пермь, Пенза, Калининград, сейчас вот Забайкальский край, Приморский край, Республика Коми. И всех не перечислить, но это люди, которые искренне хотят изменить ситуацию в стране. Я уверена, что все получится.
2: А в этом проекте участвует только Русская Православная Церковь. Как вообще представители других церквей?
0: У нас есть Татарстан, региональное отделение в Татарстане, Башкортостан, то есть там другие религии, но они тоже знают, что в каждой конфессии сквернословие – это грех. И также просят тоже поучаствовать и пользуются нашими материалами, адаптируют их под свои культурные традиции.
2: Хватает ли делателей на этом поле? И призываете ли вы кого-нибудь из наших слушателей присоединиться к проекту? В чем необходима помощь?
1: Ну, стадо Христово, оно всегда было маленьким. И делателей всегда, слава Богу, есть, но их всегда не хватает. Если бы их хватало, Господь бы не сказал в Евангелии: молите Господина Жату, что выслал делателей на Жату свою. И это одна из как раз вот целей вот это информационное, что дай им призвать. И на фестиваль мы зовем не просто прийти, увидеть и уйти. Mm-hmm. Прийти и включиться в работу на своем уровне везде. Где ты работаешь? На работе. Это правда работа. Ты себе оставишь табличку, что территория без коренослоя. Оно работает. Никто не проходит мимо. Кто-то начинает против, там, кто-то поддерживает.
0: Разработана дорожная карта для всех ведомств, метрополии и департаментов любого уровня.
1: Я сейчас говорю даже вот просто где на своем месте. Нам кажется, что я могу сделать? Можем. Люди выкладывают, у нас есть, допустим, информационный такой, да, текст, который люди выкладывают у себя на работе в своих группах. В Максе это выложили, все. Сначала это всегда как вот, знаете...
0: Взрыв.
1: Взрыв. Закипает. Да что вот тут это, что... А потом потихонечку и угасает. И руководители поддерживают во многих местах, где-то и коллектив потом начинает поддерживать. Оно правда работает. Поэтому именно для этого и говорим, приходите.
2: Один пришел, в поле воин, если вот с одного человека начнется эта
0: если
2: работа.
0: Если он с Богом.
1: Руньки, три человека встретились, сели за столом в трапезной храма Христа Спасителя и сказали, не можем больше терпеть, и мы не можем. Попробуем. Разве могли вот эти три человека, которые разошлись, один остался в Москве, там двое приехали сюда, подумать, что потом вся Россия поднимется. Это как раз там, где есть Бог, там и один в поле воин. Потому что ты не один, ты всегда с Богом. Не мы делаем. Мы просто орудие в руках Божьем, потому что мы просто поражаемся. Как без средств, без какого-то вот опыта, без знаний, без... Вот все. И все делается. Все делается. Просишь, молишь, Господь разумляет, направляет, дает помощников.
0: А еще хочу сказать, что полтора года назад, когда мы встречались с вами в этой студии, у нас было 4 человека в региональном отделении, сейчас у нас 17. Это люди,
1: это
0: целые
1: семьи,
0: активные участники, которые приходят после своего основного... после своей основной работы, помогают делать заготовки для мастер-классов, все что угодно, то есть делают любую работу, забирают доставки с материалами, готовят презентации. То есть это люди, которые вот тратят свое личное время от своей вот этой вот сердечной привязанности, да, к проекту, к тому, что они хотят изменить что-то. И люди эти есть, мы очень рады, что к нам присоединяются все больше и больше людей.
2: Вы выпускаете наклейки для машин, создаете
1: видеоролики,
2: знаете, да. Чего только нет. Даже, по-моему, социальные ролики уже начали крутиться.
0: Стикеры на телефоны, социальные ролики.
1: На школах на многих таблички висят уже, что это
0: аудиоролики в торговых центрах. Да, социальная реклама. У нас она и в транспорте есть, и на остановках, и огромный есть баннер на Гордеевской. Слово «Мама свята, говори без мата», который в день просматривает несколько тысяч людей.
2: То есть... по-моему, даже по какой-то трассе ехала.
1: А на электронных табло,
0: и плюс электронные табло по всему городу. У нас,
2: думаю, наше отделение работает. Работает. Очень
0: это
2: приятно,
0: тоже благодаря
2: кстати.
0: Тем людям, которые неравнодушны и которые позволяют нам на правах социальной рекламы бесплатно это все...
2: А, предоставляют бесплатно.
0: Да, да, конечно, потому что это на самом деле огромные деньги, если это делать в коммерческих.
1: А насчет того, что вот вы сейчас спросили, там, только ли вот православная церковь или другие тоже, это, знаете, наверное, особо остро вот ощущается сейчас на войне, на передовой. Потому что ведь цена мата – смерть солдата. Поэтому там как раз священники, то там находятся мы где-то в госпиталях, на встречах с бойцами любой религии. Мы говорим, что прекратите материться, прекратите использовать. Не победим, пока не перестанем. Вот в очередной раз, сейчас просто вспомнилось, когда вот была операция по освобождению Суджа, да, там священник шел в трубе 15 километров, почти 2 недели проходили эту трубу. И когда Суджа освободили, он вышел, у него брали интервью, отец Алексей Скрипкин. Он сказал только одно. Он говорит, не матерились бы, давно вы уже победили. Этот человек не теоретик. Он шел умирать. И не раз шел умирать. Который там на войне. И говорит, здесь говорит, особо это ощущается. Говорит, молитва и мат. Вот это что, куда ведет и что, где приносит. Но это не только он. Это просто пример один. А так, здесь примеров множество таких.
2: Кстати, мне на память тоже пришел пример совсем недавний. Я делала программу, ездила в Бурнуково, село. Там остался хранитель ремесла, единственный мастер, который продолжает резать бурнуковскую игрушку, камнерез. И он рассказывал об своих учителях, еще советских, уже ушедших, которые ему передали это ремесло, его секреты. И он говорит, какие это были люди. Вы знаете, вот он про своего рассказывал. Зовут, кстати, Иван Викторович Евстихеев, вот тот самый мастер, да. И вот про своего учителя он говорил, это были люди, которые прошли очень, ну, у которых была очень сложная жизнь. Во-первых, они прошли войну. Кроме того, что он был на войне Великой Отечественной, он попал в концлагерь, Освенцим. Чудом просто ему удалось убежать. Он, говорит, был в яме с трупами. Ну, то есть его уже как-то, да, сбрасывали. Как-то он оттуда выбрался. И это тот человек, который прошел вот эти ужасы, о войне и концлагере вообще ни разу не употребил ни одного матного слова. Мы на эту тему не говорили, но для человека это было важно подчеркнуть.
0: И не зря ведь он об этом был... сказал накануне
2: нашей
0: встречи. И почему-то
2: он мне об этом сказал. Я никак не прокомментировала, ну, я как бы удивилась, там, восхитилась еще, но вот, вот такой удивительный пример. Пример чего? Того, что никакие трудности не должны, ну,
1: конечно, нет.
2: Не являются это как раз, оправдывающим.
1: Это как раз вот к тому, что вот мы говорили, да, что, да. Что в трудной ситуации делать. Там в рюкзаке у нас реакция вот такая. Так да. Нет. Это мне часто дети задают вопрос.
2: Человек был в самых экстремальных
1: условиях. А если, говорит, там что-то произошло, боль, там попасть, но ведь это рвется. Да нет, рвется, Господи, помоги, Господи, да. Помилуй, Господи. Там, исцели врачу, выведи, проведи. Вот, вот что рвется у человека, который... От избытка сердца говорят уста. Ведь это правда, что в твоем сердце... Это как-то врачи говорят, что человек, когда после инсульта находится, например, в тяжелом состоянии, он не может ничего говорить, а сознания как такового нет уже просто. И при этом человек без сознания, уста продолжают говорить. У одного говорят молитву, у другого говорят мат. И именно вот не просто какие-то другие слова речи, а именно вот это говорят. Или то, или другое. Что в твоем сердце, даже когда голова выключена, из сердца идут вот эти слова.
0: То, чем душа твоя полна, расскажет вслух твои слова. Поэтому всегда ребятку тоже говорим, что то, что из вас выходит, это ваше внутреннее. Поэтому делайте так, чтобы светло было, тепло,
1: говорит,
0: чисто.
1: Да, заговори со мной, чтобы я тебя увидел. Как ты заговоришь, понятно, что у тебя внутри, без маски уже.
2: Кстати, я вот сейчас подумала, может, это человеку и помогло, он смог
0: даже не может
2: выжить,
0: быть, кажется,
2: в таких условиях, потому что он
1: даже для того, родненько, чтобы спустя десятки лет его ученик поделился этим с вами, и вы сегодня сказали об этом десяткам тысяч людей, что в любых тяжелых условиях можно не произносить этих слов, и что когда ты хранишь чистоту сердца, вот это, Господь тебя сбережет, что вот... И люди, которые к нам включаются, ведь многие люди, правда, они неверующие, но обретают через это Бога. Они просто хотят сохранить чистоту языка, но обретают Бога. Почему? Сердце чисто. Готово ли сердце? Готово. Сердце чисто, грязь не воспринимает. Чисто сердцем Бога узрят. И Господь помогает им через это, тоже как сеть вот такую вот улавливает и ведет к себе.
2: Но да, пройти через такие
1: случается.
2: Скорби, остаться невредимым, живым, и потом вот столько пользы принести, да. И в финале нашей программы хотелось бы рассказать о новом проекте, совместном проекте с Анастасией. Мы записали вместе уже 7 программ, в которых Анастасия рассказывает историю создания песни, ее посыл, а затем звучит сама эта композиция. И вот предлагаю нашим слушателям послушать одну из этих композиций. Это будет премьера на волнах нашего радиообраз. Я думаю, это будет прекрасное завершение нашего с вами разговора. И я предлагаю Анастасии самой выбрать песню, которая сейчас должна прозвучать.
0: Песня «Не обижайте маму». Храните чистоту наших матерей. Богородицу нашу защищайте, а она покроет нас честным своим амофором.
2: Ну, а перед тем, как мы послушаем эту композицию, я хочу попрощаться с нашими уважаемыми гостями. Благодарю вас за беседу. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о проекте «Россия без коронословия», а также о грядущем фестивале, куда мы вас приглашаем 8-9 августа на Нижегородской ярмарке, а 9 августа в парке Дубки. Мы не сказали место,
0: в парке
2: где
0: Дубки
2: будет проходить этот фестиваль. Милости просим. С какого времени, по какое?
0: С часу.
2: Сейчас, да. Ну, успеем помолиться в храме как раз прийти. Сегодня у нас в студии были духовник православного семейного центра «Ковчег», духовник регионального отделения «России без коронословия», руководитель этого отделения Анастасия Богушевская и отец Андрей Наговицын. А с вами была сегодня Марина Дрожкова. Не оскверняйте, пожалуйста, свою речь, ведь слово – это величайший дар Божий, и за каждое слово мы обязательно ответим перед Богом.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио